0: 12 лет. В Москве 6 утра. В Екатеринбурге 8. В Красноярске 10 часов. В Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: А важно.
1: Почти 1 миллиард квадратных метров жилья построили в России за последние 10 лет. По программам расселения аварийного фонда новые квартиры получили около 1 миллиона 300 тысяч человек. Об этом заявил Владимир Путин в поздравлении ко Дню строителя. Президент отметил, что вместе с жилым сектором в стране активно развивают инфраструктуру и благоустраивают малые города.
2: Об атаках.
1: 13 человек, в том числе двое детей, получили ранения при атаке беспилотников на Белгород. Четверых пострадавших госпитализировали. Еще нескольким жителям врачи оказали помощь на месте. Об этом сообщил губернатор Белгородской области. По его словам, в городе повреждены более 4 многоэтажных домов, а также административное здания, социальные и коммерческие объекты. Кроме того, после ударов дронов в ВСУ загорелись 2 автомобиля и вспыхнул пожар в частном доме.
2: Об Украине.
1: Владимир Зеленский отказался выводить украинские войска из Донбасса. Он также выразил надежду получить гарантии безопасности от США после завершения конфликта. Как отмечается, глава киевского режима назвал эти обещания Вашингтона мощным фактором поддержки Киева. Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что жители региона объявили о своей независимости в полном соответствии с международным правом.
2: Об образовании.
1: Минпросвещение утвердило обновленный перечень школьных учебников. В список вошли пособия по истории регионов, включая Донбасс и Новороссию, а также единый учебник по обществознанию. Об этом сообщили в ведомстве. Там отметили, что новый перечень поможет укрепить единое образовательное пространство страны.
2: О спорте.
1: Международная федерация футбола заявила о спланированной попытке подорвать авторитет организации и ее главы Джанни Инфантино. ФИФА назвали распространяемую СМИ информацию ложной. Как отмечается, необоснованные утверждения не должны подаваться как факты. Ранее в СМИ появились сообщения о выплатах миллионной компенсации сотрудницы УЕФА в период, когда Инфантино занимал пост генсека Европейской ассоциации.
2: Обо всем.
1: Владелец ресторана в Китае прославился из-за внешнего сходства с американским предпринимателем Илоном Маском. Поток клиентов в заведении ресторатора существенно увеличился, сообщили местные СМИ. Как отмечается, сам мужчина не искал популярности, однако теперь посетители приходят толпами, чтобы сфотографироваться с двойником миллиардера и попробовать его блюдо.
2: О валютах.
1: Официальный курс доллара 82 рубля 17 копеек, евро 94,84, юаня 12,17. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Запретных Милонов.
3: И очень сосредоточенный мужчина смотрит телефон в студии радио «Комсомольская правда». Это Виталий Милонов, собственной персоной. Здравствуйте.
4: Мне написал за секунду до эфира, мне написал избиратель, у него заболел зуб, спросил совета, куда идти сделать зуб. Я скидывал ему адрес зубного врача.
3: Вообще, у вас интеллектуальные избиратели. А что можно спросить депутата? Что мне делать? У меня зуб
4: болит. Знаете, когда у вас болит зуб, вы интеллект оставляете далеко в стороне, у вас болит зуб, и вы хотите, чтобы он у вас перестал болеть, и я прекрасно понимаю, потому что когда у человека что-то болит, то ему бесполезно о чем-либо другом говорить, надо помочь ему, чтобы не болело.
3: Я бесконечно тронута вашей отзывчивостью, но учитывая то, что вас теперь не найти в соцсетях, я не совсем понимаю, как ваш избиратель, тем более с больным зубом и помутившимся рассудком, нашел вас, потому что вы теперь называете...
4: Фиг вам. У меня все осталось.
3: Виталик, выбор миллионов.
4: Сами вы Виталий. Виталий. Просто произошло некое новый шифт. Августовский. Вот. Просто в августе, видимо, произошел какой-то творческий коллапс, и я смотрю, у ряда коллег что-то произошло, произошел какой-то хлопок в соцсетях. Вот. И я подумал, что, наверное, это тренд. Тренд. И я решил за этим трендом пойти, тоже, так сказать, пошел в шаверму, в шушарах, и говорю, слушайте, вот я тут видел, что схлопнулись некоторые соцсети, и говорят, слушай, не уходи. Останься, все. Даже бесплатную шаверму предложили, кстати, острую.
3: И вы мужественно остались. Но, тем не менее, все равно фамилии Милонова нет. Не ищите.
4: Есть.
3: Где?
4: Миллионов.
3: Миллионов. Ну, слушайте, миллионов. Я пыталась миллионов. Вас найти, это невозможно.
4: Виталий, выбор миллионов.
3: Ну, теперь, да, я нашла. Но так-то, если у вас... Ну, в общем, ладно. Короче говоря, я не понимаю, что происходит. Это какой-то бред. Причем мы обсуждали это с нашими слушателями уже в программе «Накипело», потому что, если честно, это выглядит как... Ну, как бы это сказать? Как очень неудачный флешмоб. Наш спикер, кстати говоря, законодательного собрания Бирский удалился вообще как? Из всех соцсетей. Из Макса, из ВКонтакте, отовсюду, начисто. А некоторым образом это вообще нарушение закона.
4: Знаете, я могу сказать...
3: Он должностное лицо,
4: пока... Я не в курсе. Я подписан, естественно, подписан на спикера Бельского и читаю внимательно
3: и
4: его.
3: И вот забудьте об этом теперь.
4: Вот. Ну, подождите. Вот да. Мы смотрим моего коллегу Боярского Сергея Михайловича. Вот, все нормально. Все на месте.
3: А ваш любимый, кстати говоря, депутат Алексей Цивилев?
4: Алексей. Леша.
3: Так вот, Леша теперь называется транспорт СПБ.
4: Леша стал транспортом СПБ?
3: Я запрещаю вам какие-то ассоциации произносить сейчас вслух. Да, Алексей Цивилев теперь транспорт СПБ.
4: Он готовится к должности в исполнительной
3: власти?
4: Я боюсь
3: думать об этом. Давайте оставим это на его совести.
4: А что, кстати, я помню, Алексей ловил лошадь. Сбежала лошадь из Старопанова от цыган, по-моему, и Леша ее ловил по полям в районе Красносельского Кировского района.
3: Виталий, помимо того, что, в общем, мы можем упражняться в остроумии примерно
4: надо.
3: До утра,
4: а вот этого
3: поэтому,
4: не надо.
3: А вот этого, конечно.
4: А что это вы тут упражняетесь?
3: Объясните мне,
4: не,
3: зачем?
4: Не фитнес-зал какой-то.
3: Зачем это было сделано? Зачем?
4: Я не знаю. Вы у кого спрашиваете? Я не понимаю.
3: Я спрашиваю
4: Моя фамилия депутата? Моя фамилия депутат. Я человек, который удалил свои социальные сети. Я ничего не удалился. Меня не удалил.
3: Вы переименовались.
4: Я... Это творческое...
3: Переосмысление.
4: Творческий ребрендинг. Вот. Была бешка, стала...
3: Смотрите, пожалуйста, на это лицо, честное.
4: Какая-то там клавиатурная несуразность. Ну, вот тут так вот произошло. Потом еще переименуюсь.
3: Ладно, слушайте, может быть, если еще наши слушатели к этой теме вернутся, может быть, мы к ней вернемся, но вообще я хочу с вами обсудить...
4: Избиратели в шушарах говорят, все нормально, Валентинович, не переживай.
3: Что еще? Что может быть важнее, чем избиратели в шушарах? Скажите мне, тут вот, на мой взгляд, совершенно анекдотическая ситуация происходит. Вы знаете, кто такой Джастис Уокер? Я напомню нашим слушателям, если кто-то вдруг забыл, что это такое, это веселый молочник, американский такой фермер, который 10 лет назад, или больше даже, ну, в общем, когда-то в 94-м году он переехал в Россию, потом 10 лет он живет в Алтае, выращивает коз, коров и так далее, и тут вдруг выяснилось, что ему отказывают в российском гражданстве. Но это называется «за что боролись, на то и напоролись». Хотел в Россию матушку, получите и распишитесь.
4: Вопрос стал сегодня нам известен, и мы с коллегами по нашему самому масштабному политическому объединению мы уже вопрос этот взяли к себе под контроль и ходим к нему, съездим туда, выясним, мы ему поможем. То есть, если есть, ну, вернее, если нету каких-то лютых оснований, которые, может быть, нам просто неизвестны, но если это просто, ну, бюрократическая какая-то фигня, естественно, американский молочник будет чувствовать себя комфортно у нас в России, пускай остается Уокером, и замечательно, но я
3: нет,
4: уверен,
3: уж,
4: что
3: пусть
4: он...
3: не остается Уокером, пусть станет Ивановым.
4: Извините.
3: Так, ладно.
4: Извините, Ким же не стала переименовывать. Был такой хороший тренд переименовать в ягодки. Wildberries эти в ягодки.
3: Про Wildberries мы еще с вами поговорим.
4: Ягодки.
3: Слушайте, ну вообще, на самом деле, я нахожусь в некотором напряжении относительно этого Джастиса... Хорошо. Джастиса Уокера, потому что я не испытываю к нему ни малейшей симпатии, но я не понимаю, как это может быть. Ну, это правда какой-то бред, потому что, казалось бы, не так много людей переезжают в Российскую Федерацию, потому что им нравится Российская Федерация.
4: За прошлый месяц более 100 виз предоставлено для ПМЖ, ВНЖ, по основаниям защиты по как бы традиционно мыслящих.
3: Со всего мира, да?
4: Ну, 100 человек получили миграционную поддержку в России, и были приняты к нам для постоянного жительства, вот, на основании того, что в их странах они чувствуют некие притеснения.
3: Маленькие, я воображаю, какие. Я стесняюсь даже подумать в направлении того, что не так с этим Джастисом Волкером, если уж с нашими-то традиционными ценностями мы вдруг
4: я
3: решили
4: думаю, что
3: не выдавать ему ВНЖ.
4: Наши бюрократы могут еще и не то. Поймите, поэтому я уже сказал, Единая Россия, мы возьмем под контроль эту ситуацию. Надеюсь, что через неделю мы скажем, что все хорошо, все нормально, козы остались с Локером, все неразлучное, что он остается на Алтае.
3: Сейчас звучит довольно двусмысленно. Там семья, в принципе, еще есть. Жена, дети, это все есть.
4: Нет,
3: не
4: все замечательно.
3: Козы.
4: Мы подключим. Если это, я не знаю, где он живет, Горно-Алтайский или Республики Алтай, и там же есть Иоанн Анатольевич Турчак, губернатор. Поэтому уверен, вопрос возьмем под контроль. Если нет чего-то такого, чего мы не знаем, он получит полную нашу защиту, и никто его никуда не выгонит из нашей страны.
3: Короче, спасти рядового Волкера, американского сибиряка. Прекрасно. Walker. Хорошо, поймала вас за язык, ждем, собственно говоря. Да, что, собственно говоря, вы сделаете для этого прекрасного американского человека? Хотя, на мой взгляд, он, конечно, совершенно сумасшедший. Но окей, такие нам тоже нужны. Граждане, да? Что вы меня смотрите как на...
4: Я смотрю на вас, потому что вспоминаю, иногда кто-то, балуясь, включает какую-то, в телефоне какую-то программу непонятную, для меня даже название ее не помню, и там видео с с мигрантами из Украины, приехавшими в Европу, они вечно там какие-то жалуются на все. Вот кто сумасшедший, так это хохлы, приехавшие в Европу. Вот это нашествие саранчи.
3: Заметьте, вообще не спрашивали ничего про
4: хохлядской саранчи. Просто вы говорите про сумасшедших мигрантов. Я говорю, сумасшедшие мигранты – это украинский мусор, который пачкает Польшу. Вот и поляки уже просто достали поляков, вот эти украинские попрошайки. Поэтому нормально, бейте морду, поляки, нормально, чистите морду этим хохлам, пусть они понимают, что нет места вам, хохлам, на польской земле.
3: Я не буду это комментировать, это просто, мне кажется, очень ярко характеризует Виталия Валентиновича.
4: Конечно, потому что это твари, которые превозносят человека, который устроил резню поляков.
3: Мы тратим время.
4: Он резню поляков устроил, и эти гаденыши...
3: Виталий, поляки без вас разберутся, поверьте.
4: Не волнуйтесь, и с нами тоже они разберутся, так сказать, вместе. Поэтому я просто говорю о нонсенсе. Они сначала резали поляков со всей жестокостью, думая, что они теперь все уже навеки ягодицы раздвигнули перед немцами. Немцы исчезли.
3: Что волнует Виталия Валентиновича? Да, мы пришли поговорить
4: хохлы всегда
3: темы.
4: Были тварями. Всегда были тварями. Просто надо понимать, как хохлы вообще появились.
3: Виталий,
4: приходила армия сильная, хохлы
3: Виталий,
4: давали им.
3: Подождите, люди с украинскими фамилиями, которые с вами работают сейчас в Госдуме и в Совете Федерации.
4: Нету украинских фамилий. Давайте так, нету украинских фамилий.
3: Как есть вы различаете хохла и человека с украинской фамилией, родившегося
4: не по фамилии,
3: на территории Украины?
4: Не по имени. Там он может быть Микола, неважно.
3: Так.
4: Хохол – это не фамилия, хохол – это образ мысли, это совершенно собачье происхождение. Поэтому Украина, я еще раз хочу напомнить, Украина как государство несуществующее, это некая Нарния. Вот Украина – это русская земля, там жили русские люди. Да, у этих русских людей в соответствии с традициями той русской территории были варианты своих фамилий, так же, как есть варианты фамилий на Урале, на Дальнем Востоке. Это нормально. Вот.
3: Виталий,
4: но это люди не хохлы.
3: Простите, пожалуйста, мне очень стыдно вас слушать. Давайте про Гоголя еще что-нибудь поговорим. Пожалуйста.
4: Николай Васильевич. Николай Васильевич был хохлом, что ли? Да никогда в жизни. Никогда в жизни Николай Васильевич хохлом не был. Это был русский человек.
3: Кстати,
4: не живший на Украине почти ни капельки.
3: Виталий Милонов, вот такое выступление, я так стендапом обычно тут поправляют верное ударение ягодицы. Да, вы совершенно правы. Мы сейчас прервемся на 2 минуты рекламы и вернемся к нашим душеспасительным беседам с большим патриотом Виталием Валентиновичем Милоновым.
2: Запретных Милонов.
0: Сказ.
5: сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Эксперт по энергетике Александр Фролов о влиянии засухи на атомную отрасль Европы.
7: За последние 5 лет, то есть начиная с 2021 года, практически каждое лето, у европейских стран возникают проблемы с энергобезопасностью в области, в первую очередь, атомной энергетики и гидроэнергетики. И связано это с тем, что очень жарко, реки мелеют, по рекам становится сложно, во-первых, доставлять грузы. Кстати, от этого страдают еще и угольные электростанции. Так вот, гидроэнергетика, понятно. Если у вас мелеют реки, явно с гидроэнергетикой будет все не очень хорошо. А при чем тут атомная энергетика? Она при том, что в ряде случаев для охлаждения реакторов используется вот эта вот проточная вода. То есть берется она из речки, ну и дальше она в речку отправляется. С водой ничего страшного не происходит, она просто охлаждает не атомную часть атомных электростанций, тут все в порядке, все хорошо. Но если у вас температура поднимается выше определенного предела, то для охлаждения ее уже фактически нельзя использовать и желательно остановить эти самые атомные электростанции. Главное пострадавшее от этого процесса – это Франция. А если посмотреть еще шире, то главные пострадавшие соседи Франции. Потому что во Франции довольно большое количество атомных реакторов. Она занимает до сих пор 2 место по этому показателю. И во Франции при этом доля атомной энергетики в общей выработке электрической энергии достигает порядка 70%.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
8: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
5: Запретных Милонов.
3: Вы знаете, Виталий, я хочу отвестись от информации в новостях. Моя коллега сказала о том, что в медицинские вузы сейчас большой конкурс. 19 человек на место. 19 человек на место. У нас в Герцена в этом году, я не понимаю, как это произошло, 571 человек на место. Виталий, в лучшие времена театрального института таких конкурсов не было.
4: А нечего там делать в театральном институте.
3: Хорошо, а что вы в Герцена-то делаете?
4: Ну, Герцен – это один из престижнейших вузов нашей страны. Герцен – это университет имени Герцена, бывший институт имени Герцена. Это институт, который готовит педагогов, специалистов. Поэтому это хорошо, что у нас происходит перераспределение желающих поступить в высшее учебное заведение от вот этого широкого разброса из ноунейм институтов в места, которые действительно, ну, действительно пользуются уважением.
3: Вы вот знаете, какая история? Я вам вот что скажу. Тут вот 571 заявление на место на теорию и методику преподавания иностранных языков и культур.
4: Ну, так...
3: Лингвистика, перевод и переводоведение. То есть люди хотят изучать иностранные языки, которые, кстати говоря, вы все время пытаетесь каким-то образом, вы депутаты, я имею в виду, приезжать.
4: Ни в коем случае.
3: А вот люди со страшной силой рвутся изучать языки.
4: Я всегда последовательно, всегда отстаивал право людей изучать иностранные языки. Потому что знание иностранного языка – это... крайне полезно для человека. Это человек учит культуру. Он не учит политическую систему той страны, он учит культуру, целую философию, историю другого народа, который говорит на своем языке. Это очень правильно. И человек, который знает иностранные языки, безусловно, интеллектуально выигрывает.
3: Хорошо. Нет, ладно, окей. Теперь скажите мне, почему такой сумасшедший конкурс. Такого никогда не было. Я помню, что многие люди говорят, что есть проблемы с квотами. Да, потому что по квотированию очень много идет в институты. Огромное количество олимпиадников, 300-бальные ЕГЭшные выпускники не могут попасть в вузы.
4: Это то, с чем предстоит разбираться, потому что у нас олимпиады дают дополнительные очки.
3: Да.
4: И если проведение ЕГЭ четко регламентировано, и там худо-бедно, да, с недостатками, там, со всякими косяками, но худо-бедно ЕГЭ там в большинстве мест пишется понятно, и люди получают свои баллы, то вот что касается олимпиад, то тут есть олимпиады, которые, ну, не такие сложные, будем так говорить. И они дают возможность получить дополнительные очки для поступления в ВУЗ, но по...
3: трудозатратам?
4: По интеллектуальным затратам они не сопоставимы с баллами, полученными во время ЕГЭ.
3: Просто смотрите, я помню, что... Но это было, правда, давно, когда мой сын поступал в ФИНЭК. Он поступил в ФИНЭК именно как олимпиадник, причем как дважды олимпиадник. И тогда очень было сложно с его этими олимпиадами подтверждать. Но ровно в то время, я не знаю, как сейчас, но в то время было очень много стобальников из Дагестана, из Чечни. Помните это время? Да?
4: Ну, эти это были фейковые стобальники.
3: Да, да, естественно.
4: Фейковые стобальники, да. Это был позор для системы образования тех республик. Кстати, он был подтвержден тем, что большинство этих людей и чиновников были многие не то что смещены, а даже арестованы. Тем не менее, сейчас, слава богу, порядок наведен. И нашлись новые уловки в виде олимпиад. И если раньше действительно олимпиад было по пальцам сосчитать, это было очень жестко регламентированное отраслевое мероприятие, то сейчас их стало очень много. Поэтому, видимо, с этим еще в этом году предстоит столкнуться и отработать так, чтобы олимпиады с не настолько прозрачной системой оценки были бы все-таки не в приоритете и не оттесняли бы людей с действительно максимальным баллом по ЕГЭ. Почему? Потому что все-таки баллы по ЕГЭ на сегодняшний день, как бы мы ни любили ЕГЭ, дают самую объективную картину. И если у ребенка на ЕГЭ из 300 баллов 240, а у него там 15 олимпиад каких-то выигранных там, на 100%, то ну, есть вопросы.
3: Согласна. Смотрите, ну тут, да, пишут, тут мне не верят, что 571, я послала вам ссылку, пожалуйста, посмотрите, это правда, вот такой вот конкурс сейчас в Герцена, но... Окей, олимпиадники, но мне кажется, что мы все-таки не совсем с этим боремся, потому что, строго говоря, вот мы помним, например, да, квотирование, которое сейчас происходит, давайте называть вещи своими именами, вот в МФТИ, да, поступают дети участников СВО, поступают практически без экзамена, их отчисляют, они отсуживают себе дальше, ну вот вы знаете, наверняка это была знаменитая история, она везде описана, и так или иначе, в общем... Дети практически без экзаменов поступают в вузы. Это не создает определенных проблем?
4: Я считаю, что наши замечательные дети, замечательных наших ветеранов специальной военной операции, не должны неправильно трактовать вот эту возможность. Потому что есть вузы, которые требуют, ну, в которых требуется, во всех вузах требуется специальная подготовка.
3: МФТИ, я просто сразу скажу, да, это физика, физико-технический институт.
4: Да, поэтому, конечно же, вот система такого 100% прохождения, если ты сын участника СВО, ну, это вопрос требует обсуждения, потому что действительно, если, ну, предположим, есть группа, в которой набирается 10 человек, 10 детей участников СВО пришли, получили эти места, а 300-бальник не попал туда. Угу. Ну, это неправильно.
3: Неправильно.
4: Я сам участник СВО, поэтому я считаю, что, конечно же, должны быть всякие разные дополнительные возможности, но такого, что в МФТИ люди, которые на тройке учились, еле-еле поступают, такого тоже не должно быть. Поэтому здесь... Ну, идеальной системы не бывает, но все-таки какое-то дополнительное тестирование обязано быть. Поэтому
3: ну, в общем, за этим
4: нельзя
3: надо следить, мне кажется,
4: судиться,
3: пристально.
4: Нельзя судиться с вузом из-за того, что тебя отчислили за неуспеваемость.
3: Угу.
4: Извини, пожалуйста, ты поступил, не успеваешь, не получается, все, извини, пожалуйста.
3: Справедливо. Вот. Слушайте, тут не брошу вас камень абсолютно, да, согласна совершенно. А у нас с вами еще удивительная совершенно тема. Я, честно вам скажу, не очень хотела ее брать, но редакция прямо настояла. Некая певица просто вдруг почему-то завирусилась это предложение. Она сказала, что женщинам надо давать пятницу в качестве...
4: Певица?
3: Екатерина Шульгина, так зовут певицу.
4: И это, по-моему, какая-то общественница.
3: И общественница, да. Ну, черт, я ее не знаю. Просто я вижу везде вот это ее предложение, что в пятницу женщинам нужно, значит, давать время, освободить их от работы, чтобы у них была возможность ходить на свидания, чтобы у них была возможность приводить себя в порядок. Я как будто бы, ну, в некотором шоке, но почему все это подхватили и все это обсуждают?
4: Мне несколько раз звонили насчет этой идеи. Я, честно говоря, в шоке от глупости такого предложения. Оно несуразное. Абсолютно несуразное. Почему в пятницу? Вообще в субботу нельзя сходить на свидание. Почему в пятницу
3: надо? Не хватает субботы на свидание.
4: Я понимаю, я не хочу ничего плохого сказать про некую госпожу Шульгину. Я ее не знаю, сразу говорю. Но, видимо, многие такие предложения рождаются из-за того, что есть некая состоятельная дама, которая хочет один день провести в спа-салоне, где-то еще на маникюре-педикюре, ей не хватает выходных, вот ей нужно провести эти, так сказать, возможно, выходные она хочет провести с каким-то новым возлюбленным, а в пятницу подготовить себя к проведению выходных с новым возлюбленным. К вопросу семьи, детей, эта инициатива не имеет ни малейшего отношения, вот вообще ни малейшего. Поэтому, если рассматривать эту инициативу, то в контексте неких летних веселых инициатив, которые просто, ну, вот могли быть сгенерированы партией любителей пива.
3: Вспомнили тоже мне. Вот когда был ты, господи, хотя приятно вспомнить о партии любителей пива. Была такая, действительно. Просто кажется, что прогрессивное мировое человечество идет к тому, чтобы уменьшать постепенно вот этот вот стандартный 8-часовой день. Как будто бы вообще мы идем в этом направлении все.
4: Так это мое предложение. Ну. Смотрите. Разберем по полочкам. Уже очень тут давайте серьезно поговорим. 8-часовой рабочий день был установлен в начале 20 века. Ну, более или менее, плюс-минус там.
3: Ну да, до этого было 12-16.
4: 20 века 8-часовой рабочий день был победой профсоюзного движения. Это были аналоговые работы. Это были работы людей, которые, ну, не были обеспечены мобильной связью. Они были на территории, на перекурах. У них была чаще всего механическая некая работа там на заводах. Сейчас скорость обработки информации, скорость обработки материала выросла иногда в миллионы раз. Ответственность выросла громадно. Вовлеченность работников в процесс, она просто несравнима с тем, что было даже 20 лет тому назад. Потому что у тебя есть мобильный телефон, мессенджер, рабочий чат, программа. То есть ты постоянно на связи. А раньше как? Звонишь по телефону, по дисковому. Иван Иванович есть? Он на территории. Иван Иванович на территории. Хорошо, перезвонит завтра. Вот, понимаете?
3: Да-да-да, вот да, и откладывали все эти истории. И... Виталий, подождите, я знаю, что вы сейчас хотите сказать. Мне тоже, на самом деле, слушатели прислали ваше предложение. Мы обязательно сейчас это обсудим, но, к сожалению, у нас новости. Поэтому я не хочу вас прерывать на полуслове. Вот сразу после новостей мы будем обсуждать, ну, то, насколько вообще, сколько нам нужно работать в современном мире, сколько будет правильно при современных технологиях. Не уходите далеко.
5: Запретных Милонов. Реклама.
9: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Александр Казаков об эскалации ближневосточного конфликта.
10: Израиль будет продолжать давление. Израиль дошел до той точки падения, потому что член кабинета Нетаньяху, господин Смотрич, публично сказал, как хорошо, что американцы воюют за нас и погибают. То есть такое ощущение, что США – это прокси Израиля. Израиль продолжит давить, потому что он получил ситуацию хуже, чем была до начала войны. Потому что Иран стал сильнее. В перспективе Иран превращается в регионального гегемона. Израилю вообще это ни разу не нравится. Вот. Поэтому да, будет давить, а Трамп абсолютно в узком коридоре, шаг вправо, шаг влево не получится. Он, скорее всего, дойдет еще и до наземной операции где-нибудь в районе Чебохара.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями?
11: На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
12: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
13: О важном.
1: Владимир Путин выразил особую благодарность строителям, восстанавливающим объекты в новых регионах и субъектах, пострадавших от террористических атак. Президент адресовал им слова признательности в видеопоздравлении с профессиональным праздником. Глава государства подчеркнул, что специалисты работают в чрезвычайно сжатых и непростых условиях, проявляя мужество и самоотверженность. День строителя ежегодно отмечается в России во второе воскресенье августа.
13: О происшествии.
1: Состояние пострадавших при падении лифта в Махачкале медики оценивают как среднетяжелое. У всех 4 пациентов диагностированы переломы ног и другие травмы, однако их жизни ничего не угрожает. Об этом рассказали в Минздраве Дагестана. В ведомстве отметили, что сейчас мужчины получают необходимую помощь в стационарах. Ранее сообщалось, что инцидент произошел из-за перегруза кабины, в которой находились 9 человек вместо разрешенных 6.
13: Об Украине.
1: Дмитрий Медведев заявил о скором завершении политической карьеры Владимира Зеленского. По мнению зампреда Совета безопасности России, руководство Украины стало лишь расходным материалом Запада в борьбе с Москвой. Политик отметил, что партнеры Киева привлекают радикалов для проведения русофобской политики, однако всех участников этого процесса ждет неминуемое возмездие. Ранее неудачные решения властей и провалы в обороне признал и бывший глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
13: О пенсиях.
1: Число работающих пенсионеров в России за год выросло более чем на 700 тысяч. Сейчас в стране продолжают трудиться свыше 8 миллионов 400 тысяч пожилых граждан. Об этом сообщает Соцфонд. По последним данным, средняя пенсия для этой категории россиян составила 23 750 рублей.
13: О футболе.
1: Футбольный мяч, которым Диего Марадона забил знаменитый гол рукой Бога, выставили на аукцион. Стартовая цена лота — 2,5 миллиона долларов. Однако организаторы рассчитывают выручить за него в 4 раза больше. Ранее футболка аргентинского футболиста с той же игры ушла с молотка более чем за 9 миллионов. Свой легендарный гол Марадона забил левым кулаком в матче чемпионата мира 86 года против сборной Англии.
13: О валютах.
1: Официальный курс доллара – 82 рубля 17 копеек, евро – 94 рубля 84 копейки, юаня – 12 рублей 17 копеек.
13: О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 19 градусов, сегодня днем до 23 и малооблачно. В Санкт-Петербурге плюс 15, в воскресенье небольшой дождь и 24 градуса тепла. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
11: Запретных Милонов.
3: И мы продолжаем говорить о волнующей теме, про то, что сокращать надо наши с вами рабочие часы, потому что много очень работаем мы, а может быть и не нужно так много работать.
4: Не немного. Мы с вами делаем за каждый час рабочего времени сейчас работы гораздо больше, ну в среднем,
3: чем
4: это было 20 лет назад, и тем более, чем это было 50 лет тому назад. Соответственно, у нас в плане какого-то материального вознаграждения это утопия требовать больше, да, потому что это очень относительно, и наши работодатели не будут на это идти. Поэтому есть хорошее предложение. Если мы с вами на нашей работе нон-стоп фигачим, так как и не снилось нашим дедушкам и бабушкам, то давайте тогда мы будем работать не 8, а 7 часов.
3: Мне нравится очень.
4: Это повысит производительность труда, потому что работая 7 часов, люди будут чуть меньше уставать. Потому что на сегодняшний день при нынешней интенсивности работы если это не почасовая работа, где человек сам определяет, ну, там, условно, он работает 12 часов, там, 10 часов, отдыхает и так далее. А если мы говорим о стандартном рабочем времени, то человек, работая 7 часов, будет больше делать, чем он будет делать за 8. Потому что 8, учитывая то, что мы сейчас живем не рядом с работой чаще всего.
3: И тратим на поездку до работы час-полтора.
4: Пробки стали огромные, расстояния стали огромные. Раньше действительно... Вот я помню, мой первый округ избирательный, любимый мой, в ЗАГСовский округ в Кировском районе. У меня были дома, я просто знал наизусть все дома, какие кому принадлежат. Балтийского морского пароходства, Кировского завода, Красного треугольника. То есть даже дома строились в относительно небольшом расстоянии от предприятий. То есть люди тратили на работу 20 минут, ну полчаса максимум. Сейчас полчаса тратить на работу – это как бы удел счастливчиков. И либо ты на вертолете, либо ты действительно живешь в центре, работаешь в центре. Да, ну вот как вы, мажоры, предположим. Мы простые люди с окраины, вот, с Гончарной улицы.
3: Хорошо. Нет, Виталий, я в восхищении от вашего понимания этой ситуации. Это очень здорово. Я убеждена, что любой человек, который слушает нас сейчас, вас поддержит в этой мысли. Но понимаете, в чем дело? С одной стороны, мы беспокоимся относительно того, что многие заводы сейчас переходят, в особенности автомобилестроительные, на четырехдневку. Потому что, ну, мы с вами понимаем, почему.
4: И они будут переходить. И я вам могу сказать, виною этому не экономические проблемы. Виною тому, то, что, опять же, раньше на заводе «АвтоВАЗ» люди вручную крутили все гайки. Теперь гайки крутят роботы. И даже если мы будем переживать какой-то бешеный всплеск производства автомобилей, что, дисклеймер, не нужно для нас. Нам не нужно автомобилей значительно больше, чем есть сейчас. Почему? Потому что куда? Куда? Какие дороги у нас страдают от недостатка автомобильного движения? Какие? У нас в целом нету проблемы, что по дорогам, как где-нибудь на улицах, не знаю, там, Бейрута, ездят Мерседесы 1980 года. У нас почти все машины более-менее такие в разуме. То есть отсюда всплеск продаж автомобилей сейчас уже невозможен. Невозможен. Он будет только если произойдет революционное обновление технологий, и люди захотят поменять. Сейчас уже, благодаря тому, что китайцы, просто любой каприз, еще мы не успели подумать, они уже сделали 15 моделей на ту тему, о которой мы будем думать. Понимаете, у нас нету вот этого вот желания купить что-то такое, что ультрасовременное, потому что уже все есть. Машин очень много продаваться не будет.
3: Ну и плюс, да, вот как вы говорите, вкалывают роботы, а не человек, как в той песне.
4: И вот я могу вам привести пример очень старой мотоциклетной фирмы. Она австрийская фирма. Они производили мотоциклы. Они гордились тем, что они собирают мотоциклы вручную. Естественно, фирма австрийская набрала кредитов, не справилась с кредитной нагрузкой. Ее стали выкупать китайцы, но, в общем, выкупили индусы. И одни и те же двигатели собирают в Австрии вручную, где процент брака из ручной сборки 20%, и собирают в Китае. Эти же самые двигатели – роботы. Процент брака менее 0,5%. Вы понимаете, отсюда вывод элементарный. Конечно, вайб ручной сборки красивый, но это уже все в прошлом.
3: Но это в любом случае штучные какие-то для сильно богатых, вот эта ручная тема наверняка.
4: И сильно богатый выберет для себя высокотехнологичный компьютер, а не счеты с деревянными костяшками.
3: Ну, да, согласна, наверное, с вами. Слушайте, но с другой стороны, сейчас страшную тему я, да, сейчас очень многие люди выступают, ваши коллеги, кстати говоря, и люди, которые говорят, что нужно мобилизировать, я сейчас даже не про мобилизацию людей, а про мобилизацию экономики. Про то, что экономика должна разворачиваться в направлении, ну, в направлении какого-то, да, военного режима. Извините, я сейчас говорю вещи, которые не очень понимаю, но я часто об этом слышу, и меня это очень беспокоит и тревожит. И учитывая именно мобилизацию, военную мобилизацию экономики, там нужно будет работать по 10-12 часов, как мы помним из истории нашей страны.
4: согласен, что...
3: Или многие... вы не верите, что такое может произойти?
4: Видите ли, вопрос не только, не столько в мобилизации экономики, сколько в том, что экономика наша и система управления в ряде отраслей была настолько инертна, то, что сейчас это официальные данные, вот месяц назад или полмесяца назад задержали какую-то тетку, которая продавала дроны, причем не тетка-тетка какая-нибудь там, вот, а какая-нибудь манька-профорсетка, да, а просто тетка из министерства, которая брала китайские дроны, делала X3 цену и продавала якобы как российские. Вот пятый год войны, а у нас такое происходит.
3: А это, по-моему, даже не тетка делала, но окей, да.
4: Вот, там, неважно, мужик, компания, группа лиц. По предварительному сговору. Неважно. Я просто говорю о том, что у людей возникает этот вопрос, что система гособоронзаказа, система военного промышленного комплекса не работает инертно и неэффективно, не так эффективно, как нужно во время войны. Поэтому реально запрос, то есть вот необходимости 100% переформатирования промышленности на военные рельсы, этого, во-первых, нет, а во-вторых, это будет убийственно для экономики. Военная промышленность важная, очень важная для нас, она должна за что, за какие-то деньги существовать. Военные расходы, они себя не окупают в экономическом плане. Они, ты это несет расходы государства. Чтобы государство несло расходы, оно должно получать достаточно средств из экономики. Но не из того, чтобы бедных предпринимателей там, тотальным НДСом и отслеживанием любого заработка, так сказать, выгребать мелким ситом, все просеивать. А, естественно, мы говорим о глобальных экономических процессах. Поэтому главное в нашей стране сохранить положительный вектор экономики, чтобы экономика зарабатывала, и на часть заработанных денег мы могли бы эффективно приобретать военную технику.
3: Ну, хорошие, да, я понимаю, хорошая задача, но пока то, что вы рассказывали по поводу тетки, это на самом деле совершенно олигархическая история. Они продавали даже не втридорога, как вы сказали, а 570% от стоимости китайских дронов. Это компания «Эвко». Да, и сейчас, ну, в общем, серьезно разбираются с этой ситуацией. Очевидно, люди присядут прям очень надолго. Но эти дроны, помимо того, они еще и не взлетали в конечном итоге. Прекрасная история.
4: И вот здесь я при всей своей своем несогласии с вашим коллегой, нашим коллегой, журналистом Соловьевым Владимиром Рудольфовичем, он требует ввести смертную казнь, но я считаю, что вот за то, что люди подсовывали плохо летающие дроны нашим бойцам, и бойцы из-за них гибли, вот пожизненное заключение вполне достаточно. Не надо расстреливать, но нужно пожизненное давать, потому что это подлость в высшей степени. Потому что...
3: Виталий, давайте мы сейчас не будем говорить о подлости, которая существует, к сожалению, в условиях любой войны в любой стране.
4: И мы говорим о том, что сейчас не имеют права такие люди ходить по нашей земле, жить вместе с нами, те, которые не просто зарабатывали сверхденьги, это аморально, преступно и так далее, но то, что они давали дроны, которые убивали, по сути дела, наших бойцов, вот за это прощение им точно не может быть никогда. Угу. Вот просто никогда.
3: Угу. Поняла. У нас с вами впереди очень мирные темы, на самом деле. Мы, во-первых, о культурке нашей необъятной поговорим. Ох, культурка прям жжет.
4: Мы культурные люди, собственно говоря, культурные интеллектуалы. Ну, вы тоже? Ну, хорошо. Welcome в наше культурное society, community.
3: Хорошо, society. Мы с вами обязательно поговорим и про Колобка, и про Человека-паука, и про удивительный сериал, который запускает «Газпром». Медиа. Вот, а еще мы с вами поговорим, знаете, о чем? О том, как великий режиссер с тех времен народов, к сожалению, я это говорю с определенной иронией, Валерий Абисалович Гергиев, ставит палки в колеса в развитии метрополитена славного города Петербурга. Беглов ничего сделать не может. Почему у нас метро стоит? Потому что Гергиев не дает, правильно?
4: Ну, это вы какое-то что-то сказали, как обычно.
3: Как обычно.
4: И вам радостно.
3: Мне
4: вот сказали
3: очень радостно.
4: И радостно.
3: Хорошо, вы сейчас после рекламной паузы вы нам объясните, как на самом деле происходят дела, но по большому счету там действительно, ну, в общем, такая скандальная ситуация. А Виталий Милонов в студии радио «Комсомольская правда». 2 минуты рекламы, далеко не уходите.
14: Запретных Милонов.
15: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
16: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
18: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
14: Запретных Милонов.
3: И обещанный Гергиев, я так понимаю, что, в общем, не то чтобы развивается конфликт, но конфликт был достаточно жесткий, потому что маэстро Гергиев забраковал несколько вариантов открытия выхода станции метро «Театральная площадь». И, в общем, я так понимаю, «Театральная площадь» уже построена, и господин Беглов об этом говорит часто и много. А выхода все никак не найдут. Нет выхода со станции метро «Театральный институт». А между тем, это, ну, в общем, главное достояние Петербургская театральная площадь, безусловно, Мариинский театр. И Гергиев долгое время говорил, что там прям стены рушатся, и невозможно совершенно представить себе, чтобы выход был на театральной площади. Как вам эта история? Действительно достойный конфликт между губернатором и дирижером?
4: Знаете, нет конфликта.
3: Ну почему? Смотрите, Беглов публично обвинил неспециалистов в задержке открытия готовой подземной станции.
4: Да, но это не конфликт. Просто это, скорее всего, ну, был прямой вопрос губернатору насчет открытия станции метро. Станция метро действительно 300 лет назад построена. И действительно идут споры насчет выхода из этой станции метро. И действительно, ну, это зафиксировано же документально. Некоторые, будем так говорить, люди, некоторые влиятельные люди выступали против того, чтобы она была в каких-то определенных местах.
3: Давайте, знаете,
4: сейчас
3: что? Значит, смотрите, подождите.
4: Конфликт исчерпан. Исчерпан. И действительно, удалось сейчас прийти к консенсусу. Но то, что этот консенсус был вызван активной позицией и Мариинского театра и так далее в отношении выхода из метро, ну, это же не секрет. Ну, это так и есть. Ничего такого... В этом нет ничего плохого. Наоборот,
3: то есть не Георгиев задерживает
4: строительство метро? Нет. Все-таки посмотрите. Это показывает, насколько открытый наш губернатор. Он рассказывает вот о том, что действительно есть проблемы не технического характера. Они были, они решены. Решены. Почему? Угу. Потому что, ну, так вот произошло. Действительно, маэстро Георгиев Валерий Абисалович, как человек эпоха, человек-символ, безусловно, имеет сильный голос в нашем городе. Мы поддерживаем этот голос в сфере искусства.
3: Мы слышим этот голос.
4: И он, ну, высказывал свое мнение. Поэтому его аргументы тщательно изучались администрацией города. Тщательно. И просто администрация, в принципе, могла бы сказать, знаете, Валерий Абисалович, здесь балета нету, оперы нету, театра нету, здесь метро, и здесь необходимость метро сделать, и проигнорировать. Но не стали этого делать, как бы это ни было сложно.
3: Низкий поклон.
4: Пришлось чуть-чуть задержать определение места, где будет выход из метро, но миром все решили, понимаете? Никого не стали ломать через колено. Вот в этом и заключается тонкое филигранное мастерство управления нашим городом. Потому что в Петербурге вот нельзя так взять,

0: Коллежные, и по ним идут удары. В итоге, ну, самые громкие, да, последнего месяца, июля, значит, новости из Украины. Маерск, да, крупнейший датский контейнерный логистический оператор, свернул просто сервис на Украине, увел все грузы в Румынию, в Констанцу, да. Администрация портов признает, что иностранных балкеров, контейнеровозов, сухогрузов нет ни в Одессе, ни в Черноморске, ни в Южном. Да, вот, было там в предыдущий месяц 5-4 захода в день иностранных судов, сейчас нет ничего. Далее, через наши удары там начинают вставать горно-обогатительные комбинаты, это очень серьезный удар по экспортной выручке Украины, то есть мы сейчас констатируем, что 28 июля остановил добычу Южный горно-обогатительный комбинат в Кривом Роге, в родном городе Зеленского, 4000 человек привели там на какие-то ремонтные работы, я думаю, сейчас ТЦКшники их просто всех расхватают, и даже если потом ГОК запустится, и там просто некому будет работать. Да, 29 июля встал Ингулецкий горно-обогатительный комбинат уже из-за нехватки электричества. Ну и вот в начале августа встал Полтавский ГОК. Ферэкспо объявила черноморский маршрут закрытым. Вот, собственно, такое достижение. Ну и плюс экспорт зерна на треть, с 6 миллионов до тонн до 4 в месяц упал. Экспорт руды упал за последний там месяц на 25%, это валютная выручка минус четверть, да, понятно, что это государство, там, которое постоянно подпитывается капельницами, но все равно какая-то своя экспортная выручка у них была, 1,5 миллиарда долларов в месяц они сейчас теряют, как говорят украинские же источники, а это все-таки какие-никакие деньги, потому
1: не
0: что...
1: Не лишние, точно.
0: Ну, потому что, условно говоря, один ФП-2, один лютый, это, ну, это не дешевое изделие, это порядка 60-80 тысяч долларов. Вот за прошлые сутки их было сбито 300. 300 умножьте на 80 тысяч и получите цифру такую внушительную, которую Киев тратит в сутки без видимого для своих кураторов результата. И рано или поздно с них будут спрашивать, слушайте, ну мы вам дали вот столько денег, вы их столько потратили, а где результат? Ну да, сгорели склады. Ну да, теперь, значит, посылка на Wildberries идет не 2 дня, а 5 дней. Ну вот они вместо электростали построили логистический центр в Казахстане. Дальше что? Как Москву, значит, победить-то? Как нанести поражение за счет этого? А никак. Вот. А тут хоть какая-то своя была экспортная выручка, и они хоть что-то могли в связи с этим на свои деньги делать, а теперь, получается, уже и не могут. Вот. Ну и еще из того, что я хотел отметить, вот просто вспомнил про Одессу и вспомнил про знаковую атаку, это на пресловутый мост в Затоке, да, мост комбинированный, по нему идет автомобильная трасса, однопутка железной дороги, которая связывает из Одессы, Одессу и Бессарабию, плюс там еще пролетный подъемный мост посередине, который поднимают для прохода судов в Днестровске, лиман. Так вот, в ночь на 1 августа по этой переправе был нанесен комбинированный удар. Официально об ударах по этой стратегической переправе ничего не сообщалось, хотя Минобороны в последнее время очень щедро и оперативно снабжают информацией о декоммунизации Украины, о лишении ее всего тяжелого советского имперского наследия. Но вот о мосте в Затоке пока не было ни слова. Может, нет полной уверенности, может, по нему еще надо доработать. Но то, что было видно по кадрам, которые были выложены в сети, то там обрушено полотно, пролет в северной части, дым около подъемного механизма, помятый пролет в южной части, рядом выбита подстанция, там, кстати, в окрестных поселках свет тогда погас. По манере работы похоже, что была баллистика плюс дроны, хотя за последние 4 года по этому мосту что только не приходило, от «Искандеров» и Х-29 до планирующих бомб, но вот... Сейчас, судя по всему, как минимум автомобильное движение по нему перерезано, железнодорожное. Ну, будем смотреть, будем ждать, что за

0: Заявит Министерство обороны, и когда заявят, может, будут какие-то повторные удары, вот, но это очень важно, потому что затока – это та нитка, которой Бессарабия пришита к остальной Украине, и через нее из Измаила и Рени, из Дунайских портов, идет то, что не доплывает морем, и если этот мост обнулят окончательно, то проселят, конечно, в первую очередь Херсонское и Днепропетровское направления, ну а дальше логичнее выбивать мост в маяках. Это переход через Днестр на трассе Одесса-Рень, вторая такая и последняя створка тех же самых ворот. В декабре ее перепахивали, но вот они там и насыпную делали, и что-то там налаживали. Но видно, что идет, пошла вот эта системная работа и по дальней логистике, и это вместе с происходящим на фронте, ну, вызывает такой повод для осторожного оптимизма.
1: То есть на южное направление подвозить какие-то военные грузы не просто проблемно, а теперь надо вот как-то через север, непонятно как, да? Большое плечо будет.
0: И очень через Румынию, вот это все то, что шло раньше напрямую.
1: Очень интересно, продолжим уже через неделю. Спасибо, Саша.
0: Всем пока.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О важном.
3: Владимир Путин поздравил работников и ветеранов строительного комплекса с их профессиональным праздником. Президент назвал эту отрасль надежной основой для дальнейшего развития страны. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля. Глава государства отметил, что специалисты продолжают лучшие традиции предшественников, возводят новые дороги, медицинские центры и университетские кампусы. День строителя отмечается в России во второе воскресенье августа.
2: Про газ.
3: Кирилл Дмитриев оценил запасы газа в Евросоюзе. Объединение столкнулось с глубоким энергетическим кризисом, который сам же и спровоцировал. Отказавшись от газа из России, заявил спецпредставитель российского президента. По словам главы РФПИ, в преддверии зимы Германия заполнила свои хранилища лишь наполовину, а Нидерланды чуть более чем на треть. В целом по Европе объемы голубого топлива в подземных хранилищах упали до 50%. 38%, а это худший показатель за всю историю наблюдений. С 2011 года, подчеркнул Дмитриев.
2: О спорте.
3: Александр Овечкин вернется в Москву после завершения спортивной карьеры. Капитан клуба НХЛ «Вашингтон» заявил, что в российской столице живут его родные и близкие. Спортсмен не уточнил, чем именно будет заниматься. Ранее хоккеист подчеркивал, что пока не планирует становиться тренером. Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В июле он подписал соглашение с американской командой еще на один сезон.
2: О спасении.
3: Водная полиция Такомы обнаружила 30 кошек на заброшенном судне в США. Животных спасли, сообщает газета News Tribune. Правоохранители обнаружили необычный экипаж при обыске брошенной лодки, говорится в статье. Животные были напуганы и истощены, что потребовало от спасателей особой осторожности при их извлечении. Личность владельца судна установлена, однако связаться с ним пока не удалось. Поскольку лодка находилась в частной собственности, пришлось получать разрешение на обыск. В итоге кошек забрали и отвезли в местный приют.
2: О погоде.
3: Четверг и пятница станут самыми холодными днями в Москве на следующей неделе. Днем будет не выше 21 градуса, рассказали в гидрометцентре. Там отметили, что через регион пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой дожди и грозы. Похолодание будет кратковременным, и уже к выходным в столицу вернется тепло. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
4: Здравия желаю. Это действительно военное ревю на радио «Комсомольская правда». Передача с самым большим количеством подписчиков в сравнении с другими программами на радио «Комсомольская правда». Спасибо вам. Подписывайтесь. Идем дальше. Сейчас я коротенько скажу вам вот о чем. Тот, кто постоянно слушает передачу «Военное ревю», тот наверняка обратил внимание, как российский народ активнейшим образом обсуждает ход специальной военной операции и делает свои предложения, замечания, высказывает критику, почему воюем так, а не так, почему воюем так долго и так далее. И вы знаете, и звонят и дедушки, и бабушки, звонят и не служившие в армии, звонят и служившие в армии. Но дело в том, что народ заинтересован в том, чтобы, конечно, специальная военная операция шла успешно. Тут вот бабушка Варя на Медне звонила и сказала, почему мы до сих пор не проводим стратегическую наступательную операцию. Это и дедушка подсказал, да. Интересно, это тоже верный признак заинтересованности нашего простого народа в успешном ходе специальной военной операции. Когда я слушаю такие зачастую экзотичные предложения, и о том, как надо воевать, как надо сбивать вражеские дроны, куда наступать, кого в Киеве уничтожать и так далее. Я часто думаю вот о чем. Я вот так беру и представляю себе август 1941 года. Я так представляю по радио, Левитан ведет передачу, беседует с народом, а этот народ говорит, почему мать Сталин пропускает войска, которые двигаются на Москву. Иосиф Виссарионович, остановите эти войска, надо наступать не туда, а туда, надо фронт держать там и не туда, давайте дивизию вперед. Ну, я, конечно, пошутил. Такого не было. А вот сейчас это у нас возможно. Разгул демократии, да? У нас каждый может подсказать генеральному штабу, как вообще надо воевать. Забавно, да? А с другой стороны, ведь это же вроде бы показывает температуру общественного мнения, настрой наших граждан и так далее. Да? Но тем не менее, приходится и это тоже слушать. Я просто хочу сказать еще об одной вещи. И в Кремле, и в Министерстве обороны, и в Генеральном штабе располагают информацией, которую не располагает, надеюсь, ни один из радиослушателей военного ревью, в том числе его ведущий. Давайте вот тут, как говорится, немножко остынем и дадим и политикам, и военным организовать так боевые действия, как они считают нужным. Потому что у них гигантская сумма информации. Они видят поле боя совсем не так, как мы с вами. Я еще раз призываю слушателей радио «Комсомольской правды», военного ревю, подписываться на военное ревю, потому что здесь, в чате, вы имеете возможность ознакомиться с концентрированной информацией о ходе специальной военной операции. Было бы глупо, чтобы я вас сейчас отбрал в другое время, и чтобы я читал то, что собрали ради вас наши информационные волонтеры Боев и Шевченко. Обратите внимание, с некоторых пор там есть не только оперативная военная информация о СВО. Там есть и сообщения о некоторых исторических событиях, которые никогда не поздно узнать и нам с вами, и вспомнить, что выдающееся, славное или печальное было в нашей военной истории. Мой телефон 8 800 200 ровно 9702. Я буду принимать ваши звонки. Еще раз очень прошу вас, пожалуйста, почетче задавайте вопросы. Когда вы будете говорить, не забывайте, что у вас очередь за спиной, и желательно ложиться в одну минутку, да, ну хорошо, в полторы минутки. Главное ваша просьба ко мне, моя просьба вам, это задать вопрос. А кто хочет порассуждать о том, как он ходил когда-то на рыбалку в группе советских войск в Германии, о том, где-то служил в Приморье и так далее, ходил за шишками в лес. Это потом, это вам в другой аудитории. Здесь принимаются прежде всего, запомнили, звонки. Я прекрасно понимаю, что среди нас нет цицеронов. Не все владеют чистотой русской речи, умение четко и ясно задать вопрос. Я, когда вы будете это делать, я буду молчать. А когда я буду отвечать, позвольте мне послушать, не перебивая меня. Итак, мы начинаем военное ревью. Поехали. Сергей из Новосибирска.
5: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вот, Виктор Николаевич, вот перестановки в Министерстве обороны. Вот вы -то человек военный, вот скажите о глубинных причинах этих перестановок. Как по-вашему?
4: Хорошо. Еще ради Бога, успокойте наш радионарод. Там уже люди с ума сходят, как это вам удается дозвониться каждый день. Ну, объясните же народу, расскажите, и я бы тоже как бы успокоился. А то, ну, вы понимаете, уже идут разговоры, что вы вообще платный агент военного ревю, и что вы за деньги каждый день выходите на военное ревю. Но это же неправда. Внимание, теперь отвечаю четко на ваш вопрос. Когда тасуется генеральская колода, как в данном случае, то тут есть разные смыслы, и закрытые, и открытые. Прошу это понять. Если человека освобождают от должности и перемещают по горизонтали, ну, может быть, с меньшим объемом служебных обязанностей и так далее, это и есть верный признак того, что что-то не в порядке в его работе. Нам, правда, об этом никогда не расскажут. Понимаете, у нас целые генералы армии, герои России смещаются с должности, а мы так и расстаемся с ними, не знаем, куда он пропал. Потом где-то находим на какой-то должности синекурим. А вот то, что сейчас переназначение идет, это, в общем-то, с прицелом на новые операции. Это с прицелом на то, что там, где линия боевого соприкосновения прогнулась не во вражью, а в нашу сторону, и надо выправлять, это тоже имеет смысл иметь в виду обязательно. Значит, направляется туда человек, который на другом участке фронта сумел хорошенько прорвать линию боевого соприкосновения. Это вот тоже такой умысел надо иметь. Надо понимать и другое, что, возможно, готовится наступательная операция на каком-то из участков. И в Кремле, и в Минобороны. В Генштабе приняли решение, что вот эта фигура, с учетом его прошлого опыта, она подойдет. Тут один человек мне сделал замечание, что баронец что-то подозрительно сказал, не хвалите назначенцев. Уважаемый, я сказал, что давайте подождем, когда эти люди дадут нам результат, а потом мы будем хвалить. В том числе и я, правильно вы говорите, и в том числе и я такой болячкой болел. Когда назначение, я тоже использовал много восклицательных знаков, а потом через полтора года человека снимали, а баронец его расхваливал, что там вообще это не герой тогда. Да, бывает такое. Но сейчас перерыв.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Здоровый разговор.
6: Всем привет, это «Здоровый разговор», у микрофона Мария Баченина. Было время, когда в нескольких российских онлайн-изданиях появилась новость, которая заставила многих встревожиться. Якобы ученые из Техаса выяснили, что цветные сны – первый признак шизофрении. Люди без риска расстройства видят черно-белые сны, а те, у кого есть диагноз или наследственная предрасположенность, смотрят цветные. Только вот есть одна проблема – ссылок на это исследование нет, и найти его не удалось. Фамилия профессора в разных публикациях тоже плавает. То Бравинстен, то Бравинстентон. Это уже настораживает. А что говорят психиатры? Главный врач Центра психического здоровья профессор Иван Дудин отмечает однозначно. Цветные сны не являются признаком шизофрении. Они чаще всего бывают у людей эмоциональных. А врач-психиатр Антон Елисеенко добавляет, что большинство людей вообще видят сны цветными. Черно-белые сны скорее исключение. И связано это, может быть, с влиянием черно-белого телевидения в прошлом. А что насчет реальных исследований? Они есть, но совсем про другое. В одном небольшом эксперименте сравнивали сны 14 пациентов с шизофренией и 15 здоровых людей. Выяснилось, что первый чаще видит кошмары и незнакомых персонажей. В другом исследовании 46 пациентов с шизофренией реже запоминали свои сны, описывали их короче, а сюжеты были беднее на детали и эмоции. Еще одно исследование аж 70-го года показало, что у больных шизофрении действительно выше частота цветных сновидений. Но разница не такая драматичная, как в техасской сенсации. Специалисты из ведущих клиник подчеркивают, цветные сны – нормальное явление. Это не диагноз. Психические расстройства диагностируются по целому комплексу симптомов. Бред, галлюцинации, нарушение мышления и поведения, а не по одному только цвету снов. Так что если вам снятся цветные сны, как и мне, мы с вами в порядке. Это значит лишь то, что мы эмоциональные люди или просто жили после появления цветного телевидения. А та самая техасская новость – интернет-миф, который просто разлетелся без единой настоящей научной ссылки.
2: Здоровый разговор. Реклама.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
8: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
9: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
10: и хорошего настроения.
9: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки Парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
10: Ура! Идем в атмосферу!
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
4: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Мой телефон 8 800 200 ровно 9702. Я жду ваших вопросов. Кто у нас следующий? Евгений Ярославль. Здравствуйте.
11: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вот вы Сергея напрасно спрашиваете, как он дозванивается. Это известный темнило-конспиратор. Ему давно надо присвоить почетное звание «Новосибирский партизан». Так и не ответил. А вот я отвечу вам, Виктор Николаевич. Вот первое, я звоню, потому что с самого начала на автодозвон действительно ставлю. У меня вагон времени, это второе. Вот, а третье, хочу прозвенеть на всю страну. Такое у меня желание, чтобы страна услышала. Виктор Николаевич, вот такой вопрос у меня к вам будет. Вот американцы, пиндосы эти, чего они так это жадно на Кубу смотрят? Ведь там ничего нет. Ни полезных ископаемых, ничего. А вот прямо спят и видят, как бы Кубу опять к себе это притянуть штатам. Вот как вы думаете?
4: У американцев есть давнишняя мечта сделать Кубу таким, знаете, мировым курортом имени Эпштейна.
11: Публичным, и
4: зарабатывая там огромное количество денег. Да, американцам же очень сильно в свое время надавали по морде, когда они высаживали десант, знаете, в заливе Синей. Да, да, да. Их до сих пор это мучает. Они же самолюбивы. Их давно там не били, в том районе. Возможно, что они вот закусили у дела и тоже пытаются превратить Кубу в Венесуэлу. К этому они и стремятся. Особенно пытаются задушить ее, конечно, экономически. Меня очень давно мучает вопрос стратегической ошибки, которую мы совершили, дорогие друзья. То, что мы ушли с Лурдеса по собственной инициативе. Я еще раз повторяю, кубинцы не стесняются называть нас предателями. И когда мы сейчас рыпнулись, может быть, там давайте вернемся? Да нет. Да, вот нефть давайте, деньги там, должок списывайте, но возвращаться пока не надо, хотя мы ведем колоссальную обработку кубинского политического руководства. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Воронеж у нас, здравствуйте.
12: Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, кто и каким образом выводит молодежь Украины на площадь? И они даже не боятся, что их заберет ЦК. Им что, деньги кладут на карту? И как их заинтересовывают?
4: Молодец. Просто молодец. Вы прозорливейший человек из Воронежа. Теперь я буду вас знать. Итак, внимание. Министром обороны стал Федоров. До этого гигантские западные потоки, денежные потоки, валом валили, безусловно, через компашку Зеленского. И эта компашка управляла распределением гособоронзаказов и так далее. Понимаете, да? Тут пришел Федор и сказал: ребята, все, теперь я буду рулить этим процессом. У Федорова огромное количество крупных бизнесменов, которым тоже хочется хлеб с маслом есть. А их-то Зеленский отрезал от этой кормушки. Ага, решили они, убрали Федорова, но мы тебе дадим. И уж извини, пожалуйста, если у него там десятки миллиардов долларов где-то в банке лежать, заплатить за это, за то, чтобы выступить и взбудоражить Украину. Да вы посмотрите, сколько городов с этими картонками выходили. Понятно, понятно. Я не знаю, я интересовался. Студенту достаточно и 20 долларов за то, чтобы он вышел и орал на площади «Вернить Федорова!». Вот так я читаю эту ситуацию. Экономика. экономика, бабло, прежде всего, в основе вот этого сабантуя. Кто у нас в эфире? Владимир, Москва у нас. Здравствуйте.
13: Здравствуйте. Известно, что Первая мировая война была позиционной, окопной. Почему последовавшая за ней сразу российская гражданская война была маневренной?
4: Да потому что у нас в гражданской войне, во время гражданской войны, и кавалерия появилась. Худо-бедно, но и бронетехника стала появляться и так далее. Вы правы, правы. Во время Первой мировой войны было очень много позиционной войны. Той самой войны, когда она всем надоела, и там, по-моему, в рождественские праздники немцы, россияне на нейтральной полосе устраивали песни, танцы, обменивались подарками, играли на гармошках и так далее. Это была война, которая по своему военно-техническому потенциалу была уже не той, которая она начиналась в 1914 году. Кто следующий в эфире, будьте добры. Севастополь. Здравствуй, великий Севастополь. Здравствуй. Да, итак, вопрос, Валентин, поехали. Поехали.
14: Здравствуй, Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, есть ли у нас в России памятник или хотя бы памятная доска Лаврентию Павловичу Берии? Ведь он был, как сейчас модно говорить, куратором атомного оружия, промышленности. И кто был его заказчиком убийства и расстрела? Кукурузник? Вопрос закончен.
4: Хороший, хороший. По одной из ключевых версий, действительно, заказчиком был кукурузник. Я вам версию только передаю. Потому что в нашей истории столько загадок, еще наши праправнуки переживут и будут тоже путаться в вопросе, а кто же заказал Лаврентию Берии. Я видел только одну мемориальную доску на одном очень крупном нашем предприятии, которое связано с атомным комплексом России, ядерным комплексом России. Там такая скромненькая доска. Памятника я не видел, к сожалению. Но вы абсолютно правы. У нас почему-то пакостникам, оплевавшим нашу и старую, и советскую, и нынешнюю, новую историю, почему-то ставят памятник. Даже наплевав на то, что есть закон, когда памятник можно ставить только через 10 лет после смерти. Да, ну как это в Москве бывает. У нас все это наплевали. Да, вот человек 3 года назад или 2 умер, уже торчит памятник ему. Да, у нас вольность какая-то. У нас какая-то вольность, когда сдирать памятник Дзержинскому, то собирается, в общем-то, компашка полупьяная из 12 человек, у мэра Москвы голосует, и побежали сдирать памятник Дзержинского. А вот когда поставить, я почему-то смотрю, не обсуждается этот вопрос. И этот по поводу связанный с Лаврентием Павловичем вопрос, и этот вопрос бродит в глубинах тех народных масс, которые видят Лаврентия Берия не черным, скажем так, палачом Сталина, не бабником, это все у нас. Вот это на первом месте, вот на первом месте, да. А вот то, что этот человек действительно ядерный проект продвинул очень серьезно, вот об этом как-то мы забываем. Как-то у нас в истории, извините выражение, дерьму ставят памятники, а золото закапывают в землю. Извините за это некорректное сравнение. Перерыв.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Здоровый разговор.
6: Всем привет! Это «Здоровый разговор» в студии Мария Баченина. В соцсетях девушки активно обсуждают, что им не нравится в поведении партнера. Не поверите? Но одна из самых раздражающих привычек – это садиться на постель прямо в уличной одежде. Якобы это говорит об отсутствии воспитания, да и вообще негигиенично и чревато инфекциями. Давайте разбираться. Итак, какие бактерии живут на нашей уличной одежде? На тканях могут обитать совершенно разные микроорганизмы. Но вот только некоторые из них более-менее знакомые обывателю – грибки рода кандида, золотистый стафилококк, энтерококки и так далее. Все эти микроорганизмы могут быть и на уличной, и на домашней одежде, и даже на постельном белье. На ткани бактерии попадают с тела человека и из окружающей среды. Пытаться достичь дома стерильной чистоты действительно бессмысленно. Микробы с улицы и тела все равно окажутся на тканях. Хорошая новость в том, что большинство микроорганизмов, которые обитают на уличной и домашней одежде, безопасны для нас с вами. Инфекции могут вызывать только некоторые микробы, и то у людей с ранениями на коже. Так что, если ваша одежда не измазана грязью или кровью, сесть в ней на кровать можно. Вреда здоровью это, скорее всего, не принесет. Гораздо опаснее садиться на постельное белье, извините, в несвежем нательном белье. А также потенциально опасными считается одежда инфицированного человека и ткани, испачканные разного рода биологическими жидкостями. А также обязательно нужно снимать и сразу отправлять в стирку форму фермера, медицинского работника, потому что на такой одежде могут быть и патогенные микроорганизмы, которые вызывают инфекции.
2: Здоровый разговор.
15: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
2: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
16: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
17: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
18: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Из-за большего количества подкожного жира женщины хуже, чем мужчины, переносят высокую температуру. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О политике.
3: Турция предложила России и Украине ввести мораторий на атаки гражданских судов в Черном море. Глава турецкого МИДа Хакан Фидан призвал стороны создать совместный механизм для прекращения ударов по коммерческому флоту. Дипломат подчеркнул, что конфликт начал угрожать международным перевозкам, а целями беспилотников все чаще становятся турецкие корабли и экипажи. Анкара уже направила официальное предложение в Москву и Киев и рассчитывает получить ответы в ближайшее время. В Кремле инициативу пока не прокомментировали.
2: О русофобии.
3: Германия выслала почти 400 россиян с начала конфликта на Украине. За 4 года немецкие власти вернули на родину больше 80 российских дипломатов и 313 обычных граждан нашей страны, сообщает Бильд. Массовые высылки сотрудников дипмиссии начались весной 2022-го, когда персонами нон-грата объявили сразу 40 человек. Последнее выдворение состоялось в январе этого года. Тогда немецкие власти сообщали о высылке заместителя военного атташе посольства России в Берлине. Поводом стало задержание местной жительницы украинского происхождения, которую заподозрили в шпионаже в пользу Москвы. В марте МИД предостерег россиян от поездок в Германию. В ведомстве заявляли о правовом беспределе в отношении соотечественников и разных видах дискриминации по отношению к российским гражданам.
2: О памяти.
3: Мэр Нагасаки Сиро Судзуки на церемонии по случаю 81-й годовщины атомной бомбардировки японских городов прямо назвал США виновником трагедии. Выступая с декларацией мира, он указал, что в августе 45-го Нагасаки был в одно мгновение разрушен именно американским военным самолетом. Жертвами удара стали около 150 тысяч человек. При этом премьер-министр Японии Санае Такаити вновь предпочла умолчать о роли Соединенных Штатов, заявив лишь, что город был уничтожен атомной бомбой. Ранее на траурных мероприятиях в Хиросиме руководство страны и генсек ООН Антонио Гутерреш также ушли от упоминания Вашингтона.
2: О происшествии.
3: Около 700 человек оказались заперты в вагонах поезда из-за ночной аварии в метро Нью-Йорка, сообщили в городской пожарной службе. Состав остановился в тоннеле в районе 2 часов ночи из-за перебоев с электричеством. Большинство пассажиров возвращались с концерта на стадионе в Нью-Джерси. Люди провели в ловушке больше часа в условиях сильной духоты и влажности, поскольку в вагонах не работали кондиционеры. Эвакуировать пассажиров удалось только к 3 часам утра. Состав смогли дотолкать до ближайшей станции с помощью другого поезда.
2: О погоде.
3: В Москве плюс 17, малооблачно и без осадков. В Петербурге 16, выше 0, там безоблачно, осадков также не ожидается. Евгения Глинская, служба информации.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
4: Поехали дальше. Кто в эфире? Юрий, Москва, здравствуйте.
19: Такой вопрос интересует. Хотелось бы знать, а о чем же все-таки договорились наши президенты в Анкоридже? Только конкретно, никто об этом не говорит. Или я просто не знаю, не слышал.
4: И я просто не знаю. Понимаете, я не Пешков. Я все скромный, рядовой комсомольской правды. Я там не был, не знаю. Но так же, как... Я такой же любопытный, но я все-таки по крупинке собирал. Ведь что-то же просачивалось. Потом лазаешь по американской прессе. Некоторые из них, средств массовой информации, болтливые. Взболтнули кое-что. Уже берешь на заметку. Ага, вот это. Другое было. Ну что, мы перед встречей в Анкоридже послали Трампу предложение. Вот такие. Чего мы хотим добиться на Украине? По сути, это было в какой-то степени реставрированный наш документ, который мы оттарабанили в Киев, когда там, в общем-то, передали этот ультиматум. И безъядерный, и нейтральный, никакого НАТО. Вот с этим Трамп согласился. А вот где он уперся... Это я вам единственный факт, который знаю и говорю. Но насчет Донбасса он уперся. Трамп уперся. Хотя сначала, когда мы отправили документы, он похвалил документ. Нормально. А когда стали в Анкоридже обсуждать, ни хрена. Что-то зацепило Трампа. Видно, сказали, блин, там же в этом районе Донбасса есть очень редкоземельные металлы. А какие? Берем. Внимание, что сказал Трамп недавно, я заканчиваю. Да мы как захотим и заберем то, что нам нужно, что нам принадлежит. А что принадлежит Трампу? А? Может, уже шахточка литиевая принадлежит шахту? Вот что я думаю. Вот все, что я могу вам сказать. Располагаю информацию, которую подчеркнул и в американских средствах, и в европейских, да и в том числе европейских. И от своих коллег, в том числе и дипломатов. Точка. Кто следующий в эфире? Вячеслав Мурманск. Здравствуйте. Алло, Мурманск. Переключаемся.
20: Виктор Николаевич, скажи, пожалуйста, что будет, если отключить американский Старлинг?
4: Понятно, понятно. Все. Спасибо. Великолепный вопрос. Мне предельно понятно. Не надо вот так. Что будет, если отключить Старлинг? Ну, прежде всего, украинская армия станет слепой и глухой. Вот что будет. Мы один раз уже попытались что-то сделать. Вой был вселенский. Даже Маск бегал в Белый дом и там рыдал в кабинете Трампа. Русские вырубили мне ту часть Старлинка, которая работала на территории Украины. И украинцы тоже завыли. В режиме онлайн разведывательная информация перестала поступать. Точка, кто следующий в эфире? Владимир, Москва. Здравствуйте.
21: Виктор Николаевич, вы отслужили верой и правой 30 лет. Честь и хвала вам. Что бы вы сказали про тех, которые в Министерстве обороны, уже которые осуждены, обворовали на огромнейшую сумму нанести удар по государству, как воры? Что бы вы сказали бы?
4: Как вам не стыдно? Вот и все.
21: А что...
4: Ну вот и все, что бы я вам сказал, да. Да.
21: Я ждал больше, Виктор Николаевич. Я думал, что вы сказали бы. А вы можете сказать. Понятно?
4: Я могу сказать, уважаемые, но я не хочу время занимать. Люди догадываются, что бы мог сказать.
21: Это нанести такой урон, такое время. О чем говорите, Виктор Николаевич? Украсть что-то?
4: Да, это вот уже все мы переговорили. Да, там
21: а
4: кто-то сказал...
21: Бессовестно и все, как в детском садике. Вот.
4: Ну.
21: А вот и как раз вам и Сталин, Виктор Николаевич. Вы тут и Сталина вспомнили бы.
4: Владимир, вам хочется потрепаться? Ну, давайте я про Сталина говорю. При Сталине их бы уже не было. Давайте про Сталина бросим передачу. Сталина на вас нет. Правда, Проханов недавно переначил. Сказал, Гитлера на вас нет. Да, дорогие друзья, я все время считал, что погоны и воровство несовместимы. Простенькая мысль. Ну, попробуйте перебить. Перерыв.
2: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
22: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Просто космос.
23: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Еще никогда, с момента завершения программы «Аполлон», человечество не было так близко к Луне, как сегодня. На смену старым рекордам пришла новая эра – программа «Артемида». Это не просто возвращение, это желание остаться на спутнике надолго. Сегодня подведу итоги первого этапа и расскажу, как прошли испытания и когда же мы, наконец, увидим высадку астронавтов. Напомню, все началось 16 ноября 2022 года. Тогда с мыса Канаверал стартовала сверхтяжелая ракета SLS, которая отправила в полет корабль «Орион». Это была миссия «Артемида-1». Главная особенность – на борту не было людей, только манекены, усеянные датчиками радиации. Их назвали «Хельга» и «Зоар», а также научные спутники «Кубсаты». За 25 с лишним дней «Орион» пролетел более 2 миллионов километров, обогнул Луну по уникальной ретроградной орбите и с невероятной скоростью в 11 километров в секунду вошел в атмосферу Земли. Температура теплозащитного экрана тогда достигала 2800 градусов. Это половина температуры поверхности Солнца. Испытание было пройдено блестяще. Казалось бы, мы там уже были, но зачем эти риски? Артемида-1 дала нам то, чего не могли дать миссии 60-х и 70-х годов. Это понимание долгой работы техники в глубоком космосе и радиационной обстановке. И тут ученые сделали важное открытие. Данные, опубликованные в журнале Nature, показали: космическая радиация – коварный враг. Например, при пролете радиационных поясов Ван Аллена простая смена ориентации корабля всего на 90 градусов позволила снизить дозу облучения внутри почти в 2 раза. Также выяснилось, что в капсуле «Орион» есть зона, где защита в 4 раза эффективнее. Это знание сейчас используют при проектировании лунной станции Gateway, чтобы будущие астронавты чувствовали себя в безопасности. А как прошел следующий этап – «Артемида-2»? В начале апреля 26 года стартовала миссия «Артемида-2», и это уже первый за более чем 50 лет пилотируемый облет Луны. Внутри «Ориона» было 4 людей. 3 американцев, включая первую женщину Кристину Кох и афроамериканца Виктора Гловера, а также канадский астронавт. Им предстояло 10-дневное путешествие. Цель – проверить системы жизнеобеспечения, которые нельзя было проверить на манекенах. Правда, случился небольшой казус. В новостях промелькнула информация о неполадках с туалетом. Но, как сообщали астронавты на связи с Землей, корабль был в порядке. Итак, давайте попробуем сделать выводы. «Артемида-1» доказала, техника готова. «Артемида-2» доказала, что человек тоже готов. Но самое интересное, конечно, впереди. Изначально планировалось, что следующая миссия «Артемида-3» сразу сядет на Луну в 2027 году. Однако на этом пути произошла корректировка курса. В конце февраля 2026 года руководство НАСА заявило: «Мы не будем спешить с посадкой, чтобы не рисковать жизнями». Теперь «Артемида-3» в 27-м станет еще одной испытательной. Она пройдет вблизи Земли, где экипаж прямо в космосе отработает стыковку с посадочным модулем от SpaceX и Blue Origin. И только затем, в 2028-м, «Артемида-4» и «Артемида-5» наконец доставят людей на южный полюс Луны, где есть вода в виде льда. Друзья, мы вступаем в десятилетие, когда лунная поверхность станет новой космической базой.
2: Просто космос. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
0: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
1: Реклама. Август «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
5: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок. американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
4: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Кто следующий в эфире? Химки у нас. Выдающийся житель Химок. Внимание. С прекрасным, самобытным голосом, которого знает уже вся планета и даже ближайшие галактики. Итак, Юрий, Химки, вопрос.
8: Не совершают ли российские политики очередную грубую ошибку? А именно, считается, что у Украины должен быть внеблоковый статус. Но мы же знаем, что все страны постсоветского пространства и Восточная Европа, и Советские Республики, они не способны жить в одиночку. Их удел быть в блоке либо с Европой, либо с Россией.
4: Хороший вопрос. Когда наши политики говорят об этом, то как Юра из Химок, люди, которые оппонируют им, говорят, это же несбыточно. Это несбыточно. Украина – это суверенное государство. Она куда хочет вступать, она имеет право на это. Почему, они говорят, Россия должна мешать им вступать в этом? Хотя бы в НАТО, да? Да. Неблоковый статус. Я думаю, что здесь у нас одна позиция. Но очень не хочется, чтобы бывшая дружественная к нам республика превратилась в зверя, который будет жить у нас под балконом. Юра, это простой как лапоть мой ответ. Или то, чтобы ядерного оружия не было, Юра, чтобы оно в форточку квартиры Юрия в Химках не было нацелено и летело там 2,5 минуты. Мы вот этого не хотим. Мы хотим иметь под боком государство с дружественным настроем. Вот всего, чего мы хотим. И хотим, чтобы оно не представляло для нас угрозу. Прежде всего, военную. Юра, ну, Баранец, кончай трепаться. Кончай трепаться, Юра Симок прав, мужик прав и так далее. Юра, это вопрос сложнейший. Я не знаю, как он будет даже решен, уважаемый. Может, придется даже по этой части где-то отступиться. Компромисс на переговорах будет обязательно. Обязательно. Ведь вы же правильно сказали, что сталкиваются совершенно два противоположных дипломатических поезда, которые идут навстречу друг другу по одной колее. И кто-то же должен где-то уступить, иначе никакого-то итогового компромисса не получится. Я не исключаю, что где-то Москва будет вести очень сложную дипломатическую игру, чтобы отстоять свои интересы, а где-то, может быть, оговорить какие-то специальные условия. Да? Да. И, может быть, мы разрешим им это делать, но сами другое условие допишем, которое, по сути, может нейтрализовать это намерение Украины. Вот так я заговорился. Мне в МИД пора. Кто следующий в эфире? Игорь Калуга у нас. Здравствуйте.
9: Я очень рад, что мы взялись, наконец, за Черноморский порта и глушим вот эти топим суда с боеприпасами, с техникой. Это намного облегчит нашим ребятам жизнь на фронте. Но смотрите, как так получается. Мы блокировали порта, блокировали Черное море, там долбим по логистике, по предприятиям ВПК, а более 1000 беспилотников на Россию полетело. Может, надо бить еще и по Дунайским портам. Наконец-то вот этот туннель, где договорничок с Китаем. Наши китайцы дороже. Я никогда не поверю, что мост мы раздолбить не можем с нашим орешником возле вот этой Польши. Ну, какая-то игра непонятная, объясните, или я не понимаю, что откуда вот эти беспилотники по 1500, ну, там 1100 улетело по запасной ночи.
10: Продолжайте, продолжайте, я вас перебивать не буду, давайте, давайте, давайте, оттуда, а оттуда с Украины, сказать. С Украины, уважаемые беспилотники.
9: Ну, а как они попадают, если мы ее обложили со всех сторон, логистику и порта?
10: А дырявая граница, и дырявая логистика, вот и все. Я потом тысячу раз говорил.
9: Может, все-таки договорнички у нас?
10: Да нет, это для базара. Это для базара, вы понимаете? Это вот для базара.
9: Почему мы
10: для...
9: Дунай не порта не бьем? Почему по Дунаю не так, бьем? Дима... Почему ты в Эльку с Китаем договорились, Петровой?
10: А зачем по Дунаю бить? Там, возле границы. Вы мне дадите ответить или нет? Вы дадите мне ответить или нет, а?
9: Все, молчу.
10: Я вас перебивал или нет, а?
9: Нет,
10: вот сейчас скажу, отключите на когда.

0: Они попали туда по-разному. По каким-то закрытым каналам, уважаемые, попали на Украину. Тарабанили в том числе... И почему? Да, теперь еще наплевать на разведку. Вот потому что разведка доложила, что тарабанят по Черному морю, в трюмах там, гигантское количество, десятки тысяч беспилотников. Вот потому мы лупим сейчас по этим судьям, которые якобы там песок или кукурузу, это на Украину они везут. Вот потому мы и взялись. Вот это один фактор, когда мы перерубаем вот эту жирную артерию. Не, вот
1: а вы так поняли. Все больше и больше беспилотников. Что толку пуляешь? Значит, не туда.
0: Вот, да, да, да, да. Были десятки тысяч, сейчас будут сотни беспилотников. Сотни тысяч беспилотников. И что? Кто?
1: Не знаю, ну, отвечайте. Что это за война такая? Что это за война? С трапом договариваешься, который спит и видишь, что противник уничтожить.
0: Да, конечно, запросто, дядя, поедем, выпьем, дерябнем, с трапом договариваемся и все.
1: Я бы с удовольствием Ирина. С ним накатил бы, мне без разницы.
0: Да, конечно, да, вы бы сразу Украину победили, к утру мы бы уже были в Киеве. Да, количество беспилотников ударных страны НАТО и их союзники вне блока НАТО наращивают с невероятной силой. Да, это фактор. Это первый фактор. Внимание! Наша ПВО на 100% не способна закрыть небо от этой напасти. Запомните раз... Ну почему они... Бравее всего народ рассуждает о недостатках. Какие же! Я их-то называл картонными чапайкишками. Да? Вот он летит, да, давай, это убью и так далее. А сабелька-то картонная и мокрая. Мы сегодня разгребаем те ошибки, которые допустили еще со времен, наверное, с тех времен, когда дрогнули наши группы войск в Европе. В Европе. И если бы... Вот видите, можно я тоже порыдаю над могилой наших достатков, да? Если бы Горбачев не выдернул группу советских войск в Германии, мы бы сегодня с вами жили в совершенно другой России, в другом мире и в другой Европе. И НАТО бы стучалось бы в кабинет Путина с разрешением «Разрешите войти ласково, Владимир Владимирович». Он сказал, посетитель приемный. А сейчас нет. Враг окрысился. Потому мы и, в общем-то, приходится рассчитываться. Вот вам и 1000 беспилотников. Да. Только не забывайте, какой бы ни было наше ПВО, но сбиваем-то до черта. Да сбиваем, да. А, дорогой мой человек, вы не слышали такого пана Зеленского, который недавно сопли разматывал и говорил Трампу, блин, они запустили 27 баллистических ракет, только одну. Почему вы об этом не говорите? Этим же гордиться надо. Вот. А почему-то, вот если только Дермецо, блин, тут мы на коне. А там, где хорошо, мы почему-то молчим. Так нельзя. Надо объективно и на плюсы, и на минусы смотреть. Кто следующий в эфире? Искандер Татарстан. Агрессивный тон, сразу, блин, разматывай баранца, поехали.
2: Нет, не успел, не агрессивный. Вот по поводу Старлинка недавно Виктор Николаевич говорил, прям причмокивал от удовольствия, что вот такая штука глушит у нас его. Да по другим каналам люди такие, как
0: Ходоренок. У меня тоже говорите, такое было впечатление, что вы обсасывали соленый огурчик в разговоре со мной. Аж смокали прямо, штука. Да. Соленый огурчик. Я буду так же буду издеваться над вами, как вы надо мной.
2: Ну ладно,
0: я не дам спуску. Присмокивал-то. А вы... Давайте меня вопрос.
2: Виктор Николаевич.
0: Вопрос, говорю.
2: Ходоренок вопрос. Сказал, что так работал. Почему не могут никак заглушить действительно? Почему? Как это понять?
0: Так вы спрашиваете у Ходоренко. Вы же к Ходоренко апеллируете, а не к Баранцу. Баранец уже ответил. Если не можем заглушить... Да. А я не настоящий, да? А я картонный, да? Да?
2: Я не сказал, Виктор Николаевич, я не сказал.
0: Ну так почему он же настоящий? И он, и я, мы много послужили в армии на разных должностях. У нас разные профессии. У вас постоянно брыжет какая-то злобная слюна и так далее. А мы расстаемся с вами до понедельника, до 16:03. Подписывайтесь, пожалуйста, на военное ревью. Подписывайтесь. Вы извлечете очень много интересного информационного материала. Всего вам доброго.
3: Военное ревью. Полковника Виктора Баранца. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП.

0: Это самые актуальные и звездные гости. Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Реклама.
2: АНО «Центрная сфера» в партнерстве с медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляют. Всероссийский литературный конкурс для участников СВО и жителей прифронтовых территорий «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Если вы старше 16 лет и пишете прозу, стихи, очерки, романы или пьесы, ведете блог или оставляете в заметках на телефоне эссе, сценарии или рассказы, возможно, это ваш шанс заявить о себе. Присылайте ваши творческие работы на сайт proza.kp.ru до 30 октября этого года. «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Это 5 номинаций конкурсного отбора и 3 призовых места в каждой номинации. Первое место – 300 тысяч рублей. Второе место – 200 тысяч рублей. Третье место – 100 тысяч рублей. Победители конкурса также получат возможность принять участие в одном из образовательных заездов «Тавриды Арт» в 2027 году. Подробнее о правилах участия, номинациях, призах и финальной церемонии награждения читайте на proza.kp.ru в разделе «Положение о конкурсе». Не пишите, но хотите почитать? Заходите на сайт proza.kp.ru, знакомьтесь с произведениями авторов и выбирайте любимое. Народное голосование уже началось. Все подробности на proza.kp.ru. Возрастное ограничение 16+.
3: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. Алла Пугачева заново учится ходить. За какое имущество судятся наследники Жириновского? Наши мышцы – орган долголетия. Газета в продаже с 5 августа.
4: Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: О спецоперации.
5: В Минобороны сообщили об ударах геранями по складам ВСУ с беспилотниками и радиоэлектронным оборудованием в Харьковской области. Поражение целей в районах населенных пунктов Савинцы, Зитьки, Барвенково и Волохов-Яр подтверждено средствами объективного контроля. Вооруженные силы России регулярно наносят удары по пунктам управления беспилотников, складам и логистическим центрам, используемым для доставки и хранения военного имущества ВСУ, включая беспилотники и комплектующие к ним.
0: Об атаках.
5: Силы ПВО нейтрализовали около 30 украинских беспилотников над Ростовской областью, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Массированная воздушная атака была отражена минувшей ночью. Дроны уничтожены в Таганроге, а также в 8 районах области, включая Чертковский, Морозовский и Азовский. По предварительным данным главы региона, пострадавших нет.
0: Кремль говорит.
5: Владимир Путин поздравил работников и ветеранов строительного комплекса с их профессиональным праздником. Президент назвал отрасль надежной основой для дальнейшего развития страны. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля. Глава государства отметил, что специалисты продолжают лучшие традиции предшественников, возводят новые дороги, медицинские центры и университетские кампусы. День строителя отмечается в России во второе воскресенье августа.
0: О туризме.
5: Россия и Китай увеличат число авиарейсов на фоне рекордного роста пассажиропотока. Решение принято Минтрансом. Только за первые 5 месяцев этого года перевозки выросли более чем на 48% по сравнению с прошлым и превысили 900 тысяч человек. Сейчас авиакомпании двух стран выполняют 280 рейсов в неделю. Дополнительным стимулом для расширения полетов стало продление безвизового режима. Владимир Путин и власти Китая синхронно продлили безвиз для граждан обеих стран до 31 декабря 2027 года. Минтранс ожидает дальнейшего роста спроса на поездки по итогам 2026-го.
0: О погоде.
5: Четверг и пятница станут самыми холодными днями в Москве на следующей неделе. Днем будет не выше 21 градуса, рассказали в гидрометцентре. Там отметили, что через регион пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой дожди и грозы. По словам синоптиков, похолодание будет кратковременным. И уже к выходным в столицу вернется тепло. Сейчас в Москве плюс 19, малооблачно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
6: Радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Прямо сейчас с нами Вячеслав Фетисов, легендарный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, председатель Всероссийского общества охраны природы, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам, охране окружающей среды. Вячеслав Александрович, приветствую вас.
7: Добрый день.
6: Несколько строчек, да, ваших должностей, и по всем хочется пройтись, задать вопросы. Хорошо, что такая возможность сложилась. Про спорт очень много новостей в последнее время. Здесь вот в вашем кресле Михаил Дегтярев, министр спорта, совсем недавно рассказывал об успехах и достижениях. Как вы видите из кресла Госдумы, мы возвращаемся в большой спорт. Получилось действительно тонко юридически вернуть наших спортсменов на большие соревнования, наш флаг, гимн, убрав УКР, как-то что-то перехитрить. Или, как на примере с хоккеем, все равно с той стороны идет такое, мягко сказать, непонимание, да, наших шагов, и все-таки они стоят на позиции нашей отмены. С вами термин вспомнили.
7: Во-первых, как нас оттуда выкинули, это другая история. На самом деле, без всяких, так скажем, обоснований, но это работа людей, которые отвечают сегодня за спорт. Есть какие-то подвижки, но говорит о том, что какая-то произошла серьезная победа, я бы не стал. Вот, потому что мы видим, что происходит. То визы не дают спортсменам, то какой-то мэр города какого-то там задрипанного европейского городка принимает решение, что я не позволю там, во время награждения поднимать флаг, и чтобы гимн исполнялся. По-прежнему там выгоняют наших болельщиков с... которые приходят на трибуны с флагами, я не знаю, там в кепках российской России. А, да, борьба идет, и, ну, на примере того же хоккея, когда, конечно, было обещано большими начальниками, что вот сейчас, вот прямо сейчас, какой-то там дисциплинарный комитет что-то там отменил.
6: Но, с безопасностью они сказали.
7: Там, ну, что-то. Они с чем угодно будут это связывать. Ну, ключевые виды спорта, которые на самом деле имиджевые для страны, я имею в виду тот же хоккей, футбол, пока, в общем, находится, так скажем, в такой ситуации, где перспектив не так много.
6: Ну, говорите, пока вы оптимист?
7: То есть это, ну, как это говорит, там... надежда умирает последней, хотя еще раз, это та работа, я все эти годы комментирую примерно одно и то же, что мы обязаны аргументировать таким образом, что нас выкинули из мирового спорта не менее каких юридических оснований. То есть это некие рекомендации МОК, которые сегодня поменялись вдруг на обратные рекомендации. Хотя принимают решения одни и те же люди. Там же не поменялся с приходом президента нового в МОК состав членов МОК. Значит, они все там находятся на месте. И для них поменять мнение сегодня в пользу того, что они попирали все права спортсменов, они убили, по сути дела, вот надежду на то, что спорт олимпийский особенно, это является достоянием людей на планете Земля, когда Олимпийская деревня все эти годы, я играл в период Холодной войны, и понимаю, о чем я говорю, являлся таким серьезным примером, каким образом мировое сообщество должно существовать, где под одной крышей в одной столовой питаются ребята и девчонки из разных политических систем.
6: А тогда, наверное, и не снилось, да, даже во времена Холодной войны?
7: Да, вообще,
6: быть,
7: даже
6: в спорте вот такое.
7: Близко. Ну, понятно, там могло быть предвзятое судейство, и мы никогда не ощущали поддержку на трибунах, потому что никто не мог выехать из Советского Союза. Но то, что, блин, нас могли так попинать красиво, ну, и невозможно. Но, с другой стороны, я себе не могу представить, что такие крутые страны, как Китай, Америка или какая-то европейская страна, вдруг согласится с нейтральным флагом, с дополнительными извинениями своей жизни и принадлежность к клубу. Но в Германии тоже есть типа «Динамо-общество». Их же никто не говорит, слушайте, пишите заявление или уходите, иначе мы не пустим нас на Олимпийские игры, хотя мы понимаем, что Германия сегодня участник того же конфликта, специальной военной операции. То есть мы понимаем, что нас просто сегодня пинают, издеваются в какой-то мере. И мне, конечно, обидно здесь за спортсменов, за тренеров, которые работают. Да, мы обязаны были изначально, чтобы таким образом не обижать всех действующих лиц нашего спортивного движения, заявить, что без флага и гимна, особенно когда сейчас уже столько времени ребята наши погибают за флаг и за гимн, за будущее нашей страны, других вариантов не предлагать. Это что такое? Ну, мы же не тараканы там залезать в разные щели для того, чтобы что-то нам там пообещали. Самый интересный опыт показывает, что за эти годы вот этот нейтральный статус ни к чему хорошему не привел. Усугублялась ситуация, дополнительные условия для тех же спортсменов, которые получили статус. Ну, те же спортивные гимнасты, наши гимнастки, которых даже отобрали статус нейтральных, потому что они поздравили там своих бабушек и дедушек там с праздником 9 мая, следя за соцсетями, это что такое?
6: В соцсетях мы поздравили, и они их даже...
7: Да, их сразу лишили статуса даже нейтрального спортсмена. Мы на что вообще соглашаемся? Мы зачем Павликов-Морозовых хотим за счет этого воспитать? Я считаю, что позиция должна быть жесткая, и здесь не надо ничего клянчить, здесь нужно просто жестко поставить условия. Но, с другой стороны, ну, я понимаю, что какие-то федерации за счет своего, там, скажем, влияния внутри международной федерации добились каких-то положительных сдвигов, а что остальные? Если мы говорим, что у нас единая, так скажем, спортивная система, а как этим людям?
6: А вы могли себе представить вот времена Холодной войны в Советском Союзе? Не потому что Советский Союз там, да, а вот что вы едете без своего флага, без своего гимна. Ну, потому что вот вы вкалывали всю жизнь, да, и как бы обидно, ну, и трудились.
7: И кто бы нам позволил бы это?
6: А если
7: это
6: бы
7: позволили? Во-первых, ну, с какого стати мы на этом выросли, на символизме, на героях Великой Отечественной войны, на Гагарине, мы как могли все это просто взять и сдать? Я считаю, что да, мы где-то это упустили.
6: То есть
7: пошли на какие-то уступки, я не знаю, всякие там разговоры ведутся, почему и зачем, но мне кажется, это было неправильным решением в свое время. Да, и поэтому смотрим, как идет все это по нисходящей, катится вниз. Мы радуемся за тех, кто получил возможность сегодня выступать. Да, все остальные.
6: И что это дало в целом российскому спорту?
7: Ничего. Какую-то надежду. Но еще раз, понятно, что попрошайничать, конечно, можно, но здесь надо жесткую позицию, связанную с правом человека. Это, конечно, Олимпийский комитет – это международная организация. И там все прописано. Тут мы все обсуждали, что внесли положение в хартию, что политизировать нельзя, что равные возможности у всех должны быть. Это все есть. Изначально я таким и был. Еще раз, мы приехали в Lake Placid в 80-м году, буквально через несколько месяцев, как наши войска вошли в Афганистан. Вообще никаких там дополнительных охран не было. Правда, нас в тюрьму всех поселили, всех, кроме американцев, вновь построенную. Прикольно было. Колючая проволока, автоматчики, собаки бегали. Но на стадионах ничего не было там. И понятно, что вот эта машина, которая сегодня раскрутила мировое сообщество по отношению к нам в плане ненависти, буквально считанные там месяцы, в то время, ну, этого, ну, не было. Я как сейчас помню все, ну, понятно, там с уважением относились. Понятно, что советская сборная приехала как фаворит туда, ну, и никаких там проблем ни на улице, нигде не было.
6: Это... А надо сейчас тоже, как вот в Советском Союзе, вспоминать, кто бы выпустил. Вот то же самое. Хочешь лететь нейтрально, не полетишь.
7: Да нет, здесь я думаю, что должна быть позиция, на самом деле, официальная. А все остальные, ну, хочешь, да, за свой счет, никаким образом ты не ассоциируешься. Есть же там... Знаешь, вот мы как раз попали в ситуацию, когда Олимпийский комитет, принял решение о создании команды беженцев. Это те, кто бегут там из Африки, отовсюду, оказывается, они могут без всякого отбора, в общем, участвовать в Олимпийских играх. Это что такое? Это вообще попирание прямое. Ну, да, вот примерно такая история у нас получается с нейтральным статусом.
6: Вячеслав Фетисов, легендарный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, председатель Всероссийского общества охраны природы, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Как раз вот о возвращении мы говорим в большой спорт, о нейтральном статусе, да, который Вячеслав Александрович тоже вызывает вопросы. Буквально пару минут и продолжим. Как раз интересно спросить о физической форме. Много же говорит, что вот они соревнуются, что тогда? Через пару минут.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на Радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
8: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете «Радио Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: Реклама.
9: Стебель будет сильным, сочным будет плод, если при посадке применить ФИТОП. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
10: Купи спецвыпуск «Комсомолки» 10 августа. Вкусные рецепты домашних заготовок. Правила летней тарелки. Как восполнить баланс витаминов и не поправиться. Каждому покупателю в подарок яркие наклейки для банок с заготовками из сезонных овощей. Спрашивайте в местах продажи прессы в понедельник, 10 августа. 12+.
11: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
12: Привет, ребята, это Павел Деревянко, и мы на радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду» и будьте собой.
13: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
6: Вячеслав Фетисов сегодня с нами. Интересно, сейчас мы в паузе, и я как раз спрашиваю про нейтральный статус. И как вот, Вячеслав Александрович, я могу сказать про белый флаг? Вот интересную фразу вы сказали.
7: Знаете, мне тут попалась информация моего коллеги.
14: Реклама. Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
15: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
16: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Кроме последней роковой, во всех остальных 29 дуэлях Пушкина никто не получил ни царапины. 25 поединков были просто отменены, а в четырех противники либо не стреляли, либо промахивались. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
7: В документах. Да, поднимаем статус внутри соревнований. Хочу напомнить, что впервые наша страна участвовала в международных соревнованиях после Великой Отечественной войны, после победы в Великой Отечественной войне. До этого нас не пускали на международную арену. Но внутри развивалось спартакиадное движение, разрабатывались нормативы ГТО, БГТО, кстати,
6: физкультура.
7: Физкультура, все было, бассейны, на Волге плавали, на всех речках соревновались. Я помню свое детство, когда
6: гимнастика мы... Гимнастика на производстве была.
7: Да, но гимнастика, соревнования, там, цех на цех, завод на завод. Азартно, мужские, да, команды. Интересно. Азартно, интересно. Страна жила вот этим спортом как важным направлением, и не потому что там можно было заработать денег. И я считаю, что за счет физического воспитания мы сумели преодолеть вот эти невзгоды страшнейшей войны, которая унесла жизни миллионов наших людей. Но за счет того, что характер вырабатывался за счет вот спортивных состязаний с детства, конечно, это помогло стране и создать тыл, и победить ее в этой страшнейшей войне.
6: В блокадном Ленинграде, да, футбольный, да, кстати, матч был, голодный.
7: Кстати, да, кстати, сегодня многие говорят, что физические, так скажем, кондиции наших бойцов, это тоже, в общем, одна из проблем, так скажем, которые, ну, в обществе существует. Да, и мы вернулись на... Не вернулись, мы впервые предстали на международной арене, стали всех побеждать. Если помню, первая Олимпиада 1972 года в Хельсинки, где мы, в том числе и ребята, которые, девчонки, пришли с фронта, да, побеждали всех. И сидеть, говорит, ой, мы сегодня без этого опыта не сможем. Но здесь ты соревнуешься с секундами, с сантиметрами, с метрами, с соперником. Это все, мне кажется, возможно сделать, если поднимать уровень внутреннего, так скажем, развития спорта. Не просто цифрами отчитываться, а именно заниматься тем, что является важным государственным делом. И да, и как только будет возможность вернуться, я уверен, что вот этот фундамент, вот это вот основание пирамиды поможет и найти этих талантливых ребят, девчонок, и дать возможность им уже с флагом и с гимном представлять страну, которая имеет колоссальные успехи на протяжении всей истории, начиная с послевоенных лет. Да, но это работа. Это серьезнейшая работа, требующая вообще и понимания, как это должно работать, и понимать смысл всего этого. У нас все есть. Президент настроил инфраструктуру такой, какой не было в стране никогда. Занимайтесь развитием, соревнованиями. Перестаньте заниматься поборами с родителями за детский спорт.
6: Да, детский спорт, конечно, вот, да,
7: но тот же проблема. Самый хоккей. Ну, понимаешь, да, конечно, можно там сказать, ой, мы там за счет адвокатов хороших добились того, что, ну, блин, а внутри-то надо работать, на самом деле.
6: А хоккей для ребенка, да, включая амуниции и все, должен стоить.
7: Я тут недавно сидел, пошел с внуками на гимнастику и сидел там с женщиной, у которой там трое детей. Она там рассказала, сколько стоит сегодня фигурное катание для ее дочки.
6: Да.
7: Я с ума сошел. Примерно 2 миллиона рублей в год. И то, говорит, это не самое, мы не самые, так скажем, затратные, потому что девочка талантливая. Все остальные на всех этих дополнительных мероприятиях тратят еще больше. Вот вдумайтесь, на самом деле, что произошло. Мы научились зарабатывать на детях вместо того, чтобы...
6: Раскрывать в них, да?
7: Даже не делать, это же социальная несправедливость. Но если у тебя
6: после военного времени не было.
7: Если у тебя нет никто... таких денег, то ты понимаешь, что твой ребенок ни фигуристом не станет, ни хоккеистом, ни футболистом.
6: А что так делать? Как тогда быть?
7: Надо менять подход, на самом деле. Это же серьезная вещь. Если мы говорим, что зарплата тренера не соответствует, значит, поднимайте зарплату, значит, контролируйте этот процесс. Значит, как и раньше было, развивайте школьный спорт, физкультуру, все, что связано с поиском талантов, да, ищите, поощряйте тренера, который хорошо работает. Ну, конечно, можно купить любой результат сегодня.
6: Доступные кружки в школах, да, с хорошо оплачиваемым
7: конечно,
6: тренером.
7: Конечно, с, так скажем, с озвучиванием результатов этих тренеров.
6: Что это важно, Кирилл, говорили
7: это важная работа.
6: Ну, или как на уровне парламента когда-то.
7: Ну, зачем ему говорить? У него же все прописано в полномочиях его. У него же...
6: Может, он занят другим сейчас международными как другим, раз составляющими, другим, внутренними.
7: Значит...
6: Не, я не знаю.
7: Значит, надо искать того, кто может заниматься и тем, и другим, и третьим, и пятым, и десятым. Ну, что, знаешь, я занят сегодня международкой, мне...
6: Нет, я предполагаю.
7: Да я вообще не предполагаю, что там происходит. А вот этим заниматься сегодня мне не досуг. Ну как? Это же государственная политика.
6: Но по факту 2 миллиона, да, за фигурное катание.
7: Это то, что я услышал. Я понимаю, что...
6: Спросите, сколько на хоккей вот ребенка привезти, с амуницией будет стоить. Лучше при этом присесть, ну, слушать не стоит.
7: Дело не в этом. Я о чем говорю всегда. Если мне страна в свое время, я вырос в бараках,
6: да,
7: где родители мне говорят, сынок, чтобы выбиться отсюда, надо хорошо учиться. Я учился хорошо, потому что инженер для детей войны, которые не смогли получить образование, это была мечта и цель. Они нацелили детей и нас на это. Но страна мне в свое время дала и коньки, и клюшку. И это все великие спортсмены, хоккеисты, мои, по-моему, коллеги, они таким же образом пришли в большой хоккей, стали знаменитостями и достойными сынами нашего государства. Нам страна дала коньки и клюшку в свое время. Почему мы этого не можем делать сегодня, я не понимаю.
6: А пример Плющенко, да, вот если мы говорим о детском спорте, о вкалывании, о высоких достижениях, сменил гражданство, чтобы, да, выступать за Азербайджан.
7: Ну, это решение его, ему с этим решением жить.
6: Ну, это, с одной стороны, да, решение каждого везде, но в целом, как государство на это смотрит?
7: Ой.
6: Или как наш спорт на это смотрит? Или
7: надо спрашивать тех, кто за спорт отвечает.
6: Вы как на это смотрите? Частная история, делает, что хочешь, и не важно.
7: Это его решение, да. Он все-таки же парень ответственный и популярный в нашей стране.
6: Но на него же смотрят, наверное, тоже ребята
7: молодые. Зачем
6: он
7: это сделал публично, я тоже не понимаю. Ну, было и было, уехал, там тренируется ребенок, потом каким-то образом, он же сделано было публично. Я тоже не понимаю, для чего это нужно было делать и каким образом все это произошло. Но, опять же, те, кто заведует спортом в нашей стране, они должны каким-то образом реагировать. Хотя у меня тут вопрос был недавно. Вот сейчас в Минспорте разрабатывается положение о том, что ребята, которые хотят сменить гражданство, там от 2 до 4 лет идет этот период, так скажем, перехода. Если мы им предъявим претензии, то мы можем попросить, чтобы ускорить этот процесс. То есть мы решили поторговать паспортом и гражданством Российской Федерации, а то, чтобы разрешить тем, кто хочет уехать побыстрее и начать соревноваться против нас. И вот каким образом эту компенсацию можно рассчитать? А родители, которые тратят большие деньги на то, чтобы доплачивать, они каким образом будут производить расчет с государством? Я даже не понимаю, для чего это вообще публичное пространство выходит, такая информация. Давайте-ка мы сейчас поможем тем, кто хочет сменить гражданство за счет того, что они нам скомпенсировать затраты, дадим ему побыстрее возможность участвовать за другую страну. Я не понимаю, для чего это нужно.
6: Вячеслав Фетисов, продолжим после новостей уже.
17: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на Радио «Комсомольская правда».
18: Военный эксперт Иван Коновалов о том, почему план Европы по поставкам американского оружия на Украину можно считать несостоявшимся.
19: Порядка 400 миллиардов долларов. Они остались в казначействе США. Эта сумма легла на счета американцев. Отозвать ее европейцы не могут. Там 21 страна задействована. Американцы аккумулировать эту сумму не хотят. Говорят, что сейчас оружие им самим нужно. И все эти вооружения, о которых там запросы были сделаны украинской стороной. Европейцы предъявить им ничего не могут. Американцы, соответственно, все сваливают на форс-мажор. То, что они могут себе позволить, они все-таки еще передают. Но американская помощь, да, она утекла. То есть ее нет. Она была основной. Поэтому то, что могут давать европейцы, это помогает еще поддерживать этот киевский режим на плаву, но переломить ситуацию в его пользу, чего они так хотели, это достичь невозможно.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда». Реклама.
20: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене плюс розыгрыш суперпризов. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
21: Комсомольская правда.
3: Читайте в еженедельном выпуске. Алла Пугачева заново учится ходить. За какое имущество судятся наследники Жириновского? Наши мышцы – орган долголетия. Газета в продаже с 5 августа.
4: Для лиц старше 12 лет.
22: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
23: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
24: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
25: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Слово «лето» в древнерусском языке означало «год». Отсюда и выражение «летоисчисление». «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
17: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
17: О вооружениях.
5: Финляндия отказалась передавать Украине ракеты для систем противовоздушной обороны «Патриот». Об этом заявил министр обороны страны Антти Хякинен. По его словам, Хельсинки уже сделали все максимально возможное. Он подчеркнул, что страна остается прифронтовым государством и не может ставить под угрозу собственную боеготовность. Ранее Владимир Зеленский призвал Германию и Польшу передать Киеву дефицитные ракеты, однако Варшава уже заявляла о прекращении таких поставок. Напряженная ситуация с резервами ПВО наблюдается и в других странах Европы. Прямые поставки из национальных запасов из-за исчерпания собственных резервов ранее ограничили Германия, Греция и Болгария.
17: О спецоперации.
5: Поражение в Краматорске и Славянске может стать тяжелейшим ударом для Киева. Положение ВСУ в Донбассе ухудшается с каждым днем, поскольку линия фронта стремительно приближается к городам, пишет немецкая газета «Бильд». Ранее российские войска освободили Константиновку, которую называют ключом ко всей Донецкой Народной Республике. Владимир Зеленский признал серьезные сложности на этом направлении на совещании с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым 7 августа. Украинский лидер заявил, что Киев попытается усилить это направление. Наши военные корреспонденты отмечают, что вокруг Славянска и Краматорска сосредоточены крупные российские силы, обеспечивающие ежедневное продвижение.
1: Об ипотеке.
5: Изменение правил семейной ипотеки до октября несет серьезные риски, поскольку последствия этого сложно просчитать, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. В интервью ТАСС он отметил, что, согласно социальным опросам, текущая ставка в 6% устраивает граждан, а к большему они не готовы. При этом Хуснуллин допустил введение градации ставок, например, в виде дополнительных льгот для многодетных семей. Однако любые изменения, по его словам, должны строго учитывать возможности бюджета и состояние рынка.
1: О спорте.
5: Российская теннисистка Екатерина Александрова победила первую ракетку мира, а белорусскую спортсменку Арину Соболенко в четвертом круге турнира Женской теннисной ассоциации в канадском Торонто. За выход в полуфинал российская теннисистка поборется с представительницей Украины Элиной Свитолиной.
1: Обо всем.
5: В Китае владелец ресторана стал звездой из-за сходства с Илоном Маском. 48-летний ресторатор популярности не искал, но поток клиентов в его заведении уже значительно вырос. Люди приходят, чтобы сфотографироваться и попробовать блюда, приготовленные двойником миллиардера.
1: О погоде.
5: В Москве плюс 18, малооблачно и без осадков. Больше новостей читайте в мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
6: Радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Легендарный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, председатель Всероссийского общества охраны природы, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов. Здесь, Вячеслав Александрович, одно из важнейших направлений деятельности – экология. Какая ситуация, как вы видите ситуацию в стране? Что у нас, как в целом с экологией? Больше у нас же Запад любит говорить про зеленый пояс, про все остальное. Хотя смотришь, вон финны собрались ядерные отходы закапывать под землю. Это нормально у них. Но что мы перерабатываем, бы, это никто не говорит. Да. Но в целом.
7: Ну, ситуация понятна в связи с тем, что в официальных источниках все эти данные есть. 50% живого на планете Земля мы уничтожили, 50% почва деградировала, избыток, дефицит воды испытывает порядка там 3 миллиардов людей на планете Земля, миллиард людей в 21 веке голодает, и все это я связываю с тем, что, в общем, произошли те изменения, которые требуют серьезного отношения к тому, что происходит. Я что-то тут смотрел, 20-й год, моя экспедиция в Антарктиду, где я записал для своей программы те слова, которые сейчас интересно звучат. Прошло уже 6 лет, как раз было 200-летие открытия Антарктиды. Это самый быстро меняющийся регион вместе с Арктикой, что влияет серьезным образом на общее состояние климата, экологии, все, что связано с будущим планеты Земля. Да, я вот обращаюсь, поздравляю всех с 200-летием. Наши соотечественники Беллинсгаузен и Лазарев открыли этот континент. Как раз и призвал мировое сообщество к консолидации усилий для того, чтобы понимать на самом деле, что происходит. Все-таки опасность колоссальная там таится. Лед трещит. Если он сползет с континента Мировой океан, то 80% людей испытают все эти, в общем, неудобства и потеряют жизни, и работу, жилье, и все такое прочее. Вот что невозможно сегодня не думать о будущем, потому что оно настолько сегодня хрупкое. Да, и я сказал, что надо прекращать тратить деньги на раздувание конфликтов всевозможных, а нужно, в общем, объявить водное перемирие и попробовать от слов. Все эти конференции климатические, экологические собирают там сотни тысяч специалистов, приезжают первые люди стран влиятельных, а решения до сих пор нет. То есть иначе мы, в общем, тот момент, когда потребуется, так скажем, изменение всей ситуации, можем упустить. Да, и надеялся, что Российская Федерация, как раз я тоже об этом сказал, будет, так скажем, примером того, каким образом мы относимся к своей природе. Так что мы понимаем, Всероссийское общество охраны природы, которое я возглавляю, было создано в 1924 году великими учеными нашей страны, праотцы, которые занимались как раз природосбережением. И 40 миллионов членов тоже говорит о многом, что в свое время наши предки, в общем, думали о том, что, обладая таким богатством, надо его бережно, в общем, охранять, сохранять и развивать экономику как раз вот в этом балансе. К сожалению, и в мире сегодня происходит катаклизм, мы видим постоянно, и у нас в стране проблем достаточно, связанных прежде всего с водными ресурсами. Это нужно просто вдуматься, что 20% питьевой воды – это Байкал, и больше трети запасов воды по разным подсчетам как раз находится на нашей территории. Как раз Евразийский континент и сегодня и испытывает этот дефицит. В ближайшее время он самый густонаселенный, и проблема воды будет проблемой номер один, в том числе для наших уже южных регионов. Мы говорим, это и наши, так скажем, исторически новые территории испытывают дефицит воды. Там буквально уже по карточкам эту воду выдают. И наша Астрахань, наш Волгоград, даже Ростовская область сегодня испытывает дефицит, Калмыкия. Вообще там какой-то, в общем, минимальный сегодня процент того, что требует, ну, жизнь на, в этом регионе.
6: У нас то есть дефицит питьевой воды в России?
7: Да, ну, питьевой воды и воды вообще. Просто вода участвует во всех наших промышленных, так скажем, направлениях. И не говоря уже о сельском хозяйстве и все, что связано с жизнеобеспечением людей, да, но если вы возьмете данные, там, не знаю, там какой-то минимальный процент обеспеченности водой вот наших южных территорий. Ну и проблема запустынивания. Это тоже, в общем, тема, которая требует серьезного понимания. То есть мы теряем земли, пустыня надвигается серьезным образом, а еще у нас есть Монголия, соседи, где пустыня Гоби тоже, в общем, стремительно наступает, так скажем, на северной территории. То есть проблем достаточно. И понятно, что без консолидации усилий Арктика та же тает намного быстрее, чем кто-то предполагал какое-то время тому назад. И президент на одном из последних арктических советов как раз об этом и сказал, Владимир Владимирович, что в 3-4 раза быстрее, чем кто-то предполагал с точки зрения научного обоснования пару десятков лет тому назад. То есть стремительно все это меняется. Что нас там ждет?
6: То есть изменение климата не западные байки, да?
7: Нет, это не западные байки. Плюс это сегодня серьезный экономический инструмент. И мы точно понимаем, что... Ну и президент, не знаю, процитировать, наверное, сегодня не могу конкретно, но на Куньминской конференции, выступая вместе с руководителем Китая, сказал, что мы понимаем, что биоразнообразие, то, что сегодня деградирует в мире, требует серьезного к нему отношения, связанных в том числе и с заповедными территориями, с особо охраняемыми территориями, да, требует понимания того, что это нужно не кому-то, не Западу, это нужно нам, это нужно будущим поколениям, и мы должны бережно к этому относиться. То есть проблем достаточно много, но не случайно. Если бы это было байки, то бы не было той структуры властной в нашей стране. Смотрите, есть вице-премьер, есть всевозможные государственные правительственные органы, которые отвечают, в том числе и за оздоровление Волги и Байкала. Это министерство, это комитеты профильные как в Госдуме, так и в Совете Федерации. Так что, ну, о чем мы говорим, какие тут байки? Мы понимаем, что сегодня экология, природа – это то, что является главным богатством человечества сегодня и на ближайшую перспективу. Это будет главным предметом, я так понимаю, разборок всяких, в том числе, наверное, и связанных с военными конфликтами. И мы это уже наблюдаем. На Ближнем Востоке, в Азии – это тема, которая в ближайшее время станет темой номер один.
6: Это тоже, да, с водой, там, насколько мы понимаем, большие вопросы. Вы упомянули Байкал, Волга. Как там с экологией? По Волге же целая программа была, да, по очищению и по Байкалу, но что-то пошло не так.
7: Президент озвучил в свое время проблемы, которые требуют решения. Мы уже вторую программу по оздоровлению Волги, она так называется. То есть мы понимаем, что бассейн Волги – это 60% людей, где-то 60 миллионов людей, которые живут, так скажем, в бассейне реки Волги. Это и промышленность, и сельское хозяйство, и все, что связано с перспективой страны. Да, она деградирует серьезным образом. Проблем достаточно. Все это связано с очистными сооружениями, которые, в общем-то, уже в публичном пространстве обсуждают, в том числе на площадке Госдумы, где то, что должно было построено за счет федерального бюджета, в общем, не построено. Когда деньги испарились, эта тема сегодня на контроле и у правительства, и у президента. Люди не совсем понимают, насколько эта проблема может коснуться каждого из нас. Мельчание Волги, изменение самого структурного, так скажем, баланса, связанного с тем, что вокруг реки, на берегах, и то, что внутри. Ну, то есть проблема есть, она уже серьезным образом касается многих людей.
6: А как надо еще один такой бюджет выделить, чтобы он тоже исправился?
7: Ну, надо контролировать, иметь ответственность и отвечать за то, что происходит. На самом деле, там, как говорится, у семи нянек дитя без присмотра. И мы понимаем, что несколько ведомств отвечают сегодня за эту программу, а в итоге, в общем, система не работает. И эта тема с каждым годом она будет еще дороже, еще более проблематичнее. Здесь нужен серьезный контроль насчет этого. Но это еще касается и Каспия. То есть Каспий и Урал, Волга и Урал – это две реки, которые, в общем, наполняют и несут свои воды в Каспий. В Каспии проблем достаточно сегодня. И там вся собралась таблица Менделеева, именно вот какие там могут происходить процессы, мы можем только догадываться. Я тут был какое-то время назад в Баку и встречался с учеными Академии наук Азербайджана. Они просто бьют тревогу сегодня. Каспий – это еще одна головная боль, она будет покруче, чем Аральское море. И понятно, что здесь напрямую все связано с отсутствием очистных сооружений на обеих реках, добычи тех же углеводородных, так скажем, субстанций в самом Каспии.
6: Вячеслав Александрович, давайте здесь небольшую паузу продолжим, да, из Волги, из Байкала. Вячеслав Фетисов сегодня с нами, буквально пару минут.
25: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Друзья, будущее наступило.
0: Радио уже давно не шипящий приемник.
25: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
2: Здравствуйте, я Антон Алиханов, министр промышленности и торговли Российской Федерации. Желаю всем слушателям «Комсомольской правды» хорошего настроения и только хороших новостей.
8: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
9: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
25: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
10: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
25: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
6: Легендарный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, председатель Всероссийского общества охраны природы, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов. Вы коснулись Волги, про Байкал, надо сказать, про наше какое-то, вот есть оно или нет, международное сотрудничество по экологии, потому что по спортивным мы видим на примерах того, о чем о проблемах рассказывает, о которых Дегтярев, видно, что, мягко говоря, все непросто. Но закончилось Волгой с Байкалом, очистные сооружения, что с этим совсем делать, разворует очередной бюджет или нет? И не произошло ли либерализации в законодательстве, связанной с хозяйственной деятельностью, с застройкой, с частной собственностью на прибрежных защитных полосах, в водоохранной зоне, когда скупают, гадят, все это идет в воды, и администрации местные годами судятся, никто ничего сделать не может, и все очень сложно.
7: Ну, это культура нашего отношения к природе. Мы думаем, что это, да, это навечно, к сожалению, это не так. И могу всех заверить, что мы придем к тому моменту, когда мы уже не справимся с теми проблемами, которые нам принесет вот это безобразное, ужасное отношение к нашему природному богатству. Да, мы про Волгу, понятно, отсутствие очистных сооружений, как таковых, да, понятно, там все, что связано с интенсивным сельским хозяйством, насколько это сегодня серьезным образом влияет, это застройка береговой линии, все, что связано с, так скажем, с дополнительной нагрузкой антропогенной на экосистему Волги. Мы видим, что творится сегодня на Дунае. Я думаю, что мы тоже к этому, да, придем рано или поздно, если будем таким же образом относиться. Байкал, был принят закон, все-таки 4 года экологи и Всероссийское общество охраны природы призывало к разумному отношению, прежде всего, решить те проблемы, которые накоплены. Я вот в прошлом году 2000 километров проехал по побережью Байкала и встречался с людьми и видел, что на самом деле происходит. Порядка 40 очистных сооружений не соответствуют сегодня тем нормам, которые необходимы для того, чтобы уникальная система озера Байкал могла жить и давать нам надежду, что в России вода в Байкале 20% мировых запасов никогда, в общем, не кончится. Но закон был принят. Все-таки мы сумели добиться того, что вышло постановление Государственной Думы, которое устанавливает, так скажем, контроль над тем, что происходит. Была прописана комиссия, состоящая из чиновников разного уровня, депутатов и сенаторов. Подключили мы Российскую Академию Наук, которая должна была давать оценку того, что предполагается строить, и куда это все приведет, и каким образом нужно относиться к целой экосистеме. Ну, в свое время мы много об этом говорили, и понятно, что люди живут плохо на берегах Байкала. Наверное, надо было сначала восстанавливать эти деревни. Все-таки же бизнес, так скажем, добился своего, и сегодня главная, так скажем, забота все, что происходит на Байкале, это строительство 5-звездных отелей, все, что связано сегодня с коттеджным строительством, то есть пока система контроля не работает, в том числе и с прокуратурой Российской Федерации, которая в постановлении Государственная Дума должна, в общем, оценить тот ущерб, который был нанесен уже Байкалу, провести вот этот мониторинг того, что было 20 лет назад и что сегодня происходит, каким образом все это было захвачено или каким-то образом приватизировано, хотя федеральный закон в то время запрещал все это делать. по-прежнему забота ученых, всех тех, кто связан с пониманием важности Байкала для нашей страны. В общем, серьезным образом озабочен, каким образом все будет подконтролироваться, насколько мы понимаем, что, кстати, лимнологический институт, который находится в Иркутске, мониторит состояние воды 24 на 7. Это самый важный, так скажем, институт, который дает оценку ситуации. И там прям говорится, что любое неверное решение, связанное с дополнительной антропогенной нагрузкой, может серьезным образом усугубить ситуацию. И та уникальная система самоочистки озера Байкал, она может, в общем, умереть, и да, и потом восстановить это будет практически невозможно. Там же это не только сама вода, и не только все, что связано с берегом, но и со всеми там особо охраняемыми территориями, которые находятся заповедными зонами вокруг Байкала, со всеми эндемиками, со всеми краснокнижными растениями и животными. Это водоохранные зоны, это серьезнейший комплекс. И здесь, конечно, сейчас колоссальная ответственность на Академии наук, которая вписалась в эту историю и должна сегодня, мне кажется, нести полную ответственность за то, что происходит на Байкале в плане вот экономического развития. Мы все понимаем, что это необходимо делать, но, опять же, то, что

0: обладаем самым большим ресурсом для жизнеобеспечения как раз будущих поколений.
1: Ну вот от Байкала к международному сотрудничеству. Вы говорили о том, что в целом мире процессы происходят и рядом с нашими соседями, степи и так далее. Получается какой-то диалог вот на депутатском уровне, на еще каком-то? Или нас также отменили и на экологических вопросах?
0: Отменили. Я могу сказать, что тоже Арктический совет, который на самом деле включал не только страны, которые живут в арктическом, так скажем, регионе, но и все остальные. Конечно, тот же Китай заинтересован сегодня в том, что происходит в Арктике, и многие другие европейские страны. Конечно, это тема важнейшая, и так нас исключили из этого, так скажем, взаимодействие, хотя у нас колоссальный научный опыт, и я тут был в Якутии, был в институте, который занимается вечной мерзлотой, конечно, там фантастически есть данные, и все, что связано с пониманием того, что необходимо делать. И, конечно, это 60% территории Арктики. Ну, это безумие. Мне кажется, это есть терминология, там, стрелять там себе в ногу. Это западная история, да. Мне кажется, уже мировое сообщество поднесло пистолет уже к виску, и любое неверное движение, это, в общем, приведет к проблемам. Хотя ученые понимают, что без взаимоотношений сегодня с Россией, которая обладает самым большим ресурсом жизнеобеспечения на планете Земля, в общем, решить проблему экологии, изменения климата, воды, почвы, ну, невозможно. И, конечно, это безумие на самом деле, и если мы говорим о том, что человеческий разум призван к тому, чтобы в любой ситуации искать те решения, которые связаны с будущим всех людей на планете Земля, то, что происходит сегодня, санкционирование важнейших направлений взаимодействия, конечно, это преступление. И те же политики, депутаты, сенаторы сегодня лишены, в общем, возможности общаться с коллегами. В общем, на то сегодня и существуют все эти международные институты, где как раз и можно, в общем, отставить свою позицию, доказывать свою правоту, обсуждать те проблемы, которые требуют совместных усилий, разделенной ответственности, но оно не происходит. И мне кажется, это как раз один из главных, так скажем, моментов всего этого санкционирования, который, в общем, отделил возможность нашей страны, в общем, обсуждать проблемы, которые связаны в том числе с ее благополучием и всем, со всем тем, что происходит в мире. Но это, в общем, было, наверное, спланировано все.
1: Александр Ильич, где-то полторы минутки у нас остается. Хочу спросить про сложный вопрос, но времени мало. Что с водой на новых территориях в Донбассе? Есть ли какие-то идеи, подходы? Часто ли там бываете?
0: Ну, ко мне тут приезжали люди с водоканалов из Донецка. Ну, вода поступает там с серьезной периодичностью в плане там по времени. Да, и проблема воды, она действительно серьезная, требует решений. Здесь мы вместе с большим бизнесом и с учеными на площадке Всероссийского общества охраны природы как раз и рассматривали вопрос, каким образом доставлять воду сегодня с севера нашей страны без ущерба, так скажем, но экосистеме. Хотя много всяких разговоров, связанных с советским временем, но то, что говорят сегодня ученые, Арктика тает быстрее, чем положено, в том числе от того, что воды, которые текут в Северный Ледовитый океан, они намного теплее, чем были до этого. То есть как раз какой-то забор воды, который потребуется людям для жизнеобеспечения, как раз и поможет решить проблему жизни в тех территориях, ну и сумеет, так скажем, снизить антропогенную нагрузку на арктическую зону. То есть это то, что сегодня обсуждают ученые, и они, в общем, стараются осторожно таким образом просчитать тот эффект, который может получиться.
1: Спасибо большое, Вячеслав Фетисов был с нами.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Александр Казаков об эскалации ближневосточного конфликта.
4: Израиль будет продолжать давление. Израиль дошел до той точки падения, потому что член кабинета Нетаньяху, господин Смотрич, публично сказал, как хорошо, что американцы воюют за нас и погибают. То есть такое ощущение, что США – это прокси Израиля. Израиль продолжит давить, потому что он получил ситуацию хуже, чем была до начала войны. Потому что Иран стал сильнее. В перспективе Иран превращается в регионального гегемона. Израилю вообще это ни разу не нравится. Вот. Поэтому да, будет давить, а Трамп абсолютно в узком коридоре, шаг вправо, шаг влево не получится, он

0: Скорее всего, дойдет еще и до наземной операции где-нибудь в районе Чебохара.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
2: Сергей Шнуров сочинил гимн для всех работяг, оставшихся летом без отпуска. В песне 24/7 поется: «Мне обещали мой отпуск в июле, но обманули, как всегда, понятно, фигли». В общем, всем труженикам и стахановцам, которые проводят теплые деньки не на пляже, а на душной работе, посвящается. Ленинград, 24/7.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
1: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: В Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске полдень. В Новокузнецке 2 часа дня. В Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: Об атаках.
2: В Уфе отразили атаку беспилотников на промышленные предприятия города, сообщили в Госкомитете Башкирии ПЧС. По данным ведомства, все дроны сбиты. Один из поврежденных аппаратов задел башенный кран и рухнул на кровлю строящегося дома в Демском районе, из-за чего вспыхнул пожар. Пострадавших нет. Ранее в республике объявляли угрозу атаки беспилотников, а местный аэропорт вводил ограничения. Сейчас они полностью сняты. За утро над Татарстаном и Башкирией перехвачены 12. Дронов.
0: О спецоперации.
2: Российские войска нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Как сообщили в Минобороны, в течение ночи высокоточным оружием и ударными беспилотниками поражены крупные объекты в Одесской области. В населенных пунктах Беляры и Новые Беляры уничтожены резервуары с горючим, предназначенным для украинской армии. В самом порту Одесса под удар попали склады горюче-смазочных материалов, военного имущества, а также перевалочный комплекс. Аналогичные места хранения топлива и военного снаряжения были успешно поражены в порту Черноморска.
0: О важном.
2: Вячеслав Володин призвал регионы активнее вводить запреты на продажу вейпов. Спикер Госдумы отметил, что после наделения субъектов страны такими полномочиями соответствующие законы приняли всего 5 территорий: Пермский край, Северная Осетия, а также Нижегородская, Пензенская и Саратовская области. По словам Володина, люди просили защитить детей и навести порядок в этой сфере. В 2023 году в стране уже запретили продажу электронных сигарет несовершеннолетним и ввели уголовную ответственность. Однако, по словам спикера, с июля прошлого года число вейп-шопов в городах-миллионниках сократилось всего лишь на 10%.
0: О катаклизмах.
2: На западе Франции уровень крупнейшей реки Луары достиг критически низкой отметки из-за аномальной жары, сообщает телеканал BFM TV. Власти коммуны Луар-Аксанс заявили, что по сравнению с февральскими паводками уровень воды в реке упал на рекордные 8-9 метров. Для местных жителей уже готовятся ввести жесткие ограничения на потребление питьевой воды. Этим летом температурные рекорды были побиты сразу в нескольких странах Южной Европы. При этом президент Эммануэль Макрон подчеркнул, что Франция дополнительно столкнулась с самым большим числом лесных пожаров за последние 80 лет. В Москве плюс 20, облачно с прояснениями и без осадков.
0: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
3: Здравствуйте, дорогие друзья, мы приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. Валерий Валерьевич, нам каждую неделю рассказывают о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь. И у нас, наконец-то, начинается новый месячник, это значит, что будет больше интересной информации, больше интересных книг. Здравствуйте, Валерий Валерьевич.
4: Здравствуйте, тема нового месячника – политика и власть.
3: Угу.
4: И в мире, и в России, и вчера, и сегодня, может быть, даже завтра будет 4 интересные книжки. Начнем с классика. Сэмюэл Хантингтон, очень известный американский политолог. Прежде всего, он известен своей книжкой «Столкновение цивилизаций», которая вышла в 1992 году и прозвучала. То есть тогда закончилось противостояние идеологическое, холодная война между коммунизмом и капитализмом, и возник вопрос, а что будет дальше. Некоторые полагали, что дальше будет конец истории, и не будет больше никаких войн и конфликтов, но Хантингтон сказал, история продолжается, просто теперь главными ее участниками будут не идеологические силы, а цивилизационные. Вот вошел в историю, можно сказать, Хантингтон этой теории, а мы сегодня будем говорить о другой его работе, на самом деле первой работе, благодаря которой он громко заявил о себе, как политолог большой буквы. Работа очень интересная, хотя много лет прошло с момента ее выхода. В 68 году она вышла, напомню, революционный 68 год, в Праге советские танки, в Париже студенты захватывают университеты, выходят на демонстрацию с лозунгами «Запрещено запрещать». Во Вьетнаме американские войска пытаются противостоять коммунистическим партизанам. В общем, вся планета горит. А на этом фоне Сэмюэл Хантингтон ставит вопрос, а как отсталые, архаичные общества, которые, в общем-то, занимают значительную часть земного шара, так называемый третий мир, сейчас этот термин немножко размылся, но вот тогда он обозначал все, что не относится к коммунизму и к капитализму. Вот все остальное – это был третий мир.
3: Спасибо, что нас еще не записали в этот третий мир, да.
4: Нет, мы были вторым миром. Коммунизм – это по вот этой классификации второй мир. И вот третий мир тоже вступил в полосу интенсивных изменений. Из колониального состояния, порабощенного, зависимого состояния эти страны добились независимости и стали как-то устраивать свою жизнь – экономическую, политическую, культурную и так далее. Но Хантингтон – политолог, поэтому его интересует не как, насколько там вырастет воловой продукт на душу населения, вот, и прочие сугубо экономические, значит, заморочки. Его интересует, а когда там система власти изменится так, что вместо постоянных переворотов, революций, заговоров кровавых, значит, установится политическая стабильность. Когда власть будет передаваться по закону, через выборы или через какие-то другие механизмы, но более-менее упорядоченно, без всяких этих эксцессов. И для 68-го года вопрос суперактуальный. Я бы сказал так, что для сегодняшней реальности тоже вопрос суперактуальности. Мы видим, что планета полыхает. Опять заговоры, опять перевороты, опять революции, ну, опять войны гражданские, сплошь и рядом. Примеры приводить, наверное, избыточно. Но если у кого память отшибла, Сирия, Ирак, западноафриканские страны, где сейчас бойцы нашего африканского корпуса работают, арабские страны, ну, далее везде. То есть проблема актуальная. И можно ее еще раз сформулировать так. Как странам третьего мира достичь политической стабильности? Вот этому, собственно говоря, книжка и посвящена, и называется она «Политический порядок в меняющихся обществах». О ней сегодня будем говорить.
3: Насколько я понимаю, главный тезис ровно в том, что когда мы или там политики говорят про модернизацию, речь надо вести не только об экономике, про которую вы сказали, да, Валерий Валерьевич, а именно про политическую модернизацию в первую очередь.
4: И так, и не так. Понятно, что можно модернизировать что угодно, вот, что хочется. Культуролог, наверное, будет говорить о модернизации, значит, социальных отношений, там, семейных, брачных, там, прав женщин и так далее. А у нас с вами месячник. Политологический, он про политику и власть. И поэтому мы рассматриваем книжки политологов и политических теоретиков. И вот Сэмюэл Хантингтон, он как бы яркий как раз представитель этой дисциплины. И он говорит о том, что экономика экономикой, пожалуйста, вы там в своем Мировом банке, в МВФ и так далее развивайте, значит, давайте им кредиты, осуществляйте техническую помощь, но не будет счастья этим странам, пока они не пройдут политическую модернизацию. Вот что это за политическая модернизация? Он, кстати, считает, что не значит, Западу, то есть Первому миру, не Востоку, то есть миру коммунистическому тогда, а сегодня лишь отчасти коммунистическому. Ну, напомню, все-таки Китай, Вьетнам, вот, Северная Корея, они никуда не делись. Вот их Хантингтон считает вполне уже современными обществами, модернизированными. С ними делать уже ничего не надо. Вот. И он им противопоставляет страны соседние, но совершенно не модернизированные. И вот он говорит, что, в принципе, с точки зрения политической стабильности, политической устойчивости, между первым и вторым миром особой разницы-то нету. Они различаются формой правления, не более того. А с точки зрения устойчивости они, по сути, одинаковы. В обеих случаях мы имеем дело со сформированным политическим сообществом. То есть граждане страны ощущают себя именно как граждане одной страны. То есть локальные идентичности, они все уходят на второй, третий, десятый план. Локальные, племенные, там, территориальные, этнические, все это неважно по сравнению с идентичностью именно политической. То есть вот мы граждане России, а они там граждане Китая или граждане США. Это самое главное. Дальше. Что еще? Народ признает в целом легитимность системы правления. Да, многое не нравится, много надо подправить, изменить, но в целом система признается легитимной. Китайцы признают легитимность китайской коммунистической системы, американцы признают легитимность американской демократической системы и так далее. Тут тоже разницы нету. Дальше. Существуют сильные, гибкие, прочные социальные институты. Существуют эффективные бюрократии, ну, то есть, как бы, управленческие корпуса. Существуют хорошо организованные политические партии. Существует высокая степень народного участия в общественных делах. Существует работоспособный гражданский контроль над военными. Об этом, кстати, часто забывают. Вон, сказать, в странах советского образца был реализован не хуже, чем на Западе, а даже, может быть, и лучше. А также в обоих случаях есть широкое участие государства в экономике. Все эти сказочки про там, государство ночной сторож, про то, что как бы рыночек все порешает, вот для Хантингтона они смешны. На самом деле государство является главным актором в экономике, что при коммунистическом режиме, что при капиталистическом. Ну и, наконец, достаточно действенные процедуры, которые обеспечивают преемственность власти. В одних случаях выборы, в других случаях какие-то другие, но они обеспечивают преемственность власти. То есть смена власти не сопровождается какими-то переворотами, кровопролитием, потрясением и так далее. И политические конфликты, они присутствуют, безусловно, куда без них, но они разрешаются в рамках более-менее понятных, предсказуемых процедур. Вот такие главные критерии, по сути, модернизированных современных обществ, к которым Хантингтон относит Запад и Восток. А основная часть книжки, и мы о ней во второй части, наверное, да, нашей программы поговорим, она будет посвящена тому, а как же перейти к обществу современного типа, перейти тем странам, где такое общество пока отсутствует.
3: Так, дорогие друзья, никуда не переключайтесь. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России, нам сегодня рассказывает о книге Сэмюэля Хантингтона «Политический порядок в меняющихся обществах». Две минуты, мы вернемся и продолжим, собственно, наш интереснейший разговор. Я напомню, что у нас начался новый месячник, который называется «Политика и власть».
0: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Экономист Александр Сафонов о том, как победить инфляцию.
6: Любая экономика показывает низкие цены, если есть конкуренция. А вот она с длительный период времени происходит централизация и концентрация капитала. С точки зрения, например, высокотехнологичной компании, это разумная вещь. Почему? Потому что тут достигается максимум ресурсов, которые позволяют вкладываться в развитие новшеств, которые стоят недешево. А когда речь идет об утилитарных вещах, ну, нужно просто научиться это делать везде, на территории нашей Российской Федерации. То есть вот важный аспект — это на территории Российской Федерации. Если мы с вами все-таки в значительной степени нашу номенклатуру товаров заимствуем за рубежом, то, соответственно, тогда мы будем зависеть в ценах и от логистики, которую нам будет осложнять, от тех же санкций, работы банков и так далее и тому подобное. То есть огромное количество факторов будет постоянно влиять на инфляцию. Поэтому если мы хотим с себя снять вот это ярмо инфляции, то, в первую очередь, государство должно заниматься развитием малого бизнеса.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Реклама.
8: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
9: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
10: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Иван Грозный любил варенье из огурцов. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные
12: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
3: Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. У нас с Валерием Валерьевичем в нашей программе начался новый месячник, месячник «Политика и власть». И первая книга у нас в этом месячнике — Самуэль Хантингтон «Политический порядок в меняющихся обществах». Так, продолжаем.
4: Да, к меняющимся обществам Хантингтон относит общество третьего мира, так называемого, которые вышли из колониальной и полуколониальной зависимости и строят, по сути, значит, новые современные государства. Строят малоудачно. Получается что-то совсем не то, чего хотят построить. Почему? Ну вот Хантингтон указывает на некоторые причины. Недостаточная прочность общественных связей в этих государствах. То есть государство не представляет, вернее, общество не представляет собой чего-то целостного. Вот, они расколоты по многим сразу основаниям. Ну, условно говоря, для Африки это трайбализм, да, то есть племенная лояльность выше, чем лояльность государству. Значит, для Азии больше характерны, значит, территориальные конфликты. То есть вот каждая область, каждая провинция или даже часть этой провинции вот видит себя чем-то самоценным, более важным, чем государство, состав которого оно полуформально входит, и так далее и тому подобное. Дальше, в чем еще проблема? Недостаточный авторитет и слабая легитимность государственной власти. То есть власть есть, вот, она разная, где-то там султаны, ханы, значит, короли, вот, где-то президенты, но власть их покоится на очень слабом основании. Она недостаточно авторитетна, ее недостаточно признают. Что еще? У политических институтов в таких обществах мало власти. То есть они вроде бы есть, ну, там, институты какие, выборы, там, суд, предположим, там, государственное управление и так далее и тому подобное. Но с ними мало считаются, и они мало что из себя представляют. И, наконец, почти нет гибкости. Вот гибкость – это очень важное качество, которое позволяет устойчивым политическим системам выживать, несмотря на все изменения – экономические, культурные, геополитические, военные и прочие. Вот тут с гибкостью совсем кранты. Вот, поэтому порядок в Азии, Африке, Латинской Америке не укрепляется, не осовременивается, наоборот, он ослабляется. Авторитет институтов подрывается, эффективность власти падает, а легитимность ее снижается. То есть все это можно назвать не политическим развитием, а скорее политическим упадком. Вот такой диагноз Хантингтона по состоянию на 68-й год. Спустя почти 7 десятилетий мы можем сказать, что во многих частях бывшего третьего мира, все обстоит очень похожим образом. То есть проблемы не удалось преодолеть.
3: Вы знаете, Валерий Валерьевич, когда я узнал, что у нас будет книга 68-го года, думаю, господи, ну 70 лет прошло, ну вот, ну что ж сейчас-то это уже перебирать? А на самом деле, да, действительно ничего не меняется.
4: Да. Ну вот в чем же корень бед? Мы говорили сейчас о таких симптомах скорее, вот. А в чем корень? И тут Хантингтон выдвигает идею, идея интересная, плодотворная. Вот, идея состоит в том, что политическая дестабилизация меняющихся обществ – это продукт быстрого социального изменения, ну, то есть меняется социальная структура этих обществ, появляются новые группы, а старые группы начинают себя вести иначе, чем прежде. Ну, и вот эти вот новые группы, они, конечно, требуют права голоса. Они хотят влиять на свою жизнь, на жизнь сообщества в целом, но старые группы не готовы их принять в этом качестве. Старые господа и институты, которые существуют в таких обществах, они не приспособлены. Они не способны интегрировать вот эти новые группы. Они оказываются слишком узкими, слишком костными, слишком негибкими, слишком архаичными. И вот в результате взрыв. Политические институты развиваются недостаточно быстро для того, чтобы суметь интегрировать эти новые социальные группы в политическую жизнь. Вот корень всех зол, корень политической дестабилизации по Хантингтону. Тут мы, кстати, видим соединение экономики и политики, потому что экономика меняет нашу жизнь прежде всего. Экономика серьезно меняется. Да? Все мы вовлекаемся в глобальный рынок. Происходит индустриализация, растут города, растет уровень образования. И все это сильно меняет социальную структуру. Появляются новые люди, у которых есть новые интересы, новые ценности, и им как-то нужно интегрироваться в структуру власти. А это не получается. Отсюда и политическая дестабилизация. Что делать? Что делать?
3: Просто медленнее развивать общество?
4: Ну да, возможный вариант все заморозить. Угу. И, значит, жить на голодном пайке. Но это сложно, потому что элита любого общества, не говоря уже о средних слоях, значит, она хочет жить так же, как в лучших домах Лондона, Парижа и Нью-Йорка. А экономической основы для этого нет. Нужно выжимать все соки из бедного населения, которое, как правило, на земле сидит и занимается малопроизводительным аграрным трудом. Вот много из них при всем желании не выжить, не выжать. Вот, поэтому нужно меняться, нужно заводы строить, фабрики, вот, торговлю разворачивать, транспорт налаживать. Для всего этого нужно школы развивать, университеты, и все это происходит. Но несет с собой вызовы политической структуре власти. И с этими вызовами политическая структура уже, так сказать, справиться не может или не хочет. Что делать? Ну, из диагноза следует как раз-таки и рецепт. Нужно развивать политические институты, нужно делать их более современными, нужно делать их более гибкими и, важный момент, инклюзивными. Да? То есть эти институты должны открыться новым группам. И тогда, через какой-то период конфликтов, неурядиц, все-таки эти институты приобретут определенную силу, гибкость, будут признаны и начнут работать на укрепление политического порядка, а не на дестабилизацию, как сейчас. Что же это за институты? Вот очень интересно. Ключевым институтом Хантингтон считает партию. Именно страны переходные с сильными партиями выруливают на верную траекторию развития. Кстати, можем пример провести легко. Индия, называемая самая многочисленная, самая крупная демократия в мире. Почему она действительно смогла, деколонизировавшись, создав новое государство, продемонстрировать большую устойчивость. И сегодня, ну, это, по сути, одна из великих держав мира. Потому что была такая партия, Индийский национальный конгресс, очень сильная, очень устойчивая, очень инклюзивная. Потом появились и другие. И, в общем, они являются главными игроками в индийской политике. Благодаря этому индийская политическая система вполне современная, вполне эффективная, вполне легитимная и справляется с вызовами, которые новый день нам бросает. Точно такой же институт партии Хантингтон видит и в таких странах, как, скажем, Северная Корея, да, или Китай, или Вьетнам. То есть именно сильная коммунистическая партия позволила этим странам стать современными, позволила им перепрыгнуть из третьего мира во второй. Да, экономически коммунистическая модель не слишком эффективна. Зато коммунисты через партию обеспечивают эффективное государственное управление. Их идеология дает их режимам легитимность. Их партийная организация мобилизует массовую поддержку. И все начинает работать, все начинает крутиться. Константин замечает, что ни в одной модернизирующейся стране коммунистическое правительство не было свергнуто с помощью военного переворота. В то время как военные перевороты – это постоянное как бы, явление в этих меняющихся обществах. Да, коммунисты не обеспечивают свободы, но они обеспечивают порядок. Они создают правительство, способное управлять. А это и есть та главная задача, которая стоит перед всеми меняющимися обществами. Кто бы там ни пришел к власти, главное, что от них требуется создать систему, которая будет устойчива и способна управлять. Ну, ищем рецепт. Хантингтон нам здесь немножко помогает, но не всем.
3: Ну, мне кажется, рецепт вот нам показал сейчас Китай, который сначала построил мощную партию, а потом провел экономические реформы, и сейчас мы видим Китай, если не величайшая, то одна из величайших стран мира.
4: Там китайская партия скорее захватила страну и радикально ее изменила. Из несчастной полуколонии превратила ее в одну из двух сверхдержав. Спасибо китайской коммунистической партии. Это действительно так, и это признает сам Хантингтон. И, кстати, последний рецепт – аграрная реформа. Аграрная реформа. Нужно уделять особое ей внимание, потому что она может создать надежную основу для стабильного политического развития. Она может дать землю крестьянам беднейшим, и они из взрывчатого материала, из резервуара энергии для крестьянских войн и партизанских могут превратиться в опору действующего режима, тем самым сделав его стабильным. Кто проводит земельную реформу правильно? А вот это, кстати, пример Тайваня, между прочим. Тайвань тоже очень быстро развивающаяся страна и очень богатая. Все началось с аграрной реформы, которую Чан Кайши провел в 50-е годы и провел ее правильно. А другие не провели. И влачатся, так сказать, вот в хвосте и на задворках мирового существования до сих пор. Разъебаю.
3: Валерий Валерьевич, спасибо вам большое. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций и финансов университета при правительстве России, нам сегодня рассказывал о книге Сэмюэля Хантингтона «Политический порядок в меняющихся обществах». Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь. Мы с Валерием Федоровым вернемся через неделю и продолжим наш месячник политики и власти.
12: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
13: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
12: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
14: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер «звездочка-125» прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте «звездочка-125». Все звонки по России бесплатны.
15: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
16: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте. Срочная новость. Ленд-информагентств. При ночной атаке на Белгород пострадали 25 человек. Среди них дети 4 и 9 лет. Один ребенок госпитализирован. Он находится в состоянии средней степени тяжести, сообщил глава региона. Подробнее в следующем выпуске.
16: О спецоперации.
2: В Минобороны сообщили об ударах геранями по складам ВСУ с беспилотниками и радиоэлектронным оборудованием в Харьковской области. О поражении цели в районах населенных пунктов Савинцы, Зитьки, Барвинково и Волохов-Яр подтверждено средствами объективного контроля. Вооруженные силы России регулярно наносят удары по пунктам управления беспилотников, складам и логистическим центрам, используемым для доставки и хранения военного имущества ВСУ, включая беспилотники и комплектующие для них.
16: Об атаках.
2: Хуситы взяли ответственность за атаку на НПЗ «Сауди Арамко». Представители йеменского движения «Ансар Аллах» заявили, что нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в городе Джизани. Атака стала ответом на нарушение Саудовской Аравии воздушного пространства провинции Саада и Хаджа с использованием дронов.
16: Про газ.
2: Кирилл Дмитриев оценил запасы газа в Евросоюзе. ЕС столкнулся с глубоким энергетическим кризисом, который сам же и спровоцировал, отказавшись от газа из России, заявил спецпредставитель президента. По словам главы РФПЕ, в преддверии зимы Германия заполнила свои хранилища лишь наполовину, а Нидерланды чуть больше, чем на треть. В целом по Европе объемы топлива в подземных хранилищах упали до 58%. Это худший показатель за всю историю наблюдений с 2011-го.
16: Об Украине.
2: Власти Румынии отказывают Украине прямую военную... оказывают Украине прямую военную поддержку. Об этом в интервью ТАСС заявил директор 2-го Европейского департамента МИДа Юрий Пилипсон. Румыния уже сегодня вовлечена в оказание киевскому режиму прямой военно-логистической поддержки, подчеркнул дипломат. По его словам, порт Джурджулешти, оператор которого купила Румыния, давно превращен в транзитный узел для доставки на Украину разнообразных грузов, в том числе предназначенных для нужд ВСУ.
16: Обо всем.
2: В Китае 8 слонов совершили ночной налет на зарядную станцию. Гиганты ворвались на объект в провинции Юньнань. В это время там находился дежурный электрик. Напуганный мужчина успел спрятаться в автомобиле, откуда и наблюдал за происходящим. Он утверждает, что среди налетчиков были и слонята. В какой-то момент один из слонов запутался ногой в кабеле. На помощь другу сразу пришел сородич, который наступил на провод и отомстил зарядному боксу, повалив его на землю.
16: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
17: Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Александр Казаков, политический философ, член Совета по внешней оборонной политике. Александр Юрьевич, вас приветствую. Здравствуйте.
18: Здравствуйте, Иван.
17: Александр Юрьевич, вопрос такой. Вот вы, было дело, прогнозировали, может быть, и рано, конечно, подводить итоги, но промежуточные вполне себе, что осенью вполне возможно, что мы выйдем на какой-то реальный мирный процесс. Ну, предпосылок что-то не видно. Может быть, вы изменили свое мнение или нет. Хотя сейчас не осень, еще целый месяц до осени. Тем не менее, вопрос остается.
18: Нет, я думаю, что вероятность довольно высока. Потому что, ну, обычно перед... во время длительных военных конфликтов деэскалации предшествует резкий виток эскалации, который мы сейчас и наблюдаем. Это первое. Второе, международная повестка, как бы, ну, не то чтобы диктует, конечно, но благоприятствует тому, чтобы начались переговоры. Я имею в виду промежуточные выборы в Соединенных Штатах и учитывая провальное положение на иранском фронте, команда Трампа может предпринять дополнительные усилия для того, чтобы заставить киевский режим, стоящих за ним европейцев, которые аватары глобалистов, в общем, заставить всю эту гоп-компанию согласиться на часть условий России для того, чтобы просто начать переговоры. Сам переговорный процесс, начало его, точнее продолжение, очередная серия, уже будет для Трампа частичным успехом. Так что эскалация налицо. Я думаю, что в августе мы, скорее всего, еще увидим существенное усиление давления на фронте с нашей стороны. К этому есть все предпосылки. И с большой долей вероятности, ну, скажем так, военная логика показывает, что мы можем, закрыв уже фактически морские ворота для киевского режима,
17: заняться... Мы это и сделали уже, по сути. Это же уже сделано. Даже.
18: Да, ну как сделали? Мы воспользовались тем, вот есть такой, есть стокгольмский синдром, а мы армузским синдромом воспользовались. То есть мы скорее при помощи психологического давления это сделали. Мы же физически не разрушили там все. То есть причальные стенки есть в одесских портах. Вот, ну и, собственно, дунайские еще есть. Мы сделали так, что корабли туда просто... Суда, простите, туда просто не заходят. Из страха. То есть это психологический, скорее, эффект. Но тут ситуация может измениться. Если они смогут организоваться, попереть туда караванами, не знаю, как мы поступим в этом случае. Начнем шарашить по караванам судов под 20 флагами. Учитывая то, как мы сделали это в этот раз, фактически на грани фола и наплевав на все... Чуть не сказал, что наплевав на международное право. Но, тем не менее, мы же осознанно, зрячие били по судам, которые знали, кому принадлежат. Мы знали, какие там экипажи. Потом получали дипломатические реприманды от Анкары, от Нью-Дели. Вот. Но мы это делали, потому что нам нужно было дать понять, что нет ни одного флага даже тех стран, с которыми мы в хороших отношениях, которыми можно прикрыться для того, чтобы прошмыгнуть в одесские порты. Вот, так что по-жесткому как бы разобрались с этим вопросом. Но теперь логично было бы заняться и сухопутным коридором. Частично мы его перекрыли на юге. Наконец-то этот злосчастный мост в Затоке. Хотя бы один пролет там рухнул. Вот. Но есть же второй коридор. Он, правда, связан с дополнительными обстоятельствами, очень сложными, потому что этот коридор используется не только для доставки боеприпасов, оружия и дронов, он же используется для доставки продовольствия, медикаментов. Украина же больше ничего не производит совсем, она полностью на содержании. Ну, скажем, Иран на это пошел, потому что страны Персидского залива тоже продовольствия не производят. Продовольствие тоже к ним шло не караванами через Саудовскую пустыню, а тоже через Армузский пролив. Иран на это пошел. Мы не знаем, потому что трудно будет разобрать, какой состав стоит в очереди с дронами или с детским питанием. Вот. Но я думаю, что так или иначе мы на сухопутный коридор по логике должны оказать тоже какое-то воздействие. То есть это очень резкая эскалация. В нескольких средах, я бы даже сказал. Вот, и это очень часто предшествует как раз и периоду деэскалации. Посмотрим. Так что я от осени не отказываюсь. Вот, и даже скажу, что, скорее всего, речь может идти об октябре.
17: Ничего себе. Но с этими словами как-то не в нашу пользу слова Рубио, госсекретарь США. Война стала ближе к российскому народу. Теперь украинцы могут наносить удары большой дальности вглубь России, приближая войну к российскому народу, отметил он и подчеркнул, что США намерены оценить, создала ли это новая динамика, хотя бы какие-то возможности для возобновления переговорного процесса. Тут что скажете?
18: Ну, я правильно сказал, что? Значит, во-первых, их удары удары противника вглубь территории России приблизили войну к народонаселению. Люди, которые думали, что война в телевизоре, вдруг обнаружили, что она не в телевизоре. Я вот ссылаюсь на жесткое мнение Леши Чедаева, который сказал, что непредсказуемый эффект от глубоких ударов киевского режима для них самих.
19: А в чем непредсказуемость, Александр Юрьевич?
18: Гораздо большая часть нашего народа включилась в то, что у нас война.
19: А включилась что значит? Поясните.
18: Почувствовал на себе, как Рубио и сказал.
19: Почувствовал на себе и включилось не одно и то же.
18: Нет, почувствовал на себе, включилось, то есть до них, до людей дошло, что это война, которая касается всех нас, а не только каких-то регионов на Дальнем Западе. Это первое. Второе, значит, это привело к определенному эффекту, тоже неожиданному. Хотя, если бы они учебники, идиоты, читали, они бы знали, какой будет эффект. Все думали, что это породит у нас депрессию, истерику, давление на власть. А это в нашем народе породило злость.
19: И совершенно... слушайте, давайте так, породило все. Просто в большей степени породило злость, но и да. То, что вы озвучили в начале, тоже породило. Давайте...
18: Истерика была, истерика, естественно, она всегда включается. Вот она была, достаточно краткосрочная. Я сам участвовал в заливании этой истерики. В заливании этой истерики водой холодной. Даже курсы выживания на информационной войне стал вести. Как истерике противостоять и выходить из нее. Ну все, она закончилась, эта истерика. Осталась холодная злость. И в результате мы получили еще и давление снизу на нашу верховную власть с требованием ужесточения методов ведения военной кампании. Причем гораздо более серьезное, чем это было до ударов в глубину нашей территории. То есть они, как обычно, выстрелили себе в ногу. Ну ладно, что поделать. А Рубио совершенно прав. Ну подождите, он когда сидел... Они сидели рядом с Трампом, разговаривали на эту тему. И Трамп сказал, ну да, это вот... Это не их война. Им вообще здесь на все плевать. Вот там, Трамп американский президент, а Рубио американский министр иностранных дел. Они не наши агенты, к сожалению. Но вот они смотрят то, что интересно. И они вот объективно говорят, что да, со стороны киевского режима это повышение уровня эскалации... Конечно, ни о каком паритете говорить нельзя, потому что это просто ни в какие ворота не лезет этот паритет. Какой паритет, если они наносят удары по нашим, комариные укусы по нашим НПЗ, при том, что мы их НПЗ давно разрушили в ноль, там дымящиеся руины. В каком паритете можно говорить? Но, тем не менее, они нашли возможность поднять уровень эскалации со своей стороны. И Трамп резонно говорит, на Россию оказали давление... Возможно, она теперь будет более склонна к тому, чтобы начать переговоры. Совершенно стандартная по учебнику позиция, и Руби ее повторяет.
19: И тем не менее, это скорее. Я просто хочу уточнить, когда вы говорите, народ почувствовал на себе, включился злость, это все понятно. Про включение бы поподробнее. Включился, это значит что? Подписал контракт, я не знаю, больше денег стал перечислять на СВО или волонтерам отдельно взятым. Что конкретно случилось? Включилось население? Иван, это что значит?
18: Минута. Иван, психологическое состояние народонаселения не всегда и не обязательно приводит к какому-то действию. Это может привести, например, к повышению уровня поддержки самой специальной военной операции и верховной военно-политической власти в том, что оно проводит специальную военную операцию.
19: А явка на выборы в подтверждении ваших слов, чтобы мы просто посмотрели в середине сентября.
18: Явка на выборы – это отдельный вопрос. Да, сколько секунд?
19: 30, 20.
18: Нормально. Это отдельный вопрос, короткий, но важный. Да, явка на выборы это будет подтверждением повышения уровня доверия, но при этом, я думаю, к выборам начнется следующая информационно-психологическая атака со стороны киевского режима. Я даже уверен, что они попытаются ударить по каким-то избирательным участкам, которые не в школах.
19: Давайте перерыв сделаем. Александр Казаков с нами, политический философ, скоро вернемся.
15: Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано реклама.
20: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь». Продолжается.
21: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-0. 057.
22: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? У первого космонавта Юрия Гагарина дома висели картины, написанные Алексеем Леоновым, первым человеком, который совершил выход в открытый космос. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
16: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
19: Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». И на связи по-прежнему Александр Казаков, политический философ, член Совета по внешней оборонной политике. Александр Юрьевич, уточните еще, там реклама уже чуть-чуть вас сбила. Что касается выборов, вот явка на выборах, это будет подтверждением, ну, высокое, разумеется, или наоборот, низкое будет подтверждением как раз большей вовлеченности людей в то, что происходит, или нет? Мы понимаем, что это выборы не президента. Да. Вот с выборами президента классическая история, там все понятно. Что касается выборов, которые состоятся в середине сентября, это депутаты Госдумы и прочее, вот это будет показателем вовлеченности людей в происходящий процесс или нет?
18: Ну, это как бы надо с двух сторон на этот процесс смотреть. Значит, для внешних наблюдателей это будет подтверждением доверия со стороны российского народа своей политической системы, во главе которой стоит, опять же, президент Путин. Вот я напомню, что явка на выборы президента была для нас ненормально высокой, и это шокировало наших противников. Вот, поэтому я надеюсь, что я, например, агитирую всех и публично, и не публично за выборы, не за партии. Мне пофиг, за что вы будете голосовать. Просто идите на выборы и проголосуйте. Если я надеюсь, что в большинстве регионов обеспечат возможность онлайн-голосования, потому что я уверен на 90%, что киевский режим попытается устроить информационно-психологическую атаку перед выборами, где-то с конца августа. Поднимется интенсивность. Сейчас будет спад ударов группы России, а к сентябрю он пойдет опять в рост, и они попытаются... У нас же открытая страна, мы же такие демократы, что аж не знаю, куда деваться. Вот, мы же опубликуем все избирательные участки заранее. Вот, они по нашим публикациям посмотрят, выберут подходящие объекты, чтобы это не было школы, например, или больницы, чтобы не попасть под раздачу, и попытаются нанести удары по избирательным участкам,
19: мне
18: чтобы
19: запугать. Мне кажется, это их давно не смущает, если честно. Вот. И я предсказывал, что их это не волнует.
18: Нет, возможность будет, они попытаются отыграть по-чистому. Вот, с целью запугать людей, чтобы люди побоялись идти на избирательные участки. Поэтому первое, онлайн-голосование везде, где только возможно. Вот, и второе, надо идти на избирательные участки, надо подтвердить, что мы уверены в своей стране, в ее политической системе. Вот. То, что касается выборов. Вот, а я думаю, кстати, даже и расклад партии будет примерно тот же самый, но ниже будет процент у «Единой России» с большой долей вероятности, потому что на нее сваливают вину за все, что происходит вокруг. Это понятно, партия власти за все отвечает.
19: Логично. Я думаю, и правильно, будет, кстати, будут... говоря. Но как так, иначе?
18: Ну да, я же не спорю. Ей еще такие подножки понаставили накануне предвыборной кампании, там, с Телеграмом и тому подобное. Они же там говорят, господи, за что нам все это? Вот, я думаю, будут те же самые 5 партий, скорее всего.
19: Слушайте, там много интересных вариантов, которые, по идее, я так понимаю, что старички пробьются, и новичков не предвидится, но, может, у вас другое мнение, там же и партия «Зеленых» тоже претендует на проход, и коммунисты России, не путать с КПРФ, коммунисты России.
18: Они каждый раз претендуют.
19: Есть шансы у кого-то из новеньких пробиться?
18: Нет. Новые люди в прошлый раз были новенькими, они стали пятой партией власти. Пятой ногой, да, они так пятой ногой и останутся, потому что мы должны помнить о той части электората, которая не входит в путинское большинство. О беспутном меньшинстве нужно помнить и дать им тоже какую-то партию. Ну, рациональное решение.
19: О беспутинском меньшинстве надо подумать. Странно. Слушайте, второе место кому отдадите? Давайте так, вот ваш прогноз.
18: Ну, смотрите, мне кажется, что прилагаются большие усилия для того, чтобы поменять второе место. Абсолютно бесполезное второе место. Вот, но
19: оно нынче за кем? Оно за КПРФ, да?
18: Конечно, оно всегда за КПРФ.
19: И вы, и Зюганов постоянно раньше, по крайней мере, говорил о том, что вот подтасовка идет на выборах, подтасовка.
18: Это он даже перестал говорить уже. Это партия, которая бьется
19: за почетное... КПРФ на всякий случай, Александр Юрьевич, КПРФ мы очень любим. Коммунистов России не любим, а КПРФ любим.
18: Я ко всем отношусь с уважением. То есть это партия, которая бьется за самое высокое место, чтобы, не дай бог, власть не получить. Это второе почетное место. Вот. Но в этом году я смотрю, как тянут усиленно ЛДПР. После Жириновского, честно говоря, для меня странно. Я понимаю, как ЛДПР с Жириновским, который подерется за второе место, а без него, посмотрим. Вот. Там единственный теоретический интерес, кто кого опередит, «Справедливая Россия» или «Новые люди».
19: А я бы, кстати говоря, будь мое мнение, я бы каких-нибудь вместо того же ЛДПР, это не реклама, я действительно тоже не понимаю сейчас ЛДПР, и это проблема ЛДПР, что я не понимаю, о чем они. Может быть, какие-нибудь зеленые, с куда более, скажем так, понятной повесткой экологической, были бы логичнее, кстати говоря. Ну, по крайней мере, там понятно, да, все понятно. А что такое ЛДПР? Да ни хрена не понятно. И вот эта проблема ЛДПР, подумайте над этим, господа.
18: Если честно, Иван, я думаю, сейчас вообще не надо ничего менять. Я-то вообще противник выборов, если что.
19: Чего это?
18: С 22-го года я считал, что выборы не надо проводить. Только муниципальные.

0: Зачем? Зачем? Да? Я не хочу, чтобы эти люди работали, допустим. Я где выбор? Ну, выборы
1: значит, давайте. Значит, вам это решение понравилось, мне нет. Кстати, у нас довольно профессиональный состав Госдумы сейчас. Знаю об этом.
0: Александр Юрьевич, значит, мое скромное мнение, оно совпадает с мнением очень большого количества людей. И это созыв Госдумы, может быть, из-за нескольких, скажем так, людей недалеких, безусловно, там много компетентных людей, я же не спорю, но вот из-за нескольких недалеких людей себя дискредитировал. И почему-то компетентные люди никак не держали этих людей и этот процесс в узде. Давайте по делу, пожалуйста, а не запрещать курение на ходу. Это вот из общего, да? Безусловно.
1: Иван, я рад, что вы такой идеалист.
0: Идеалист.
1: Вот, но следующий созыв будет таким же.
0: Таким же в каком смысле? По повестке?
1: Там будут новенькие оригиналы.
0: Александр Юрьевич, вы простите, я сейчас перестану вас перебивать, задам вам какой-нибудь глобальный вопрос, но сначала скажу очень важную вещь. Когда депутат от Курской области, дама, не помню, как ее зовут, говорит о том, что неплохо было бы, значит, запретить песни Михаила Круга, потому что там много нецензурной лексики. Как мы знаем, в песнях Михаила Круга нет нецензурной лексики. Это я вот так даже, знаете, вот не погружаюсь во все песни Михаила Круга. Я не знаю. А депутат от Курской области... От Курской области заявляет о том, что срочно необходимо запретить песни Михаила Круга, потому что много нецензурной брани. Ей, вот понимаете, какие-то люди, значит, это рекомендовали сделать. Ну, я даже не знаю, Александр Юрьевич. Я даже не знаю. Да
1: я не понимаю, что вас смущает. Но сидит, работает такой депутат, встречается с людьми, они говорят, что вот безобразие какое, кругом крутят. Она говорит, так, ну, давайте я предложу, все равно же не пройдет. Ну, предложу. Удовлетворила требования людей.
0: Каких людей она удовлетворила требования? Покажите этих людей. Ну, ладно. Мы просто можем об этом сейчас спорить весь эфир. Это ладно.
1: Депутаты встречаются с избирателями. К ним приходят группы избирателей. Самые разные.
0: Значит, у депутата есть помощник. Как минимум, если у депутата пальцы сломаны или кривые, и она не умеет пользоваться клавиатурой, пусть проверит, есть ли нецензурная брань в песнях Круга. Да, сама проведет какое-то, я не знаю, внутреннее расследование. Посмотрим, ага, нецензурная брань. Ну, а можно хотя бы песню запретить, и не все, правда? Ну, ладно. Я не про это, я глобально.
1: Вы выбрали самый такой, вегетарианский... эпизоды с
0: деятельностью. То, что в голову пришло. То, что в голову пришло сходу. Но еще курение на ходу я никогда не забуду.
1: Я тоже. Я еще и не прощу. Не забуду.
0: Но это потому, что вы приписаны к другой партии. Поэтому вы, значит, такой.
1: Потому что я приписан курильщикам, а кроме того, я беспартийный.
0: А, вот оно. Но все равно вы же так или иначе склоняетесь к одной партии. Не будем ее называть, денежки платите, тогда назовем. Ладно, давайте к другим новостям. Слушайте, что у Трампа нашего на уме касательно Ближнего Востока, потому что, Армузский пролив по-прежнему заблокирован, нам это на руку. И в этой связи вопрос, Трамп все-таки завязывает с этой историей или нет? И правда ли, что в Израиле сильно недовольны решением Трампа и хотят на него продолжать давление? Вот вопрос, пожалуйста.
1: Да, Израиль будет продолжать давление. Израиль дошел до определенного, точки падения, потому что член кабинета Нетаньяху, господин Смотрич, публично сказал, как хорошо, что американцы воюют за нас и погибают. Я даже вспомнил цитату из террориста-экстремиста морального урода покойного Линдси Грэма, как что это лучшие инвестиции американские, чтобы русские погибали, а воевали украинцы. Вот он тоже сам про американцев сказал. То есть такое ощущение, что США – это прокси Израиля. Да, Израиль продолжит давить, потому что он получил ситуацию хуже, чем была до начала войны. Потому что Иран стал сильнее. В перспективе Иран превращается в регионального гегемона. И Израилю вообще это ни разу не нравится. Вот. Поэтому, да, будет давить, а Трамп абсолютно в узком коридоре, шаг вправо, шаг влево не получится. Он, скорее всего, дойдет еще и до наземной операции где-нибудь в районе Чебохара.
0: Спасибо. Александр Казаков, политический философ, член Совета по внешней и оборонной политике. Благодарим за выход.
2: Взгляд на происходящее вокруг.
3: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Реклама.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 августа анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене.

0: Акция продлится до 31 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Комсомольская
1: правда. Читайте в еженедельном выпуске. Алла Пугачева заново учится ходить. За какое имущество судятся наследники Жириновского? Наши мышцы – орган долголетия. Газета в продаже с 5 августа.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
4: Внимание! Говорим о вашем здоровье. Допустим, вы получили направление к узкому специалисту или на МРТ, а в регистратуре вас ставят в долгий лист ожидания или назначают прием через 2 месяца. Знакомо? И досадно. Но вынуждать вас ждать месяцами незаконно. Поэтому действуйте по плану. Шаг первый. Сообщите заведующему отделением или главному врачу, что у вас направление, и вы не можете вовремя попасть к специалисту или на обследование. Если вам не помогут быстро решить вопрос, переходите ко второму шагу. Шаг второй. Звоните в свою страховую компанию, выдавшую вам полис ОМС. Телефон горячей линии есть на полисе. Опишите свою проблему. Шаг третий. Выдыхайте и ждите. Страховой представитель зарегистрирует ваше обращение, сам свяжется с вашей поликлиникой и поможет в решении вопроса. А если в вашей районной поликлинике нет возможности обеспечить необходимое исследование или консультацию, вам помогут бесплатно сделать исследование в другой клинике по ОМС. Предложат варианты, запишут на прием, и все это бесплатно. Будьте здоровы и помните, страховая всегда на вашей стороне.
5: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
6: В Москве 11 часов, в Перми 13, в Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера.
5: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
8: Об атаках.
7: 3 человека погибли в результате ночной атаки дронами ВСУ на Белгород, сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. По уточненным данным, пострадали 25 человек, среди которых дети 4 и 9 лет. 13 пострадавших остаются в больнице. Состояние одного оценивается как крайне тяжелое. Возбуждено уголовное дело о теракте. После взрывов в городе повреждены 30 многоквартирных домов, 3 социальных и 6 коммерческих объектов, а также больше 30 машин.
8: О спецоперации.
7: Российская авиация нанесла удары тяжелыми бомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500 по объектам противника. Об этом сообщили в Минобороны. Согласно опубликованным кадрам объективного контроля, уничтожены пункты управления беспилотниками ВСУ в ДНР и Херсонской области. Кроме того, точным ударом поражен пункт временной дислокации 34-й отдельной бригады морской пехоты в Антоновке. В военном ведомстве подчеркнули, что российские войска регулярно наносят удары по логистическим центрам и складам, который Киев использует для хранения дронов и комплектующих к ним.
8: Об образовании.
7: Минпросвещение утвердило обновленный список учебников для школ и колледжей. С 1 сентября в учебные заведения поступит новая книга «История нашего края, Донбасс и Новороссия» для 5-7 классов, которая охватывает период от древности до современности. Также перечень пополнится учебниками по истории других регионов России и базовым курсом обществознания для техникумов. Для начальных классов ведомство включило линейку книг по русскому и родным языкам, включая хакасский, башкирский, татарский и другие. Кроме того, обновлен список пособий по точным и естественным наукам для старшеклассников.
8: Обо всем.
7: В новом году россиян ждут 7 коротких рабочих недель. О производственном календаре на будущий год ТАСС рассказал доцент финансового университета Игорь Балынин. Граждан ожидают 2 трехдневные и 5 четырехдневных рабочих недель. Первая сокращенная неделя начнется в конце февраля. Она продлится с 24 по 26 число. Четырехдневки со вторника по пятницу запланированы на весенние и летние праздники. С 9 по 12 марта, с 4 по 7 мая, с 11 по 14 мая, а также с 15 по 18 июня. Еще одна короткая трехдневная неделя намечена на начало ноября с 1 по 3 число, а завершится год четырехдневкой с 27 по 30 декабря. Евгения Глинская, служба информации.
9: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: Родительский вопрос.
10: Здравствуйте, друзья! Это «Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина и Александр Милкус. Александр Борисович, здравствуйте.
11: Добрый день, здравствуйте.
10: У нас сегодня в гостях кандидат психологических наук, детский и возрастной психолог, эксперт в области развивающего обучения, директор билингвальных Монтессори детских садов «Зебра» в городе Красноярске, Оксана Островерх. Оксана Семеновна, здравствуйте, добро пожаловать.
12: Здравствуйте, здравствуйте.
11: Мы договорились с Оксаной Семеновной поговорить о таком, может быть, не всем знакомом понятии, как эгоцентризм детский, да, вот чем он отличается от эгоизма и так далее. Оксана Семеновна, давайте начнем с простого, легкого, но для меня очень сложного примера. У меня есть знакомый мальчик 3 лет, который, если что-то не по него, он тоже, как говорит его папа, превращается в рогалик и начинает крутиться на полу. То есть он сразу включает вот эту манипуляционную вещь, как нам, взрослым, кажется, да? Причем старается, чтобы это было на людях, в магазине, в холле детского садика. Пока он не добьется своего, ничего не происходит. Либо, если народу немного и им не делают сильно за больших замечаний, родителям я имею в виду, они просто сидят и ждут, когда рогалик закончит кататься. Но, в принципе, это может быть довольно долго. Это знакомая ситуация для многих родителей. Маш, тебе знакома такая ситуация?
10: Ну, честно сказать, мои так не поступали. У них есть свои минусы, но мне знакомы.
11: Ну, свои
10: приемчики,
11: да? Но приемчики могут быть разные.
10: Эгоцентризм — это просто такое махровое даже, знаете, полотенце в нашей семье.
11: Нет, так давайте вот разберемся. Вот это эгоцентризм, эгоизм — это несформированность еще в силу возраста каких-то правил поведения.
12: Хороший вопрос, потому что нам, взрослым, кажется, особенно это в возрасте там, с 3 до 7 лет чаще проявляется, мы это порой в 3 года списываем на возрастной кризис, ну и действительно мы имеем там проявление критического возраста, и мы это приписываем и говорим, что вот он манипулирует, хочет меня довести, пока своего не добьется, вот такое мы поведение наблюдаем, но за этим действительно стоит особенность такая детского мышления, это возрастное. Возрастная особенность, вот еще раз подчеркну, с возраста с 3 до 7 лет, до 6-7, детский эгоцентризм – это нормальная возрастная особенность мышления. Что она означает? Открыта она была впервые Жаном Пиаже, французским ученым, психологом. Она означает то, что ребенок, он еще не отделяет как бы себя от мира, да, вот такое как слияние. И поэтому ему, если он хочет, то ему кажется, что и все должны пойти ему навстречу, и мир как бы крутится возле него, и он в центре мира. То есть, с одной стороны, ребенок в этом возрасте строит свою концепцию мира. Ему хочется все со всем связать, чтобы понять этот сложный мир, который его окружает. Но концентрирован он на своей как бы точке зрения. Особенно это интересно как бы проявляется, ну, приведу примеры, может, родители слышали такие в познавательной этой сфере. Ну, например, вы 2 шарика, когда раскатываете один шарик, да, 2 одинаковых шарика из пластилина, и вы раскатываете один в колбаску. И говорите, ну, теперь где пластилина больше? И ребенок видит один очевидное свойство, что она вытянулся, да, шарик, конечно же, здесь в колбаске больше пластилина, чем в шарики. То есть у него нет такого свойства, да, сказать пока еще, что если вернуть колбаску обратно, то будет столько же. Вот это вот свойство обратимость как бы ума, обратимость мышления, она становится ему доступна в возрасте 6-7 лет, да, когда преодолевается этот эгоцентризм. Ну, еще один пример приведу, когда, например, мальчика спрашивают, у тебя есть братья? Он говорит, да, есть. Кто? Петя и Коля. А у Пети есть братья? Он говорит, да. Кто? Коля. Ну, то есть он себя не включает как бы уже, да, вот в эту систему отношений, он как бы и себя здесь не видит. Ну, и бесконечно долгому, ну, последний приведу еще такое, например, какое слово длиннее? Змея или червячок, да? То есть ребенок говорит, что змея длиннее. То есть это такой феномен стекла. Он слово еще не вышло на него, да, на первый план. А у него не слово, а предмет. То есть он сравнивает предметы, а учитель его в школе спрашивает в 1 классе про слово. Поэтому вот это не различение слова и предмета, слияние. Вот в таких как бы разных как бы сферах проявляется, то есть как центрация на своей точке зрения, как единственно возможной, или как центрация на свойстве предмета, который бросает бросается в глаза. Вот такие особенности мы видим. Нет,
11: это понятно. Мы объясняем его поведение. Но давайте спустимся на землю от вершин Пиаже и попробуем разобраться. Вот, а что делать родителям в это время, когда ребенок вот, постигает таким образом мир, выстраивает вокруг себя взаимоотношения и тому подобное? Когда рогалик крутится, я не думаю о Пиаже, я думаю о ремне.
12: Ну, конечно, родителю кажется, что если он сейчас прекратит немедленно, то есть родители же действуют как? Есть стимул, крутящийся ребенок, да, я ему дам как бы реакцию такую быстро, хочется непосредственно как бы все это сделать. Конечно, с трехлетним ребенком сложнее, но когда ребенку уже 5 лет...
11: Нет, подождите, так, вы ушли от ответа так. С трехлетним ребенком сложнее. И вы сразу на 5-летнем можно договориться, с 3-летним не очень. Что делать с 3-летним нам, родителям?
12: Давайте мы как, с 3-летним, как конкретно в каждой ситуации, например, решить, решается еще до похода в магазин. Ага. Да, мы понимаем, что вещи привлекательны для ребенка, да, он хочет взять именно эту машинку. Тогда мы с ним как бы можем, ну, например, даже работают простые техники. Ты можешь набрать себе в корзинку несколько предметов, но когда мы подойдем к кассе, то останется одна машинка. Ну, то есть вы уже как бы строите его дорогу, то есть вы уже управляете его вниманием, а не после того, как случилось, и нужно разрешать вот эти капризы, да, как бы с ними иметь дело. То есть можно родителю работать, предвосхищая как бы возможно, потому что ребенку очень сложно расстаться с красивыми машинками, которые на полочке стоят. И он складывает их в корзиночку, то есть удовлетворяет. Но потом уже, когда мы ему говорим, останется только одна. Ты помнишь, останется только одна.
10: Я так до сих пор делаю в онлайн-маркетах. Я все складываю в корзиночку, складываю, потом сплю с этой корзиночкой ночь, на следующее утро мне ничего не надо.
11: Ну, это ты, да? Ну, смотрите, вот есть такой прием, но вы его тоже хорошо знаете, приключение внимания. Вот с ребенком, который вот уже в таком истеричном состоянии, вот у меня почему-то не работает. Я не могу его переключить. Он уже в такой в тяжелой форме. Он сам, наверное, ну, у меня такое впечатление, сам мучается от такого состояния, но он не может его остановить. То есть растормозить его, для того, чтобы переключить, или мы переключая растормозить, у меня не получается. А как вот уже вот этот всплеск эмоций, который ребенок не контролирует 3 года, как я понимаю, да, взрослые, попадая в истеричное состояние, не контролируют эту ситуацию.
12: Как бы, с одной стороны, очень хорошо подходит так называемое описание, как бы техника описания. Ага. Я вижу, что ты сейчас расстроился, потому что ты очень хотел вот эту машинку. Но, к сожалению, мы с тобой там не договорились, или, к сожалению, у меня сейчас нет как бы денег, чтобы тебе купить эту машинку. То есть мы что делаем? Мы присоединяемся к нему, описывая его, как ему сейчас.
11: То есть ложимся тяжело рядом с ним на пол.
12: Но мы как бы присоединяемся и сочувствуем,
11: нет,
12: что ему сейчас.
11: Я честно, у меня было такое желание лечь рядом и покрутиться, чтобы он увидел, что это, в общем, не очень красиво.
12: То есть родителю, конечно, важно дать понять, что вы его понимаете. А понимание, как человек понимает, что, да, через то, что вы присоединяетесь к нему, описывая его состояние. А, смотрите, это же вот фактически детские конфликты, и почему родители, например, не любят, да, им сложно как бы пребывать в этих конфликтах. А, ну, особенно если 2 детей там в семье, да, они начинают там забирать друг у друга игрушки, если тем более разница небольшая. Одному это хочется, другому это. И мы говорим, так, все, ты сидишь в этом углу, ты сидишь в этом углу, да? Ну, то есть мы их разводим физически, потому что нам невыносимо и трудно разрешать этот конфликт. Поэтому, с одной стороны, они как бы разводятся, успокаиваются, но обязательно затем стоит выслушать версию каждого ребенка на то, что произошло. Я вижу, что ты расстроен, да, расскажи, что случилось. То есть я присоединяюсь, и он говорит. Теперь другому говорю, там, я вижу как бы то-то, то-то, и его версия слушает. И дальше, как бы, например, а что ты чувствовал, как бы, да, что ты сейчас, как ты думаешь, что чувствовал Петя? И в этом смысле мы возвращаемся к теме эгоцентризма. Мы чему учим детей? Как ты думаешь, что почувствовал Петя? То есть мы учим его вставать на точку зрения Пети, да, а не только думать здесь сейчас только о своем желании. Вот это вот умение встать на точку зрения другого и рассмотреть ситуацию с точки зрения другого является одним из способов преодоления вот этого детского эгоцентризма.
10: То есть это вот именно та самая работа, которую нужно постоянно проводить, а если ее не проводить, какие будут последствия?
12: Ну, вот когда мы в начале передачи, да, говорили о том, что чем отличается эгоцентризм от эгоизма, да, то вот один из рисков как раз состоит в том, что в переходе от эгоцентризма как особенности мышления, когда, да, человек в силу возраста еще не учитывает, как бы, да, не координирует там точки зрения, не, то ему трудно их согласовать, это уже переходит, может перейти в эгоизм, как такую нравственную позицию, мне все равно на других. Угу. То есть он уже не учитывает. Таким людям, конечно, трудно работать в команде, потому что эта точка зрения моя как единственная возможная, как мне здесь такого умного не понимают и не следуют там моим, как бы, указаниям. Таким людям сложно в коммуникациях, таким людям сложно в семейной жизни, потому что в семейной жизни партнерка, точку зрения которого ты учитываешь, да, как бы, и согласовываешь со своей. То есть вот это вот основы партнерства закладываются с 3 до 5 лет.
10: Друзья мои, мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. У нас в гостях кандидат психологических наук Оксана Островерх. Говорим про детский эгоцентризм.
2: Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Реклама.
13: Слабым урожаем твердо скажем стоп. В поле и на даче нужен вам Фитоп. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
14: Купи спецвыпуск «Комсомолки» 10 августа. Вкусные рецепты домашних заготовок. Правила летней тарелки. Как восполнить баланс витаминов и не поправиться. Каждому покупателю в подарок яркие наклейки для банок с заготовками из сезонных овощей. Спрашивайте в местах продажи прессы в понедельник, 10 августа. 12+.
15: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
16: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
17: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
18: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Николай Гоголь обожал лето и сильную жару. Он называл себя итальянцем по духу, носил шейный платок и прекрасно чувствовал себя под палящим солнцем. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».

0: Родительский вопрос.
1: Мы вернулись в студию. Александр Милкус, Мария Баченина и Оксана Островерх, кандидат психологических наук, детский возрастной психолог. Говорим мы о проблемах, с которыми наверняка сталкиваются все родители. Так или иначе, когда ребенок начинает ощущать свое «я».
2: Реклама.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия, приятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
4: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1. Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу улица Горецкая, 26А.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что?
5: Туареги – единственный в мире народ, у которого не женщина, а мужчина должен закрывать лицо.
2: Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой.
6: С ребятами ей поделишься. То есть ты не со своей расстаешься, а я как мама тебе даю нечто, да, которым ты поделишься. Оно еще не успело стать его, он еще с ним не сжился. Вот. Угу. То это учит понятию как бы обмена, понятию сделки, понятию договоренностей. Я почему сказала, что партнерство именно вот в этом дошкольном возрасте, и когда мы вкладываемся в детское образование, в дошкольное, не в уход и присмотр, а именно в образование. То есть когда есть время для сюжетно-ролевой игры, потому что сюжетно-ролевая игра – это практика децентрации, то есть преодоление своего эгоцентризма. Когда я же, чтобы мне играть с кем-то, я же его либо включаю в свой замысел, либо перестраиваюсь, чтобы с ним вместе играть. Я хочу играть с Петей, я как бы готов там быть кем-то в этой игре. То есть вот это вот вставать, играть из разных ролей или менять роли для того, чтобы продолжалась игра, ради продолжения игры, я готов, да, менять как бы там свои роли. И некоторые дети не могут. Они играют либо только со взрослыми, с дедушками там или бабушками, и приходя в 5-6 лет в детский сад, ну, в 5 лет в детский сад, он не может играть с детьми, потому что взрослый, он играет со взрослым, взрослый его понимает всегда. А дети же, сообщество детей не всегда тебя понимает. Поэтому вот детский сад, как бы и практика там игр, она важная. Профилактика, да, вот этого эгоизма, чтобы это не привел эгоцентризм к эгоизму.
1: Оксана Семеновна, а вот давайте еще одну классическую историю разберем. Песочница. Дети 2-3 лет в ней копаются, у одного шикарный там, желтый экскаватор, в котором он ездит, а второго маленькая машинка. А второй подходит, забирает этот экскаватор, забирает его к себе и начинает с ним играться, потому что ему тоже хочется, понятно. Тот владелец экскаватора в слезах. Подскакивает мама, начинает трясти этого мальчика, который забрал экскаватор. Говорит, как ты можешь забирать у ребенка чужое, брать нельзя, нехорошо. А он еще не понимает. Вот где ошибка мамы и как выстроить эти отношения? Потому что ну, там, до 3-4 лет ну, все дети собственники, и все дети, в общем-то, в той или иной мере эгоцентричны. Да? Много раз мы видели эту ситуацию. Маме стыдно. Мама тащит этого несчастного, а он не понимает, за что. Или понимает?
6: Да, тут можно с разных, как бы, и со стороны той мамы, чей ребенок забрал, да, как не стыдно, отдай, значит, Пете его экскаватор, потому что брать чужое нельзя, вот, и начинает, как бы, здесь стыдить. То есть здесь тоже, как бы, такое со стороны той мамы, который взял, то есть тебе очень нравится этот желтый экскаватор, я вижу, что ты его хочешь посмотреть. Вот, ты его взял, чтобы посмотреть, я же в этой степени приписываю, да, как бы ребенку, тебе очень хочется посмотреть, ты его взял, чтобы посмотреть, но этот экскаватор Саши, и Саша, видишь, как плачет, потому что это его экскаватор, и этот экскаватор нужно вернуть Саше. Или пойдем мы вместе, попросим у Саши, поиграем с ним. То есть я как мама делаю две вещи. С одной стороны, я присоединяюсь к своему ребенку, что тебе очень хотелось, поэтому ты взял. А с другой стороны, показываю эмоции другого ребенка, да, что он плачет, он расстроенный. То есть я в этот момент и вторую вещь делаю. Я как бы учу своего ребенка сопереживать и видеть чувства другого, потому что умение, вот это вот эмоциональный интеллект, как сейчас модно говорить, да, он как раз и связан не с умением как бы видеть, замечать чувства другого и сопереживать.
1: То есть ругать ребенка в этой ситуации нельзя.
0: А, Оксана Семеновна, Оксана Борисовича, вы нарисовали такую ситуацию, она хрестоматийная, но я чаще вижу другую, когда другой ребенок просто не отдает, и твой начинает плакать. И вот тут, как описывает чувство, там Саша просто жадный. Вася, пойдем отсюда, не надо с этим мальчиком общаться.
6: Это, смотрите, это тоже как бы такой момент ценностный, да, мы же как бы оценочный, то есть мы говорим и оцениваем этого ребенка, и с ним играть не надо. А то если мы как бы учим преодолевать эгоцентризм, то мы действуем то же самое, что, например, он плачет, да, вы ему говорите, я вижу, что ты расстроен, и ты хочешь как бы взять этот желтый конструктор, но желтый там экскаватор, прошу прощения, Саша, и Саша пока не готов поделиться с тобой конструктором.
0: То есть не демонизировать жадного мальчика, ну, вернее, в жадности уличая мальчика, а просто вот...
6: Да-да-да, мы тогда делим как бы жадный, хороший, то есть мы людей начинаем по категориям. А когда я говорю «пока не готов», я всех детей потенциально рассматриваю как партнеров для моего там сына, да, но они как партнеры могут быть готовы и делятся, а могут быть пока не готовы и не делятся.
1: И, может быть, в этом возрасте вообще ярлыки типа «жадный», «злой» рано навешивать. Они не понимают эти понятия.
6: Они не понимают, они просто, если мама же это произносит с эмоцией, он жадный, да, и у мальчика возникает, ну, такое, может быть, некоторая тревога и страх за то, что его вокруг окружают такие вот жадные мальчики, да. Ну, то есть он начинает просто этот мир воспринимать как такой опасный для него.
0: А когда мы говорим про эгоцентризм, часто на ум приходят солисты, вокалисты, фигуристы, спортсмены-одиночники, такие индивидуалисты. Вот у них есть риск или они так пашут, что там никаких рисков?
6: Ну, я вот просто слушала вашу передачу, да, когда...
0: Про оркестр были дела, да-да-да.
6: Когда коллеги рассказывали как раз, вот, что позиция солиста, такой звездочки, лидера, конечно, они труженики, они очень много работают. И вот это вот, с одной стороны, индивидуальная как бы линия, да, а их же постоянно выделяют, на них как смотрят. И в этом смысле это может закрепить такую эгоцентрическую позицию. И у них формируется ощущение, что весь мир как бы должен крутиться вокруг меня. И ситуация неуспеха как бы они рассматривают, потому что ситуация конкуренции для них выходит, да, что обидчивость, вот эти как бы качества, они могут закрепляться. Поэтому здесь, конечно, двойная такая работа. Я задаю вопрос, а где есть место у таких детей, где они могут побыть в команде? То есть где им отводится другая как бы роль одного из. То есть не только там первый, да, а где ты один из. То есть вот у человека может быть такая как бы линия, но для предотвращения таких рисков, связанных с такой фиксацией на себе, на своей эгоцентрической позиции, где у них есть место и какие у них есть практики, где они могут побыть в команде, в сотрудничестве. Вот, поэтому, когда, допустим, если есть оркестр, да, то где ты же там важно как раз слышать другого и быть в этой совместности не только себя, но и другого, тогда вот не только индивидуальный исполнитель, но еще и исполнение в оркестре. Если ты на первых как бы рядах танцуешь и всегда солируешь, тогда это вопрос уже к руководителю танцевального коллектива, а не закрепляет ли он только это. Есть ли такая практика, где он один из? Да, то есть вот тогда это уже задача как бы взрослых педагогов совмещать вот эти две роли.
0: Впереди у нас короткий выпуск новостей, а затем родительский вопрос вновь в эфире радио «Комсомольская правда».
2: Родительский вопрос. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
7: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете «Радио Комсомольская правда». И правильно делаете.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125». Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О спецоперации.
9: Расчеты ударных беспилотников «Герань» поразили нефтедобывающие предприятия в Ахтырском районе Сумской области, сообщили в Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что регулярные удары по топливным хранилищам, заводам и железнодорожной инфраструктуре позволяют эффективно нарушать транспортную логистику вооруженных сил Украины. Успешное поражение всех намеченных целей подтверждено кадрами объективного контроля.
2: О вооружениях.
9: Госдеп США одобрил передачу Украине 70 ракет «Атакамс» из запасов Турции. Кроме того, Соединенные Штаты оформляют выделение Киеву 12 пусковых установок РСЗО. В страну также будут направлены 2500 ракет М-26 с кассетными элементами и 47 тысяч артиллерийских снарядов. Как отметили в ведомстве, вооружение передают на безвозвратной основе.
2: О русофобии.
9: Дети из русскоязычных семей в Латвии отказываются говорить на латышском в повседневном общении. Несмотря на полный перевод образовательных учреждений на государственный язык, они вынуждены говорить по-латышски в школах и детских садах, однако наотрез отказываются переходить на него в быту, рассказал РИА Новости житель города Елгава. По его словам, дополнительные трудности возникают из-за того, что некоторые педагоги вообще не знают русского. В результате ребенок понимает учителя, но если отвечает по-русски, коммуникация рушится. Родители отмечают, что такая языковая политика создает для детей серьезную психологическую нагрузку.
2: Обо всем.
9: Знаменитый актер фильма «Горец» Кристофер Ламберт потерял сознание во время раздачи автографов в американском Питтсбурге. 69-летний артист общался с фанатами на фестивале поп-культуры, когда неожиданно упал в обморок. Ламберта экстренно госпитализировали. Позже представитель актера успокоил поклонников, заявив, что сейчас с ним все хорошо, и он отдыхает в отеле. Причиной инцидента стало сильное переутомление и падение уровня сахара в крови. Перед мероприятием артист почти не спал и мало ел.
2: О валютах.
9: Официальный курс доллара от Центробанка на выходные 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки, юаня 12 рублей 17 копеек.
2: О погоде.
9: Сейчас в российской столице плюс 20, облачно, с прояснениями и без осадков. В Петербурге 19, выше 0, там мало облачно, осадков также не ожидается. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Родительский вопрос.
1: После выпуска новостей мы вернулись в студию. Александр Милкус, Мария Баченина и Оксана Островерх, кандидат психологических наук, специалист в области развивающего обучения, город Красноярск. Говорим мы про эгоцентризм детский, причем в двух возрастных категориях. Это когда малыши проявляют свое «я» и уже совсем не малыши, а подростки пытаются отвоевать себе территорию, как быть нам, родителям. Оксана Семеновна, вот смотрите, известны многие истории и музыкантов, ставших выдающимися спортсменов, там, художников и так далее, с помощью которых мамы, в основном мамы и папы, удовлетворяют свои амбиции, да? Они приводили ребенка там в 3, в 4, в 5 лет в какую-то секцию и вкладывали им в голову такую мысль: ты лучший, ты самый умный, смелый и так далее, и так далее, но ты должен работать для того, чтобы показать остальным, что ты вот такой. Это, с одной стороны, дает возможность человеку добиться действительно выдающихся результатов, да, а с другой стороны, она формирует, ну, такой действительно эгоистичный характер. Вот это плохо или хорошо? Вот как настраивать того же там маленького ребенка или там ребенка там младшей школы, когда вы его отводите в секцию, в группу, там, в класс какой-то дополнительный или там в учебный класс, да, чтобы он, с одной стороны, был настроен реализовать весь свой потенциал, готов был трудиться, с другой стороны, чтобы это не было в минус коммуникации, отношениями с другими детьми.
6: Да, с одной стороны, это линия такая достижений, линия как бы развития таланта. И вот как, и вопрос-то основной, да, а как ее сочетать? Вот с этим опытом сотрудничества, с опытом эмпатии. Ну, например, способен ли ребенок порадоваться успехом другого исполнителя? То есть вот мальчик в его же, там, например, группе и тоже хорошо сыграл произведение, и тоже победил, занял третье место. Вот он может радоваться. И если родитель склонен как бы в сторону, ну, он сыграл там так себе, да, ты лучше. Угу. Тогда это есть фиксация, как бы, да, это, и тогда это закрепление такой позиции. А если ты способен радоваться успехам других людей и не считать как бы себя только самым как бы лучшим в этом мире, а есть еще и другие как бы лучшие, то вот тогда мы сочетаем развитие таланта с опытом сотрудничества и эмпатии.
1: Но зависть ведь тоже не всегда плохо. Зависть тоже является двигателем развития характера человека. Ну, есть белая, черная зависть. Ну, да.
6: Ну, да, главное, тут вопрос такой, чтобы белая зависть как двигатель, да, развития не переросла незаметно в черную зависть, которая начинает есть человека, создает ему проблемы и мешает этому развитию таланта. То есть человек попадет в такую проблемную историю, когда он будет только думать про это.
1: А скажите мне, пожалуйста, вот на эту проблему, она извечная проблема, потому что это вопрос возрастной в психологии, да и в физиологии тоже. А, ну вот сейчас на развитие детей и развитие родителей, подчеркну, очень влияет интернет, да, социальные сети, искусственный интеллект и так далее. Да? Вот как в данном случае корректировать, и что происходит вот в этом нашем цифровом новом мире? Меняется взаимоотношение родителей с детьми? Или это, в общем, извечно? Вот сколько есть человечества, столько вот дети так себя ведут и родители. Ну, родители, я подозреваю, сейчас вот у нас гуманная педагогика, да, а раньше, ну, брали ремень и всё.
6: Я сейчас начну отвечать, если что, вы мне уточните вопрос. Он такой широкий, объемный. А, то есть, с одной стороны, когда соцсети в такой функции представления как бы себя миру, и в этом смысле подростковый возраст с 11 лет, когда так мы имеем такое отношение уже с вторичным эгоцентризмом у подростков, поскольку снова появляется, то есть ребенок же ищет поиск себя, поиск как бы своей mm-hmm. такой идентичности, и вот отделение как бы себя от мира происходит через демонстрацию. Вот такой как бы я, а то есть получается опять как бы мы возвращаемся как в 5 лет пик такого эгоцентризма, мы возвращаемся опять на этот пик в этом возрасте, и это, с одной стороны, нормальная как бы стадия развития. Но порой как бы для того, чтобы продемонстрировать себя миру, чтобы все увидели, какой как бы я, соцсети здесь играют как способ, да, демонстрации себя миру. Так вот, это нормально, как бы с одной стороны. Но с другой стороны, важно обратить внимание, что какой ценой человек это делает. Так вот, дети, которые не получают как бы внимания в семье, ну, внимание как бы связанное с тем, что я замечаю, я вижу как бы твои чувства, я вижу твои усилия, да, даже не всегда способности, я подчеркиваю твои усилия, ты там старался. То есть тогда в таких отношениях, ну, как бы здоровых, то у подростка меньше потребности изобретать такие вычурные формы для того, чтобы мне написали «вау, как бы круто». Понятно, что подростку важно иметь такую референтную группу, чтобы его заметили и сказали, как круто. Но когда это принимает вот такие опасные уже для жизни как бы способы явления себя миру, да, то есть это же тоже небезопасно, когда я стою там на краю пропасти или прыгаю откуда и, значит, себя селфи делаю, да, то есть вот это, такие способы, они уже связаны с риском как бы для жизни, то они имеют место быть у тех как бы подростков, которые не получают вот внимания как бы к своей личности. Ну, когда родители говорят, да ладно, что ты там? Там, вон, смотри, как Петя учится, а ты там что? Или вон Петя занимается, там футбол уже играет, там места выигрывает там где-то, а ты-то что? И вот это вот обесценивание заставляет подростка приобретать свою собственную значимость и ценность через вот демонстрацию себя в соцсетях.
0: То есть, если его будут хвалить в семье и признавать, и подхваливать регулярно, то ему не нужно будет это.
1: Нужно будет, потому что все равно нужно одобрение. Для подростка нужно одобрение стаи. Я правильно говорю?
6: Правильно. То есть там две как бы тенденции. Не просто хвалить подростка, но, а обсуждать, например, с ним, вот, а как тебе вот то, что сделал тот или иной человек. Я не могу как бы удержаться от такого, может быть, примера собственной дочерью, когда она, будучи подростком, это уже я от соцсетей отхожу, но она мне говорит, вот все, завтра пойду и научу там Катю, что вот как ей, значит, жить. Ну, смысл в этом. Я ей все скажу, значит, как ей это. Ну, когда ты скажешь Кате, как ты думаешь, что Катя тебе в ответ скажет. Вот она мне скажет то-то, то-то. Я говорю, хорошо, а ты ей как бы что скажешь? Она говорит, ну я вот я это скажу. И я говорю, вот интересно, когда с Катей говорят таким голосом учительницы, что будет чувствовать Катя? Не, ну, конечно, ей так не понравится. На следующий день она приходит, я говорю, ну что, поговорила ты с Катей? Она говорит, а зачем? Вот этот вот диалог, как бы смоделирование диалога с Катей помогло ей увидеть более объемно эту ситуацию, что и самого уже диалога не нужно было, потому что она поняла, если она так Кате будет говорить, то Кате это не понравится, и она с ней испортит отношения. Вот мне кажется, для родителей подростка важно как бы проговаривать, моделировать возможные такие ситуации, не только Марии хвалить.
0: Да, я с этим не спорю, но вот одна из таких проблем, которые как-то коррелируются с похвалой, мой старший сын, подросток, он получает только четверки. И когда я спрашиваю его, почему не пятерка, мне искренне интересно, в чем причина. Мне, в общем-то, по большому счету, не так уж важно, 4 или 5, хотя вру, важно. Тут честолюбие какое-то. А он говорит, какая разница, четверка тоже хорошая оценка. И вот тут я, как бы он прав, я теряюсь, а что делать? Моя вся цель-то сводится к тому, чтобы человеку объяснить, что четверка это показатель того, что ты где-то что-то не доделал на минимальную какую-то талику. Но это не получается, потому что вот как бы прав, да, и отстаньте от меня все. Вот, вот это уже подростковый какой-то эгоцентризм, мне тоже так кажется.
6: Ну да, здесь как бы здесь же вы затрагиваете такую сторону, да, с одной стороны, это мое дело, то, как я учусь, да, это огораживание своей комнаты, огораживание своей территории, да, когда не заходите там, это решение, как я буду учиться, то есть у меня вообще есть тут притязание на пятерку или это притязание только мамы, вот, я в таких случаях спрашивала, вот, например, какой тебе ответ понравился, ну вот вы отвечали, а интересно, чей ответ как бы тебе понравился, ну то есть мне интересно, точка зрения его на этом уроке, не то, что он получил, а что ему понравилось или не понравилось из сегодняшнего, там, не знаю, урока или фильма, который они смотрели. Мне кажется, вот в этом как бы формируется взгляд. А вы рядом можете положить свой взгляд. А если был еще кто-то, то спросить, а что Ваня сказал по этому поводу. Ну, то есть мы тогда не оцениваем, как хорошо там это или плохо, да, а мы рассматриваем объемно эту ситуацию.
1: Я бы хотел вернуться к изначально заявленной теме нашей программы «Эгоцентризм», да, то есть получается, что вот этот второй или третий серьезный кризис взросления, подростковый, пубертатный период, это тоже период такого яркого эгоцентризма.
6: Да,
1: Такой признак.
6: Ну, это когда процессы мышления, да, то есть разворачивается на самого себя, то есть я как бы то есть здесь уже происходит отделение, конечно же, себя уже произошло, в отличие там от первого детского эгоцентризма, но здесь он начинает свои интересы узнавать себя более глубже, а узнавание себя, осознание себя происходит в том числе и через противопоставление себя с родителями, да, и через это противопоставление я и понимаю, что я хочу.
0: Друзья мои, это еще один перерыв. Прежде чем мы на него уйдем, скажу, что он действительно минимальный, и что все выпуски подкаста «Родительский вопрос» вы можете послушать на сайте radiokp.ru и на всех подкаст-платформах в сети.
2: «Родительский вопрос». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
10: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Сказан реклама.
11: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
12: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
15: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
13: Родительский вопрос.
1: Последняя часть нашего разговора с Оксаной Островерх, кандидатом психологических наук, детским возрастным психологом. Говорим мы про эгоцентризм, детский эгоцентризм и как нам с этим справляться, нам, родителям. Ну, а мы, Александр Милкус и Мария Бочинина. Мы вот разобрали более-менее на примерах, когда проявляется вот эгоцентризм, природный эгоцентризм, там в возрасте там, 2, 3, 5, 6 лет, да, а в возрасте 12, 15, 16 лет, это же гораздо серьезнее. Вот мне один психолог сказал, что вы когда ребенок становится в пубертате, вы находитесь на минном поле.
6: Ну, то есть, смотрите, здесь, конечно, мне кажется, одна из таких важных родительских задач, на мой взгляд, таких их несколько можно, но я выделяю, например, одна – это все-таки удерживание границ, ну, хотя мне не очень само это слово нравится, но я его произнесу, потому что у нас сейчас все про границы. Ну, то есть, когда я настаиваю на определенных требованиях, ну, например, есть требования там у родителя, чтобы ребенок учился, значит, ну, там, не ниже тройки, это одно требование. Другое требование, чтобы не ниже четверки, вот, да? И ты с ним как бы договариваешься, и ты строишь систему как бы помощи, а что поможет тебе там, добиться этого результата. И когда я спрашивал, например, и беседуешь с подростком, как ты думаешь, где бы ты хотел, чтобы мама тебе помогла? Он говорит, только когда я уже, там, например, закончил домашнее задание, пусть она меня спросит. То есть они сами дозируют помощь родителя в чем-то. Поэтому здесь как бы вот прислушиваться, где как бы, но... А если человек берет ответственность, и он действительно учится не ниже 4,5, ну и что? Это как бы он и делает это дело. А если, например, он уже получает как бы тройку, то мы опять возвращаемся к возврату. Ну давай, например, тогда этот предмет, он входит в зону моего контроля. Если ты троек не получаешь, то этот предмет тогда ты... Как бы я его не контролирую как родитель. С этой территории я тогда ухожу. То есть вот этот вот вопрос границ, это также касается, например, мам, я завтра там приду в 10. Ну, хорошо, летом как бы в 10, а смотришь уже и в 11. Но ты как родитель несешь ответственность, конечно, да, за его жизнь и безопасность. Поэтому ты ему про это и говоришь. Потому что для подростков они самостоятельность проявляют, но для них она еще с ответственностью не связана. Для них это два разных как бы понятия. Поэтому наша задача все-таки задавать другие контексты и связывать это с... скажем, расширяет он границы, тогда чем он за это будет отвечать? Если не отвечает, тогда как бы отвечаю я. То есть я проговариваю ему эти моменты.
1: Оксана Семеновна, и вы знаете, на закуску в конце нашей передачи, уже извините, вопрос на засыпку.
6: Да.
1: Может быть, я сейчас стал обращать внимание на студентов, старших школьников, школьниц, да, вот модные вот эти вот какие-то сережки в носу, там, где носовая перегородка, там, где нос сходится с лобной частью. Не знаю, как в Красноярске, в Москве очень много сейчас подростков, у которых там под губами какие-то там пирамидки торчат. Некоторые себе набивают татушки всякие, да. Я понимаю, это проявление там подросткового возраста. Да? Ладно, покрасили волосы в сине-серо-буромалиновый цвет, можно потом перекрасить. Как мне, как родителю, быть, когда я вижу, что вот ребенок хочет так выделиться? Я понимаю, что он себя уродует, эти татуировки потом не сведешь, а ты будешь мучиться, станешь там начальником отдела, а у тебя татуировка какая-нибудь жуткая, там, времен, там, не знаю, манги какой-нибудь.
6: И в этом смысле вы задаете, как взрослый, этот контекст, что есть профессии, да, в которые...
1: Да, они не думают на 3 года вперед.
6: Это, я говорю, вы это объясняете, как бы, с одной стороны, да, это задаете. С другой стороны, мы понимаем, что для него, если в его социальной, там, референтной, значимой для него группе все делают так, то есть и он, как бы, да, угу. чтобы... белой вороной, он, то есть, он тоже начинает как бы делать так. А, и еще одна сторона, которая с этим есть, это делается не только, чтобы выделиться, еще есть другая как бы форма, это способ прочувствования себя. В этом смысле дефицит как бы чувствительности заставляет человека через собственное тело, да, прочувствовать, то есть приобретать самочувствие. Так вот, чтобы человек не искал только через свое тело самочувствие, да, есть как бы культурные формы поиска своего самочувствия, но один из них – это спорт, конечно. И поэтому, если человек как бы занимается спортом, обращали ли вы внимание, да, ну, то есть вот на подростков, если они занимаются спортом, вот интересно просто, есть ли у них вот эти в меньшей степени, наверное, да, то есть я бы вот на эту сторону развернула и поискать, то есть другие как бы сферы, где он может приобретать как бы это самочувствие.
1: Ну, понимаете, вот, кстати, по поводу спорта, да, если человек занимается спортом, и более-менее к 14-15 годам это уже большинство профессиональных спортсменов или готовящихся к профессиональной карьере, то, да, они уже, у них есть чем выделиться. Но смотрите, вот то, что, с чем я столкнулся в детстве, сам и с моим другом, да, когда уже формировалась команда волейбольная, я был в секции, вот, тех, кто был там... показывал худший результат, нас просто попросили не ходить больше на тренировки. Ну, потому что мы едем на сборы, мы идем играть, а вы нам будете сидеть на скамейке запасных, мы только на вас деньги будем тратить. И вот это было очень больно, и это было очень обидно. И вот сейчас как раз, ну не сейчас, это всегда так. Где-то к 16-15 годам многие ребята бросают спорт, потому что они не тянут на профессионалов. И вот здесь... коромысла второе плечо появляется. Надо себя выделить.

0: ингаляции, пьете воду, и именно дома, потому что, ну, давайте будем честными, даже если рядом с вашим домом клиника, не надо прям вот ехать, а можно пройти, где делают там водородные ингаляции, еще какие-то процедуры, но надо каждый день. Вы будете это делать? Не устал, нет сил, работа, семья, дорога, очереди. И большинство людей просто перестают это делать. Поэтому домашние генераторы появились не потому, что кто-то захотел продавать прибор, они появились потому, что любая методика работает только тогда, когда становится регулярной. Начните пить водородную воду прямо сейчас. Вы стабилизируете артериальное давление, вы стабилизируете сахар в крови, вы улучшите метаболизм, у вас улучшится сон. И самое главное, генератор всегда под рукой. Вы его зарядили как мобильный телефон и берете с собой. И только сегодня, самый последний день, 29 тысяч рублей за два генератора. Такого предложения больше не будет. И пока вы раздумываете, я вижу, что уже большое число людей дозвонилось. Они набрали наш номер 8 800 505 0855 и заказывают два генератора по одной цене 29 тысяч рублей. Кстати, сейчас оплачивать ничего не надо. Платите там, когда получите товар. Сейчас просто фиксируйте за собой цену, оформляйте заказ. Когда получите, тогда оплатите. Два генератора по одной цене 29 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 8 800 505-0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Ну, конечно, обязательно захватите магний, потому что эта партия у нас тоже уже заканчивается. Следующая партия будет по другой цене. У нас магний-цитрат. Он в шипучей водорастворимой форме, в стике. В одном стике суточная доза, а в упаковке 120 стиков. То есть это для одного человека на 4 месяца приема. Представляете? И это магний-цитрат, одна из самых легкоусвояемых форм магния. А магний, на минуточку, расходуется очень быстро, в организме не накапливается, поэтому врачи говорят о том, что магний надо пить всегда. Поэтому упаковка на 4 месяца для одного человека всего лишь за 3000 рублей. А если берете в комплекте с циклом Крепса, от цикла Крепса сразу полкилограмма в упаковке, он тоже отдельно стоит 3000, а вместе они будут стоить 5000, а не 6. А цикл Крепса – это авторский напиток Игоря Зиновича Кауфмана для поддержки энергии в организме, для укрепления иммунитета для любого возраста. Звоните прямо сейчас. 8 800 505-0855. Генераторы только сегодня по цене 29 тысяч рублей за два генератора. Последний день. 29 тысяч рублей. Звонок бесплатный на номер телефона 8 800 505-0855, а оплата при получении. Вы делаете ингаляцию, вы пьете водородную воду всегда и везде, где бы вы ни находились.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама. Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене плюс розыгрыш суперпризов. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Комсомольская
2: правда. Читайте в еженедельном выпуске. Алла Пугачева заново учится ходить. За какое имущество судятся наследники Жириновского? Наши мышцы. Орган долголетия. Газета в продаже с 5 августа.
3: Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политический блогер Николай Соболев о трудностях в достижении технологической независимости России.
5: Если наш суверенитет, в том числе и цифровой, держится на приложениях, которые закачаны или не закачаны в структуры Apple, да, то тогда мы суверенитет, конечно, никакой не построим никогда. Для того, чтобы его вообще вот успешно можно было бы построить к 2026 году, нужно было бы начать этим заниматься примерно тогда, когда Китай начал заниматься разработкой своего собственного WeChat. А это, я напоминаю, было в 1999 году. Сейчас, конечно, как мы обычно любим, да, пропустив все изгибы, да, и повороты судьбы, в последний момент начинать что-то делать, но это, конечно, большая проблема. И будет большой проблемой вот, обеспечение, в том числе, этого цифрового суверенитета.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».

0: от КП «Максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
1: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
3: Об атаках.
2: Число погибших во время ночной массированной атаки беспилотников ВСУ на Белгород возросло до 5. При разборе конструкции многоквартирного дома обнаружили тело погибшего мужчины. Еще один скончался в больнице, сообщили в МАКСе в оперштабе региона. 3 человека получили ранения при детонации беспилотника на территории предприятия в Шебекине Белгородской области. Вероятность форсирования тлеющего конфликта на Кипре остается высокой. Об этом заявил в интервью ТАСС директор 2-го европейского департамента МИДа Юрий Пилипсон. Он отметил, что это связано во многом с диаметрально противоположным подходом греков-киприотов и турок-киприотов к решению кипрского вопроса. В июле были обнародованы очередные полугодовые доклады генсека ООН Антонио Гутерреша по поддержанию мира на Кипре. В документах вновь отмечены многочисленные нарушения сторонами границ буферной зоны, а также другие действия ведущих к милитаризации прилегающей территории.
3: Об ограничениях.
2: В России заработали новые ограничения для уехавших за рубеж граждан и лиц, осужденных за правонарушения против интересов страны. Теперь таким категориям россиян будут блокировать счета и имущество, ограничивать права и отказывать в госуслугах, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Как отметил спикер Нижней палаты парламента, им также запретят регистрировать ИП и самозанятость, заключать сделки и использовать электронную подпись. Кроме того, с сентября вступит в силу закон об аресте имущества правонарушителей за дискредитацию армии, распространение экстремистских материалов и не только. Небывалый рост числа сообщений о неопознанных летающих объектах зафиксирован в Германии. Об этом сообщил телеканал Евроньюз со ссылкой на данные Центральной исследовательской сети необычных небесных феноменов в гессенском Люцельбахе. Туда поступают сведения о небесных явлениях. Каждый день там получают от 3 до 6 сообщений. В большинстве случаев жители ФРГ принимали за НЛО астрономические явления, такие как метеоры, а также земную технику, в частности самолеты, вертолеты, спутники, ракетные ступени и, например, лазерные лучи на различных шоу. В то же время некоторые случаи специалисты так и не смогли объяснить.
3: Обо всем.
2: Александр Овечкин вернется в Москву после завершения спортивной карьеры. Капитан клуба НХЛ «Вашингтон» заявил, что в российской столице живут его родные и близкие. Он не уточнил, чем будет заниматься. Ранее хоккеист подчеркивал, что пока не планирует становиться тренером. Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В июле он подписал соглашение с американской командой на новый сезон. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
4: Здравствуйте, на радио «Комсомольская правда». Замечательный гость Егор Кончаловский, российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, заместитель председателя Общественной палаты Московской области. Егор Андреевич, зимой, в январе, вы отметили свой юбилей, а через неделю сказали такую фразу: «Сегодня я хочу говорить о любви, об истории России, об искусстве живописи. Надо рассказывать истории, киноистории». Так что, любовь и история, они переплетены, или любовь важнее любой истории?
5: Ну, вообще, я хотел сказать какую-нибудь умную фразу красивую, вот, но в целом вообще любовь – понятие ёмкое и включающее в себя очень много аспектов, потому что это, на мой взгляд, и любовь к родине, и любовь к семье, и любовь к истории страны своей, и любовь к искусству, и любовь, и вот это очень важно, наверное, любовь к тому, что ты делаешь. Вот, потому что можно делать, в общем-то, фильм, в котором не так уж много любви, но если ты делаешь фильм с любовью, то это всегда чувствуется. И мне кажется, что вообще произведение искусства невозможно создать, не испытывая чувства любви к тому, что ты делаешь.
4: Подарок вы себе сделали к 60-летию. Это фильм «Авиатор».
5: Вообще, я сделал себе подарок, я ногу сломал как раз за два дня до 60-летия, что, в общем-то, в целом было неплохо, потому что удалось обойтись без банкета. То есть сэкономил.
4: Сэкономили?
5: Сэкономил, да. Вот. Но действительно, «Авиатор» вышел в ноябре, то есть за пару месяцев до дня рождения моего. И это действительно был подарок, но даже не столько к дню рождения, сколько вообще был подарок, что мы смогли его закончить, этот фильм.
4: У него история долгая, и автор романа «Авиатор» Евгений Водолазкин на радио «Комсомольская правда» пару месяцев назад сказал, что там даже не 26 вариантов сценария было, а больше, и принимали участие и мэтры, к сожалению, сказать, ныне уже покойные, а он сам, разумеется, и я так понимаю, что и вы внесли свою лепту в изменение сценария этого фильма.
5: Ну, вообще там история была действительно достаточно многоэтажная, в том смысле, что несколько авторов, включая покойного Арабова, действительно классика советского и российского кино, кстати, поэта замечательного, принимали участие в этом. Но, если честно сказать, когда я подключился к фильму несколько позже, Арабов уже, к сожалению, ушел. И когда я прочитал его сценарий, очень хороший сценарий, но передо мной был и роман Водолазкина, то есть я и роман, естественно, читал, и, соответственно, мне показалось, что сценарий требует такой достаточно глубокой и серьезной адаптации уже под меня, как под постановщика фильма. И я пригласил моего товарища Мирослава Станковича, с которым мы до этого делали сериал «Большой дом», и мы, в общем-то, во многом заново написали сценарий. Ну, естественно, два сценария, написанных по одному роману, у них есть общее, да, но в целом мы с самого начала до самого конца переписали сценарий. При непосредственном участии, в основном эмоциональном, Евгения Водолазкина, и поскольку это длилось довольно долго, то, наверное, постепенно Евгений привык к нашему сценарию.
4: Притерпелся.
5: Притерпелся, да. Ну, нет, на самом деле это уникально, когда автор литературного произведения весьма, так сказать, лоялен и весьма терпим к тому, как уродуют его литературное произведение.
4: Обычно активно не нравится.
5: Как правило, так сказать, писатель, да, а писатель, очень часто писателям кажется, что, ну, что сценарий-то там, как бы, а это очень, сценарий-то отдельный вид, так сказать, литературы, есть кинолитература, и зачастую он во многом очень раздражающе действует на автора литературного произведения. Но вот Евгений, он был очень в этом смысле щедр, эмоциональный, духовно, и он нам позволил, собственно, сделать то, что нам казалось правильным. При этом он читал все варианты, давал какие-то советы, и эти советы были всегда уместны. И, соответственно, вот таким образом потихонечку рождался этот сценарий. Но да, действительно, было довольно много редакций, и мало того, уже потом, во время съемок, а потом еще во время монтажа, еще какие-то, ну, уже ограниченные, да, но правки вносились.
4: А правда, что в сценарий вносил свои правки, свою лепту исполнитель одной из главных ролей Константин Хабенский?
5: Ну, это не совсем правда. Это не совсем правда, это как бы приятно и интересно звучит, и повод для разговоров, но на самом деле было так. Было два варианта развития событий в сценарии, и они мне оба нравились. Так же, как у меня было два актера на главную роль, Горбатов и еще один замечательный артист, которого я обязательно буду снимать, потому что мне он очень нравился во время проб. Также в какой-то момент было два варианта поворотного момента, очень важного для фильма. Вот этот поворот, он нес очень важный смысл в картине. Или тот, или иной. Вот было два варианта написано. Здесь я попросил Костю сказать мне, что ему ближе, как герою, в чьей жизни происходит этот поворот.
4: А он исполнял профессора, который, собственно, через которого многое происходит, мягко говоря.
5: Да, профессор Гейгер, да, профессор Гейгер. Ну, собственно, там очень трудно сказать. Вот там есть три роли, которые все главные. То есть роль Горбатова, роль Даши Кукарских и роль Кости Хабенского. Вот это три... И, в общем-то, можно любого человека поставить на, как бы, на первую строчку, да, там, в главных ролях можно любого нового, их можно всех поменять местами.
4: Первый уикенд у фильма был, по-моему, очень хороший сбор, там под 80 миллионов, а потом пошло на спад. Вас это удивило неприятно, что так...
5: Нет, меня это не удивило, потому что на самом деле нельзя смотреть на кино сквозь призму кассы. И в советское время с одной стороны были пираты 20 века, а с другой стороны
4: были... Супер-блокбастер.
5: Да, были фильмы, как «Родня» Михалкова и там, я не знаю, фильмы по классике, которые не собирали столько денег. Потому что если смотреть на жизнь сквозь призму кассы, и это, в общем, сегодня делают наши продюсеры, я их понимаю, потому что мы живем в капиталистическом обществе, поэтому у нас, в общем-то, на экране сказки, сказки, сказки. Почему? 6+. 6+, это значит, как только у тебя 18+, ты фактически отрезал половину аудитории. Ну, просто основные мувигоеры, то, что называется по-русски, это молодежь там до 40 лет, основные. Вот, то есть 18+, ты сразу пол аудитории, в общем-то, так сказать, зачеркнул. Там 16+, чуть меньше, 12+, чуть меньше, 6+, а если это еще там Чебурашка, я ни в коем случае сейчас не критикую Чебурашку, наверное, это хороший фильм, я просто не видел, вот, то ты бабушку затащишь с удовольствием, потому что бабушка прекрасно помнит старуху Шапокляк там и всю эту прекрасную историю Чебурашки. Вот, поэтому нет, я это ожидал. Но, конечно, продюсеры, для продюсеров всегда это момент очень важный, болезненный, наверное, в какой-то момент. Вот, но наш продюсер Сергей Катышев, человек достаточно оригинальный, в хорошем смысле одержимый тем, что он делает, успешный телевизионный продюсер, он в какие-то моменты кричал мне: вообще все равно, какая будет касса, давайте делать, как мы хотим, давайте сделаем 3 часа фильм. Но я ему говорю: Сереж, мы сразу отрезаем два сеанса, если у нас 3 часа будет фильм, потому что просто, ну, вот. Поэтому меня это не удивило. Конечно, всегда лучше, когда у тебя огромная касса, но в данном случае я прекрасно понимал, в общем, что эта история достаточно сложная, во-первых, во-вторых, она, в общем-то, она артхаусная, хотя мы далеко не снимали артхаус, но она достаточно артхаусная, такая кундеровская у нас получилась, и плюс к этому могли вполне возникнуть сомнения и недовольство у любителей Водолазкина.
4: Ну, они и возникли у части критиков и у части тех, кто действительно фанатеет от книг, от романов Водолазкина и искал, разумеется, зеркальное отражение в кино на экране.
5: Ну, да, ну что же делать? То, что касается любителей Водолазкина, я их понимаю и им сочувствую. Вот. А то, что касается критиков, то относительно критиков у меня такое мнение достаточно, в общем-то, нелицеприятное, потому что, как правило, когда ты видишь этих людей воочию, ты понимаешь, что это те люди, которые не стали режиссерами, не стали писателями, не стали драматургами, и им очень, так сказать, приятно и необходимо раскритиковать то, что делается. Как правило. Как правило, я сейчас не 100% этих людей такие, но, как правило, это, к сожалению, судьба этой несчастной профессии критик. Какой бы критик ни был, музыкальный, театральный или кинотеатральный.
4: А саундтрек там Максим Фадеев делал, и вы называли, если я не ошибаюсь, его 3-м соавтором фильма?
5: Ну, нет, у любого кинофильма официально 3 автора. Это сценарист, в нашем случае это было несколько человек. Даже я при участии, так сказать, помочил ноги в этой воде сценарной. Вот. Сценарист, режиссер и композитор. Это 3 официальных автора фильма, которые получают там авторские права, у которых есть и так далее. Это, во-первых. Во-вторых, ну что греха таить, действительно, Максим Фадеев человек очень непростой, с достаточно сложным характером, но великолепный композитор. Я очень давно его заметил, еще в 80-е годы, в конце... Нет, вру, в 90-е годы, в начале 90-х, и он мне писал саундтрек к моему первому дебютному фильму «Затворник».
4: 99-го года.
5: 99-го года.
4: На радио «Комсомольская правда» российский кинорежиссер, сценарист, продюсер Егор Кончаловский, заместитель председателя Общественной палаты Московской области. Мы говорим о кино и о жизни. Вернемся после небольшого перерыва.
3: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
6: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
7: Купи спецвыпуск «Комсомолки» 10 августа. Вкусные рецепты домашних заготовок. Правила летней тарелки. Как восполнить баланс витаминов и не поправиться. Каждому покупателю в подарок яркие наклейки для банок с заготовками из сезонных овощей. Спрашивайте в местах продажи прессы в понедельник 10 августа. 12+.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Константин Кнырик о логике ударов возмездия российской армии по Украине.
10: То, что сейчас происходит на Украине с абсолютным отсутствием судоходства, с назревающими и вряд ли разрешимыми проблемами с топливом, с энергетикой, это результат ответных действий, а не инициативных действий России. И эти ответные действия, они были спровоцированы украинской властью. А в этой части очень многим у нас там в России, да, не нравится, что мы там говорим ответный удар, ответный удар, ответный удар. Но с точки зрения правильной формы и, кстати, честные абсолютно формы пропаганды, вот эти ответные действия рано или поздно в осознании рядового украинца, понимание, что это были конкретно ответные действия, оно появится. Скорее всего, тяжелой, сложной зимой этот процесс осознания, он будет быстрее. Это факт.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
4: На радио «Комсомольская правда» с Егором Андреевичем Кончаловским, замечательным российским кинорежиссером, сценаристом. Мы говорим о работах, которые были завершены, о работах, которые еще предстоят. 15 лет назад вы говорили, что хотели бы сделать настоящий...
12: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
13: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
14: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
15: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
16: Готовленным там нету места, большого места творчеству.
4: То есть не творчество, а поток?
16: Нет, это не поток, это очень серьезные большие бизнес-предприятия. Блокбастер, да, то есть фильм, который смотрят миллионы, и который должны смотреть миллионы, иначе это полная неудача, полный неуспех. Вот, то есть это провал, если вот вложены такие огромные и деньги, и ресурсы, и время, и все остальное в такой фильм, то его, так сказать, неоднозначное восприятие – это неуспех.
4: Но вот сейчас, после выхода «Одиссеи» Нолана, Илон Маск буквально на следующий день, по-моему, заявил, что он готов переснять вот этот фильм, это кино, как раз с помощью искусственного интеллекта.
16: Нет, ну, на самом деле искусственный интеллект – вещь пока что еще не до конца, я думаю, осмысленная нами, да, то есть искусственный интеллект, безусловно, это и будущее во многом, и это удивительно мощный инструмент в целом ряде индустрий, в целом ряде, так сказать, областей. Вот, например, искусственный интеллект потрясающе придумывает запахи. Вот, то есть, если задавать параметры, то, что раньше у человека вот смешивать там эти столько-то частей орехового масла, столько-то частей там апельсинового, столько частей розового и так далее, понюхал, нет, что-то не то. Это занимало огромное количество времени. Сейчас вот искусственный интеллект это делает за секунды, создает тебе формулу запахов. Да? То есть искусственный интеллект, он, безусловно, займет свое место и в кино, но чего не хватает, на мой взгляд, пока что, и мне кажется, что еще достаточно долго не будет хватать, это человеческой абсурдности и человеческой парадоксальности.
4: Непредсказуемости.
16: Да, человеческого фактора. Потому что мне кажется, что одаренность, если не сказать гениальность, она в неправильности, она в парадоксальности человеческой сущности. Вот. А искусственный интеллект стремится к идеалу. И, ну, конечно, можно задать ему программу, то есть можно задать программу, но это будет искусственно созданная парадоксальность. Мне кажется, что да, вот на уровне, условно говоря, рекламного фильма, 30-секундного. Это потрясающая вещь, потому что раньше, вот я много лет провел в рекламе, чтобы создать ролик, требовалось очень много глубинных интервью, фокус-групп, а вот какое слово надо употребить для того, чтобы колготки хорошо продавались. И вот мы никак не могли найти это слово. Потом раз нашли, оказывается, для русских женщин было очень важно слово «мягкие». Колготки для русской женщины. Вот для итальянской мягкие, неважно, а для русской нужно, чтобы колготки были мягкие. Вот. Сейчас это делается очень быстро. Есть еще один момент, на мой взгляд. Ну, это я сейчас говорю не про Маска и Нолана. Я сейчас говорю про вообще искусственный интеллект. Искусственный интеллект все-таки он базируется на определенном мировоззрении, на определенном мироощущении, на определенном цивилизационном комплексе, да, понятий. Условно говоря, они разные, эти понятия, цивилизационные, ценностные, традиционные у нас, у китайцев, у американцев. Это разные все искусственные интеллекты, да, это разные понимания добра и зла. Условно говоря, православный человек и протестант как бы верят в одного и того же Бога. Но только у протестанта, если ты богатый и здоровый, то Бог тебя любит, а если ты бедный и больной, то он тебя не любит. Отсюда лузеры, американская мечта и так далее. А у нас, у православных, наоборот. Вот, и мне кажется, что для России, вот для истинного суверенитета, ментального суверенитета, необходимо свой искусственный интеллект создавать, который не имеет отношения к искусственному интеллекту других цивилизаций. Нам хватит того, что мы базированы во многом в европейской цивилизации, которая к нам пришла через Рим, через Византию, через православие и так далее. Но у нас есть масса других вводных очень мощных. Тюркская, кавказская и так далее. Ну, то есть, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что наш искусственный интеллект, который, я надеюсь, мы создадим в конечном итоге, мне кажется, что мы несколько отстаем в этом смысле. Вот, он должен нести наши понятие, да, то есть понятие о добре и зле Достоевского, Толстого, а не Такерея и Диккенса и Мопассана. Потому что у Такерея и Диккенса, Голдсмита в английской литературе, у них вот ты был бедный, плохой и все такое, у тебя были мельхиоровые ложки. А прошло какое-то время, ряд событий, и ложки у тебя стали серебряными, и ты купил хороший дом на Бейкер-стрит и так далее. Да, вот там у французов, да, отомстить, да, там Монте-Кристо, отомстить во что бы то ни стало. А наши идеи, да, наши, ну, в смысле, не идеи, а духовные метания, они, безусловно, вращаются вокруг гораздо более глубоких вещей, поэтому нас боятся.
17: Вот это очень интересно.
16: Русских, я имею в виду.
17: Это очень интересно, и поэтому Одиссей, тот же самый режиссёр англосаксонского мира Нолана, совсем иной, чем «Одиссей», снятый в конце 20 века режиссера русского мира Кончаловского.
16: Я, если честно, не видел «Одиссея» Нолана пока, вот, наверное, и действительно, мой отец, он, несмотря на то, что, в общем-то, достаточно глубоко пытался впитать в себя западную культуру, в том числе и во многом, да, культуру Возрождения, тем не менее остался очень русским, на мой взгляд, режиссером во всех его проявлениях. Но при этом еще и «Одиссея» Гомера – это, в общем-то, так сказать, тот источник, из которого выросли мы все. Ну, я имею в виду, там, может быть, не китайская цивилизация и индийская, да, но...
17: Но мы как часть европейской цивилизации точно.
16: Через православие, через Третий Рим, через Византию мы, я думаю, что... Ведь Византия, она по-гречески говорила, хотя называлась Третьим Римом, вот, и называли себя ромеи, но были они в основном греками, как я... Ну, там все были, но как бы основа греческая была. Вот, поэтому все-таки это какая-то база история, да, Гомер – это тот бульон культурный, из которого много разных культур родилось. А взять, если американскую культуру, то это вообще, так сказать, такое смешение культур. Но в целом это, конечно, продолжение западной цивилизации. В общем, детские сказки одни и те же у англичан и у американцев, детские сказки. Вот. Религия, скажем, да, она, вот эта протестантская религия, которая в Англии отскочила назад, и получились пуритане стали бежать от англиканской церкви в Америку, но она там дошла до извращения абсолютных, то там методистов, мормонов и прочих, так сказать, сект и так далее. Плюс вот эта американская мечта родилась, богатый и здоровый, лучше, чем бедный и больной.
17: На радио «Комсомольская правда» говорим с кинорежиссером, сценаристом, продюсером, заместителем председателя Общественной палаты Московской области Егором Андреевичем Кончаловским. Вернемся после небольшого перерыва.
3: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
18: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
19: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
18: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
19: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные. «#125».
18: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
1: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
20: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
3: О спецоперации.
20: Об освобождении сразу двух населенных пунктов ДНР, Васютинского и Торецкого, сообщила Минобороны. Они находятся в окрестностях Дружковки и Краматорска, мощных укрепрайонов ВСУ. Также в ведомстве отчитались об ударах по логовам дроноводов ВСУ в Донбассе и под Херсоном. По ним отработали фугасными авиабомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500.
3: О Ближнем Востоке.
20: В Иране впервые с марта показали видеозапись с верховным лидером страны Маджтабой Хаменеи. Он сидит в окружении нескольких человек и беседует с ними. Когда именно была сделана запись, не уточняют. Ранее в иранском медиа сообщали, что состояние здоровья Маджтабы Хаменеи находится в полном порядке. Представитель ведомства Исмаил Багаи тогда допускал, что верховный лидер через некоторое время появится на публике. Он объяснял отсутствие Хаменеи на публичных мероприятиях условиями военных действий.
3: О туризме.
20: Массового вывоза российских туристов и прекращения туров в Китай из-за тайфуна «Дельфин» нет. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Туроператоры точечно корректируют программы в зависимости от маршрута и ситуации в конкретном регионе. Работающие на китайском направлении подчеркнули, что о приближении тайфуна было известно заранее, что позволило скорректировать программы и подготовить альтернативную логистику для туристов. По прогнозам синоптиков, влияние тайфуна сохранится до 11 августа, потом он начнет постепенно ослабевать.
3: О школе.
20: Внедрение полной линейки единых учебников по истории для 5-9 классов завершится в этом году. Также школы получат единые учебники по обществознанию для 9-10 классов, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, постепенное введение единых учебников вносит ясность для учителя и уверенность для родителя. Обновленный федеральный перечень учебников охватывает все основные школьные предметы.
3: О спорте.
20: Бразильский футболист провалился под землю, празднуя гол. Защитник местного клуба «Коритиба» Ажаси в порыве радости прыгнул через рекламный щит, а за ним оказался технический подземный тоннель. Туда он и провалился вместе с мячом под футболкой. Повредил ногу, его пришлось заменить, а его гол отменили из-за офсайда. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 82 рубля и 17 копеек. Евро стоит 94 рубля 84 копейки. Курс юаня – 12 рублей и 17 копеек. И о погоде. В эти минуты в российской столице 22 градуса со знаком «плюс». Завтра днем воздух прогреется до 23-25 тепла. В Петербурге сейчас плюс 22 градуса. Завтра днем будет плюс 23-24. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
4: На радио «Комсомольская правда» продолжаем беседу с Егором Андреевичем Кончаловским, кинорежиссером, сценаристом, продюсером, заместителем председателя Общественной палаты Московской области. И мы начали, ну, в предыдущей части разговор о том, почему сейчас еще не снимается большое художественное кино об СВО, о событиях, которые происходят там, вокруг этой войны. И сейчас вышел документальный проект Егора Кончаловского, называется «Дикое поле».
5: «Дикое поле», да.
4: Вы сказали, что работа шла длительное время, сложно было найти деньги, сейчас он смонтирован, сейчас он вышел. Съемки шли именно в двух донецких республиках, Донецкой и Луганской республике.
5: Нет, съемки шли в Донецкой Народной Республике только, вот, потому что, собственно, фильм основан на одном разговоре, длительном, большом, расширенном разговоре. Но я хотел бы сказать следующее еще. Вы понимаете, у меня не было вот такой вот потребности или такого зуда, чтобы поскорее закончить этот фильм. У меня не было там страдания или досады какой-то, что мы там в течение там, 2-3-4 лет не могли найти небольшие деньги дофинансировать этот фильм. Потому что сняли его за свой счет, а потом нам нужно было это там искусственный интеллект и все остальное. Естественно, куда без него. Для меня это было, в общем-то, не художественное или документальное произведение, а для меня это был мой посильный вклад в это дело, да, вот в это противостояние. Мой посильный вклад как кинематографиста. На мой личный взгляд, в общем, каждый, кто трудится на благо нашей страны, он должен на своем месте, собственно говоря, исполнять свой профессиональный долг. Вот поэтому для меня не было, ой, как мне важно, чтобы он вышел, или чтобы он был огромный, или чтобы там была огромная премьера. Мне просто, я знал, что мы рано или поздно его сделаем, потому что это была очень личная история. Вот не сам фильм личный, а вот эта история, а мое отношение к этому фильму было очень личное.
17: Но вы сказали, что вы художественный фильм хотели бы или могли бы снять, но не об этих событиях.
5: Да, и, кстати, на самом деле о Донбассе и об этом противостоянии снимаются уже и фильмы, и было несколько сделано. Я их не видел, вот, но я убежден в том, что для того, чтобы снять искренний фильм об этих событиях, нужно там побывать, подышать этим воздухом и не просто приехать там, так сказать, на творческий вечер, там, полтора часа и быстренько уехать обратно, а именно провести время с этими людьми, провести время с нашими воинами или там вот как мы провести время с донбасскими ополченцами.
17: А сценаристом должен быть тот, кто там был.
5: Кто там, ну, если не был, то во всяком случае съездил туда, как бы понял этих людей, да, какие-то отношения, какая энергетика между людьми, какие там женщины, да, которые, так сказать, окружают этих людей, помогают им, готовят их, кормят их, те, кто помогает и так далее. Вообще это атмосфера этого места. Вот. И сценаристы, я убежден в том, что это необходимо. Вот мне когда-то Михалков сказал, говорит, я вот человек, он готовился к своему фильму эпопеи о Великой Отечественной войне, говорит, я вот не понимаю, говорит, сейчас вот современные фильмы о Великой Отечественной войне снимают, и там и все, и спецэффекты, и кишки наружу, и посадки, и это самое, и взрывы, и все круто, невероятно. Но картон. Картон не трогает. А советские фильмы, если вспомнить, там герой погибает, там ни крови, ничего нет. Руки вскинул и упал. Или там Баталов, да, летят журавли. Ничего нет. А пронзительнейшие фильмы. Потому что снимали фронтовики. Как лучшие фильмы снимали фронтовики. Чухрай, Ростоцкий. Я вот только поэтому я говорю, что это, на мой взгляд, те, кто искренне хотят сделать этот фильм. Потому что очень может быть, тем более, что запрос есть об этом, у государства есть запрос, почему давайте, так сказать, освещать СВО. Вот, и найдутся масса людей, которые говорят, да, отлично, да в чем проблема? Давайте все сделаем, конечно, снимем.
17: А говорят, что есть некие внутренние барьеры в киносообществе. Например, автор известного сериала «Ландыши» Юрий Сапронов сказал, что режиссеры отказывали актерам, которые были задействованы в этом сериале, в дальнейшем сотрудничестве после того, как они участвовали вот в этом.
5: Да, это как бы отторжение существует, потому что, ну, чего греха таить, творческая интеллигенция, она, в общем-то, всегда была наиболее либерально настроенной частью общества. Собственно говоря, в разрушении Советского Союза приняла непосредственное активнейшее участие. В том числе и ваш покорный слуга. Я вот помню, когда я тогда учился в Англии, у меня не было никакого эмоциональной реакции на то, что...
17: Не просто в Англии, но в Кембридже.
5: Да, в Кембридже, да. Но, кстати говоря, я всегда там жил как студент, то есть с русским паспортом, с советским, а потом русским. Разрушение Советского Союза у меня не вызвало никакой эмоции. Вот теперь мы будем жить свободно. То есть тогда это все чувствовалось абсолютно как такой... интересный, нормальный, позитивный процесс. Со временем, мое мнение изменилось, со временем, довольно большим временем. Поэтому, да, это в наиболее, так сказать, чем ближе к центру, вот, чем ближе к центру Москвы, тем более прохладное, если не сказать негативное отношение к этой части нашей истории.
17: То есть вы, к сожалению, в меньшинстве режиссеров, которые готовы снимать об этом конфликте, об этой войне, об историях трагических и высоких, их все-таки меньше?
5: Может быть, я не знаю, мне плевать, если честно, абсолютно, потому что как бы кинематографисты вообще не любят друг друга.
17: Угу. Но а актеров набрать достойных на такой проект, слушайте, возможно?
5: Ну, я не знаю, я еще не набирал. Вот. Буду набирать, увидим. Еще раз говорю, что для меня это не имеет большого значения, потому что я еще в 90-е годы, когда еще меня приглашал английский посол на домашние ужины к себе, потому что, думая, что я как выпускник Кембриджа буду прекрасным, так сказать, инфлюенсером, то, что называется, и лидером общественного мнения, который будет продвигать англосаксонскую идею, очень быстро перестал меня приглашать на домашние не ужины, вот, ну, потому что я просто поработал с английскими экспатами в рекламном бизнесе и понял, что это за люди. Потому что я англичан, на самом деле, прожив достаточное количество лет в Великобритании, не знал, потому что жил в академической среде, где у человека один свитер, но 1000 книг, а не наоборот.
17: Украина присоединится к нашему миру. Часть уже вернули, вернем остальное. Но что мы будем делать потом вот со всем этим миром? Ваш вопрос самому себе или... Он прозвучал вслух в 2022-м. У вас есть ответ сегодня?
5: Я бы... Нет, я бы поставил бы другой вопрос вместо этого. А именно, что для нас будет являться победой? Мы обязаны победить, и мы обязаны доказать и показать всему миру, и сделать это максимально внятно, что это наша победа. Но вот что это будет такое, я как всего лишь режиссер, да, себе не представляю. То ли это должна быть вся Украина освобождена от того режима, который в Украине сейчас процветает и управляет ей, то ли это пойдет дальше. Очень может быть, что это пойдет дальше, чем Украина. Вот. То есть для меня непонятен образ победы, какова она, что мы, российские люди, русские люди, которые не являются критиками этого исторического периода в наши дни, да, что для общества будет образом победы. Вот это я не могу понять, не могу для себя объяснить.
17: И где будет наш Рейхстаг?
5: Где будет наш Рейхстаг? Да, совершенно верно. То есть необходимо, вот это чувство победы сейчас уже... Оно абсолютно необходимо, на мой взгляд. Конечно, это достаточно сложные социальные процессы. Очевидно, что количество людей на Украине, которые... Не то, что русофобы – неправильное слово, которые ненавидят Россию, за эти годы увеличилось, безусловно, потому что погибли люди, потому что разрушены дома.
17: И что же мы будем с ними делать?
5: Да. Как это будет происходить? Как это будет все умиротворяться постепенно? Да, это, я думаю, что это займет огромное количество времени. Но я думаю, что рано или поздно все равно, собственно говоря, все устаканится. Просто это потребует, безусловно, времени. Вы понимаете, 30 лет. Вот Адольфу Гитлеру потребовалось там 8 лет, да, чтобы переформатировать мозги очень культурной нации.
17: Да, с 33 по 41 ему хватило.
5: С Украиной работают 30 лет. То есть выросло два поколения людей, для которых русский человек – это враг. «Убей в себе русского» была одна из основных образовательных идей. «Убей в себе русского». Вот. А если, так сказать, они говорят «убей в себе русского», то убивать русских – это вообще, так сказать, не проблема. Да, это, конечно, безусловно, большая историческая задача. Я не политик, не знаю, как она будет решаться. Вот. Но для меня сейчас очень важно определить для себя, что такое вот образ нашей победы, и чтобы этот образ победы был понятен обществу, и чтобы общество могло сказать: да, мы победили.
17: И, может быть, вопрос завершающий, а каким должно быть вот это кино, которое вы хотели бы и могли бы снять по итогам этого конфликта? Это эпопея освобождения или это, ну, если назовем его камерный фильм, вроде «Судьбы человека» или «Летят журавли»?
16: Вы перечислили такие великие фильмы, я не претендую. Я бы не хотел снимать в чистом виде, так сказать, агитационное ура-патриотическое кино. Я хотел бы снимать откровенное кино и правдивое. Но при этом моя политическая позиция, она достаточно проста и ясна. Я ватник и колорад. Несмотря на то, что закончил Кембриджский университет. Вот. Мне бы хотелось, чтобы это было правдивым, честным кино. И это и есть, вот, возвращаясь к началу нашему разговору, и в этом и есть любовь.
4: Спасибо большое. Егор Кончаловский, российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер, заместитель председателя Общественной палаты Мособласти, был в гостях на радио «Комсомольская правда». Благодарим за эту беседу.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
0: Реклама. Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
21: Кондитерская «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерская «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Флотская набережная, дом 1.
22: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
24: А знаете ли вы что?
25: В Екатеринбурге есть памятник клавиатуре. Буквы весят по 80 килограммов. Пробел около 500 килограммов.
23: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-канал.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
26: Давайте сегодня поговорим на очень важную тему, актуальную для миллионов наших слушателей. По возможности отложите ненадолго домашние дела и послушайте нашу программу. Можно ли снять пелену с глаз, вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Как вы уже поняли, сегодня наша программа будет посвящена зрению. Ведь ни для кого не секрет, что после 50 зрение садится. Так что сегодня предлагает наука, чтобы постараться избежать этого? Эти и другие вопросы мы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом по разработкам новых технологий Богдановой Верой Алексеевной. Здравствуйте.
27: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вначале я хочу рассказать историю девочки из крестьянской семьи, которая предсказала множество эпохальных событий. Ее имя знает весь мир. Ванга. В 12 лет она начала стремительно терять зрение. Размытые очертания предметов, двоение контуров, туман и пелена перед глазами. А в 14 ослепла совсем. По одной из версий, это могло произойти из-за болезни глаз, глаукомы, лечить которую тогда просто не умели. Ведь народные средства здесь, увы, не помогут. В отличие от современной медицины, которая сегодня может вылечить глаукому, катаракту и другие заболевания глаз.
26: Согласен, с вами наука не стоит на месте. Но как же в итоге ученые к этому пришли?
27: Давайте разберемся. Ученые задали вопрос, что видят слепые люди. Удивительно, но большинство из них не живет в кромешной тьме. Их зрачки могут реагировать на яркий свет. Оказывается, в глазах даже слепых людей есть специальные светочувствительные клетки, так называемые палочки и колбочки. Колбочки дарят нам цветное и центральное зрение, а палочки обеспечивают черно-белое, периферическое и сумеречное восприятие. Ученые провели эксперимент и выяснили, что под действием красного света увеличивается активность палочек. Участники эксперимента, 40 лет и старше, ощутили заметное улучшение зрения. В частности, улучшилась способность распознавать цвета, к примеру, синий. А ведь именно к синей части спектра с возрастом восприимчивость падает больше всего. Таким образом, исследование показало, что волны красного света могут значительно улучшить зрение, особенно у людей в возрасте. Они подзаряжают энергетическую систему сетчатки глаза и помогают людям лучше видеть. А главное, такую терапию можно проводить даже дома.
26: То есть на основе этих исследований появились технологии, которые направлены на оказание помощи при проблемах со зрением, и эти технологии доступны простым людям.
27: Совершенно верно, и они доступны как никогда прежде. Феноменальное открытие ученых помогло создать потрясающий светоимпульсный аппарат для домашнего применения, уникальный по своим лечебным свойствам, который применяется миллионами людей с плохим зрением. Увидеть мир своими глазами. Self-Dox Vision или просто Vision.
26: Как ученые создали его? И представители каких стран участвовали в его разработке?
27: Vision – это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики заболевания глаз. Его создатели пошли дальше эксперимента и усилили форму, добавив к красному еще зеленый и синий цвета. Это просто потрясло мир офтальмологии и перевернуло привычное представление о лечении глазных заболеваний. Поистине, такого еще не делал никто. Можно смело сказать, что с изобретением аппарата Vision в медицине началась новая эпоха, в которой люди с проблемами зрения наконец-то получили шанс видеть без операций и лечиться дома. Есть еще одна хорошая новость. Аппарат Vision производится в России, поэтому доступен по цене. Согласитесь, это очень здорово. Кроме того, Vision является медицинским изделием. Это важно, ведь мошенников сейчас очень много. Узнать подробности об уникальном аппарате Vision и, самое главное, заказать его можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 0123. Хочу еще добавить, что компания Prodex является официальным представителем производителя. Ее реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402А. Это значит, что цена минимальная, тем более, что сейчас действует акция распродажи партий по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено. Звоните 8 800 777-0123.
26: Мне и нашим слушателям будет интересно узнать, как действует Vision.
27: В основе работы аппарата Vision лежит фотонная терапия. Она воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Сегодня это самый безопасный метод лечения. Как это работает? У каждого цвета своя электромагнитная длина волны. Это давно известное физическое явление. Vision воздействует на ваши глаза особым, грамотно подобранным сочетанием цветов разной длины, а их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом есть шанс исправить многие нарушения в работе глаз. Что же происходит во время процедуры? Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов, только тренируете вы глазные мышцы. Очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision у вас в буквальном смысле есть шанс остановить старение глаз и видеть снова, как в молодости, когда про очки даже не слышали.
26: Напоминаю, что узнать подробности о уникальном аппарате Vision и, самое главное, заказать его, можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 0123. Сейчас действует акция. Распродажа партии по старым ценам, но количество товара ограничено. Звоните 8 800 777 0123. Вера Алексеевна, скажите, пожалуйста, какие показания у Vision?
27: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, атрофия зрительного нерва, астигматизм, близорукость, помощь в расслаблении мышечного аппарата глаз при длительной интенсивной нагрузке, устранение боли и дискомфорта в глазах. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером, или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи, ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз.
2: Вы назвали очень большое количество заболеваний, при которых используется Vision. И это может вызвать беспокойство наших слушателей. Насколько легко им пользоваться? Справится ли пожилой человек?
27: Поспешу всех успокоить. Им действительно очень легко пользоваться. Создатели понимали, что Vision обязан быть простым в применении, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 12 минут. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь.

0: по акции ограничена. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123.
1: Что происходит с организмом и с глазами во время использования прибора Vision?
0: Vision улучшает питание тканей и кровоток. Это ваша возможность справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. А ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат Vision вообще незаменим. Ведь глаза у них слабое место. У аппарата в списке такие показания к применению, как глаукома и катаракта, и дарит шанс остановить потерю зрения. Vision также применяется для нормализации глазного давления и стимулирования питания волокон нерва, которые еще не атрофированы, то есть направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате появляется возможность улучшить отток жидкости. Диск зрительного нерва не пережимается из-за давления. Вы можете себе такое представить? Напоминаю, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123.
1: Благодарю Веру Алексеевну за эту беседу. Сегодня ученые, медики, инженеры, целая армия специалистов делают все, чтобы мы смогли увидеть этот мир своими глазами. Берите, пользуйтесь. Это все сделано для вас, чтобы вы не шарили рукой утром в поисках очков, могли без труда вдеть нитку в иголку, увидеть ценник в магазине. Назову бесплатный номер горячей линии. 8 800 777 0123. И хочу пожелать, чтобы ваша жизнь заиграла новыми красками, а мир вокруг обрел четкие контуры. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
3: Здравствуйте, я Антон Алиханов, министр промышленности и торговли Российской Федерации. Желаю всем слушателям «Комсомольской правды» хорошего настроения и только хороших новостей.
2: Реклама. «Комсомольская
4: правда». Читайте в еженедельном выпуске. Алла Пугачева заново учится ходить. За какое имущество судятся наследники Жириновского? Наши мышцы – орган долголетия. Газета в продаже с 5 августа.
5: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин считался отличным пловцом. Летом по утрам он обязательно купался в реке или принимал холодную ванну со льдом для бодрости. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 14 часов. В Ульяновске 15.

0: Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: Об атаках.
1: Правительство Белгородской области окажет всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших при ночной атаке ВСУ на Белгород. Ни один человек не останется без внимания и поддержки. Об этом в МАКСе сообщил в РИО губернатора региона Александр Шуваев. Людям оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Все экстренные службы работают без перерыва. Ранее Оперштаб Белгородской области сообщил, что за прошедшие сутки украинские военные атаковали регион с помощью 308 беспилотников. Из них 162 были подавлены и сбиты. 5 человек погибли, 25 ранены, повреждены 29 многоквартирных домов, 3 административных здания, 3 социальных и 6 коммерческих объектов.
0: Про НАТО.
1: Мечтание втянуть непризнанное Косово в Североатлантический альянс создает угрозу региональной безопасности. Об этом заявил в интервью ТАСС директор 2-го европейского департамента МИДа Юрий Пилипсон. Комментируя подписанный в марте прошлого года трехсторонний меморандум Албании, Хорватии и непризнанного Косово о военном сотрудничестве, дипломат назвал это конструированием военного квазиблока и расценил как отработку установок НАТО на форсированную милитаризацию всего и вся.
0: О Ближнем Востоке.
1: Опубликованное с мадштабы Хаменеи видео «Старое» было сделано до того, как он стал верховным лидером Исламской Республики, сообщил иранский источник ТАСС. Он сказал, что Хаменеи чувствует себя хорошо, здоров, но не появляется на публике из соображений безопасности. Ранее были сообщения, что в Иране впервые с марта показали видеозапись с верховным лидером страны мадштабы Хаменеи. На кадрах он сидит в окружении нескольких человек и беседует с ними.
0: О мошенниках.
1: Дистанционные мошенники похищают реквизиты банковских карт через поддельные гиперссылки банка или службы доставки во время покупок в интернете. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Аферисты создают фишинговые страницы оплаты и доставки, направляют людям гиперссылки, внешне неотличимые от официального интерфейса банка или службы доставки. Кроме того, при вводе реквизитов карты данные перехватываются для последующего списания средств.
0: Обо всем.
1: Российская разведывательно-водолазная команда обнаружила на дне Баренцева моря немецкое военное судно «Утландсхерн», затонувшее в 1942 году. Находка стала первой победой советских катеров в битве за Заполярье. Судно, построенное в Гамбурге в 1927 году под названием «Картагена», позже сменило имя на «Голфа де Панама», а в 1939 году на «Утландсхерн». В начале Второй мировой войны его арендовал немецкий флот для перевозки грузов. Весной 1942-го оно наткнулось на мину. Ольга Демидова, служба информации.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
2: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Ну а на связь со студией, как обычно, в это время выходят официальные представители компании «Аквалайф». И сегодня мы приветствуем на связи со студией Асю Рак. Ася, как слышно?
3: Точно прекрасно. Приветствую тебя, Антон. Меня как слышно?
2: Тебя тоже замечательно. Надеюсь, так и будет.
3: Надеюсь, и меня слышат. Приветствую вас, дорогие слушатели, радиослушатели «Комсомольской правды». Давно не было нас на связи. Очень рада появиться вновь в прямом эфире. Надеюсь, вы также рады. Устраивайтесь поудобнее, наливайте себе воды. Давайте будем разбираться, ведь все оказывается совсем не так просто с этой водой. И вот представьте себе ситуацию. Сейчас я вам скажу, что существует вещество, которое уже изучает тысячи ученых по всему миру, на котором ежегодно выходят сотни научных публикаций, для которого создают медицинские аппараты, которые используют в клиниках Японии, изучают активно в России, в Китае, Южной Корее, Европе. Но и самое главное, что здесь у нас, в России, в том числе и на самом, что ни на есть, официальном уровне. И наверняка сейчас многие подумали о каком-то лекарстве. Но нет, это водород, тот самый химический элемент, который мы помним еще со школы. Самый маленький, самый легкий и при этом самый распространенный элемент во Вселенной. И сегодня именно вокруг него разворачивается одно из самых интересных направлений современной медицины. Еще буквально лет 10-15 назад разговор о водородной терапии многие воспринимали как экзотику, ну или просто рекламу. Но сегодня, слава богу, ситуация изменилась. И уже в России разработан собственный медицинский аппарат для ингаляционной терапии. В Японии эта технология уже давно применяется в клиниках. PubMed опубликованы тысячи научных работ. Возникает совершенно закономерный вопрос. Что такого нашли ученые самой маленькой молекулы мира? Почему вокруг водорода столько внимания, столько шума, столько исследований? И действительно ли это направление может изменить подход к профилактике и восстановлению здоровья? Вот об этом и начинаем с вами говорить. Петербургский международный экономический форум, 2025 год. Обычно все обсуждают политику, экономику, но меня заинтересовала совершенно другая новость. На Петербургском международном экономическом форуме 2025 года был представлен аппарат для ингаляционной терапии водородом в России, в Петербурге, и представил его лично министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Разработан этот аппарат специалистами Государственного научного центра имени Келдыша. Ходит, кстати, в Роскосмос. И аппарат уже зарегистрирован как медицинское изделие. Он прошел клинические испытания и уже применяется в России в специализированных медицинских учреждениях. И когда подобными технологиями начинают заниматься государственные научные центры, это означает только одно – тема давно перестала быть модной игрушкой. Это предмет серьезной науки. Так вот, что же сказал Минздрав? Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил. Технология водородными ингаляциями применялась во время пандемии COVID-19 и показала хорошие результаты в программах реабилитации. И сейчас рассматривается значительно шире, в том числе в восстановительной медицине и программах активного долголетия. Обратите внимание, речь идет не о рекламных заявлениях производителей, не о блогерах, не о продавцах приборов, а о государственной системе здравоохранения. И я считаю, что это принципиально меняет отношение к самой технологии. Давайте вспомним Александра Григорьевича Чучалина, академик Российской академии наук. Один из крупнейших специалистов страны по заболеваниям органов дыхания. Вспомним его интервью российской газете и его исследования. Но там вот в этом интервью он сказал фразу, которая разлетелась по медицинскому сообществу, которую я очень много раз повторяю, сейчас цитирую для вас дословно. Равного лекарства по эффективности природа не знает. Академик говорит не о чуде, не о волшебстве, он говорит о тех биологических механизмах, которые сегодня изучает современная медицина. И почему же настолько высокая оценка? Давайте разбираться. Ну, на самом деле, история современной водородной терапии началась давно. Еще в 2007 год, это вообще переломный момент. Тогда в одном из самых авторитетных медицинских журналов Nature Medicine вышла статья японского профессора, и она произвела настоящий такой фурор, эффект. Смотрите, до этого момента свободные радикалы считались практически неуправляемой проблемой. Мы знали, ну, наука, медицина знала, что они повреждают клетки, ускоряют старение, участвуют в развитии воспалительных процессов. И всем было понятно, что для того, чтобы бороться с их накоплением, а накапливаются, вырабатываются не у всех. И вызывают 90% всех заболеваний. Поэтому вот какое бы у вас заболевание ни было, оно вызвано тем, что много свободных радикалов, которые вызывают воспалительные процессы, не из-за этого пошло. Диабет, жировой гепатоз, там частые ангины, хобл, все-все-все-все-все. Да? И вот чтобы бороться с этим, нужны безопасные антиоксиданты, которые действовали бы избирательно, не все подряд, а избирательно. И вот исследование этого японского врача Асао показало, что молекулярный водород способен взаимодействовать прежде всего с наиболее агрессивными, активными формами кислорода, практически не затрагивая те молекулы, которые нужны организму для нормальной клеточной сигнализации. Почему это так важно? Потому что большинство известных антиоксидантов работают не избирательно, а водород оказался очень необычной молекулой, очень избирательной. Почему водород? Загибайте пальцы. Самая маленькая молекула на Земле, настолько маленькая, что легко проходит через клеточные мембраны, через гематоэнцефалический барьер, через мембраны митохондрий. Она способна проникать туда, куда многие вещества попасть не могут. Поэтому она самая эффективная. На самом высоком уровне это доказано. И именно поэтому ученые начали задавать следующий вопрос. Если водород действительно может быстро распространяться по организму, может ли он влиять на процессы воспаления, на работу митохондрий, на воспаление тканей, на сосуды? И потом появились сначала на животных моделях, потом на людях начали исследования. И сегодня уже тысячи исследований, которые доказали, да, может. Да, может. Именно водород снижает оксидативный стресс. Именно водород снижает хроническое воспаление. Именно водород поддерживает работу митохондрий наших клеточных электростанций. Именно водород улучшает функции сосудистой стенки и микроциркуляции. Поэтому, смотрите, я загнула уже 4 пальца. Вам надо не 4 разных лекарственных препарата, вам нужен только водород. И именно поэтому сегодня исследования идут, и уже доказано, что его очень важно применять в кардиологии, в неврологии, пульмонологии, в эндокринологии, в спортивной медицине, в реабилитации, в геронтологии. Не потому что лекарство, водород – это лекарство от всех болезней, а потому что воспаление и оксидативный стресс лежат в основе всех этих патологических процессов. И вот здесь возникает очень интересный вопрос. Если водород действительно обладает такими свойствами, как лучше доставить его в организм? Можно растворить его в воде и пить, и можно вводить в виде газа. И вот эти два пути оказались самыми эффективными. Особенно то, что касается ингаляции, потому что легкие – это идеальная поверхность для быстрого поступления вещества в кровь. Площадь альвеол у взрослого человека достигает десятков квадратных метров. Газ практически мгновенно проходит через альвеолярную мембрану и попадает в кровоток и начинает распространяться по организму. Именно поэтому многие исследователи считают ингаляционный путь наиболее быстрым способом доставки молекулярного водорода. Именно поэтому сегодня огромное количество клиник предоставляют услугу ингаляции водородом за 1500-3000. Минимум курс из 10 процедур – это 15-30 тысяч. А можно один раз приобрести генератор, при помощи которого вы будете делать воду, чтобы пить воду, насыщенную водородом, и делать ингаляции. А сегодня для вас комплект из 2 генераторов. И 2 генератора стоят 29 тысяч рублей. Даже если у вас уже есть ионизатор, и вы пьете ионизированную щелочную воду, это прекрасно, это огромнейший шаг вперед. Но делать ингаляции – это еще круче. И комплект из 2 генераторов Aqualife вы покупаете один раз и пользуетесь годами. Вы 10 ингаляций за день можете сделать. Ингаляции каждый день, без записи, без очередей, без траты времени и денег. Прибор для водородной терапии, ну, в Японии уже практически это как чайник. А в России исследование Минздрава подтвердило безопасность и эффективность ингаляции водорода. Что вы получаете, когда у вас 2 генератора? Мощный антиоксидант каждый день, улучшение кровотока и клеточного дыхания, помощь при усталости, стрессе, воспалении, профилактику возрастных изменений. 2 прибора всегда и везде с вами, какой хотите. 8 800 505 08 55. Сегодня последний день, 29 тысяч рублей, 2 генератора. Последний день. На кону осень и повышение цен. Успейте заказать сегодня. 8 800 505 0855.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
8: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Разговор о правильной воде продолжается. По-прежнему на связи со студией официальный представитель компании «Аквалайф» Ася Рак. И любой из вас может задать Асе свой вопрос или оставить отзыв. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 200 ровно 9702 и оказаться в прямом эфире. Ася, тебе слово.
3: С удовольствием с вами пообщаюсь. Звоните, пока вы это делаете, пока дозваниваетесь, давайте с вами вспомним о специальном предложении дня сегодняшнего для радиослушателей «Комсомольской правды», а это комплект из 2 генераторов водородной воды. Генератор водородной воды «Аквалайф премиум». С его помощью вы делаете ингаляцию молекулярным водородом. У него в комплекте специальные минеральные шарики поднимать pH воды до 9,2. Он готовит водородную воду в 2 режимах за 2 минуты или за 10 минут. Вы его заряжаете как мобильный телефон, и после зарядки он выполняет до 14 процессов генерации воды при режиме 10 минут. То есть зарядили как мобильный телефон и всегда носите с собой. У него в комплекте канюля. С ее помощью вы делаете как раз-таки ингаляции молекулярным водородом. Выполнен он из тритана, очень легкий. У него в крышке получается специальный отдел, специальный контейнер, в который вы можете носить свои лекарственные препараты или же БАДы, которые вы принимаете. Это очень удобно. Проверено на практике лично. Он выполнен из тритана, и поэтому он очень легкий. Если он пустой, то в сумке его носить практически не замечаешь, не ощущаешь. Я без него из дома не выхожу. И второй генератор, генератор Light. У него одна кнопка, одна программа. За 5 минут он вам приготовит 400 мл водородной воды. Выполнен он из стекла, закаленного, очень прочного, боросиликатного стекла. И здесь вы можете отдать ребенку, вы можете отдать супругу, в общем, с кем-то поделиться. Или же один оставить на работе, один с ингаляциями дома, чтобы не носить постоянно. Но вообще удобство генератора в том, что всегда-всегда берешь с собой, где бы ты ни был, у тебя всегда возможность сделать ингаляцию, ну а самое главное – попить правильной воды, воды, насыщенной водородом. Вот в этом прелесть этого комплекта, за это я его люблю и обожаю. Это мощный антиоксидант каждый день. Звонить прямо сейчас 8 800 505 0855. Заказывайте. Сегодня последний день. По этой цене 29 тысяч рублей ровно за 2 генератора водородной воды. Смотрите, один сеанс ингаляционной терапии в клинике стоит от 1,5 до 3 тысяч рублей. Курс из 10 процедур – это 15-30 тысяч. А вы сейчас за 29 тысяч рублей заказываете 2 генератора. два. А ингаляцию можете делать хоть вот 10 за один день. Нет здесь никаких противопоказаний, нет никаких ограничений, и подтверждение этому огромное число исследований и в том, что у нас уже существует на государственном уровне представлены, запатентованы клинически проверенный прибор для ингаляции. Но почему же именно ингаляции? Представьте себе, наши легкие – это не просто орган дыхания. Если расправить все альвеолы, получится поверхность около 70 квадратных метров. Это примерно половина теннисного корта, представляете? И через эту поверхность каждую секунду проходит огромное количество крови. Именно поэтому лекарства в виде ингаляции начинают работать значительно быстрее многих таблеток. То же самое происходит и с молекулярным водородом. Он проходит через альвеолы, попадает в кровь и уже через считанные минуты начинает распространяться по организму. Поэтому во всем мире именно ингаляции рассматриваются как наиболее эффективный способ доставки молекулярного водорода. Именно поэтому российские ученые создали медицинский аппарат именно для ингаляционной терапии. Это очень важный момент. И поймите, генератор водородной воды делает вам водородную воду, чтобы вы пили, и с его же помощью вы делаете ингаляции водородом. Два в одном. Два в одном и у вас дома, как в самой дорогой навороченной клинике, но только никуда не выходя из дома. Лежите у себя в кровати, сидите в своем любимом кресле и делаете ингаляцию, а потом пьете водородную воду. Почему водород так быстро проникает в клетки? Давайте вспомним с вами школьную химию. Молекула водорода состоит всего из двух атомов. Это самая маленькая молекула в природе. Она настолько мала, что свободно проходит через клеточные мембраны, проникает внутрь клеток, попадает в митохондрии, это наши энергетические станции, проходит через гематоэнцефалический барьер, который защищает головной мозг. Именно поэтому исследователи рассматривают водород как потенциальное средство воздействия на процессы, происходящие практически во всех тканях организма. Во всех. Что показали исследования на сегодняшний день? Самое интересное, что независимо от страны исследователи приходят примерно к одним и тем же выводам. Молекулярный водород способен, загибайте пальцы, снижать выраженность оксидативного стресса. А здесь напоминаю, оксидативный стресс – причина 90% заболеваний. Все те, которые у вас есть, оксидативный стресс ему виной. Уменьшать воспалительные процессы, защищать клетки от повреждения, улучшать функцию сосудистой стенки, положительно влиять на микроциркуляцию. Почему именно эти моменты важны, почему я именно на этом делаю акцент? Потому что хроническое воспаление сегодня рассматривают как один из главных факторов старения организма. Кардиологи говорят о воспалении, неврологи говорят о воспалении, эндокринологи говорят о воспалении, гастроэнтерологи говорят о воспалении. Фактически сегодня многие хронические заболевания имеют общий механизм. Поэтому нужен один подход, одно средство, которое будет воздействовать на именно воспаление. И именно им становится водород. Именно на этом сходятся тысячи ученых в разных странах мира. Именно поэтому интерес к водороду появился сразу у специалистов самых разных направлений. Давайте вернемся к нам в Россию. Потому что многие считают, что это исключительно японская тема, и даже иногда нас упрекают в том, что мы много говорим про Японию. Но на самом деле это давно уже не так. В России тоже очень много чего происходит. Так вот, вспомним опять академика Александра Чучалина, который говорит о том, что водородная терапия применялась в программах реабилитации после COVID-19. Особенно интересным стало исследование медицинских работников, которые перенесли коронавирусную инфекцию. После курса ингаляции у участников отмечалось улучшение насыщения тканей кислородом, уменьшение проявления эндотелиальной дисфункции, повышение переносимости физических нагрузок. То есть речь уже идет не о лабораторных опытах, это работа с людьми. Именно поэтому такие люди стали одной из причин, почему технология продолжила активно развиваться. Подумайте об этом еще раз. Именно японские ученые, кстати, начали, они были первыми, кто начал изучать молекулярный водород, и сегодня ингаляция у них водородом – это официальная система здравоохранения. И я вам рассказывала, что я познакомилась во время визита в Москву с главой японской компании, которая производит ингалятор водорода, Инэйши-сан. И он создал эту компанию и занялся именно водородной терапией, потому что он переболел лихорадкой денге. Это серьезная вирусная инфекция, против которого нет лечения. И ему начали делать ингаляцию молекулярного водорода. Он поправился, и он считает, что именно водород внес, скажем так, львиную долю в его исцеление. И впоследствии он создал компанию, занимающуюся разработкой водородных приборов. Это его личная история. И я его тогда спросила, правда ли, что водород в Японии используется прежде всего в клиниках? Да, он ответил мне. Причем развитие началось именно с медицинских учреждений. Сначала врачи увидели результат, потом технология стала постепенно приходить в дома. И мне очень понравилась одна его мысль. Он сказал, мы не начинаем разговор с продажи прибора. Мы сначала показываем человеку его собственную кровь. И вот что можно увидеть в этой крови, я расскажу вам в следующей части. Сейчас будет перерыв, рекламная пауза. А вы в это время можете дозвониться 8 800 505 08 55, задать вопросы нашим консультантам, на которые не услышали ответов, потому что у нас все в компании пьют ионизированную щелочную воду. У нас все в компании выходят из дома в обнимку с генератором водородной воды, делают ингаляции. Также все родственники используют эти приборы, поэтому опыт огромный. У нас проходят лекции, нам врачи, нашим сотрудникам всем рассказывают о своем опыте, об опыте мировом, о механизмах воздействия. Поэтому очень грамотные консультации вы получите. Еще раз хочу подчеркнуть, если у вас есть ионизатор воды Aqualife, генератор водородной воды премиум, который делает ингаляции, берите обязательно. Даже в одиночку он будет с очень хорошей скидкой сегодня. Но выгоднее всего, конечно же, выгоднее всего взять комплект. Комплект из двух генераторов, тем более, что таких акций скоро больше не будет. Осень придет, и все цены взлетят. Но сегодня 29 900, и, кстати, только для радиослушателей «Комсомольской правды». 29 ровно, какие 900 я приписала? 29 ровно сегодня. Успеете заказать именно по этой цене. Звоните 8 800 505 0855. Оплата, кстати, при получении. Сейчас вы ничего не оплачиваете, сейчас вам деньги не нужны. Там, посчитайте, неделю идет в ваш город посылка, значит, через неделю, когда придете забирать, вам надо будет оплатить 29 тысяч. А вы получите два генератора. Вы будете ингаляции делать, и водородную воду пить, и кому-то сможете подарить или поделиться с супругом, или с внуком, или с ребенком, и все будут счастливы. 8 800 505 0855.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Иван Коновалов о том, почему план Европы по поставкам американского оружия на Украину можно считать несостоявшимся.
9: Порядка 400 миллиардов долларов, они остались в казначействе США. Эта сумма легла на счета американцев. Отозвать ее европейцы не могут, там 21 страна задействована. Американцы аккумулируют эту сумму не хотят. Говорят, что сейчас оружие им самим нужно, и все эти вооружения, о которых там запросы были сделаны украинской стороной. Европейцы предъявить им ничего не могут, американцы, соответственно, все сваливают на форс-мажор. То, что они могут себе позволить, они все-таки еще передают. Но американская помощь, да, она утекла, потому что ее нет. Она была основной. Поэтому то, что могут давать европейцы, это помогает еще поддерживать этот киевский режим на плаву, но переломить ситуацию в его пользу, чего они так хотели, это достичь невозможно.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу?
10: Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: Про НАТО.
1: В НАТО наблюдается тяжелейший кризис за всю историю Альянса. Об этом заявил директор 2-го Европейского департамента МИДа Юрий Пилипсон в интервью ТАСС. Так дипломат прокомментировал инициативу председателя Нижней палаты парламента Словении Зорана Стивановича провести в ноябре референдум о дальнейшем членстве страны в НАТО. По словам Пилипсона, для дореализации этой идеи пока далеко, а сам плебисцит, согласно местному законодательству, носил бы лишь совещательный характер. По его словам, ситуацию усугубляют противоречия между наиболее влиятельными участниками блока. Ставка Владимира Зеленского на удары по гражданским объектам России не принесла ожидаемого результата. Это заявил британский политический обозреватель Марк Галиути в колонке для Sunday Times. Он отметил, что нефтегазовые доходы нашей страны стабилизируются на фоне конфликта вокруг Ирана, а очереди за бензином сокращаются или уже исчезли. Ограничены и запасы украинских беспилотников и ракет. Галиути отметил, что Киеву пришлось перенаправить часть ресурсов с атак на нефтеперерабатывающие предприятия на другие цели. Надежда на то, что удары вглубь территории России могут подорвать нашу экономику, представляются необоснованными, пишет обозреватель. Сообщение с пометкой «Срочно». Израиль отвергает план Совета мира по Газе и не выведет оттуда войска до тех пор, пока Хамас не будет действительно разоружен, заявил Беньямин Нетаньяху. Регионы призвали полностью запретить продажи вейпов. Несмотря на запрет продажи вейпов несовершеннолетним, ограничения на рекламу, крупные штрафы и уголовную ответственность за повторные нарушения, число специализированных магазинов за последний год сократилось лишь на 10%, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал региональные власти активнее вводить полный запрет на их розничную продажу, чтобы защитить здоровье граждан. Сейчас продажа вейпов полностью запрещена в 5 регионах – Пермском крае, Нижегородской, Пензенской и Саратовской областях и в Северной Осетии.
0: Обо всем.
1: Александр Овечкин вернется в Москву после завершения спортивной карьеры. Капитан клуба НХЛ «Вашингтон» заявил, что в российской столице живут его родные и близкие. Спортсмен не уточнил, чем будет заниматься. Ранее хоккеист подчеркивал, что пока не планирует становиться тренером. Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В июле он подписал соглашение с американской командой еще на один сезон. Курс доллара на завтра 82 рубля и 17 копеек. Евро стоит 94 рубля 84 копейки. Курс юаня 12 рублей и 17 копеек. И о погоде. В эти минуты в российской столице 22 градуса выше нуля. Завтра днем будет плюс 23-25 без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
2: Продолжается разговор о правильной воде. По-прежнему Асерак на связи со студией, официальный представитель компании «Аквалайф».
3: Продолжаем разговор о правильной воде, об ингаляциях молекулярным водородом. Сдержу свое обещание, сейчас расскажу, как же воздействовать непосредственно ингаляции, почему так важно. Если вы уже пьете водородную воду, подключить еще ингаляции. Если нет ничего, то самый идеальный способ попробовать и пить водородную воду, и делать ингаляции, это заказать комплект дня. Комплект дня – это два генератора водородной воды, генератор воды Light. Он выполнен из стекла, очень прочного, закаленного боросиликатного стекла. Объем он на 400 миллилитров. Туда вы можете заливать от 50 до 400 миллилитров воды. И там одна единственная кнопка, запутаться невозможно. Нажали, через 5 минут он отключится сам автоматически, а у вас готово то количество воды, сколько вы туда залили. Напомню еще раз, от 50 до 400. Вы его можете оставить на работе или отдать кому-то, ребенку, внуку, бабушке, дедушке, супругу. Здесь вот можно с кем-то поделиться или сделать подарок. Это вообще самый идеальный подарок, я считаю. Я теперь дарю только генераторы, правда, уже все с генераторами вокруг. Второй генератор, который сегодня идет в комплекте, это генератор премиум. В чем его фишка? У него два режима приготовления водородной воды. Он готовит 350 миллилитров. Опять же, от 50 до 350 миллилитров. Можете наливать любое количество, какое хотите сейчас выпить. Либо 2 минуты он готовит, либо 10. Чем дольше готовит, тем больше там водорода. Также у него в комплекте минеральные шарики, чтобы делать щелочную воду с pH 9,2. Два мешочка аж. Этого хватит вам на год с головой. Я, кстати, еще ни разу ими не воспользовалась. Я все время пью чистую водородную воду. Также у него в комплекте самое главное, самое-самое главное-преглавное, это канюля для того, чтобы делать ингаляции водорода. Одна ингаляция длится 10 минут. Подряд можно сделать сколько угодно. Я делаю ингаляции, когда хочу расслабиться и понимаю, что мне заснуть будет тяжелее. Чтобы улучшить качество сна, я обязательно делаю ингаляции. Начинается насморк, первым делом делаю ингаляции. Вообще в любых ситуациях. Какие-то проблемы с давлением, тут же ингаляции. Попадает, действует моментально, потому что попадает сразу в кровоток. Сейчас я вам это расскажу, объясню. Поэтому я считаю, что вот такой набор из двух генераторов – это лучшее вложение средств. Смотрите, одна ингаляция в клиниках стоит от 1,5 до 3 тысяч. Минимум надо сделать 10 процедур. Ну, это 15-30 тысяч. А здесь вы за 29 тысяч покупаете сразу два генератора. Это очень выгодно. Более чем. Потому что таких цен скоро уже не будет. Осень всегда несет с собой удорожание всего вокруг. Поэтому, конечно же, я рекомендую прямо сейчас дозвониться 8 800 505 0855 и сегодня заказать по суперпривлекательной цене 29 тысяч рублей. Звоните 8 800 505 0855. Оплачивать вам сейчас ничего не надо, сразу вам говорю. Вы оплачиваете, когда получаете, то есть товар в руки, производите оплату. Никаких рисков абсолютно, если кто-то там переживает. Все честно, все по-белому, все замечательно. Звоните 8 800 505 0855. Ну, а мы с вами давайте же разбираться. Итак, капиллярный тест. Это мне и Наиша Сан рассказал. Да, и, собственно говоря, я сама неоднократно делала капиллярный тест, и кровь под микроскопом мне показывали, поэтому прекрасно понимаю, о чем я говорю, как это выглядит. Так вот, через специальный капилляроскоп смотрят состояние капилляров, потом проводят ингаляцию, и спустя 15-20 минут снова смотрят микроциркуляцию. Когда человек своими глазами видит, что кровоток стал более активным, что часть ранее неработающих капилляров начала функционировать, никакие рекламные буклеты уже не нужны. И вот мой бы рассказ вам тоже не понадобился, увидеть вы свои капилляры до и после. И, конечно, такой тест является очень ярким примером того, как это работает. Она помогает и врачам, и пациентам увидеть физиологические изменения после процедуры. И я, конечно, у Инаиши сам спросила, что эффективнее, ингаляция или водородная вода? Вы знаете, что он мне ответил? Он сказал, что это не конкуренты, это партнеры. Ингаляция – это самый быстрый и самый мощный способ доставки молекулярного водорода. Газ попадает в легкие, оттуда сразу в кровь и практически сразу распределяется по организму. Водородная вода работает чуть иначе. Она одновременно решает две задачи. Во-первых, помогает поддерживать нормальный питьевой режим. Это очень важно. Она работает с каждой клеткой. Ни одна вода, другая так не будет работать. Ионизированная, щелочная, водородная только так могут. Во-вторых, доставляет растворенный молекулярный водород через желудочно-кишечный тракт. То есть это не вопрос выбора, это вопрос сочетания. Попробуйте, попробуйте прямо сейчас. А почему вас должно это заинтересовать? Потому что три фундаментальных свойства. Первое – это антиоксидантное действие. противовоспалительное действие, поддержка нервной системы и качество сна. И все это сочетается с улучшением микроциркуляции крови, которое врач может наблюдать и показать вам. Поэтому я считаю, конечно же, лучше иметь дома такой прибор и с его помощью ежедневно делать ингаляции, не ограничивая себя ничем. Не так, ой, у меня сейчас денег нет, не пойду, две ингаляции сделаю, потом еще попробую. А один раз заказали комплект из двух генераторов и делайте ингаляции, пожалуйста. Смотрите, у нас отзыв от женщины с Хоббл, ей уже 75 лет. Я напомню, в России на первом месте это заболевание стоит по смертности. И люди не живут столько, сколько они хотели бы жить. Молекулярный водород помогает. Такой вот отзыв. Этот аппарат позволил мне быть более активной. Я могу находиться без кислорода дольше. Спасибо вам, спасибо этому прибору, я делаю больше. А мужчина 60 лет. 30 минут ингаляции в день помогают поддерживать энергию, ясность ума и спокойствие. Это также важно для моего долгосрочного здоровья, как ежедневное упражнение. Женщина с хронической крапивницей. Я страдала от крапивницы более 10 лет. Это не только некрасиво, это еще ужасно неприятно, постоянный зуд. После водородных ингаляций зуд стал уходить. Я перестала принимать таблетки и почти не использую стероидные мази. Через неделю ежедневных ингаляций тело стало гораздо легче. Представьте, один раз купили генератор, потом экономите на всем остальном, потому что вам это больше не надо. Не надо. Попробуйте прямо сейчас. Звоните 8 800 505 0855. Я напомню, кстати, клиническое исследование Минздрава в журнале «Профилактическая медицина» опубликованы результаты двойного слепого исследования с участием пациентов с бронхиальной астмой. Вывод. Улучшение контроля симптомов, увеличение дистанции ходьбы, повышение толерантности к нагрузкам. Профиль безопасности благоприятный, нежелательных явлений не зафиксировано. Множество исследований сегодня подтверждают, что водород улучшает когнитивные функции, снижает утомляемость, помогает при метаболических нарушениях, снижает сахар в крови, стабилизирует артериальное давление. Ингаляция – это газообразный водород. Он через легкие напрямую попадает в кровоток и быстро распределяется по организму. И концентрация здесь в десятки раз выше. Это самый мощный и самый быстрый способ доставки. Питье воды – это простота, это комплексность. Мы насыщаем организм правильной влагой и получаем антиоксидантный эффект, противовоспалительный эффект. Снижение, вот официально заявленные эффекты от Минздрава. Снижение хронического воспаления, основа возрастных болезней, улучшение клеточного дыхания, восстановление капиллярного кровотока, помощь при Хоббл, бронхиальной астме, постковидной реабилитации, улучшение когнитивных функций, снижение усталости. У вас такой аппарат, при помощи которого вы будете делать ингаляции и готовить воду водородную, чтобы пить. Сегодня сразу два прибора по одной цене. И то, что еще 10 лет казалось, 10 лет назад казалось какой-то экзотикой, сегодня это официально признанная медицинская технология в России. Минздрав, Центр Келдыша, клинические исследования, все это не про воду, а про реальную науку. И здесь подтверждено, водород улучшает капиллярный кровоток, снижает воспаление, помогает при хронических заболеваниях. Неважно, сколько вам лет, в каком вы сейчас находитесь состоянии физическом по здоровью, есть у вас заболевание или нет заболеваний. Молекулярный водород нужен всем и в любом возрасте. Кстати, у нас очень много отзывов о том, что дети маленькие, которые страдали невероятными аллергическими реакциями, избавляются от них просто потому, что начинают пить водородную воду, делать ингаляции. Два прибора по одной цене 29 тысяч рублей только сегодня, последний день. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Сейчас вы ничего не платите. Сейчас вы просто оформляете заказ, фиксируя за собой цену 29 800 505 0855.
11: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
10: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано реклама.
12: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
13: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
14: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
15: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
16: и хорошего настроения.
15: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
16: Ура! Идем в атмосферу!
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
17: Власти некоторых городов Франции сделали обязательным для водителей электросамокатов ношение велосипедных шлемов. Об этом пишут французские СМИ. Такую меру ввели в Ницце, Летуке, а также еще в двух департаментах, один из которых граничит с Парижем. За несоблюдение правил введен штраф в размере 150 евро. Кроме того, в парламент внесен законопроект, предусматривающий включение изменений в правила дорожного движения, который на общенациональном уровне закрепит обязанность водителей электросамокатов надевать шлем. По данным французской службы безопасности дорожного движения, в прошлом году в авариях с участием электросамокатов погибли 80 человек, что на 35 больше, чем в 2024 году. В России аварийность с электросамокатами тоже выросла, больше, чем на 32% за 5 месяцев 2026 года. Согласно данным госавтоинспекции, за это время погибли 11 человек. Шлем снижает вероятность получения серьезной травмы головы водителем самоката, отметил в интервью Радио КП автоэксперт Петр Шкуматов.
18: Проблема травматизма водителей средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, она уже не первый год обсуждается. И если говорить про самокатчиков, то у них достаточно типовая травма. Это травма головы, челюстно-лицевая травма. Когда самокатчик наталкивается на какое-либо препятствие, ямку, бордюр, он падает вперед солдатиком. В итоге самые тяжелые повреждения приходится именно на лицо. Достаточно много таких случаев отмечаются в российских больницах. К сожалению, статистика такая не ведется, но понятно, что пострадавших много. Велосипедные шлемы, они как раз предназначены для того, чтобы подобная травма либо вообще не появлялась, опять же, за счет специальной конструкции шлема, либо резко снизить последствия от падения. В некоторых городах прокатные организации начали вообще вешать на каждый прокатный самокат велосипедный шлем для того, чтобы арендаторы могли им воспользоваться. Но тут есть, конечно, проблемы. Дело в том, что размер головы у всех разный, и какого-то единого стандартного шлема, который подходил бы всем, ну, в общем, наверное, придумать нельзя. Поэтому я полагаю, что речь должна идти о том, чтобы мотивировать пользователей электросамокатов самостоятельно приобретать шлемы. Они, кстати, недорогие. Проходить хоть какие-то курсы по правилам дорожного движения.
17: В конце 2023 года одна из кикшеринговых компаний начала добавлять к своим электросамокатам шлемы. Такую опцию запустили на улицах Москвы, Санкт-Петербурга и Алма-Аты. Шлем крепили к стойке самоката. После старта поездки в приложении появлялась возможность отстегнуть его. Функция бесплатная и была рекомендацией, а не требованием, но не получила широкого распространения. Скорее всего, приучить носить шлем не получится. Арендаторам самокатов это как минимум неудобно. Повышать безопасность нужно другими методами, заявил Радио КП эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.
19: Мне кажется, что эту всю историю нужно решать не на региональном, во-первых, уровне, во-вторых, не в шлеме самое главное. Самое главное это в том, что они правила дорожного движения не соблюдают, причем не соблюдают по причине их незнания. Поэтому я думаю, что не шлем решит эту проблему. Эту проблему по-прежнему, вот то, что вчера и на прошлой неделе обсуждали, и в том числе и в Екатеринбурге на семинаре, эту проблему решит, еще раз, неотвратимость наказания через регистрационные знаки, какой-то экзамен по правилам дорожного движения. Можно было бы организовать через портал госуслуги для того, чтобы одновременно сразу же проводить аутентификацию, чье водительское удостоверение или чьи знания правил дорожного движения едут на электросамокате. А шлем – это дело третье, это, в общем, выбор каждого. Кроме того, что шлем сразу съедает мобильное удобство электросамоката, то есть если ты не на кикшеринговом самокате, а если ты на самокате личном, то тебе придется за собой целый день таскать этот шлем. Поэтому это такая себе история, не решающая проблему.
17: В России уже много раз на законодательном уровне предлагали обязать водителей электросамокатов носить шлем и защиту. Авторы таких предложений объясняют это тем, что сами владельцы электросамокатов нередко получают тяжелые травмы и нуждаются в экстренной медицинской помощи в результате дорожных происшествий. На сегодня шлем – это обязательный элемент экипировки для всех курьеров, независимо от типа транспортного средства. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
20: Стали активнее осваивать рабочие специальности. Это данные Superjob. Так, если в 2022 году на вакансию мастера отделочных работ доля откликов от дам составляла 4%, сегодня эта цифра выросла до 15%. Согласно аналитике крупных платформ по поиску работы, доля россиянок на производстве сегодня оценивается в интервале от 30 до 40% в зависимости от отрасли. Главная причина роста числа представительниц прекрасного пола в рабочих специальностях – дефицит рабочих рук. Чтобы не останавливать заводы, бизнес начал активно нанимать женщин на позиции, которые ранее считались исключительно мужскими. Что интересно, женщины тоже в целом положительно относятся к таким вакансиям, отметил в разговоре с радио «Комсомольская правда» кадровый эксперт Илья Варакин.
21: Любят ли женщины рабочие специальности? Да, любят. Почему? Потому что это более надежный и быстрый способ заработка, если речь идет о вахте. Это понятная работа, где не нужен испытательный срок просто потому, что хотят присмотреться. Там просто берешь, идешь, делаешь. И третий момент, то, что там можно работать, месяц работать, два не работать, потом опять работать. То есть если ты не хочешь работать навсегда, а ищешь временную подработку, то это тоже идеальный формат. Женщины, испытывающие необходимость вот именно поработать, или, как они говорят, подколымить за этот месяц, используют это как достаточно удобный, хороший формат подработки. Поэтому у нас любят рабочие специальности, трудятся по ним всегда на присмотре одну, две или три таких компаний, где можно так подработать.
20: Влияет и автоматизация. Современные цеха переходят на высокотехнологичное оборудование, и физическая сила перестает быть основным требованием. На первый план выходит внимательность, навыки управления ЧПУ станками, точность и аккуратность. Это устраняет главный физиологический барьер для работы женщин на тяжелом производстве, отмечают эксперты. При этом гендерный разрыв в оплате труда сохраняется. На данный момент сотрудницы получают примерно на треть меньше сотрудников, заявил президент Конфедерации труда России Борис Кравченко.
4: Гендерный разрыв в оплате труда, который для большинства развитых стран, в том числе и для нашей страны, является достаточно существенным, составляет порядка 30%. Этот показатель даже немножко подрос в последние годы. Есть некоторое перетекание рабочих мест в те сектора экономики, где труд ценится выше. Это предприятия промышленности, связанные с ВПК, например, и с другими изменениями рынка труда. А традиционно женские специальности, связанные с бюджетной сферой, где мы не видим рост заработных плат.
20: За последние годы зарплаты в промышленности и логистике заметно выросли. Так, согласно открытому отчету платформы по поиску работы ХХРУ, медианные предлагаемые зарплаты у рабочего персонала в июне 2026 года были на 20% выше, чем ожидаемые. 110 тысяч рублей против 90 тысяч рублей. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».

Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. В конце июня 2026 года разница между стоимостью первичного и готового жилья в столице достигла 30%.

0: Александр Первунин в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал о причинах разницы между стоимостью первичного и готового жилья.
1: На данный момент разрыв не сокращается, а наоборот продолжает расти. Соответственно, за последние 7 лет он только увеличивался. Последний год — это вообще рекордный показатель. Происходит это за счет опережающего удорожания новостройки, а не из-за падения на вторичку, как некоторые думают. Новостройки дорожают почти в 2,5 раза быстрее, чем готовое жилье. Причины, почему это происходит, основная причина, естественно, это льготная ипотека. Так как она была сосредоточена на первичном рынке, тем самым искусственно стимулировала спрос на новостройки. Приводит и приводила их к опережающему росту, если сравнивать с вторичкой. Думаю, что во второй половине 2026 года, начало 2027, разрыв начнет постепенно сокращаться. Происходить это будет из-за двух процессов. Новостройки начинают дешеветь, это происходит из-за падения продаж, а вторичное жилье будет медленно дорожать, потому что будет отыгрываться инфляция.
0: Специалисты отмечают, что в стране сложилась парадоксальная ситуация. Квартиры в недавно сданных домах дешевле, чем в новостройках. Собственники продают квартиры со скидкой 5-10% в цене застройщика. В старых границах Москвы лот в доме со сроком сдачи через 3-4 года может быть на 30% дороже, чем в заселенном пару лет назад ЖК. На этом у меня все. У микрофона был Юрий Кораблев. Вы слушали программу «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
2: «Честная риэлторская». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает «Радио Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Реклама.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 августа анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Владивосток. 1-4 сентября. 11-й Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток. Развитие во благо людей. В программе 5 тематических блоков. Бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Арабскими Эмиратами, Монголией, Вьетнамом и странами АСЕАН. Культурная и спортивная программа. Выставка «Улица Дальнего Востока» и международный форум «День Сокола». Организатор – фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на forumvostok.ru.
5: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
2: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Температура поверхности асфальта в жаркий летний день может быть на 20-30 градусов выше температуры воздуха. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: Об атаках.
7: 5 человек, по уточненным данным, погибли в результате ночной атаки ВСУ на Белгород. 12 из 25 раненых госпитализированы. Это сообщение оперштаба. Состояние всех пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести. За прошедшие сутки украинские военные атаковали регион с помощью 308 беспилотников. Из них 162 были подавлены и сбиты.
8: о важном.

0: Потворство украинской военщине со стороны государств-членов НАТО неумолимо приближает Альянс к столкновению с Россией. Об этом заявил в интервью ТАСС директор 2-го европейского департамента МИДа Юрий Пелепсон. Очевидно, что ответственность за негативное развитие событий ляжет на тех, кто в Европе безответственно ставит на кон судьбу собственного народа, сказал он. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, заявил, что социалисты-изгои Евросоюза вместе подталкивают Европу к краю пропасти. В своей публикации Дмитриев прикрепил статью британской газеты «Телеграф» про премьер-министра Испании Педро Санчеса. Автор статьи описывает изоляцию политика на мировой сцене из-за массового прибытия мигрантов в испанский анклав Сеута, а также из-за напряженных отношений с НАТО на фоне отказа Испании повысить траты на оборону. Текст газеты озаглавлен как «Испанский социалистический изгой подталкивает Европу к краю пропасти».
1: О происшествии.
0: На фестивале фейерверков в Испании снаряд прилетел в толпу зрителей. 27 человек пострадали, 11 из них госпитализировали с сильными ожогами. Причина ЧП – пиротехническая неисправность, передают местные СМИ.
1: О катаклизмах.
0: Мощный тайфун «Дельфин» со скоростью ветра 42 метра в секунду обрушился на восточную китайскую провинцию Чжэцзян. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. Правительство восточных регионов КНР эвакуировали свыше 420 тысяч человек в преддверии разгула стихии. Электронные права на управление самоходной техникой появятся в России с марта. Как пишет ТАСС, право на управление тракторами, комбайнами, бульдозерами, экскаваторами, квадроциклами, снегоходами и другой самоходной техникой можно будет подтверждать QR-кодом на госуслугах. Это следует из постановления правительства.
1: Обо всем.
0: Фильм Кристофера Нолана «Одиссея» станет самым кассовым в карьере режиссера. Эпос уже собрал в мировом прокате более миллиарда долларов. На это ему понадобилось всего 3 недели. Картина с участием Мэтта Дэймона, Энн Хэтуэй, Тома Холланда, Зендеи, Шарлиз Терон, Роберта Паттинсона и других знаменитых актеров в мировом прокате 17 июля. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Запретных Милонов.
2: И очень сосредоточенный мужчина смотрит телефон в студии радио «Комсомольская правда». Это Виталий Милонов, собственной персоной. Здравствуйте.
3: Мне написал за секунду до эфира, мне написал избиратель, у него заболел зуб, спросил совета, куда идти сделать зуб. Я скидывал ему адрес зубного врача.
2: Вообще, у вас интеллектуальные избиратели. А что можно спросить депутата? Что мне делать? У меня зуб.
3: Знаете, когда у вас болит зуб, вы интеллект оставляете далеко в стороне, у вас болит зуб, и вы хотите, чтобы он у вас перестал болеть, и я прекрасно понимаю, потому что когда у человека что-то болит, то ему бесполезно о чем-либо другом говорить, надо помочь ему, чтобы не болело.
2: Я бесконечно тронута вашей отзывчивостью, но учитывая то, что вас теперь не найти в соцсетях, я не совсем понимаю, как ваш избиратель, тем более с больным зубом и помутившимся рассудком, нашел вас, потому что вы теперь называете...
3: Фиг вам. У меня все осталось.
2: Виталик, выбор миллионов.
3: Сами вы Виталий. Виталий. Просто произошло некое новый шифт. Августовский. Вот. Просто в августе, видимо, произошел какой-то творческий коллапс, и я смотрю, у ряда коллег что-то произошло, произошел какой-то хлопок в соцсетях. Вот. И я подумал, что, наверное, это тренд. И я решил за этим трендом пойти, тоже, так сказать, пошел в шаверму, в шушарах, и говорю, слушайте, вот я тут видел, что схлопнулись некоторые соцсети, мне говорят, слушай, не уходи. Останься, все. Даже бесплатную шаверму предложили, кстати, острую.
2: И вы мужественно остались. Но, тем не менее, все равно, фамилии Милонова нет. Ищите.
3: Есть.
2: Где?
3: Миллионов.
2: Миллионов. Ну, слушайте, Милонов. Я пыталась вас найти, это невозможно.
3: Виталий, выбор миллионов.
2: Ну, теперь, да, я нашла. Но так-то, если у вас... Ну, в общем, ладно. Короче говоря... Я не понимаю, что происходит. Это какой-то бред. Причем мы обсуждали это с нашими слушателями уже в программе «Накипело», потому что, если честно, это выглядит как... Ну, как бы это сказать? Как очень неудачный флешмоб. Наш спикер, кстати говоря, законодательного собрания Бирский удалился вообще из всех соцсетей. Из «Макса», из «ВКонтакте», отовсюду, начисто. А некоторым образом это вообще нарушение закона.
3: Знаете, я могу
2: он
3: сказать...
2: Он должностное лицо
3: я
2: пока.
3: Я не в курсе. Я подписан, естественно, подписан на спикера Бельского и читаю внимательно
2: и
3: его.
2: И вот забудьте об этом теперь.
3: Вот. Ну, подождите. Вот да. Мы смотрим моего смотрите. Коллегу Боярского Сергея Михайловича. Вот, все нормально. Все на месте.
2: А ваш любимый, кстати говоря, депутат Алексей Цивилев?
3: Алексей.
2: Лёша. Так вот, Лёша теперь называется транспорт СПБ.
3: Лёша стал транспортом СПБ?
2: Я запрещаю вам какие-то ассоциации произносить сейчас вслух. Да, Алексей Цивилёв теперь транспорт СПБ.
3: Он готовится к должности в исполнительной власти?
2: Я боюсь думать об этом. Давайте оставим это на его совести.
3: А что, кстати, я помню, Алексей ловил лошадь. Сбежала лошадь из Старопанова от цыган, по-моему, и Лёша её ловил по полям в районе Красносельского Кировского района.
2: Виталий, помимо того, что, в общем, мы можем упражняться в остроумии примерно
3: надо.
2: До утра,
3: а вот этого
2: поэтому,
3: не надо.
2: А вот этого, конечно.
3: А что это вы тут упражняетесь?
2: Объясните мне,
3: не,
2: зачем?
3: Не фитнес-зал какой-то.
2: Зачем это было сделано? Зачем?
3: Я не знаю. Вы у кого спрашиваете? Я не понимаю.
2: Я спрашиваю
3: Моя фамилия депутата? Моя фамилия депутат. Я человек, который удалил свои социальные сети. Я ничего не удалился. Меня не удалил.
2: Вы переименовались.
3: Я... Это творческое...
2: Переосмысление.
3: Творческий ребрендинг. Вот. Была бешка, стала...
2: Звоните, на это лицо, честное.
3: Какая-то там клавиатурная несуразность. Ну, вот тут так вот произошло. Потом еще переименуюсь.
2: Ладно, слушайте, может быть, если еще наши слушатели к этой теме вернутся, может быть, мы к ней вернемся, но вообще я хочу с вами обсудить...
3: Избиратели в шушарах говорят, все нормально, Валентинович, не переживай.
2: Что еще? Что может быть важнее, чем избиратели в шушарах? Скажите мне, тут вот, на мой взгляд, совершенно анекдотическая ситуация происходит. Вы знаете, кто такой Джастис Уокер? Я напомню нашим слушателям, если кто-то вдруг забыл, что это такое, это веселый молочник, американский такой фермер, который 10 лет назад, или больше даже, ну, в общем, когда-то в 94-м году он переехал в Россию, потом 10 лет он живет в Алтае, выращивает коз, коров и так далее, и тут вдруг выяснилось, что ему отказывают в российском гражданстве. Но это называется «за что боролись, на то и напоролись». Хотел в Россию матушку, получите и распишитесь.
3: Вопрос стал сегодня нам известен, и мы с коллегами по нашему самому масштабному политическому объединению мы уже вопрос взяли к себе под контроль и съездим к нему, съездим туда, выясним, мы ему поможем. То есть, если есть, ну, вернее, если нету каких-то лютых оснований, которые, может быть, нам просто неизвестны, но если это просто, ну, бюрократическая какая-то фигня, естественно, американский молочник будет чувствовать себя комфортно у нас в России, пускай остается Уокером, и замечательно, но я
2: нет,
3: уверен,
2: уж,
3: что
2: пусть
3: он...
2: не остается Уокером, пусть станет Ивановым.
3: Извините.
2: Так, ладно.
3: Извините, Ким же не стала переименовывать. Был такой хороший тренд переименовать в ягодки. Вайлдберрис эти в ягодки.
2: Про Вайлдберрис мы еще с вами поговорим.
3: Ягодки.
2: Слушайте, ну вообще, на самом деле, я нахожусь в некотором напряжении относительно этого Джастиса... Хорошо. Джастиса Уокера, потому что я не испытываю к нему ни малейшей симпатии, но...
3: Я
2: не понимаю, как это может быть. Ну, это правда какой-то бред, потому что, казалось бы, не так много людей переезжают в Российскую Федерацию, потому что им нравится Российская Федерация.
3: За прошлый месяц более 100 виз предоставлено для ПМЖ, ВНЖ, по основаниям защиты по как бы традиционно мыслящих.
2: Со всего мира, да?
3: Ну, 100 человек получили миграционную поддержку в России и были приняты к нам для постоянного жительства на основании того, что в их странах они чувствуют некие притеснения.
2: Маленькие, я воображаю, какие. Я стесняюсь даже подумать в направлении того, что не так с этим Джастисом Уокером, если уж с нашими-то традиционными ценностями мы вдруг
3: я
2: решили
3: думаю, что
2: не выдавать ему ВНЖ.
3: Наши бюрократы могут еще и не то. Поймите, поэтому я уже сказал, Единая Россия, мы возьмем под контроль эту ситуацию. Надеюсь, что через неделю мы скажем, что все хорошо, все нормально, козы остались с Локером, все неразлучное, что он остается на Алтае.
2: Сейчас звучит довольно двусмысленно. Там семья, в принципе, еще есть. Жена, дети, это все есть.
3: Нет,
2: не
3: все замечательно.
2: Козы.
3: Мы подключим. Если это, я не знаю, где он живет, Горно-Алтайский или Республики Алтай, и там же есть и Андрей Анатольевич Турчак, губернатор. Поэтому уверен, вопрос возьмем под контроль. Если нет чего-то такого, чего мы не знаем, он получит полную нашу защиту, и никто его никуда не выгонит из нашей страны.
2: Короче, спасти рядового Уолкера, американского сибиряка. Прекрасно. Уокер. Хорошо, поймала вас за язык, ждем, собственно говоря... Да, что, собственно говоря, вы сделаете для этого прекрасного американского человека? Хотя, на мой взгляд, он, конечно, совершенно сумасшедший. Но окей, такие нам тоже нужны. Граждане, да? Что вы меня смотрите как на...
3: Я смотрю на вас, потому что вспоминаю, иногда кто-то, балуясь, включает какой-то, в телефоне какую-то программу непонятную, для меня даже название ее не помню, и там видео с с мигрантами из Украины, приехавшими в Европу, они вечно там какие-то жалуются на все. Вот кто сумасшедший, так это хохлы, приехавшие в Европу. Вот это нашествие саранчи.
2: Заметьте, вообще не спрашивали ничего про
3: хохлядской саранчи. Просто вы говорите про сумасшедших мигрантов. Я говорю, сумасшедшие мигранты – это украинский мусор, который пачкает Польшу. Вот и поляки уже просто достали поляков, вот эти украинские попрошайки. Поэтому нормально, бейте морду, поляки, нормально, чистите морду этим хохлам, пусть они понимают, что нет места вам, хохлам, на польской земле.
2: Я не буду это комментировать, это просто, мне кажется, очень ярко характеризует Виталия Валентиновича.
3: Конечно, потому что это твари, которые превозносят человека, который устроил резню поляков.
2: Мы тратим время.
3: Он резню поляков устроил, и эти гаденыши...
2: Виталий, поляки без вас разберутся, поверьте.
3: Не волнуйтесь, и с нами тоже они разберутся, так сказать, вместе. Поэтому я просто говорю о нонсенсе. Они сначала резали поляков со всей жестокостью, думая, что они теперь все уже навеки ягодицы раздвигнули перед немцами. Немцы исчезли.
2: Что волнует Виталий Валентинович? Да, мы пришли поговорить на современные темы.
3: Хохлы всегда были тварями. Просто надо понимать, как хохлы вообще появились. Приходила армия сильная, хохлы давали им.
2: А люди с украинскими фамилиями, которые с вами работают сейчас в Госдуме и в Совете Федерации,
3: нету украинских фамилий. Давайте так, нету украинских фамилий.
2: Как есть вы различаете хохла и человека с украинской фамилией, родившегося
3: не по фамилии,
2: на территории Украины?
3: Не по имени. Там он может быть Микола, неважно.
2: Так.
3: Хохол – это не фамилия, хохол – это образ мысли, это совершенно собачье происхождение. Поэтому Украина, я еще раз хочу напомнить, Украина как государство несуществующее, это некая Нарния. Вот Украина – это русская земля, там жили русские люди. Да, у этих русских людей в соответствии с традициями той русской территории были варианты своих фамилий, так же, как есть варианты фамилий на Урале, на Дальнем Востоке. Это нормально. Вот.
2: Виталий,
3: но это люди не хохлы.
2: Простите, пожалуйста, мне очень стыдно вас слушать. Давайте про Гоголя еще что-нибудь поговорим. Пожалуйста.
3: Васильевич, Николай Васильевич был хохлом, что ли? Да никогда в жизни. Никогда в жизни Николай Васильевич хохлом не был. Это был русский человек. Кстати, не живший на Украине почти ни капельки.
2: Виталий Милонов, вот такое выступление, я так стендапом обычно тут поправляют верное ударение ягодицы. Да, вы совершенно правы. Мы сейчас прервемся на 2 минуты рекламы и вернемся к нашим душеспасительным беседам с большим патриотом Виталием Валентиновичем Милоновым.
1: Запретных Милонов. Реклама.
4: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
5: Купи спецвыпуск «Комсомолки» 10 августа. Вкусные рецепты домашних заготовок. Правила летней тарелки. Как восполнить баланс витаминов и не поправиться. Каждому покупателю в подарок яркие наклейки для банок с заготовками из сезонных овощей. Спрашивайте в местах продажи прессы в понедельник, 10 августа. 12+.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
7: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
8: Друзья, Будущее наступило.
9: Радио уже давно не шипящий приемник.
8: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Летом деревья растут быстрее, чем в любое другое время года. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».

0: запретных Милонов.
1: Вы знаете, Виталий, я хочу отвестись от информации в новостях. Моя коллега сказала о том, что в медицинские вузы сейчас большой конкурс. 19 человек на место. 19 человек на место. У нас в Герцена в этом году, я не понимаю, как это произошло, 571 человек на место.
2: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
1: Вузы.
5: Это то, с чем предстоит разбираться, потому что у нас олимпиады дают дополнительные очки.
1: Да.
5: И если проведение ЕГЭ четко регламентировано, и там худо-бедно, да, с недостатками, там, со всякими косяками, но худо-бедно ЕГЭ там в большинстве мест пишется понятно, и люди получают свои баллы, то вот что касается олимпиад, то тут есть олимпиады, которые, ну, не такие сложные, будем так говорить, и они дают возможность получить дополнительные очки для поступления в ВУЗ, но по
1: трудозатратам,
5: по интеллектуальным затратам они несопоставимы с баллами, полученными во время ЕГЭ.
1: Просто смотрите, я помню, что, но это было, правда, давно, когда мой сын поступал в ФИНЭК, он поступил в ФИНЭК именно как олимпиадник, причем как дважды олимпиадник, и тогда очень было сложно с его этими олимпиадами подтверждать, но ровно в то время, я не знаю, как сейчас, но в то время было очень много стобальников из Дагестана, из Чечни, помните это время, да?
5: Ну, эти это были фейковые стобальники.
1: Да, да, естественно.
5: Фейковые стобальники. Да, это был позор для системы образования тех республик. Кстати, он был подтвержден тем, что большинство этих людей и чиновников были многие не то что смещены, а даже арестованы. Тем не менее, сейчас, слава богу, порядок наведен, и нашлись новые уловки в виде олимпиад. И если раньше действительно олимпиад было по пальцам сосчитать, это было очень жестко регламентированное отраслевое мероприятие, то сейчас их стало очень много, поэтому, видимо, с этим еще в этом году предстоит столкнуться и отработать так, чтобы олимпиады с не настолько прозрачной системой оценки были бы все-таки не в приоритете и не оттесняли бы людей с действительно максимальным баллом по ЕГЭ. Почему? Потому что все-таки баллы по ЕГЭ на сегодняшний день, как бы мы ни любили ЕГЭ, дают самую объективную картину. И если у ребенка на ЕГЭ из 300 баллов 240, а у него там 15 олимпиад каких-то выигранных там, на 100%, то, ну, есть вопросы.
1: Согласна. Смотрите, ну тут, да, пишут, тут мне не верят, что 571, я послала вам ссылку, пожалуйста, посмотрите, это правда, вот, так, вот такой вот конкурс сейчас Герцена. Но, окей, олимпиадники, мне кажется, что мы все-таки не совсем с этим боремся, потому что, строго говоря, вот мы помним, например, да, квотирование, которое сейчас происходит, давайте называть вещи своими именами. Вот в МФТИ, да, поступают дети участников СВО, поступают практически без экзамена, их отчисляют, они отсуживают себе дальше. Ну вот, вы знаете, наверняка, это была знаменитая история, она везде описана. И так или иначе, в общем, дети практически без экзаменов поступают в вузы. Это не создает определенных проблем?
5: Я считаю, что наши замечательные дети, замечательных наших ветеранов специальной военной операции не должны неправильно трактовать вот эту возможность. Потому что есть вузы, которые требуют, ну, в которых требуется, во всех вузах требуется специальная подготовка.
1: МФТИ, я просто сразу скажу, да, это физика, физико-технический институт.
5: Да, поэтому, конечно же, вот система такого 100% прохождения, если ты сын участника СВО, ну, это вопрос требует обсуждения, потому что действительно, если, ну, предположим, есть группа, в которой набирается 10 человек, 10 детей участников СВО пришли, получили эти места, а 300-бальник не попал туда. Угу. Ну, это неправильно.
1: Ну, конечно,
5: это
1: неправильно.
5: Я сам участник СВО, поэтому я считаю, что, конечно же, должны быть всякие разные дополнительные возможности, но такого, что в МФТИ люди, которые на тройке учились, еле-еле поступают, такого тоже не должно быть. Поэтому здесь идеальной системы не бывает, но все-таки какое-то дополнительное тестирование обязано быть. Поэтому
1: ну, в общем, за этим
5: нельзя
1: надо следить, мне кажется,
5: судиться,
1: пристально.
5: Нельзя судиться с вузом из-за того, что тебя отчислили за неуспеваемость.
1: Угу.
5: Извини, пожалуйста, ты поступил, не успеваешь, не получается. Все, извини, пожалуйста.
1: Справедливо. Вот. Слушайте, тут не брошу вас камень абсолютно. Да, согласна совершенно. У нас с вами еще удивительная совершенно тема. Я, честно вам скажу, не очень хотела ее брать, но редакция прямо настояла. Некая певица просто вдруг почему-то завирусилась это предложение. Она сказала, что женщинам надо давать пятницу в качестве...
5: Певица?
1: Екатерина Шульгина, так зовут певицу.
5: И это, по-моему, какая-то общественница.
1: И общественница, да. Ну, черт, я ее не знаю. Просто я вижу везде вот это ее предложение, что в пятницу женщинам нужно, значит, давать время освободить их от работы, чтобы у них была возможность ходить на свидания, чтобы у них была возможность приводить себя в порядок. Я как будто бы, ну, в некотором шоке, но почему все это подхватили и все это обсуждают?
5: Мне несколько раз звонили насчет этой идеи. Я, честно говоря, в шоке от глупости такого предложения. Оно несуразное. Абсолютно несуразное. Почему в пятницу? А почему в субботу нельзя сходить на свидание? Почему в пятницу
1: не хватает
5: надо?
1: Субботы. Нет,
5: я
1: на свидание.
5: Понимаю, я не хочу ничего плохого сказать про некую госпожу Шульгину. Я ее не знаю. Но, видимо, многие такие предложения рождаются из-за того, что есть некая состоятельная дама, которая хочет один день провести в спа-салоне, где-то еще на маникюре и педикюре, ей не хватает выходных, вот ей нужно провести эти, так сказать, возможно, выходные она хочет провести с каким-то новым возлюбленным, а в пятницу подготовить себя к проведению выходных с новым возлюбленным. К вопросу семьи, детей, эта инициатива не имеет ни малейшего отношения, вот вообще ни малейшего. Поэтому, если рассматривать эту инициативу, то в контексте неких летних веселых инициатив, которые просто, ну, вот могли быть сгенерированы партией любителей пива.
1: Вспомнили тоже мне, когда был ты, господи, хотя приятно вспомнить о партии любителей пива. Была такая, действительно. Просто кажется, что прогрессивное мировое человечество идет к тому, чтобы уменьшать постепенно вот этот вот стандартный 8-часовой день. Как будто бы вообще мы идем в этом направлении все.
5: Так это мое предложение. Ну. Смотрите. Разберем по полочкам. Уже очень тут давайте серьезно поговорим. 8-часовой рабочий день был установлен в начале 20 века. ну, более или менее, плюс-минус, там,
1: ну, да, до этого в первой 12, четверти
5: 20 века 8-часовой рабочий день был победой профсоюзного движения. Это были аналоговые работы, это были работы людей, которые, ну, не были обеспечены мобильной связью, они были на территории, на перекурах, у них была чаще всего механическая некая работа там на заводах. Сейчас скорость обработки информации, скорость обработки материала выросла иногда в миллионы раз. Ответственность выросла громадно. Вовлеченность работников в процесс, она просто несравнима с тем, что было даже 20 лет тому назад. Потому что у тебя есть мобильный телефон, мессенджер, рабочий чат, программа. То есть ты постоянно на связи. А раньше как? Звонишь по телефону, по дисковому. Иван Иванович есть? Он на территории. Иван Иванович на территории. Хорошо, перезвонит завтра. Вот, понимаете?
1: Да-да-да, вот да, и откладывали все эти истории. И... Виталий, подождите, я знаю, что вы сейчас хотите сказать. Мне тоже, на самом деле, слушатели прислали ваше предложение. Мы обязательно сейчас это обсудим, но, к сожалению, у нас новости. Поэтому я не хочу вас прерывать на полуслове. Вот сразу после новостей мы будем обсуждать, ну, то, насколько вообще... Сколько нам нужно работать в современном мире, сколько будет правильно при современных технологиях. Не уходите далеко.
0: Запретных Милонов. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: С чего начинается ваш день? С легкости или с тяжести и тревожных мыслей о том, получится ли сходить в туалет? Вы боитесь выходить из дома? Переживаете, что в гостях или в дороге подведет живот, и вы окажетесь в неловкой ситуации? Ощущение переполненности, урчание и понимание, что организм руководит вами, а не вы им. Пищевые массы застаиваются, моторика кишечника нарушается. Это и есть причина нерегулярности и общего дискомфорта. С заботой о вас и вашем пищеварении российские ученые создали Пилорис. При заказе в течение часа вы сможете получить Пилорис в подарок. Звоните с мобильного звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Нежный гель мягко обволакивает кишечник, способствуя естественному продвижению содержимого. А фукаидан и альгинаты фукуса участвуют в процессах пищеварения и поддержания моторики кишечника. Представьте, утро с ощущением легкости и комфорта. Не нужно думать, получится или нет. Вы спокойно выходите из дома, едите то, что любите, и живете без оглядки. Пилорис уже ждет вас. При заказе в течение часа вы сможете получить Пилорис в подарок. Звоните с мобильного звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Пилорис. Ваш шаг к легкости и свободе каждый день. Специализированный пищевой продукт для лечебного диетического питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О Ближнем Востоке.
7: Иран сейчас не ведет прямых переговоров с США, однако стороны продолжают обмениваться сообщениями через посредников. Об этом заявил министр иностранных дел республики Аббас Аракчи. Глава иранского МИДа прокомментировал состояние контактов между Тегераном и Вашингтоном. Накануне вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Вашингтон за последние несколько дней добился определенного прогресса в контактах с Ираном. По его словам, Тегеран также заинтересован в завершении конфликта и достижении соглашения. При этом конкретные результаты переговорного процесса американская сторона не раскрывала. Израиль отвергает план Совета мира из 15 пунктов по сектору Газа. Военные не покинут анклав, пока палестинское движение «Хамас» не будет полностью разоружено, заявил премьер Бенямин Нетаньяху. Ранее пресс-служба израильского премьера сообщила, что Израиль передал США свои возражения по поводу плана из 15 пунктов по урегулированию конфликта в секторе Газа. Нетаньяху сказал, что этот вопрос обсуждают с американцами. Часть идей для Израиля приемлема, часть неприемлема. И Израиль умеет отстаивать свою позицию в таких вопросах, добавил Нетаньяху. Решение о выдворении из России семьи американского фермера Джастаса Уолкера, известного как «Веселый молочник», на этот день не принято. Об этом сообщает КП «Барнаул». Ранее появилась информация, что 10 августа Уолкера пригласили в миграционную службу для разъяснений о нарушении его семьей российского законодательства. Стало известно, что жена и дети Уолкера не граждане России, в то время как у него самого есть российский паспорт. И он живет в стране на протяжении 10 лет. Уолкер обосновался на Алтае и создал свою домашнюю ферму.
0: Обо всем.
7: Небывалый рост числа сообщений о неопознанных летающих объектах зафиксирован в Германии. Об этом сообщил телеканал Евроньюз со ссылкой на данные центральной исследовательской сети необычных небесных феноменов в гессенском Люцельбахе. Туда поступают сведения о небесных явлениях. Каждый день там получают от 3 до 6 сообщений. В большинстве случаев жители ФРГ принимали за НЛО астрономические явления, такие как метеоры, а также земную технику, самолеты, вертолеты, спутники, ракетные ступени и, например, лазерные лучи на различных шоу. В то же время некоторые случаи специалисты так и не смогли объяснить. Официальный курс доллара на завтра 82 рубля и 17 копеек, евро стоит 94 рубля 84 копейки, курс юаня 12 рублей и 17 копеек. И о погоде. В эти минуты в российской столице 22 градуса выше нуля, завтра днем будет плюс 23-25 без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас 22 градуса, завтра днем будет до 24 тепла. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Запретных Милонов.
1: И мы продолжаем говорить о волнующей теме, про то, что сокращать надо наши с вами рабочие часы, потому что много очень. Много очень работаем мы, а может быть, и не нужно так много работать.
5: Не немного. Мы с вами делаем за каждый час рабочего времени сейчас работы гораздо больше, ну, в среднем, чем наши... это было 20 лет назад, и тем более, чем это было 50 лет тому назад. Соответственно, у нас в плане какого-то материального вознаграждения это утопия требовать больше, да, потому что это очень относительно, и наши работодатели не будут на это идти. Поэтому есть хорошее предложение. Если мы с вами на нашей работе нон-стоп фигачим, так как и не снилось нашим дедушкам и бабушкам, то... давайте тогда мы будем работать не 8, а 7 часов.
1: Мне нравится очень,
5: это да, повысит производительность труда, потому что, работая 7 часов, люди будут чуть меньше уставать, потому что на сегодняшний день, при нынешней интенсивности работы, если это не почасовая работа, где человек сам определяет, ну, там, условно говоря, он работает 12 часов, там, 10 часов, отдыхает и так далее. А если мы говорим о стандартном рабочем времени, то человек, работая 7 часов, будет больше делать, чем он будет делать за 8. Потому что 8, учитывая то, что мы сейчас живем не рядом с работой чаще всего.
1: И если тратим на поездку до работы час-полтора.
5: Пробки стали огромные, расстояния стали огромные. Раньше действительно... Вот я помню, мой первый округ избирательный, любимый мой, в ЗАГСовский округ в Кировском районе. У меня были дома, я просто знал наизусть все дома, какие кому принадлежат. Балтийского морского пароходства, Кировского завода, Красного треугольника. То есть даже дома строились в относительно небольшом расстоянии от предприятий. То есть люди тратили на работу 20 минут, ну полчаса максимум. Сейчас полчаса тратить на работу – это как бы удел счастливчиков. И либо ты на вертолете, либо ты действительно живешь в центре, работаешь в центре. Да, ну вот как вы, мажоры, предположим. Мы простые люди с окраины, вот, с Гончарной улицы.
1: Хорошо, нет, Виталий, я в восхищении от вашего понимания этой ситуации. Это очень здорово. Я убеждена, что любой человек, который слушает нас сейчас, вас поддержит в этой мысли. Но понимаете, в чем дело? С одной стороны, мы беспокоимся относительно того, что многие заводы сейчас переходят, в особенности автомобили строительные, на четырехдневку. Потому что, ну, мы с вами понимаем,
5: почему. И они
1: почему.
5: Будут переходить. И я вам могу сказать, виною этому не экономические проблемы. Виною тому, то, что, опять же, раньше на заводе «АвтоВАЗ» люди вручную крутили все гайки. Mm. Теперь гайки крутят роботы. И даже если мы будем переживать какой-то бешеный всплеск производства автомобилей, что, дисклеймер, не нужно для нас. Нам не нужно автомобилей значительно больше, чем есть сейчас. Почему? Потому что куда? Куда? Какие дороги у нас страдают от недостатка автомобильного движения? Какие? У нас в целом нету проблемы, что по дорогам, как где-нибудь на улицах, не знаю, там, Бейрута, ездят «Мерседесы» 1980 года. У нас почти все машины более-менее такие в разуме. То есть отсюда всплеск продаж автомобилей сейчас уже невозможен. Невозможен. Он будет только если произойдет революционное обновление технологий, и люди захотят поменять. Сейчас уже, благодаря тому, что китайцы просто любой каприз, еще мы не успели подумать, они уже сделали 15 моделей на ту тему, о которой мы будем думать. Понимаете, у нас нету вот этого вот желания купить что-то такое, что ультрасовременное, потому что уже все есть. Машин очень много продаваться не будет.
1: Ну и плюс, да, вот как вы говорите, вкалывают роботы, а не человек, как в той песне.
5: И вот я могу вам привести пример очень старой мотоциклетной фирмы. Она австрийская фирма. Они производили мотоциклы. Они гордились тем, что они собирают мотоциклы вручную. Естественно, фирма австрийская набрала кредитов, не справилась с кредитной нагрузкой. Ее стали выкупать китайцы, но, в общем, выкупили индусы. И одни и те же двигатели собирают в Австрии вручную, где процент брака из-за ручной сборки 20%, и собирают в Китае. Эти же самые двигатели – роботы. Процент брака менее 0,5%. Вы понимаете, отсюда вывод элементарный. Конечно, вайб ручной сборки красивый, но это уже все в прошлом.
1: Но это в любом случае штучные какие-то для сильно богатых, вот эта ручная тема наверняка.
5: И сильно богатый выберет для себя высокотехнологичный компьютер, а не счеты с деревянными костяшками.
1: Ну, да, согласна, наверное, с вами. Слушайте, но с другой стороны, сейчас страшную тему я, да, сейчас очень многие люди выступают, и ваши коллеги, кстати говоря, и люди, которые говорят, что нужно мобилизировать, я сейчас даже не про мобилизацию людей, а про мобилизацию экономики. Про то, что экономика должна разворачиваться в направлении какого-то, да, военного режима. Извините, я сейчас говорю вещи, которые не очень понимаю, но я часто об этом слышу, и меня это очень беспокоит и тревожит. И учитывая именно мобилизацию, военную мобилизацию экономики, там нужно будет работать по 10-12 часов, как мы помним из истории нашей страны.
5: Согласен, что...
1: Или вы не верите, что такое может произойти?
5: Видите ли, вопрос не столько в мобилизации экономики, сколько в том, что экономика наша и система управления в ряде отраслей была настолько инертна, то, что сейчас это официальные данные, вот месяц назад или полмесяца назад задержали какую-то тетку, которая продавала дроны, причем не тетка-тетка какая-нибудь там, вот, какая-нибудь манька-профорсетка, да, а просто тетка из министерства, которая брала китайские дроны, делала их цену и продавала якобы как российские. Вот пятый год войны, а у нас такое это происходит.
1: А это, по-моему, даже не тетка делала, но окей, да.
5: Вот, там, неважно, мужик, компания, группа лиц. По предварительному сговору. Неважно. Я просто говорю о том, что у людей возникает этот вопрос, что система гособоронзаказа, система военного промышленного комплекса работает инертно и неэффективно, не так эффективно, как нужно во время войны. Поэтому реально запрос, то есть вот необходимости стопроцентного переформатирования промышленности на военные рельсы, этого, во-первых, нет, а во-вторых, это будет убийственно для экономики. Военная промышленность важная, очень важная для нас, она должна за что, за какие-то деньги существовать. Военные расходы, они себя не окупают в экономическом плане, это несет расходы государства. Чтобы государство несло расходы, оно должно получать достаточно средств из экономики, но не из того, чтобы бедных предпринимателей там тотальным НДСом и отслеживанием любого заработка, так сказать, выгребать мелким ситом, все просеивать. А, естественно, мы говорим о глобальных экономических процессах. Поэтому главное в нашей стране сохранить положительный вектор экономики, чтобы экономика зарабатывала, и на часть заработанных денег мы могли бы эффективно приобретать военную технику.
1: Ну, хорошие, да, я понимаю, хорошая задача, но пока то, что вы рассказывали по поводу тетки, это на самом деле совершенно олигархическая история. Они продавали даже не в три дорого, как вы сказали, а 570% от стоимости китайских дронов – это компания «Эвко». Да, и сейчас, ну, в общем, серьезно разбираются с этой ситуацией. Очевидно, люди присядут прям очень надолго. Но эти дроны, помимо того, они еще и не взлетали в конечном итоге. Прекрасная история.
5: И вот здесь я при всей своей своем несогласии с вашим коллегой, нашим коллегой, журналистом Соловьевым Владимиром Рудольфовичем, он требует ввести смертную казнь, но я считаю, что вот за то, что люди подсовывали плохо летающие дроны нашим бойцам, и бойцы из-за них гибли, вот пожизненное заключение вполне достаточно. Не надо расстреливать, но нужно пожизненное давать, потому что это подлость в высшей степени.
1: Виталий, давайте мы сейчас не будем говорить о подлости, которая существует, к сожалению, в условиях любой войны в любой стране.
5: Не имеют права военкоров. Такие люди ходить по нашей земле, жить вместе с нами, те, которые не просто зарабатывали сверхденьги, это аморально, преступно и так далее, но то, что они давали дроны, которые убивали, по сути дела, наших бойцов, вот за это прощение им точно не может быть никогда. Угу. Вот просто никогда.
1: Угу. Поняла. У нас с вами впереди очень мирные темы, на самом деле. Мы, во-первых, о культурке нашей необъятной поговорим. Ох, культурка прям жжет.
5: Мы культурные люди, собственно говоря, культурные интеллектуалы. Ну, вы тоже? Ну, хорошо. Welcome в наше культурное society, комьюнити.
1: Хорошо, society. Мы с вами обязательно поговорим и про Колобка, и про Человека-паука, и про удивительный сериал, который запускает «Газпром». Медиа. Вот, а еще мы с вами поговорим, знаете, о чем? О том, как великий режиссер с тех времен народов, к сожалению, я это говорю с определенной иронией, Валерий Абисалович Гергиев, ставит палки в колеса в развитии метрополитена славного города Петербурга. Беглов ничего сделать не может. Почему у нас метро стоит? Потому что Гергиев не дает, правильно?
5: Ну, это вы какое-то еще сказали, как обычно. Как обычно. И вам радостно.
1: Мне
5: вот сказали
1: очень радостно.
5: И радостно.
1: Хорошо, вы сейчас после рекламной паузы вы нам объясните, как на самом деле происходят дела, но по большому счету там действительно, ну, в общем, такая скандальная ситуация. Виталий Милонов в студии радио «Комсомольская правда». 2 минуты рекламы, далеко не уходите.
8: Запретных Милонов. Сказано реклама.
9: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
10: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
11: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
12: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
13: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
14: Я слушаю радио «Комсомольская правда»,

0: запретных Милонов.
1: И обещанный Гергиев, я так понимаю, что, в общем, не то чтобы развивается конфликт, но конфликт был достаточно жесткий, потому что маэстро Гергиев забраковал несколько вариантов открытия выхода станции метро «Театральная площадь». И, в общем, я так понимаю, «Театральная площадь» уже построена, и господин Беглов об этом говорит часто и много. А выхода все никак не найдут. Нет выхода со станции метро «Театральный институт». А между тем, это, ну, в общем, главное достояние Петербургская театральная площадь, безусловно, Мариинский театр. И Гергиев долгое время говорил, что там прям стены рушатся, и невозможно совершенно представить себе, чтобы выход был на театральной площади. Как вам эта история? Действительно достойный конфликт между губернатором и дирижером?
2: Знаете, нет конфликта.
1: Ну почему? Смотрите, Беглов публично обвинил не специалистов в задержке открытия готовой подземной станции.
2: Да, но это не конфликт. Просто это, скорее всего, ну, был прямой вопрос губернатору насчет открытия станции метро. Станция метро действительно 300 лет назад построена. И действительно идут споры насчет выхода из этой станции метро. И действительно, ну, это зафиксировано же документально. Некоторые, будем так говорить, люди, некоторые влиятельные люди выступали против того, чтобы она была в каких-то определенных местах.
1: Давайте, знаете,
2: сейчас
1: что? Значит, смотрите, подождите.
2: Конфликт исчерпан. Исчерпан. И действительно, удалось сейчас прийти к консенсусу. Угу. Но то, что этот консенсус был вызван активной позицией и Мариинского театра и так далее в отношении выхода из метро, это же не секрет. Ну, это так и есть. Ничего такого... В этом нет ничего плохого. Наоборот,
1: то есть не Гергиев задерживает
2: строительство метро? Нет. Все-таки посмотрите. Это показывает, насколько открытый наш губернатор. Он рассказывает
1: вот он
2: о том, что действительно есть проблемы не технического характера. Они были, они решены. Решены. Почему? Угу. Потому что, ну, так вот произошло. Действительно, маэстро Гергиев Валерий Абисалович, как человек, эпоха, человек-символ, безусловно, имеет сильный голос в нашем городе. Мы поддерживаем этот голос в сфере искусства.
1: Мы слышим этот голос.
2: И он, ну, высказывал свое мнение. Поэтому его аргументы тщательно изучались администрацией города. Тщательно. И просто администрация, в принципе, могла бы сказать, знаете, Валерий Абисалович, здесь балета нету, оперы нету, театра нету, здесь метро, и здесь необходимость метро сделать, и проигнорировать. Но не стали этого делать, как бы это ни было сложно.
1: Низкий поклон.
2: Пришлось чуть-чуть задержать определение места, где будет выход из метро, но миром все решили, понимаете, никого не стали ломать через колено. Вот в этом и заключается тонкое филигранное мастерство управления нашим городом. Потому что в Петербурге вот нельзя так взять и сделать. В Петербурге надо учитывать еще интересы маэстро Валерия Абисаловича,
1: фантастика,
2: других уважаемых людей.
1: Вот можно же, да, вот так вот выписать в итоге петербургский конфликт. Мое восхищение, Виталий Валентинович, давайте тогда еще обсудим Колобка, который вышел у нас на экраны, значит, человечества. Осчастливил нас новый Колобок в постановке.
2: Чем он так дался, этот Колобок? Я не понимаю. Я вот открываю соцсети какие-нибудь, особенно импортные.
1: Вы лицо его видели?
2: Да плевать мне на его лицо. Вот мне плевать на лицо. А вы видели лица героев сказок братьев Гримм, братьев Гауф? Вы видели героев французских сказок? Там же жуткие рожи бывают.
1: Давайте обсудим это. Герои сказок братьев Гримм страшные. Колобок положительный герой. А знаете, на кого он похож? Помните Иришку Чики-Пики и ее друга Монгола из нижнего интернета? Вот одно лицо с Монголом.
2: Я не знаю, кто такая Иришка Чики-Пики.
1: Вы знаете, мы ее обсуждали с вами 856 раз.
2: Это
1: нижний интернет.
2: Ее морду.
1: посмотрите, включите центральные телеканалы. Она там «Голубой огонек» вам представляла. Иришка Чики-Пики, ее муж, не помню, как его зовут, и «Монгол» танцевали на всю страну. Так что это, знаете, это кошмар герои такой нашего Отечества. И вот именно это лицо...
2: Я включаю Виктора Робертовича Цоя, мне, в принципе, достаточно.
1: Вы просто телевизора у вас нет нашего
2: есть
1: Отечества.
2: Есть телевизор.
1: Но вы его не включаете,
2: правильно
1: включаю, делаете?
2: Есть «Кинопоиск», прекрасный «Кинопоиск».
1: Тут,
2: там,
1: понимаете, в чем
2: телевизоре
1: вопрос, Виталий? Ведь, ну, я понимаю, что «Человек-паук» вам не близок идеологически. Но
2: да
1: ради...
2: он не может быть идеологически Окей. близок или далек.
1: Да, понятно.
2: Да мне плевать на него, серьезно.
1: Нам
2: я думаю,
1: плевать.
2: Что «Человек-паук» тоже будет у нас на экранах.
1: Я о культуре с вами пытаюсь поговорить. Так вот, имело смысл откладывать премьеру мировую на 2 недели «Человека-паука», чтобы по 2 человека, мы сегодня с редакцией специально посмотрели, сколько людей покупают билеты на показы вот сейчас «Колобка». В кинотеатрах зал и 2 места. На ближайшие, 3 места, 4 места на ближайший сеанс. Даром людям не нужен алкоголический колобок со странным чувством юмора. Посмотрите, кстати говоря, как военкоры отреагировали на этого прекрасного героя. А в то же время одновременно нам говорят, что он же 50 миллионов собрал за первые дни показа.
2: Я не специалист в колобках.
1: Плохо, Виталий, вы должны быть как культурный
2: сказать,
1: человек, специалист.
2: Я ничего не могу сказать про именно этот фильм. Я знаю, что многие отечественные фильмы, так получилось, что теперь кинематограф главным образом – это история для детей, потому что дети ходят в кино.
1: К сожалению, на этот фильм нельзя пускать детей. Там шутки ниже пояса, понимаете?
2: Но то, что у нас есть последнее время какой-то кошмар с режиссерами, вот эти вот восхитительно Каха, вот какие-то вот,
1: да
2: вот такие.
1: Да Каха, бог с ним, Сарик Андреасян.
2: Вот, у вот нас, этот Сарик Андреасян.
1: Наш главный Тарковский теперь Сарик Андреасян.
2: Андреасян, мне не нравится, как он делает. Я считаю, что это плохо. Это плохо, к сожалению, вот многие критикуют любимого мною, ну, такого любимого легкого режиссера Рогожкина. Ну, понимаете, но...
1: Но он профессионал, вы
2: это,
1: чё?
2: Но это было новое, это было то, что смотрели, да дыр засматривали
1: еще
2: кассету.
1: Это мегапрофессионал, набор гэгов совершенно роскошных.
2: Вот.
1: Это суперкино,
2: то
1: конечно.
2: Есть, вот, это, вот на это надо ориентироваться, дорогие мои. Но, пожалуйста, я не кинокритик, не киновед. У меня нету шикарных интерьеров а-ля Рюс. Но... Пожалуйста, ну можно пустить новых, вот хороших режиссеров, а вот эту вот пошлость в духе сочинской шашлычной давайте мы оставим в стороне. У нас есть прекрасный, кстати, такой скабрезный юмор в виде комеди-клаба и так далее.
1: Вот там. Это абсолютно комеди-клаб. Вот это в чистом виде комеди-клаб, но низкого пошиба.
2: Но комеди-клаб тоже все-таки и Гарик, и Батрутдинов.
1: Гарик играет как раз Колобка.
2: Они все-таки сами по себе уже переросли скабрезный уровень. Ну, в общем, кому-то нравится. Но давайте мы в кино будем следовать высоким стандартам. Высоким. Ведь русское кино – это такой шедевр. Ну, невозможно после Шишкина и Айвазовского там размениваться на какую-то мазню.
1: Ой, Виталий, не берите, пожалуйста, так высоко. Ради бога, если мы будем на таком уровне рассуждать о отечественном кино... Нет, Гарик Харламов, да, Гарик Харламов, голос Колобка. Ну, я не вижу разницы между ними, собственно говоря. Понимаете, если мы к такому уровню будем апеллировать, мы с вами не знаю, до чего дойдем. Я вам хочу еще сказать, потому что тоже как культурному человеку хочу к вам обратиться, потому что мы сегодня узнали, что «Газпром-медиа» запускает сериал. Сериал про пункт выдачи заказов. Трейлер уже вышел. Мы видим, что пункт выдачи заказов в сиреневом, таком фиолетовом колере. То есть мы понимаем, на какую сеть, да, на какую продавцу.
2: Ну, product placement, наверное, это обычная вещь.
1: Да, да. Как вы думаете, это героический боевик?

0: У украинцев стало столько дронов, что за одним человеком на некоторых направлениях, это, конечно, происходит не повсеместно, но на некоторых направлениях уже на одного нашего бойца чуть ли не несколько дронов охотятся. А пару лет назад было не так. Это не значит, что у нас все стоит. Я еще раз подчеркиваю, у нас тоже это развивается, и дронов у нас становится больше, и лучше они становятся. Но потенциал экономический, технический, идеологический, который стоит за украинской армией, невероятно мощный. И нам нужно это принять. И опять же, мы раз за разом говорим, вот если мы примем правду о том, что происходит, мы получим очень хороший шанс на то, чтобы спасти нашу страну и спасти будущее.
1: Соавтор коллективной монографии «Украинство» Федор Кауфман, Константин Чепрасов. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо. До свидания.
2: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Реклама.
3: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене плюс розыгрыш суперпризов. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
6: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
7: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». У многих животных летом происходит линька, чтобы сменить густой зимний мех на более легкий. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
9: Об атаках.
8: Правительство Белгородской области окажет всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших при ночной атаке ВСУ на Белгород. Ни один человек не останется без внимания и поддержки. Об этом сообщил в РИО губернатор региона Александр Шуваев. Людям оказывается вся необходимая медицинская помощь, все экстренные службы работают без перерыва. Ранее оперштаб Белгородской области сообщил, что за прошедшие сутки украинские военные атаковали регион с помощью 308 беспилотников. Из них 162 были подавлены и сбиты. 5 человек погибли, 25 ранены. Повреждены 29 многоквартирных домов, 3 административных здания, 3 социальных и 6 коммерческих объектов.
9: О Ближнем Востоке.
8: Израиль в Газе добивается реализации 5 принципов завершения войны, утвержденных Кабмином страны год назад, заявил советник Нетаньяху. Среди требований разоружения Хамас, возвращения всех заложников, демилитаризация сектора Газа, израильский контроль безопасности над сектором, альтернативная гражданская администрация без Хамаса и без палестинской автономии.
9: О катаклизмах.
8: Мощный ураган прошелся по Самарской области. Больше всего досталось Сызрани и Тольятти. В одном из районов Тольятти шквал снес крышу двухэтажного частного дома. Повалены десятки деревьев, повреждены автомобили, оборваны ЛЭП. На Волге отменили речные круизы. Добавил баллов стихии прошедший местами крупный град. В регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предварительно пострадавших нет.
9: О мошенниках.
8: Дистанционные мошенники в России похищают реквизиты банковских карт.

0: через поддельные гиперссылки банка или службы доставки во время покупок в интернете. Это сообщили в МВД. Аферисты создают фишинговые страницы оплаты и доставки. Покупателю направляют гиперссылку, внешне невозможно которую отличить от официального интерфейса банка или службы доставки. Кроме того, при вводе реквизитов карты данные перехватываются для последующего списания средств.
1: О спорте.
0: Футболисты московского «Динамо» со счетом 3-1 обыграли махачкалинское «Динамо» в домашнем матче третьего тура российской премьер-лиги. Команда из Махачкалы занимает пятое место в турнирной таблице с 6 баллами. Московская «Динамо» располагается на 8-й позиции, набрав 4 очка. В следующем туре махачкалинцы сыграют в гостях против крыльев «Советов». Московская «Динамо» встретится на выезде с петербургским «Зенитом». Обе встречи пройдут 16 августа. И о погоде. В эти минуты в российской столице 22 градуса со знаком «плюс». Завтра днем будет плюс 24 и без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
2: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписывайтесь, пожалуйста. Георгий Георгиевич, давайте начнем с важнейшего события, которое нас всех ждет впереди. ЦИК, Центр избирком, Центральная избирательная комиссия, утвердили порядок партии в бюллетене на выборах в Госдуму. Там уже и нумерацию раздали даже. Но суть, какие партии вообще, в принципе, там в этом бюллетене присутствуют. Их 11. Это партия «Единая Россия», партия «Яблоко», ЛДПР, партия «Прямой демократии», партия «Зеленый», партия «Справедливая Россия», партия «Родина», Коммунистическая партия Российской Федерации, КПРФ в смысле, партия пенсионеров, есть Коммунистическая партия «Коммунисты России», то есть у нас две коммунистических партии в бюллетене, и партия «Новые люди». 11. Угу. Коммунисты есть, скажем так, парламентские, чтобы никого не запутать. Это КПРФ. А есть еще партия «Коммунисты России». Не будем
3: помнить. Не парламентские.
2: Да, не парламентские, но в бюллетене есть. Если народ проголосует, то и они появятся, грубо говоря. Угу. В общем, есть, вы же знаете, да, глава у партии «Справедливая Россия» Миронов. Вот он заругал, что партия «Яблоко» может пробиться. Они говорят, они за все плохое против всего хорошего. Значит, СВО не поддерживают, что это вообще за бардак, кошмар, аты, этого не должно быть. В общем, предварительно, что вы думаете про, ну, вот эти новости, да, связанные с тем, что все-таки так или иначе список утвержден, номера розданы, ждем дней голосования. Пожалуйста.
3: Честно говоря, я буду сильно удивлен, если партию «Яблоко» допустят до финальной стадии, то есть до момента голосования.
2: В смысле? Так вот же уже все.
3: Ну, ее могут снять еще
2: сколько осталось. Еще могут снять.
3: Больше полутора месяцев до выборов. Угу. Поэтому я думаю, что еще могут снять. Буду сильно удивлен, да, если она доживет до 18-го, там начинается голосование сентября, до 18 сентября.
2: Угу.
3: Бюллетени еще не напечатаны.
2: Ну, тогда будет ровно 10. Да.
3: Да. Будет 10. Это удобнее, да.
2: А чем, собственно, партия «Яблоко»? А давайте даже так, ничем она опасна, а вообще боеспособна ли она? Может ли она привлечь какой-то значительный электорат, который ей позволит пробиться хоть каким-то образом, хотя бы несколькими представителями в Госдуму? Скажите, пожалуйста. Ну, допустим, от партии «Родина», для примера, есть только один человек. Партии «Родина» как бы нет, да, в Госдуме, но есть депутат Журавлев из Комитета по обороне от партии «Родина». Там, в Госдуме. Может быть, кто-то один из «Яблока» пробьется, если не все «Яблоко»?
3: Смотря как считать. Если в процессе электронного голосования там не будет больших, скажем, как бы это выразиться, сбоев, вот. И если бумажных бюллетеней тоже не будет таких же сбоев, то какой я термин придумал, правда? Неплохой. То, в принципе, мне кажется, могла бы пробиться, особенно если бы ей предоставили время для агитации там и так далее. Хотя у них несколько бойцов выбили уже делами административными об экстремистской символике там и так далее. Ну, тем не менее, мне кажется, что, несмотря на кадровое ослабление этой партии, рассуждая чисто теоретически, она могла бы сконцентрировать на себе так называемый протестный электорат.
2: А он сейчас, в нынешних обстоятельствах, протестный электорат с правом голоса и с правом возможности что-то с этим голосом делать нужен, скажите, пожалуйста, по нынешним временам? В период, скажем так, реальной эскалации, накануне войны с НАТО, не дай бог, и прочее, прочее, прочее. Еще и партия Яблоко со своей риторикой в Госдуме.
3: Тогда вообще не нужно выборы проводить. Оставить Думу как есть. Вот в Украине не проводят выборов, и ничего, живет там эта Рада и голосует за кого надо. Но не надо тогда выборы проводить. Зачем?
2: Справедливо. И такой момент. Вот есть там партия «Зеленые». Их повестка понятна, экологическая, там и какие-то еще партии, да, ЛДПР, рандомно, Яблоко уже назвали, партии пенсионеров и остальные. Я вот не понимаю, те партии, которые очевидно, на мой взгляд, ну вот вторые коммунисты, не пройдут в Госдуму. Я вот думаю, зачем эти партии нужны, кому, для чего и зачем туда вступать? Есть у вас соображения на этот счет?
3: Людям свойственно самовыражаться и испытывать какие-то намерения, планы общественного характера. Ну вот зачем волонтеры волонтерят, например? Они же не меняют государственный строй, никак не влияют на что-то вообще, да? Ни на что не влияют. Тем не менее, люди идут, волонтеры делают какую-то мелкую, ну, полезную работу. Вот эти люди, они тоже считают, что путем участия в какой-то организации они могут донести свою точку зрения до более широкого круга общественности, чем собственная кухня. Такие малые партии ведь есть не только у нас, которые не имеют парламентского представительства. В Америке тоже с десяток наберется таких партий. Вот люди чувствуют, что они могут самовыразиться и как-то достучаться до кого-то, хотя бы очень ограниченного числа сограждан, с помощью вот таких мер, организовавшись в НКО, там, в партию и так далее. Я думаю, что за этим. Потому что материальной выгоды там особенно никакой нет, но будучи институционализированы в общественно-политическое пространство, они надеются получить какую-то трибуну. И с этой трибуны, собственно, доносить свои взгляды и пытаться влиять как-то на общую общественно-политическую обстановку в стране, высказывать какие-то инициативы. Эти инициативы будет разносить пресса. И не просто Вася Пупкин там выступил какой-то, а это представитель партии, что как бы статусно, по идее, может повышать вес такого заявления. Вот, собственно, и все. Я думаю, что они прекрасно понимают, отдают себе, там же не сумасшедшие сидят, прекрасно понимают и отдают себе отчет в том, что они имеют мало шансов или вообще не имеют на попадание в Думу. Но, тем не менее, как трибуна, это работает. И вот эти выборы будут использованы для того, чтобы какую-то свою точку зрения доносить. А потом эти люди могут оказаться не обязательно в Думе, они могут оказаться в местных каких-то муниципальных органах. И там уже работать непосредственно на месте. Яблоко, собственно, почему попало в список? Потому что ему не надо собирать подписи. У него есть муниципальные депутаты.
2: Так, и?
3: Вот. И наличие муниципальных депутатов тоже повышает статус такой организации. Ну, и тоже укрепляет ее позиции в этом общественно-информационном пространстве, дает трибуну, дает возможность высказываться и так далее.
2: КНДР, в смысле Северная Корея, развертывает в России ракетное подразделение для ударов по Украине. Рейтерс написал, все обалдели, агентство сообщает, что Пхеньян направит 120 баллистических ракет, 6 пусковых установок, личный состав. Но многие считают, что это похоже на фейк, как бы, да? Ну, не знаю, вообще новость звучит громко, звучит угрожающе. Что-то скажете на этот счет?
3: Северная Корея – союзник России военный. Я не вижу, честно говоря, никаких юридических... Можно сколько угодно рассуждать, там, морально, неморально, своих, что ли, сил не хватает, там, некоторые начнут зудеть. Ну, идет война.
2: Ой, отвечу, ну, не хватает, допустим, и чё?
3: Ну, и что? Ну, если да. Нашелся союзник, который окажет такую помощь, я, честно говоря, не для одной страны мира, не вижу поводов от такой помощи отказываться. А всякие там знаки морально-этические можно ставить разные в зависимости от собственных убеждений. Ну и что?
2: А вот про когда вы говорите морально-этически.
3: Переломит ли эта батарея или сколько там отправляет ход войны? Нет, не переломит.
2: Ну, поможет. Да вообще, а что переломит, Георгий Георгиевич? Я вот хотел вас спросить, а что может переломить ход войны? Есть у вас понимание? Я понимаю, что остановка скорее, вы бы сказали, да, давайте уже это завязывать. Я понимаю.
3: Ход войны может через какое-то количество лет, я подчеркиваю, не месяц, не недель, не
2: обнадежили.
3: Не месяцев, не недель, а именно лет, через какой, я не могу сказать, но не через один год и не через два даже. Ход войны может переломить полное истощение сил одной из воюющих сторон.
2: Или обеих.
3: Только это.
2: Или обеих.
3: Одной из, ну как, почему? Одной из, кто первый истощится, против того и переломится.
2: Вот ну, и бывает все. Так, что силы истощаются у обеих сторон, и я
3: одновременно
2: отползаю. Да, конечно.
3: Ну, очень статистически.
2: А Иран-Иракская война как закончилась, Георгий?
3: Именно так, именно она закончилась взаимным истощением.
2: Вот
3: совершенно
2: верно. Вот-вот.
3: Совершенно верно, да, взаимным истощением, но на это наложилась политическая готовность руководства обеих стран положить конец этой бессмысленной войне. Ирано-иракской, я имею в виду.
2: Да-да-да, конечно.
3: Вот,
2: да.
3: А если политическое... Оно же может и раньше созреть. Ну, например, там вдруг российское руководство решит, что ну уже достаточно мы достигли, надо сделать передышку. Допустим, такую мысль, не знаю, может быть. Или Украина решит, что-то не переживем мы эту зиму, или, например, весной, они скажут, все полный крах, надо заканчивать, или зимой скажут. Тоже допустима такая мысль? Допустима, но пока такой готовности нет. Поэтому я думаю, что не один год еще эта война может продлиться, и в отсутствии политической воли с обеих сторон положить конец до того, как настанет полное истощение сторон, в отсутствие этой политической воли, значит, перелом произойдет тогда, когда истощение уже настанет. Одной из сторон. Вот. А так, на самом деле, мы не знаем подробно. Может быть, Иран и Ирак могли бы еще воевать еще 8 лет. Они 8 лет воевали, истощились, и потом решили, что хватит. А могли бы еще, может быть, 8 лет воевать. Мы не знаем состояние экономик двух стран на тот момент.
2: Хорошо. Перерыв. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Мы скоро вернемся и продолжим. Пока подпишитесь на телеграм-канал «Бовт знает».
1: Бовт и Панкин. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Реклама.
4: Стебель будет сильным, сочным будет плод. Если при посадке применить «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». Светлячки светятся летом, чтобы привлечь партнера. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа нерв. Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бофт, журналист и политолог, телеграм-канал «Бофт знает». Уточните, вот когда мы говорим про истощение сторон, истощение...
5: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702.
1: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.
3: В конкретном направлении оно имеется.
2: Угу. Зеленский тут заявил, что давят на него партнеры. Есть даже факты подталкивания, скажем так, к миру со стороны союзников. Я дико удивился этой новости, честно говоря, Георгий Георгиевич. О чем, зачем и почему
3: это говорит? Не надо же верить на 100% всему тому, что говорит.
2: Наверное. А что он может иметь в виду? Он говорит, что, значит, чтобы сделать Украину сговорчивее, говорит Зеленский. Вот так вот. Я про себя думаю, ничего себе заявленица.
3: Я еще раз говорю, не надо дословно верить всему тому, что говорит президент Украины. Он президент воюющей с нами страны, и поэтому где там пропаганда, где целенаправленные разводки. Я вот, например, всегда призываю, ну, кто там спрашивает и так далее. Вот у нас придают огромное значение этим роликам, которые насильственной мобилизации. Вот ТЦК. Там схватили того-то, ТЦК, потащили.
2: Да.
3: ТЦК, да, насильственными, да, да. Ну да, ТЦК потащили в автобус, сам потащили. И у нас многие пропагандисты воспринимают это напрямую, что Украина, все, нету там мобилизованных, вот-вот они кончатся, фронт рухнет, некому станет воевать. Однако 30 тысяч в месяц они набирают. А вот это, мне кажется, они в том числе позволяют распространять. Позволяют распространять. Они же не позволяют распространять результаты ударов по военным объектам. У них как вот куда ни прилетело, всегда в мирный дом. И это можно распространять, потому что это играет важную часть в информационной войне. Что русские бьют по жилым кварталам. Вот они создали «Искандер» за много-много тысяч, сотен, да, и этот «Искандер» отправили в многоэтажку в Киев. Больше у них целей других нет. Но это же не так. Удары по мирным объектам, они вообще неэффективны в ходе войны. Либо это удар по логистике, либо это удар по инфраструктуре важной.
2: Либо сбитие удар... ракеты, да, и, соответственно...
3: Лучше. Либо это, да, сбитие ракеты, либо это РЭП, либо это... Вот, там они не позволяют, а тут они позволяют, и никого не наказывают за это. А почему? А чтобы русские поверили, что мы такие слабенькие, что вот-вот, значит, скоро мы тут все сбежим с фронта. Не надо верить всему тому, что вы видите в информационных каналах, тем более стороны противника.
2: Но ведь и распространение роликов. Я сам никогда, никогда не выкладывал у себя такие. Я, в принципе, тут с вами солидарен, но действительно совпадает с тем, что я слышал, 1000 человек в день, 30 тысяч в месяц они набирают, да, то есть задача ТЦК 1000 человек в день на территории всей Украины собрать.
3: Говорят, дезертирство очень большое, говорят, да.
2: Да. Курдаят. Можно в это верить, можно не верить.
3: Да. Да, тем не менее, фронт-то они держат.
2: Держат.
3: И вот какое-то количество людей все равно набирают.
2: Ну, не какое-то,
3: да. Поэтому не надо... Вот увидел ролик о насильственной мобилизации, кого-то куда-то запихнули там, или бабы отстояли, и все, значит, отсюда вывод уже, что никто не идет в ВСУ. Это не так.
2: Но... Наверное, действительно, никто нынче не идет, всех отлавливают.
3: Безусловно. Ну, добровольно, да, уже не идут, да. Наверное. Ну, и не наверное, а, наверное, это просто добровольцы, они в первые месяцы были и уже все там. А сейчас, да, отлавливают или просто призывают.
2: А вы считаете, что не надо нам распространять, и таким образом, ну, мы же занимаемся пропагандой, пропаганда тоже должна быть, и с этим тоже надо работать. Если есть эти ролики, я почему бы их не распространять?
3: Я в этом случае придерживаюсь одного принципа. Распространять все, что угодно можно и надо, но... Никогда не забывать, что пропаганда всем хороша до тех пор, пока сам в нее не поверил. И много раз в ходе этой войны уже мы видели эти примеры, когда, будучи подвержены влиянию собственной пропаганды, принимали ошибочные решения, недооценка противника в том числе.
2: Да, были факты. Слушайте, что касается 40 дней, они минули, канули 40 дней, и многие наши коллеги начали это распространять с таким лейтмотивом, мол, ну, посмотрите, ну и что, 40 дней анонсировал Зеленский по принуждению России к мирным переговорам, ну и что? Я, конечно же, безусловно, вижу...
3: Ну и что, нам явят следующие 40 дней сейчас?
2: Ну, типа того, да. Дело не в этом. Дело в том, что, смотрите, Константиновка наша, у них там все правительство поменяли, протесты и прочее. Я, конечно, безусловно, тоже, как и вы, обращаю внимание на то, что погибло с тех пор за эти только 40 дней большое количество людей, мирных людей. Я не говорю даже про ту сторону, это меня меньше волнует, чем эта сторона. Погибло много, от атак ВСУ погибло много мирных людей. Вот на чем надо концентрироваться. Вот, тем не менее, такая пропаганда, когда и надо играть с тем, что вот у противника не получилось, но как пропагандистам нужно же с этой информацией работать, правильно ведь?
3: Каждая страна, естественно, подбадривает свою аудиторию. И в зависимости от качества этой аудитории, например, шибко умные – это одна категория. Более простые и малограмотные, и малообразованные – другая категория. Там, вот, во-вторых, можно кормить достаточно примитивными информационно-пропагандистскими клише, где изобилуют слова там, «враг в панике», «разгром», значит, «тотальное поражение», «они там бегут» и там «уничтожили» и так далее и тому подобное. Для более грамотной аудитории какие-то более взвешенные формулировки, но более, так сказать, объективные, чтобы они проникли в голову этих людей. Вот, поэтому на разную аудиторию разное качество должно быть информационной пропаганды, собственно, она в ходе войны важна, нужна, и, безусловно, обе стороны ее используют. Но не надо подвергаться, собственно, воздействию этой пропаганды, нужно отдавать отчет себе в том, что это именно пропаганда, и что она направлена в том числе на противника. Не нужно принимать решения под воздействием собственной пропаганды. Нужно, в том числе принимая решения, более глубоко изучать врага, более глубоко изучать этого самого противника, что он на самом деле говорит, считает и так далее и тому подобное.
2: Сделаем перерыв. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал Бовт знает, подписывайтесь.
7: Бовт и Панкин. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политический обозреватель Александр Пески о прорвавшихся мигрантах в автономный город Испании.
9: несколько вещей сошлись в одном месте. А главным образом это всегда причина есть деньги и власть. С одной стороны, король Марокко хотел показать, ну, как бы сказать, свою силу по отношению к его испанскому соседу, по отношению к руководящему этой несчастной испанской страной Педро Санчесу. Показать то, что даже 200 вооруженных полицейских испанских ничто в сравнении с организованной толпой. Мы с вами видели уже организованную толпу в этих странах Северной Африки в 2011 году, так называемые арабские весны. Совсем недавно также признавались некоторые друзья из Силиконовой долины под фамилиями Карп и Итиль, которые вот в этом же году тоже сносили правительство в Бангладеш и в Непале. Это все вот обыгрывание вот этих вот цифровых технологий. Американцы готовятся к большой, я это называю, к большой мировой цифровой войне, где они всех остальных, кого смогут, будут деклассировать. То есть сами будут они в первой лиге выше играть, а все остальные будут управляться американцами не только присутствием своих военных баз, самолетами, танками и GI-ами. Но вот американцы смогут посредством балантира либо других таких вот вещей передвигать шахматные фигурки на мировой карте. Я думаю, это вот тестовые звоночки. Где-то вот так вот прошло, где-то, ну вот как в Непале. Молодежь просто пришла тучно и вынесла свое правительство. И сейчас там какое-то молодежное правительство сразят в Непале, и все хорошо. Это одна вещь. Власть. Это грядущий передел мира. А вторая вещь очень банальная. Деньги.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
10: Внимание! Говорим о вашем здоровье. Допустим, в поликлинике игнорируют ваши жалобы, и у вас есть основания полагать, что вам не дают направление на нужное обследование. Это может привести к неверному диагнозу, лечению и осложнениям заболевания. Что же делать? Вспомнить, кто всегда на вашей стороне. Ваша страховая медицинская компания. Да-да, та самая, которая выдала полис ОМС. Обратиться туда за помощью – ваше законное право. Шаг первый. Спросите врача прямо, почему нет направления на то или иное обследование. Попросите объяснить. Шаг второй. Если вы не удовлетворены, обратитесь в свою страховую медицинскую компанию по почте или на электронный адрес. В обращении укажите, в каком именно обследовании отказывает врач, почему вы недовольны назначенным лечением, например, оно не приносит облегчения. Шаг третий. Страховая организует экспертизу качества медпомощи. Если эксперты установят, что диагностика была проведена не в полном объеме, а диагноз неверный, это будет отражено в заключении. На его основе медицинская организация будет обязана назначить вам недостающие исследования. А страховая компания проверит, устранены ли нарушения. Будьте здоровы и помните, страховая всегда на вашей стороне.
7: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о лете» на «Радио Комсомольская правда». Некоторые виды бабочек летом совершают миграции на тысячи километров. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
0: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
7: О спецоперации.
0: Российские военнослужащие поразили железнодорожную инфраструктуру, используемую в интересах ВСУ в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.
7: О Ближнем Востоке.
0: Дональд Трамп высказывал идею в частных беседах о возможном завершении конфликта с Ираном без заключения ядерной сделки, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Она отмечает со ссылкой на чиновника из Белого дома, что США завершили все свои военные цели в отношении Ирана. Трамп теперь сфокусирован на обеспечении прохода энергетики через Ормузский пролив, и он сохранит возможность применения военной силы на случай, если Иран продолжит атаковать суда, отметил газете источник. Как добавили американские чиновники, президент заявил высокопоставленным советникам в частном порядке, что Тегеран вряд ли сможет возобновить свою деятельность в ядерной сфере, пока он у власти, поскольку Штаты уничтожили три основных ядерных объекта в прошлом году.
11: о туризме.
0: Массового вывоза российских туристов и прекращения туров в Китай из-за тайфуна «Дельфин» нет, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Они точечно корректируют программы в зависимости от маршрута и ситуации в конкретном регионе. Работающие на китайском направлении подчеркнули, что о приближении тайфуна было известно заранее. Это позволило скорректировать программы и подготовить альтернативную логистику для туристов. По прогнозам синоптиков, влияние тайфуна сохранится до вторника, 11 августа, после чего он будет постепенно ослабевать. Электронные права на управление самоходной техникой появятся в России с марта следующего года. Как пишет ТАСС, право на управление тракторами, комбайнами, бульдозерами, экскаваторами, квадроциклами, снегоходами и другой самоходной техникой можно будет подтвердить QR-кодом на госуслугах. Это следует из постановления правительства России.
11: Обо всем.
0: Создатели Барби выпустили куклу в образе Уитни Хьюстон. Об этом сообщает Variety. Ее стоимость составила $60, около 5000 рублей. Эта Барби была вдохновлена клипом Хьюстон «I Wanna Dance with Somebody» 1987 года. В комплекте с куклой идет микрофон и стойка под него. Отмечается, что Пэт Хьюстон, невестка и управляющая наследием певицы, а также музыкальная компания Primary Wave Music, активно сотрудничали с компанией при создании этой Барби. Официальный курс доллара на завтра 82 рубля и 17 копеек, евро стоит 94,84, курс юаня 12 рублей и 17 копеек. И о погоде. В эти минуты в российской столице 22 градуса со знаком «плюс», завтра днем будет плюс 24 без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 22 градуса, завтра днем будет плюс 24. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
7: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бофт знает». Георгий Георгиевич, как насчет того, чтобы сократить население Земли в два раза с 8 миллиардов до 4? Тут группа одних исследователей отметилась как раз таким предложением в одном научном журнале. Эта новость разбежалась, конечно, по мировым СМИ. Сразу вспомнили все про тайное мировое правительство, про Deep State, про золотой миллиард, которые только и думают, как бы сократить, значит, население Земли, чтобы осталось ровно столько, чтобы поддерживать их жизнедеятельность, и ресурсов было много. Вообще, как относитесь ко всем этим историям про Римский клуб и прочее?
3: Население Земли уже перестанет расти в ближайшие пару десятилетий. Рождаемость падает повсеместно, и сейчас, если она увеличивается, то только за счет бедных стран Африки, Азии и в Европе оно не растет. В Китае даже перестало расти и сокращается. Поэтому, мне кажется, это не такая актуальная проблема. А что значит сократить? Сейчас больше 7 миллиардов. Куда их деть?
2: Сейчас больше 8.
3: Больше 8 уже, ну вот. Больше 8, куда деть эти 4 миллиарда?
2: Ну, они не предлагают их ликвидировать, простите, пожалуйста. Они говорят о том, что для того, чтобы ресурсов хватало на всех и хватило на долгие столетия, нужно, чтобы население Земли не превышало 4
3: миллиарда. В прошлом веке было это мальтузианство, которое говорило, что ресурсов не хватит. Тем не менее, с тех пор человечество увеличилось на несколько миллиардов, и ресурсов по-прежнему хватает. Эта теория не показала свою состоятельность. И более того, я думаю, что население Земли начнет сокращаться. По-прежнему думаю, что через несколько десятилетий оно начнет сокращаться естественным путем в силу того, что современное индустриальное, постиндустриальное общество не предполагает нигде, вот нет ни одного исключения, где бы была высокая рождаемость при высоком уровне жизни.
2: Но, тем не менее, пожалуйста, страны, бедные страны продолжают увеличиваться в размерах.
3: Это именно...
2: Узбекистан, кстати говоря, ну, далеко не отсталая страна, на самом деле. Там рождаемость... Казахстан тоже, там рождаемость растет. Это, ну, не назовешь эти страны бедными сейчас.
3: Она падает, она не растет.
2: Ну, хорошо. Точнее, плохо, конечно, но тем не менее. Но Африка-то, она никуда не денется. Вы видели, да, что в Сеуте произошло? Не так давно, испанская Сеута, да, которая рядом с Марокко, из Марокко как раз через море переплыли.
3: Вот, пожалуйста, мигранты. По Казахстану В первом квартале текущего года общий коэффициент рождаемости сократился до 14,58 на 1000 человек против 15,39 годом ранее.
2: Ничего, что это высокий коэффициент все равно, Георгий Георгиевич?
3: Это высокий коэффициент, но он снижается, потому что Казахстан в начале века сильно отставал от России по уровню жизни. И как раз вот это вот начало снижения, оно произошло примерно тогда, когда Казахстан нас догнал и начал обгонять. Так что традиции, так сказать, исламские, они сказываются в сторону высокого относительно уровня рождаемости. С другой стороны, и исламские страны тоже подвержены той же самой тенденции. По мере роста благосостояния коэффициент рождаемости начинает сокращаться.
2: Такое уточнение тогда. Зачем же тогда вообще, в принципе, вот такого рода новости, такие исследования пробрасываются в научных журналах? Скажите, пожалуйста.
3: Какие?
2: Ну, про то, что, скажем так, население планеты не должно превышать определенного количества.
3: Ученые, демографы там, или кто там еще, кто это проводил исследования, они же тоже преследуют какие-то собственные чисто научные цели. Они проводят исследования, приходят к каким-то выводам. Но это из той же области, как зачем люди идут в политические партии, зачем люди идут в науку? Для того, чтобы удовлетворить собственное любопытство за государственное или грантовый счет. Зачем люди идут в науку?
2: Не знаю.
3: Для того, чтобы удовлетворять собственное любопытство, прежде всего. А уже потом думать о том, как они будут двигать вперед прогресс человечества. Человек – существо корыстное, себелюбивое и такое эгоистичное. Угу. Человек, только процентов 10-15 людей настроены чисто альтруистически. Все остальные, они, в общем, зачем идти в науку? Потому что, ну, я считаю, что я там могу добиться того-то, того-то, того-то, потому что у меня есть такие данные, и мне это интересно. А тому, кому не интересно идти в науку, туда не идут. Вот почему. И они вот поставили себе какую-то гипотезу и пытались ее доказать.
2: Хорошо, ладно. Я-то думал, что, может, заговор какой-то, конспирология интересная. А вы, вот, а вы реалист, Георгий Георгиевич, это скучно на самом деле. Вот,
3: да,
2: не что проскать, что римский клуб, значит, самому есть определенный скучно, заговор.
3: Самому скучно, потому что все уже заранее известно. Самому скучно.
2: Хорошо, а что касается... Георгий Георгиевич, а что касается так называемого дипстейта, то есть глубинного государства в США, это вот, ну, собственно, ну, не демократически избранные лидеры, так называемые, которые управляют всеми процессами, да, широкому кругу лиц неизвестные. Вот как-то так это в правильной формулировке. А вот эти люди есть?
3: Они есть в каждом государстве.
2: Видите, а вы говорите без конспирологии. Ну-ка.
3: Ну, это просто, это ведь просто термин красивый. А давайте уберем этот красивый термин и возьмем другой термин. Правящая элита. Это deep state или не deep state? Это глубинное государство или не глубинное государство? Правящая элита в том числе включает в себя часть, ну, не рядовых, конечно, но руководство спецслужб. Поэтому можно где-то ставить знак неравенства, но примерного равенства между правящей элитой и этим самым глубинным государством. Многих представителей этих правящей элиты, далеко не все из них публичны. Люди знают, там вот правительство есть, вот Путин есть, вот депутаты сидят. Депутаты, кстати, это не deep state совсем. А есть непубличная часть, это бюрократы, которые вырабатывают решения и которые их утверждают, еще важнее люди. Вот они, да, глубинное государство, и они совсем не публичные. Очень много, вот в той же Москве, много люксовых автомобилей.
2: Очень, так.
3: Очень, да. На них едет представитель этого самого Deep State в том числе. И вы попытаетесь там пробить номер, и не найдете этого человека. Или, например, сейчас Росреестр скрывает собственность влиятельных людей просто. Там написано «Собственность Российской Федерации, привет». А чья она на самом деле, никто не знает. Вот эти люди тоже представители Deep State.
2: Угу. Максимально загадочный, очень интересно, Георгий Георгиевич. Но подождите, те люди, которых мы знаем, они же принимают решения все-таки основные. Я понимаю, без имен.
3: Им приносят, имен. им приносят подготовленные, соответственно, документы, бэкграунд, пишут справки, проводят расчеты, то есть готовят это все. Не Мишустин же определяет, значит, пальцем в небо, там, послюнявил, тыкнул пальцем в небо, сколько там процентов нужно на ВПК, сколько на спецслужбы, сколько на социалку.
2: Я
3: и так
2: думаю,
3: далее.
2: Что как раз-таки Мишустин считает с его-то навыками.
3: Нет, работает аппарат. Аппарат работает, а не Мишустин лично. А аппарат этот анонимен и неизвестен.
2: Не, ну все-таки это люди на зарплате. Я вот о чем. Они сидят в open space, понимаете, да?
3: То есть ну это... что, а Deep State весь на зарплате?
2: Я-то думал, что Deep State это какие-то сторонние, очень влиятельные люди, владельцы корпораций каких-нибудь и т.д. и т.п., которые могут звонком... Во, есть такая расхожая фраза, открывают... двери в Кремле, ногой открывают двери там, в Кремле и в Белом доме.
3: Нет, знаете, есть такие выражения. Думаю, что в Кремле, я думаю, что в Кремле вообще ногой двери открывает только один человек, вообще один.
2: Ну, понятно, да. Вначале не уточнил, а мы с вами говорили про выборы, Америку коротко тронули, но а почему в США только две партии, Георгий Георгиевич? Ведь их на самом деле много, но в Конгрессе сидят только две. Почему?
3: Номинально больше. Потому что исторически сложилась такая система, когда третьей партии очень трудно преодолеть вот эти все барьеры, организационные прежде всего. Юридически вполне можно, да, и периодически выплескивается какая-то третья партия, но создать структуру и так далее, это первая причина, сложно, да, сложно просто создать и преодолеть все эти, хотя там намного проще условия для регистрации кандидатов, чем у нас, намного проще. Но вторая часть, о которой у нас забывают, у нас говорят, что есть препятствия, да, есть препятствия. Вторая часть заключается в том, что обе партии чутко держат нос по ветру. И как только появляется какая-то на уровне массового сознания идея, более-менее потенциально популярная, одна из двух партий ее пытается всякий раз интегрировать в собственные ряды эту идею и лидеров этой идеи. А поскольку проще добиться реализации своих идей именно через уже готовую структуру, то эта интеграция... почти всегда успешно. Это гибкость самих партий в основном, на первом месте. И второе, конечно, всякие организационные, там, финансовые препятствия. Ну, кто будет финансировать партию, которая там не имеет шансов, когда вы там еще раскрутитесь и так далее. Тут Росперо, который баллотировался в прошлом веке, он смог набрать 17% голосов.
2: Он считается учителем Трампа. Вообще.
3: Он миллиардером был, он свои деньги тратил. А так спонсоров не набрать на заведомо такой непроходной проект.
2: И тем не менее...
3: Можно проще интегрировать идеи, которые нужны лоббистам, которые важны лоббистам и спонсорам, в уже готовый аппарат действующей партии. И идеология и республиканцев, и демократов за последние десятилетия подверглась существенной эволюции.
2: Ну, то есть, там так и останутся республиканцы и демократы, и все, ничего нового
3: не будет. Ну, до тех пор, пока не случится какой-то катастрофический кризис, и руководство этих партий не сможет выработать адекватного ответа, то возникнет, да, третья партия.
2: Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бовт знает». Подписывайтесь. Перерыв.
12: Бовт и Панкин.
13: Сказано на радио.
14: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
15: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5 200 70.
16: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
18: А знаете ли вы что? Первые светофоры появились в СССР 15 января 1930 года в Ленинграде, а 30 декабря в Москве.
19: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
20: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Георгий Георгиевич, в силу того, что, ну, вот есть проблемы с морской логистикой в том числе, да, мы знаем, что мы бьем по Одесскому порту, портам, наверное, да, по портовой инфраструктуре, скажем так, и корабли не заходят, и зерно не уходит, простите, пожалуйста, в какой-то части света, вообще говорят, из-за этого может возникнуть голод, потому что нарушены все цепочки логистические. В общем, вот эта ситуация, она как-то решаемо нынче или нет? И вообще, зачем тогда...
3: Оно и наше зерно тоже не уходит.
2: Да, да, я вот только хотел сказать.
3: Через южный маршрут шло до 20% российского зернового экспорта. Это надо куда-то девать. И аграрии уже жалуются, что падают закупочные цены, что огромные очереди там на отгрузку, элеваторы и так далее. Вот перестройка логистики будет стоить дорого, поэтому вот у нас тоже такие проблемы большие довольно. По углю тоже вывозили, да, через юг, сократилось число перевозчиков. Очень рискованно, я бы сказал, судоходство в тех водах, потому что мы бьем, ну, надо сказать, что массовую вот эту морскую войну не мы первые начали в данном случае.
2: Не мы, да.
3: А все-таки массовую морскую войну начала Украина примерно больше месяца назад. Они, видимо, взяли за пример действия Ирана в Ормузском проливе, и в качестве вот модели это используют. Начали бить по судам, в том числе, которые вовсе не российские, а которые идут в Россию или идут из России. Любопытно, что турецким судам, ну, судам, которые в интересах Турции перевозят грузы, достается и от тех, и от других. Вот. И уже потом Россия начала вот эти тоже массированные действия против судов, которые и портов, и судов, которые действуют, перевозят грузы в интересах Украины.
2: Последствия каковы, Георгий Георгиевич?
3: Последствия – полный паралич морской торговли через Черное и Азовское моря.
2: Ну, нет, это понятно, это промежуточные последствия, а далеко идущие, глобальные.
3: Ну, слушайте, если в Египте начнется голод, то российское руководство из-за этого не объявит перемирие с Украиной. Вот такие последствия, я бы сказал, будут.
2: Ну, Египет не самая бедная страна при этом, не самая нуждающаяся, скажем так.
3: Не самая, да, но один из основных покупателей российского зерна. Угу. В свое время арабская весна случилась именно потому, отчасти говорят, есть такая точка зрения, отчасти случилось потому, что именно в то время Россия остановила экспорт зерновых в тот регион Северной Африки, что сильно ударило по тамошнему населению, привело к росту цен. А население, поскольку бедное, то, соответственно, это на нем очень быстро сказалось, оно начало бунтовать.
2: Кстати говоря, там у нас огромное количество партнеров в Африке, я имею в виду. И, кстати, тот же Египет, с которым у нас хорошие отношения. А они каким-то образом, ну, в силу того, что последствия не за горами, связанные, да, с отсутствием зерна, скажите, пожалуйста, они могут как-то начать давить на руководство России? Ну, там, через Министерство иностранных дел Лавров вот не так давно вояж совершил.
3: Они могут поднимать этот вопрос. Они могут, конечно, поднимать этот вопрос. Но как они могут давить? Они что скажут? Прекращайте войну, что ли? Турция вот тоже она пытается давить. Она уже заявила, вернее, не заявила, а призвала обе стороны не угрожать мирному судоходству по Черному морю. Какое это имело влияние? Возымело влияние? Никакого.
2: Но она, кстати, Турция, имеет рычаги давления на Украину, как член НАТО.
3: Она рычаги давления на Россию имеет, скажем прямо.
2: А какие, вот интересно?
3: Экономические, прежде всего.
2: Какие экономические?
3: Параллельный экспорт во многом идет через Турцию.
2: Ну, хорошо, а вне контекста СВО?
3: А сейчас все в контексте СВО. Вне контекста СВО ничего не существует.
2: Но СВО когда-нибудь закончится, какие рычаги имеет Турция? Вы помните, мы совершенно спокойно закрыли
3: авиасообщение. Когда СВО закончится, тогда мы поговорим, рычаги останутся у Турции.
2: Про экономику немного. Итак, есть два заявления. Сначала депутат Колесник из Комитета по обороне заявил, что нам нужно перестраиваться на военные рельсы российской экономики, пересаживаться, не знаю, что делать. Короче, переходить.
3: Переехать.
2: В том числе. Да, причем на колесах прямо, на железную дорогу. А Сергей Собянин, мэр Москвы, сказал, что, вот я его могу процитировать, мы постоянно слышим разговоры об этом, да, что нужно мобилизовать всю экономику на войну, развернуть ЭТД. Но современная экономика выстроена по-другому. Если не будет самой экономики мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая, то и мы не достигнем успеха в войне. И в этой связи вопрос, нам нужно ли пересаживаться, переезжать, переходить на военные рельсы? И вообще, как выглядят военные рельсы? Это что? Вот когда кто-то говорит, что нужно экономику перестраивать на военные рельсы, как она выглядит?
3: Я в данном случае полностью на стороне Собянина. А те люди, которые предлагают эти военные рельсы, как правило, вообще не понимают, о чем они говорят. Потому что мобилизационная экономика – это отмена всякого подобия рыночного ценообразования. Это заказы в натуральном выражении. То есть, произвести снарядов столько-то. Не по какой цене, а столько-то, и все. Вот тебе спущен заказ, и ты его производишь. У тебя есть смежники, мы их заставим производить. Это прикрепление рабочей силы к предприятиям. Это отмена отпусков всяких там, отгулов, больничных и так далее. Вот, то есть, мобилизация и на производстве тоже. Это рационирование жесткое на уровне потребительского, ну, уже рынка не будет, то есть это будет рационирование такое, значит, ну, фактически близкое к карточному, прекращение всякого импорта, соответственно, жесткий валютный контроль и создание некого единого органа, типа Государственного комитета обороны, как было в годы Великой Отечественной войны, который будет руководить всеми министерствами и ведомствами и говорить им, что им делать. Никакого рынка больше не будет. Эти люди, они не понимают, во-первых, что это в полном объеме, во-вторых, они абсолютно некомпетентны в том, что касается организации всего этого. Советская экономика проще перешла к мобилизационной модели, поскольку она уже была мобилизационной во многом. Государственное регулирование цен было, и вообще была государственная собственность. А, ну да, еще и кроме этого, частные предприятия фактически переходят в прямое управление государством. То есть, может, они на бумаге станут частными, но распоряжаться своей собственностью они не смогут. И вообще никто не сможет распоряжаться своей собственностью. Да, еще, конечно, это принудительное всякое финансирование. Это займы, принуждение банков покупать эти займы, приобретать, да, по нерыночным ставкам. Ну, и использование средств населения, конечно же. Вот это надо все проговорить, прежде чем звездить про переход на мобилизационную экономику. И вот это все нести на выборы в своей предвыборной программе. И потом посмотреть, насколько народ ошалеет от того, что ты предлагаешь. Поэтому и отдельный вопрос, а способна ли нынешняя система госуправления России проводить такие мероприятия? Не надорвется ли?
2: Гонка вооружений, которая уже по факту есть, это ли не является как раз уже переходом на военные рельсы?
3: Нет, не является.
2: Не является. Угу. На всякий случай уточнил. Просто, а сам факт того, что у нас...
3: Это просто, значит, гособоронзаказ формируется ведь не то, что предприятие говорит выпустить столько-то дронов и танков. Им за это платят.
2: Но компенсируя, вот просто...
3: компенсируя как минимум рентабельность.
2: Есть просто мнение, что мы уже на военных рельсах, потому что ВПК работает в упор.
3: Это не так. Вот я вам объяснил принципы милитаризованной экономики, которая перед нами на военные рельсы. Вы как будто не слышали.
2: Слышал, что за это ВПК платятся
3: работает,
2: деньги.
3: ВПК работает, там зарплату какую получать? Там что, за трудодни работают? Там работают по принуждению за карточки? Там получают рыночную зарплату? И размещают на более-менее рыночных условиях, в том числе гособоронзаказ. Это финансируется из бюджета, это финансируется за счет кредитов льготных. Но, тем не менее, там деньги есть, а не то, что выпусти столько, а мы тебя за это отгрузим 500 банок тушенки для твоих рабочих. А банки тушенки будем заставлять производить аграриев, значит, за трудодни или за галочки в ведомостях.
2: В общем, оставляем все как есть. Я правильно понимаю?
3: Вы хотите сказать, что мы зашли в тупик?
2: Да. Нет, наоборот. Сейчас экономика выстроена правильно и работает. Я вот о чем. Какой тупик? Вы чего?
3: Она работает с натугой.

0: Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Реклама.
1: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 августа анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 18 часов. В Перми 20, в Красноярске 10 вечера, в Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О важном.
3: Потворство украинской военщине со стороны государств-членов НАТО неумолимо приближает Альянс к столкновению с Россией. Об этом заявил в интервью ТАСС директор 2-го европейского департамента МИДа Юрий Пилипсон. Очевидно, что ответственность за негативное развитие событий ляжет на тех, кто в Европе безответственно ставит на кон судьбу собственного народа, сказал он.
0: О Ближнем Востоке.
3: Комитет по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Ирана одобрил новый законопроект по управлению Ормузским проливом. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания. 7 августа член президиума иранского парламента Алиреза Салеми сообщил, что парламент Ирана рассматривает законопроект, согласно которому проход через Ормузский пролив судов, связанных с США и Израилем, будет запрещен. В России выросло потребление мяса и мясопродуктов, правда, за счет курицы. Общий рост в прошлом году достиг 107 килограммов в среднем на человека в год. В 2024 году показатель был на уровне 99,9 килограммов. Это очень заметный рост, если в абсолютных цифрах. При этом, если говядину и телятину ели почти столько же, сколько и в прошлом году, едва заметно снизилось по сравнению с 2024 годом потребление свинины, то мясо курицы в 2025-м стали покупать чаще. Количество съеденной колбасы, полуфабрикатов, а также сосисок и сарделек осталось на прежнем уровне.
0: О спорте.
3: Россияне Яна Соловьева и Андрей Бобров стали серебряными призерами чемпионата Европы по пятиборью в смешанной эстафете. Соревнования прошли в Стамбуле. Первое место заняла команда Венгрии. Бронзовыми призерами стали представители Великобритании. Ранее стало известно, что россиянин Егор Громадский завоевал золотую медаль в личных соревнованиях, а россиянки Виктория Сазонова и Амина Тагирова заняли третье место в женской эстафете. Российские спортсмены выступали на чемпионате Европы с флагом и гимном страны.
0: О космосе.
3: Метеоры потока Персеиды во время ожидаемого пика его активности в ночь на 13 августа будут белого цвета. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария. Свечение некоторых особенно ярких метеоров длится до нескольких секунд. Такие метеоры называют болидами. Скорость метеоров Персеид высокая, около 60 км в секунду.

0: Они образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Тутля. Она обращается вокруг Солнца с периодом около 134 лет. В следующий раз комета приблизится к Земле 12 июля 2126 года. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Здравствуйте. В эфире программа «Радио Комсомольская правда. Диалоги». И сегодня у нас особенный гость, очень для нас дорогой, долгожданный. Это заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Викторович Грушко. Здравствуйте, Александр Викторович.
3: Здравствуйте, Дмитрий Олегович.
2: Наш разговор будет в основном о Европе, поскольку в МИДе вы курируете именно это направление. Ну, так получилось, я не знаю, кто ждал или не ждал такой ситуации, что именно с Евросоюзом сейчас самые взрывоопасные отношения у России, как я понимаю. Вот вы неоднократно отмечали, что Запад, по сути дела, готовится к возможному прямому столкновению с Россией. И Европа здесь выступает как бы локомотивом такой политики. Осталась ли вообще возможность вести с европейцами диалог дипломатический, в русле дипломатии, или надо сосредоточиться просто на подготовке к неизбежному конфликту?
3: Спасибо. Ну, я думаю, что ответ на вторую часть вопроса кроется в констатации первой части, да. Понятно, что если мы посмотрим на суть происходящего в Европе, а не только в отношении России, но и в целом ее позиционирование в глобальном масштабе, то прежде всего речь идет о серьезной милитаризации Евросоюза, которая меняет свою сущность и уже, пожалуй, изменил. Напомню о том, что, собственно, это был мирный проект, политический смысл которого заключался в том, чтобы навсегда исключить войну между государствами Европы, ну, прежде всего, между Францией и Германией, так появилось объединение угля и стали и так далее и тому подобное.
2: Это еще 50-е годы 20-го века.
3: Да, 20 века. Дальше он развивался, таможенный союз, четыре общих пространства, пространство свободного перемещения рабочей силы, капиталов и так далее и тому подобное. И даже могу сказать, ведь в советское время, когда мы рассматривали Евросоюз, тогда еще не Евросоюз, а Европейское сообщество, с идеологической точки зрения, во всех учебниках, по крайней мере, МГИМО, мы изучали Евросоюз как империалистическое объединение, которое было предназначено для того, чтобы эксплуатировать рабочий класс. Но, тем не менее, в силу этого мирного характера этого интеграционного проекта, в силу того, что действительно европейские страны добились больших успехов в социальном строительстве, в экономическом возрождении после войны, конечно, при помощи США, план Маршалла, но, тем не менее, это были большие достижения. Кстати говоря, очень много переняли у Советского Союза, и Великая Октябрьская социалистическая революция стала прививкой для многих процессов, которые происходили в Европе. Это и демократизация, это участие женщин в выборах, это система образования, организация науки, медицины.
2: Социальная помощь.
3: Все дела.
2: Революция просто напугала, скажем так, правящие классы в Европе, они стали более демократическими.
3: Она не то что напугала, она просто повлияла таким образом, и когда капиталисты поняли, что если они возьмут те идеи, те достижения, которая реально продемонстрировал Советский Союз, то капитализм, ну, все, он закончится, власть. Они не удержат власть. Вот, но, возвращаясь к нашему разговору, хочу сказать, что и тогда СССР сначала, еще СССР был, признал Европейский Союз, тогда это были европейские сообщества, как геополитическую реальность, и установил с ним структурированные отношения. Было подписано соглашение с Евросоюзом. И Россия шла тоже по этому пути. Мы далеко продвинулись, строили четыре общих пространства с Евросоюзом. Этот проект обладал колоссальным потенциалом, но, к сожалению, он не был реализован в том виде, как он задумывался, да. И он не соответствовал тем обязательствам, которые брал на себя Европейский Союз в отношении России. Главным образом потому, что по целому ряду ключевых направлений Евросоюз не был готов к равноправному сотрудничеству с Россией, предлагал нам схемы, которые он предлагал для стран, которые собирались вступать в Евросоюз. Мы говорили о том, что это неприемлемо для Российской Федерации. И вот эти искусственные препоны, которые создавались на этом пути, к сожалению, не дали реализовать этот потенциал. Говорю об этом лишь потому, чтобы если этот проект состоялся, то, конечно, ситуация в Европе была бы более здоровой, более устойчивой, более прочной. И самое главное, что наши общие соседи, это, прежде всего, государства СНГ, государства Восточной в Европе, не были бы в положении искусственного выбора между Россией и Европой. Но если они живут в общем экономическом пространстве, в общем пространстве внешней безопасности,
2: да,
3: внутренней
2: Европа,
3: безопасности,
2: если они уже
3: они уже внутри. Все, но это, кстати говоря, тревожило очень многих людей на Западе, потому что это означало ослабление западных институтов, прежде всего НАТО. Угу. Это ослабляло американское влияние на европейцев. И вы помните, что Россия очень долго и упорно в Европе обвиняли в том, что она якобы хочет развалить Европейский Союз. На самом деле ее политика – это разделяя властву. У нас не было такого видения Европы. Наоборот, мы исходили из того, что сильная, уверенная в себе Европа, имеющая здоровые отношения с Россией, она будет более самостоятельной, и просто надо быть, ну, не очень умным человеком, если говорить о политиках, да, тем, чтобы не воспользоваться для, в интересах собственной страны ресурсом сотрудничества с Россией, тем более, что огромное количество аналитических докладов было подготовлено, в том числе по указания президентов и премьер-министров стран, входивших в Евросоюз, которые показывали, что наши экономики взаимодополняемы. Угу. Я бы ушел здесь от такой коннотации, знаете, сырьевые придаток какие-то.
2: Неправда,
3: нет,
2: конечно.
3: Речь совершенно шла не об этом. Речь шла о серьезном объединении усилий в сфере аэрокосмической, например, атомной энергетики, чистых материалов и так далее, и тому подобное. Ну, и, конечно, в классической экономике там действительно и сырьевое сотрудничество, и в сфере продовольствия, ну, там, если можно говорить еще о гуманитарных связях, это общее пространство науки, культуры, образования, безвизовый режим, до которого мы уже дошли.
2: Надо это было... мы предлагали
3: безвизовый были один шаг. Режим. Да нет, это мы договорились, отказались. Мы договорились об этом, и российская сторона выполнила все условия выполнила. Хотя нас несколько раз обманывали, но мы выполнили все условия.
2: А они не приняли все
3: равно. И они в конце, да, сказали, ну что, мы не можем пойти, потому что мы не можем позволить себе предоставить вам безвизовый режим раньше тем странам, которые объявили о том, что они хотят вступать в Евросоюз. Хотя даже в этой постановке вопроса, да, это большая глупость, потому что мы никогда не говорили о том, что мы просим о предоставлении безвизового режима, мы договаривались о том, что единовременно граждане Евросоюза и граждане Российской Федерации получат вот это право путешествовать через границы без необходимости получения виз. Но, возвращаясь к вашему вопросу...
2: Дипломатия или надо готовиться...
3: Да, к сожалению, мы сегодня видим, что в силу ряда факторов, их очень можно долго обсуждать, в силу структурных изменений в самом Евросоюзе, в силу того, что ушла генерация политиков, которая понимала, что такое война, и что главное, чем должны руководствоваться ответственные политические лидеры на Западе, это все дело для того, чтобы не допустить новой войны. Если вы посмотрите на выступление той плеяды, Вилли Брандт, я уж не говорю о Шарле де Голле, который в 66-м году сначала вывел Францию из военной организации НАТО, убрал американские войска, а на следующий год был исторический визит его в Советский Союз, 11 дней он пробыл в СССР, посетил Волгоград, Мамаев курган, все это видел, и тогда он выдвинул для своего времени революционную концепцию от Атлантики до Урала. По сути, это была такая предтеча реализации принципа неделимой безопасности, который гласит, и мы до сих пор исходим из того, что это единственная основа для выстраивания действительно равноправных отношений в сфере безопасности, надежных, что никто не укрепляет свою безопасность за счет безопасности других, безопасность каждого, безопасность всех, и ни одна страна, и ни одна организация не претендует на гегемонию в Европе или на доминирующую роль. И в силу ряда обстоятельств начали происходить вот эти процессы изменения самой сути Евросоюза. Накопилось огромное количество структурных проблем, политических, связанных с разгулом вот неолиберальных концепций, отказ от строительства социальной Европы. И стало очевидно, что Евросоюзу нужен такой какой-то внешний толчок, который позволил бы развернуть это объединение в сторону большей консолидации. В общем,
2: общий враг, если
3: да,
2: так.
3: Да, да, это грубо поиск говоря. Общего врага. Все это совпало с теми же процессами, которые происходили в НАТО. Это происходило единовременно. Но когда мы говорим НАТО и Евросоюз, здесь не надо отделять, потому что из 32 членов НАТО 28 или 27 являются членами Евросоюза, поэтому
2: 27,
3: да. Это по сути одно и то же. Либо это Европа плюс США, вот тебе и НАТО получилось.
2: Ну, здесь мы ненадолго прервемся, уходим на перерыв, никуда не переключайтесь. Напомню, что в гостях у нас заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано реклама.
5: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
6: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
7: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Первыми женщинами-госслужащими в России стали телеграфистки. Причем поначалу на должность могли претендовать только вдовы и жены телеграфных чиновников. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Продолжаем. В эфире программа «Радио Комсомольская правда. Диалоги» и я, ее ведущий Дмитрий Бабич. Напомню, что сегодня у меня в гостях заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко. Александр Викторович, продолжим разговор.
3: НАТО, которое тоже прошло свой путь такой эволюционный, понятно, когда холодная война, для чего она была нужна, потом холодная война закончилась, СССР из нее вышел, начался новый период, и оказалось, что НАТО не может существовать без внешнего противника. То есть это как рыба, вот, оказалась выброшенная на лед. Все, нет вот этого кислорода, нет этой воды, где она чувствует себя как нужный, рыба в воде, да, да, нужный, как щука, да. И тогда они стали придумывать для себя новые функции. Это, прежде всего, кризисное регулирование, которого нет в Вашингтонском договоре. Так началась эпоха больших операций, которая началась с Боснии и Герцеговины, несколько воздушных операций, потом бомбардировки Союзной Республики Югославии.
2: Это Босния и Герцеговина, это 95-й
3: год? 95-й, да.
2: Югославия, это
3: 78 дней с 23 марта 99 года. Жесточайшие бомбардировки, 2400 крылатых ракет только было выпущено, десятки тысяч бомб. Разбомблен Белград, уничтожена вся экономика, все электростанции. 78 дней все это продолжалось. Потом пошли другие операции. Ирак, ну там НАТО формально не участвовало, потому что еще оставались две страны, которые сказали нет, Германия и Франция. Ну, американцы поняли, что как бы вот это не преодолеть, значит, со стороны НАТО они не подходят, не получат легитимизацию. Они создали коалицию желающих и реализовали то, что реализовали. Потом Ливия, Сирия и Афганистан, который продолжался 12 лет и который закончился вот этими картинками исхода из Афганистана, самого, как они говорят, успешного в истории человечества военного альянса, так они себя называют. Да, и тогда вновь встал вопрос, что делать. И тогда было, собственно, принято стратегическое решение вернуться к статье 5, в том числе почему? Потому что Афганистан это был таким полем для маневров. Там 360 тысяч человек натовских контингентов тренировались каждый день
2: стран. Фактически.
3: Небо это потеряли. И вот они вернулись к статье 5, стряхнули со всех своих наставлений времен холодной войны пыли, восстановили старое командование, объявили Россию главным противником, и вся вот эта машина закрутилась в интересах США военно-промышленного комплекса. Вот поэтому
2: в каком приблизительно году все-таки это произошло? Ну, я понимаю, что это растянуто во времени, но получается уже в конце вот этой афганской
3: войны. Это еще 2012 год, по собственным ощущениям. Вот я работал российским представителем при НАТО, у нас работал еще Совет России-НАТО, но уже чувствовалось, что они смотрят в другую сторону. Они реально смотрят в другую сторону, думают о своем будущем. И, собственно, вся украинская история, весь этот конфликт на Украине, мало того, что он был инспирированным Западом, в силу понятных своих геополитических устремлений, но он также был в идеологическом плане использован для того, чтобы оправдать вот этот абсолютно неоправданный, ничем не вызванный разворот к истокам, к поиску большого противника, которым была назначена Россия.
2: Да.
3: И частью вот этого процесса поддержания НАТО на плаву, конечно, был проект расширения. Это обман Советского Союза, советского руководства, российского руководства о том, что НАТО не будет расширяться на восток.
2: Вот это обещание было дано, что
3: обещания не будет, что это расширение касается не только территории Германской Демократической Республики. Ну, мы можем себе представить, если бы НАТО остановилось на тех рубежах, которые были обещаны Михаилу Сергеевичу Горбачёву.
2: В 90-м году, да.
3: Против кого защищаться? Против кого? Против венгров, против поляков. И это привело к тому, что НАТО была опять введена в центр такой евроатлантической политики, как главный инструмент. Прежде всего, это было в интересах США, это восстановление контроля через НАТО над союзниками. Это разрушение, удар по попыткам создать коллективную систему безопасности в Европе на иных принципах. Это привело к деградации инструментов контроля над вооружениями, всех договоров, которые тогда заключались, которые радикально изменили в хорошем смысле военно-политическую ситуацию в Европе. Сейчас все они уже почили в бозе. В общем, мы находимся там, где мы находимся, и в этом смысле ситуация серьезная.
2: В зоне риска, я бы сказал.
3: Да, если мы посмотрим на стратегические установки что НАТО, что Евросоюза, в экономической, в политической, идеологической, информационной и всех других сферах, то можно сказать, что Запад развязал против нас рукотворную гибридную войну с горячим театром на Украине, и все его усилия, опять же, в военной сфере, в экономической, в политической, идеологической, направлены на том, чтобы подготовить экономику, общество, военную организацию к возможному военному столкновению с Россией. Ну, кстати, если возвращаясь к вашему вопросу, то действительно есть документ, который гласит, что Евросоюз должен создать к 2030 году Европейский оборонный союз, то есть закончить свое формирование своей военной идентичности и обладать потенциалом для того, чтобы иметь возможность ведения современных боев. И современное – это означает сопоставимым противником, а сопоставимый противник – это Россия. Да, и, конечно, это, если не главное, то одно из главных во всех стратегических документах НАТО и ЕС, Россия теперь обозначена не только как прямая непосредственная угроза, но и долговременная. То есть, понимаете, что бы ни происходило на украинском театре, все, Россия на годы вперед – это угроза. Мы понимаем, почему это делается, потому что сам масштаб тех военных усилий, которые они предпринимают, они такие носят загоризонный характер.
2: Беспрецедентный
3: вообще. Загоризонный характер, да. Но это гигантские суммы, которые выделяются. Это воссоздание фактически военно-промышленного комплекса по старым лекалам.
2: Времен холодной войны.
3: Да. И даже те системы вооружений, которые они либо приобретают, либо разрабатывают, это не те вооружения, которые надо применять, там, скажем, для каких-то антикризисных операций в Африке или где-то еще. Это для борьбы с нами. Прежде всего, это, конечно, американская система, патриоты, F-35, томагавки, системы, если использовать язык НАТО, для преодоления зон препятствования доступа и так далее и тому подобное. Все это для того, чтобы противостоять Российской Федерации на всех театрах и во всех операционных средах. Это земля, вода, воздух, космос, информационное пространство. Поэтому это та реальность, в которой мы живем. И, конечно, эта реальность максимально скукоживает пространство для политического диалога. Но мы никогда, кстати говоря, от этого политического диалога не отказывались. Не буду сейчас вдаваться в историю того, какие у нас были каналы взаимодействия и политического диалога с Евросоюзом. Два саммита в год, заседание комиссии европейских сообществ правительства России в полном составе каждый год, 25...
2: До 2014
3: года. Да, 25 отраслевых советов, руководящая роль политического совета, который с российской стороны возглавляет министр иностранных дел, а со стороны Евросоюза высокий представитель по вопросам внешней политики. Вся эта структура работала, ну...
2: Они ее разрушили, по сути.
3: Они ее разрушили, да, все это в одночасье, вот как бы, знаете, вот выключили выключатели, и все, вся эта история закончилась. Поэтому можно говорить о том, что, помимо всего прочего, состоялось самоустранение Европы из этой картины политического диалога, и здесь... Не то, что никакой нашей вины нет, но у нас это просто вызывает удивление, потому что, казалось бы, в острые моменты политический диалог будет востребован. И если главный элемент политики – это подготовка к войне, о чем можно говорить? То же самое, если мы возьмем другие компоненты наших взаимоотношений, ну, например, экономические. В 2013 году объем торговли России и Евросоюз составил 417 миллиардов евро. То есть тогда это было сопоставимо примерно с внешней торговлей Евросоюза с Китаем и США.
2: А для России ЕС был главный
3: для России этот был, торговый партнер. Главный внешний торговый партнер. Значит, если мы к этому прибавим северные потоки, если бы они были реализованы, Северный поток, да, то, наверное, так вот, анализируя возможную динамику наших экономических отношений, то, наверное, к сегодняшнему дню это было бы 800-900 миллиардов, опять же, сопоставимо с китайской торговлей Евросоюза с американцами, да. А вот от этого они отказались. В прошлом году объем торговли составил 60, он стремится к нулю. Напомню, что на следующий год должны быть остановлены поставки нашего газа, в том числе сжиженного, в Европу. Поэтому и в этом смысле Европа отказалась и выбросила как ненужный материал отношения с Россией. Очень сильно, кстати говоря, от этого страдая. Есть разные оценки потерь от сворачивания связи с Российской Федерацией и введения против нас многотысячных санкций. Кто-то говорит о 2 триллионах, кто-то о 3. Это только прямые, косвенные невозможно посчитать. Но, тем не менее, это та реальность, в которой они живут. И, естественно, эти потери самым негативным образом сказываются на экономической ситуации в Евросоюзе, которая стагнирует, где идет процесс деиндустриализации, ослабляется целая отрасль промышленности, ну, например, в Германии это и химия, и машиностроение, и многие другие, и для того, чтобы люди не задавали себе вопрос, а почему так происходит, и зачем все это было сделано, вот придумана была российская угроза, демонизация России, она достигла таких геббельсовых масштабов, любые люди, которые просто задают себе вопросы, либо высказывают собственные оценки, объявляются агентами Кремля. И в этой удушливой атмосфере, конечно, возвращаясь к вашему вопросу, какой политический диалог может быть возможен?
2: Здесь мы прервемся, перерыв будет недолгим, никуда не переключайтесь. У нас в гостях Александр Грушко, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
8: Мы вам уже рассказывали про эпичный блокбастер Кристофера Нолана «Одиссея». На этой неделе картина вышла наконец-то в отечественный прокат. Потому самое время подробнее остановиться на саундтреке Людвига Горансона. Композитор использовал для звуковой дорожки копии древнегреческих инструментов. По словам Горансона, Кристофер Нолан с самого начала хотел, чтобы фильм не только выглядел как Древняя Греция, но и звучал соответствующе, как Древняя Греция. Для выполнения этой задачи в записи были использованы лира, авлос и бронзовые инструменты, поскольку действие «Одиссеи» происходит в бронзовом веке. Что касается авлоса, это древнегреческий духовой инструмент, похожий на двойной кларнет. Для фильма воссоздали его копию. Оригинал датируется 6-5 веками до нашей эры. До наших дней не дошли тростниковые язычки авлоса, поэтому киношникам пришлось восстанавливать устройство инструмента по древним источникам. Сейчас мы с вами послушаем песню, которая звучит во время финальных титров «Одиссеи». Что любопытно, она называется «When I'm Home» – «Когда я окажусь дома». Итак, Джеймс Блейк, Трэвис Скотт и Людвиг Йоранссон «When I'm Home».
1: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
0: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О важном.
0: Последствия враждебной антироссийской политики становятся для стран Евросоюза все более ощутимыми. Рестрикции против России больно бьют по Европе. Об этом заявил в интервью ТАСС директор 2-го европейского департамента МИДа Юрий Пелепсон. Как показал затянувшийся процесс согласования очередного 21-го санкционного пакета, последствия враждебной антироссийской политики становятся для стран ЕС все более ощутимыми.
1: О Ближнем Востоке.
0: Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что не допустит создания палестинского государства ни на западном берегу реки Иордан, ни в секторе Газа, пока остается главой Кабмина Израиля. Он сказал, что отвергает план Совета мира по Газе и не выведет войска из анклава до тех пор, пока Хамас не будет действительно разоружен.
1: О катаклизмах.
0: Мощный ураган прошелся по Самарской области. Больше всего досталось Сызрани и Тольятти. В одном из районов Тольятти шквал снес крышу двухэтажного частного дома. Повалены десятки деревьев, повреждены автомобили, оборваны ЛЭП. На Волге отменили речные круизы. Добавил баллов стихии прошедший местами крупный град. В регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предварительно пострадавших нет. Регионы призвали полностью запретить продажу вейпов. Несмотря на запрет продажи вейпов несовершеннолетним, ограничения на рекламу, крупные штрафы и уголовную ответственность за повторные нарушения, число специализированных магазинов за последний год сократилось лишь на 10%, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал региональные власти активнее вводить полный запрет на их розничную продажу, чтобы защитить здоровье граждан. Сейчас продажа вейпов полностью запрещена в 5 регионах – Пермском крае, Нижегородской, Пензенской, Саратовской областях и в Северной Осетии.
1: О погоде.
0: На Москву надвигается похолодание. Температура понизится до 17 градусов. Понедельник станет последним теплым днем новой рабочей недели, говорит синоптик Татьяна Позднякова. В середине недели в столичный регион начнет поступать арктический воздух. Температура понизится. К концу рабочей недели, согласно прогнозу синоптика, днем будет не выше плюс 17 градусов, ночью около плюс 11 градусов. При этом начало второй декады августа будет соответствовать климатической норме. В эти минуты в российской столице 22 градуса выше нуля. Завтра днем будет плюс 23-25. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 21 градус. Завтра днем будет плюс 24. Курс доллара на завтра официальный 82 рубля и 17 копеек. Евро 94,84. Юаня 12 рублей и 17 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Возвращаемся в эфир. Это программа Радио КП «Диалоги» и ее гость Александр Грушко, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации. Продолжим наш разговор. Мы видим, что Европа в этом антироссийском настрое, ну, не совсем монолитна, да? Есть позиция Словакии, до этого была Венгрия Виктора Орбана, да? Есть так называемые, значит, правые партии, скорее бы я их назвал, в Европе их называют ультраправые, по-моему, это очень часто просто традиционалистские партии, да. Есть ли возможность для Москвы опираться на этот, ну, скажем так, актив, чтобы защищать наши интересы, или это иллюзия, да? Ну, все-таки вот ваше мнение, там есть с кем поддерживать диалог?
3: Ну, конечно, диалог есть с кем поддерживать, но, во-первых, они запуганы все, потом они просто маргинализированы. Вы представляете, сказать о том, что вот у меня есть вопрос, может быть, давайте вернемся к диалогу. Всё.
2: С Россией.
3: Да, это агент Кремля, агент Путина, там, полезный идиот, еще называют это. Вот мне, как человек, который Европой занимался все эти годы, это просто чудовищная картина. И я могу сказать, что...
2: Такого не было в годы Холодной войны,
3: ну, такой демонизации было, так.
2: Любых контактов с Россией.
3: Конечно, не было. Но мы, во-первых, не соглашались, да, там друг другу угрожали. Но все равно это был взаимоуважительный диалог. И причем вот если мы посмотрим вот на структуру этого диалога, с точки зрения даже площадок, на которой велся этот диалог, Восток-Запад... Ну, это то, что сейчас происходит, небо и земля. Сейчас отсутствует все. А дело в том, что об этом мало говорят, и в этом, кстати говоря, мало кто понимает на Западе, но сами переговоры по контролю над вооружениями будут стратегические, о ракетах меньшей и средней дальности, договор об обычных вооруженных силах в Европе, от Атлантики до Урала, представляете, все... конвенциональные, то есть обычные вооруженные силы подлежали нотификации, обмену информацией, инспекциям, проверке там и так далее и тому подобное. Договор по открытому небу.
2: Самолеты могли облетать территории,
3: да,
2: других стран.
3: Но это были каналы взаимодействия. И, собственно, переговоры сводились к тому, когда мы говорим, а почему у вас здесь столько такие потенциалы? Я говорю, потому что у вас здесь столько. Хорошо, если мы здесь сократим, вы отсюда уберете, да. И это было 24/7, как сейчас говорят. Понимаете, это был постоянный диалог, который был важен не только своими результатами, но создавал ощущение того, что люди реально ежедневно занимаются укреплением национальной безопасности средствами контроля над вооружениями. Что такое контроль над вооружениями? Это больше безопасности меньшими средствами, не жертвуя своими национальными интересами. Поэтому были проведены сокращения обычных вооруженных сил, 5 категорий вооружений, танки, артиллерийские системы были сокращены на Западе, на Востоке, а там норма сокращения, это обязательство сокращения, превысило в общей сложности где-то 100 тысяч единиц.
2: Это с 90-х годов,
3: да? Да, это освободило экономику вот от этого груза.
2: Военного.
3: И, да, груза, и то, что стало называться... На Западе дивидендами мира, я об этом...
2: Peace dividend.
3: Да, peace dividend, да. Вот они получили, и мы, кстати говоря, тоже это получили, потому что мы знаем, что проблемы Советского Союза, к сожалению, во многом были связаны вот этим перенапряжением в гонке вооружений, куда нас активно затягивали и...
2: И затянули в свое время.
3: И затянули, да. Но вот одну вещь еще хочу сказать. Я говорил о том, что Россия всегда... обвиняли в том, что Россия хочет развалить Европу, вот, добиться ее...
2: конфликта,
3: ссоры. В общем, для того, чтобы как бы разделяя править, но на самом деле, собственно, термин «старая и новая Европа» придумали американцы.
2: Да.
3: Американцы новоевропейцами объявили тех, это прежде всего страны Восточной Европы, Польша, страны Балтии, да, которые... беспрекословно выполняет указания Вашингтона, действует по его инструкции. Есть какая-то старая Европа, которая думает о каких-то своих национальных интересах. Вот она неправильная.
2: Но это еще начало 2000-х.
3: Начало 2000-х, да. Конечно, мы развивали отношения с каждой страной, то есть у нас не было искусственного разделения только с Евросоюзом или двусторонние отношения. Мы понимали, что это одно и то же. Но, тем не менее, конечно, мы исходили из того, что что они не будут себя стрелять в ноги, вот, и будут последовательно идти по пути сотрудничества с Россией ради обеспечения мирной жизни, а самое главное, ради того, чтобы через это сотрудничество мы становились более состоятельными в многополярном мире, который более конкурентный, который, конечно, требует, во-первых, создания вокруг страны мирных условий, поддержание нормальных отношений со всеми соседями и использование преимуществ от международного разделения труда, объединение усилий в парировании общих вызовов и угроз, которых много, начиная с терроризма и многие другие, вот изменение климата тоже и так далее. То есть позитивная повестка дня, она присутствовала, и там всегда казалось, что именно ей надо заниматься, а не заниматься вот этими какими-то демонами, которые живут в глазах, и тем более не допускать того, чтобы вот эти демоны вновь становились движущей силой реальной политики.
2: Я напомню, что у нас в гостях заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Викторович Грушко. Вот вы комментировали заявление о планах наращивания ядерного потенциала и Франции, и Британии, как я понимаю, да, о модернизации ядерных сил США. Означает ли это, что мы стоим на пороге новой гонки вооружений? Вообще, есть ли сегодня шансы на какое-то возвращение к диалогу о стратегической стабильности? Может быть, сначала с США, потом с Европой? Или вот картина им такая, как вы обрисовали, совсем безрадостная?
3: Ну, картина такая, я бы сказал, безрадостная. Чтобы не быть голословным, просто несколько показателей. Но вы знаете, что военный бюджет США на этот год 1 150 000 000 000 000.
2: Да.
3: США требуют от европейцев, ну, сначала 9 лет назад Трамп потребовал на саммите в Брюсселе показатели 2% от ВВП на военные нужды, чтобы каждая страна выделяла. А в Гааге в прошлом году, когда он сказал о том, что вот я не верю, что Россия нападет на страны Европы, пока президент точно не нападет. Но если вы, европейцы, верите, это ваша проблема, тогда 5%. Да, и они все проголосовали за эти 5%. Так вот, по состоянию на прошлый год, это 25-й год, сумма военных расходов страны ЕС, военных расходов уже достигла где-то 371 миллиард евро. Если говорить о союзниках США плюс Канада, это примерно 571 миллиард. А если они выполнят 5% норматив, под которым они подписались, под давлением администрации США, то это составит 1 триллион. 1 триллион. Что такое 1 триллион? Это 1000 миллиардов, которые будут выброшены. Из них на сегодняшний день примерно 25% идет на закупки новых вооружений.
2: Угу.
3: Вы представляете, поэтому вопрос о гонке вооружений закрыт. С той стороны она вовсю развивается. Если говорить о ВПК, то в сравнении с 2022 годом рост индексов составил 400%.
2: Угу.
3: То есть главные бенефициары – это, естественно, компания «Рейнметалл» и прочие, которые производят...
2: Можно уточнение? Рост индексов – это акции вот этих оборонных компаний, да?
3: Да? Все, акции, прибыли, рост капитала и...
2: Именно военно-промышленного комплекса европейских.
3: Да, военно-промышленного комплекса.
2: Угу.
3: И кто еще бенефициар? Конечно, это Соединенные Штаты Америки. Вот еще одна цифра. Если в 2020 году европейцы покупали в США вооружение на 10 миллиардов, в 2022 уже было 26, и в 2024 на 43 миллиарда. Вот тебе и вся история. Поэтому на самом деле при всех разногласиях, которые существуют между трансатлантическими партнерами.
2: Между Трампом и Европой.
3: Трампом и Европой, да. Но, тем не менее, все они, да, и они идут в направлении. Угу. Трамп, во-первых, пытается добиться большей ответственности европейцев, в кавычках, за собственную безопасность, тем, чтобы ослабить давление на США в плане необходимости защиты Европы одновременно, извлекая из этого выгоды для американского военно-промышленного комплекса. И еще больше, кстати говоря, в силу этого, поскольку в основном закупаются американские вооружения, в военно-технологическом смысле еще больше привязывая к себе американских союзников. Угу. А что касается ядерного компонента, то если мы посмотрим на последние изменения, доктринальные, на практику проведения учений, то, конечно, можно смело говорить о том, что Альянс и его отдельные страны идут по пути укрепления роли ядерного оружия. Это очень опасный тренд. В частности, мы видим, что проводится все больше и больше учений с ядерным компонентом, что так называемые совместные ядерные миссии, которая осуществляется НАТО в нарушении, кстати, договора о нераспространении ядерного оружия, становятся все более изощренными. В его подготовке используются разные алгоритмы, которые предназначены для того, чтобы затруднить возможному противнику определить тот момент, когда может быть и как может быть использовано ядерное оружие. США пошли по пути модернизации боезарядов на бомбах свободного падения, которые размещены в Европе, в сторону их миниатюризации. Это означает, что понижается ядерный порог. О новых ядерных амбициях Франции мы уже говорили, о том, что они готовы расширить ядерный зонтик французский, растянуть его. И вот сюда же, в эту же историю, укладываются и британские планы, смысл которых в том, что они сейчас не только наращивают ядерный арсенал и хотят выйти за рамки морского компонента, которым они обладают, но и расконсервируют инфраструктуру под возвращение американских ядерных авиабомб.
2: Здесь мы опять ненадолго прервемся. Напомню, что в эфире радио «Комсомольская правда» заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко. Никуда не переключайтесь.
1: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано реклама.
9: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
10: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
11: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
12: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
13: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП.
1: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Но здесь мы уже подходим к финишной части нашего разговора. Напомню, что в нашем эфире заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко. Веду программу я, Дмитрий Бабич.
3: Отсутствует, еще раз об этом скажу, отсутствует диалог по стратегическим наступательным вооружениям вообще в ядерной области. Он и не может, кстати говоря, вестись в нынешних условиях. Демонизация России до тех пор, пока не исправлен сам контекст политических отношений между нами и Западом, а это должно потребовать от Запада коренного изменения отношения к России и возвращения к принципу неделимости безопасности, о котором я уже говорил, и многих других вещей, то есть устранение первопричин, лежащих в основе этого агрессивного курса западных стран в отношении России. Нашей страны, да, потому что такой стерильный диалог, он просто невозможен, и об этом говорит вся история, в том числе и та история, связанная с более-менее нормальным динамичным периодом эволюции европейской безопасности, когда появился вот этот вот проект создания коллективной системы безопасности. Я уже называл некоторые договоры, когда была институализирована ОБСЕ, когда центр военно-политических решений переместился из Брюсселя в Вену и Женеву.
2: Это 70-е годы.
3: Ну, это я бы сказал, это начало 80-х, вплоть до 90-х, когда действительно НАТО вновь оказалось у разбитого корыта, и Европа пошла по пути реализации амбиции не путем ухудшения отношений с нашей страной. Все-таки тогда были люди, которые понимали, что будущее Европы, будущее безопасности Европы неразрывно связано с безопасностью России. В этом контексте хотел бы вспомнить саммит ОБСЕ 1994 год, одно из последних публичных выступлений Миттерана.
2: Франсуа Миттерана, французского президента.
3: Да, он уже был в очень таком плохом состоянии. Я в зале был тогда, да. Находился, был как пергаментного такого цвета и попросил разрешения у ведущего. Все бились за то, чтобы выступить в числе первых, а он попросил вне регламента выступить последний в первый день. Все поняли, что это будет политическое завещание. Он много что сказал, он сказал, тут мне написали в медиа, но я вот хочу поделиться некоторыми идеями. И вот одно из его высказываний, я помню, он сказал, что мы Запад. Мы не должны поддаваться чувству триумфализма, и, продолжая полагаться на те инструменты, которые мы создавали десятилетиями, для нашей общей безопасности мы должны найти себе силы предложить и реализовать в отношениях с Россией такие гарантии безопасности, которые для нее, которые будут крепче тех, которая объединяет нас, участников наших традиционных союзов. Понимаете? Вот как бы два мира. Вот вы можете себе представить хоть какого-то политика, который мог бы говорить таким языком.
2: Такие слова. Да. Ну, если я не ошибаюсь, поправьте меня, если я не прав. Перед началом специальной военной операции, в конце 2021 года, Россия предложила вернуться к ситуации 1998 года, где как раз и речь и шла, помните, о гарантиях безопасности.
3: Да,
2: что
3: конечно.
2: НАТО расширяется, а взамен за это Россия получает гарантии того, что это не будет агрессия против России. И Запад тогда отказался. Помните, да, конец 2021 года? Правильно я понимаю, что тогда именно это
3: правильно, произошло? Потому что мне было поручено, я презентовал в Брюсселе эти наши предложения, 4,5 часа примерно продолжался.
2: Это же то же самое, что говорил Миттеран.
3: Заседание Миттерана – это 2021 год, и если мы посмотрим вот на все те элементы, на Запад сказали, что это российский ультиматум, но если мы посмотрим на каждый элемент наших предложений, вот даже с позиции сегодняшнего дня, даже не с позиции сегодняшнего дня, что если бы это было реализовано, то, конечно, ситуация в сфере безопасности в Европе сегодня была бы значительно лучше.
2: И СВО бы не было, потому что в нем не было бы необходимости.
3: Ну, по крайней мере, не было бы вот этого внешнего аспекта, который тоже сыграл роль в том, что мы были вынуждены принять решение о начале специальной военной операции. Что там было? Первое, НАТО останавливает в своем расширении. Второе, что ее военная инфраструктура возвращается к состоянию на 1997 год, когда был подписан документ
2: основополагающий акт России-НАТО.
3: Что мы свято соблюдаем мораторий, который предложила Российская Федерация на размещение ракет средней и меньшей дальности.
2: В Европе.
3: В Европе. После того, как американцы из него вышли. Угу. А Европа промолчала. Бессловесно промолчала. Это поразительно, потому что речь шла о фундаментальных интересах европейской безопасности. И мы с послами, когда европейскими говорили, их предупреждали, американцы собрались выйти из этого договора. Вы свой голос можете поднять в защиту этого документа, который десятилетиями служил интересам европейской безопасности? Ну, это российско-американский договор, вы договоритесь с американцами. Мы говорили, ну, договор-то российско-американский.
2: А безопасность ваша?
3: А безопасность-то европейская, да. Я об этом говорю еще, потому что в 1979 году, когда было принято двойное решение НАТО, Европу сотрясали антивоенные демонстрации. Угу. Двойное решение НАТО, там первая часть предусматривала размещение в Европе 768 американских крылатых ракет «Томагавки» и 64, по-моему, их всего было 768, да, угу. И 64 или 60 першингов в Германии. Так вот, две страны, которые принимали участие в выработке этого решения, Бельгия и Голландия, под давлением этой улицы заявили о том, что они не будут выполнять это двойное решение НАТО, если СССР объявит мораторий там, на размещение ракет СС-20, это как называли, и объявит уже количество размещенных ракет. Сейчас вот антивоенное движение, как фактор такой реальный, он отсутствует. Отсутствует по причине того, что степень этой пропаганды и промывки мозгов достигла, ну, неимоверных просто масштабов, и это, конечно, тоже ухудшает ситуацию, поэтому если говорить вот коротко, отвечая на ваш вопрос, очень важный, если силы, с которыми можно вести какой-то диалог, то можно сказать, что в целом вот в Европе, в этой атмосфере удушливой, запрос на мир отсутствует как таковой. Угу. Вот, и понимаете, да, действительно, есть политики, которые были готовы говорить, и они говорили с нами, и мы никогда не отказывались. Орбан хотел говорить, он с нами говорил, он приезжал в Москву. Фице хотел говорить, он ходил.
2: Словацкий премьер, да, Роберт Фицо.
3: А посмотрите на теперь, что происходит в Евросоюзе. Время от времени они говорят о том, что нет, все-таки надо с Россией говорить, мы говорим, хорошо, давайте. Дальше они начинают месяцами решать, кто будет выступать от имени Евросоюза.
2: Да, упоминали семена Стуба,
3: то еще
2: финского президента
3: Драги.
2: Дальше,
3: значит, это все варится, это ничем там не заканчивается.
2: То есть так и не объявлена эта фамилия,
3: это,
2: да?
3: Это превращается в какую-то совершенно смехотворную историю, которая показывает всю несерьезность этих заявлений, а на самом деле мы прекрасно понимаем, что их задача заключается в том, чтобы максимально продлевать конфликт в Европе,
2: на Украине,
3: добиваясь, как они считают, как достижимая цель нанесения стратегического поражения России, ее экономического удушения, смены режима и международной изоляции на международной арене. Вот четыре компонента, по всем четырем они полностью провалились. Но они продолжают идти по этому пути. И я могу сказать, что там огромное количество в Европе вот, расхождений, расколов. Но чем глубже эти расколы, по многим вопросам, экономическая политика, экологическая, миграционная, идеологические расколы, но чем они глубже, тем гуще субстанция под названием русофобия, которую они, эти расколы, замазывают. Вот реальность, в которой нам приходится работать.
2: Ну, я так понимаю, что для того, чтобы этот разговор начался, нужен наш успех на фронте для того, чтобы мы вели этот диалог на равных, не с той позиции, да, на какую нас хочет поставить Запад, а именно как суверенная, уважающая себя страна, которая требует уважения к себе и добивается этого уважения. Правильно? Тут военные должны помочь дипломатам.
3: Ну, во-первых, как бы Россию вообще невозможно поставить в какое-то положение. Угу. И вот первую часть нашего разговора с вами я как раз посвятил тому, что им ни в каких условиях, это даже в момент, когда у нас были объективные трудности, становление государственности, мы же не выпадали из каких-то международных контекстов, там, из международного сотрудничества, но никогда Россия не была готова идти на неравноправные схемы. Но никогда.
2: Даже в 90-е?
3: Нет, нет, нет, нет. А должно быть так. Когда они соглашались, с тем, что только равноправием может быть уважение взаимных интересов. Конечно, это там компромиссы были. Мы двигались вперед. В тех областях, где они готовы были, вот они. И ситуация в этом смысле точно такая же. Поэтому политическое решение, оно возможно, но только если будут учтены и полностью имплементированы будущим соглашением фундаментальные интересы безопасности России, как внешние, так и внутренние, с точки зрения переформатирования украинского пространства в соответствии с теми обязательствами, которые брала себя Украина, когда становилась независимым государством. И второе, что если не будет такого политического решения, то оно будет реализовано путем продолжения военных действий, продолжения СВО.
2: Спасибо, Александр Викторович. Напомню, что в эфире у нас был в программе «Диалоги» заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Викторович Грушко. Вел программу я, Дмитрий Бабич, заместитель редактора международного отдела газеты «Комсомольская правда». Мы еще раз

0: любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
2: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
1: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: Об атаках.
3: ПВО сбило 3 беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По словам градоначальника, объекты были уничтожены подразделениями Минобороны. А в Белгороде приступили к восстановлению жилья, поврежденного после ночных атак ВСУ. За каждым объектом закрепили подрядчика и определили источники финансирования. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. По его словам, на местах продолжают работать экстренные коммунальные службы. Жителям оказывают адресную помощь. Накануне в ходе обстрелов в городе были повреждены десятки многоквартирных и частных домов, административные здания, а также свыше 30 автомобилей.
1: Важно.
3: Участники спецоперации получили преимущественное право на сохранение работы при сокращении штата. Гарантия затронет сотрудников, которые вернулись к прежнему работодателю и возобновили трудовой договор. Об этом сообщил член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин. По его словам, при равной квалификации и производительности труда руководство отдаст приоритет участнику спецоперации. Изменения в законодательстве начнут действовать с 1 сентября.
1: Ближнем Востоке.
3: Парламентская комиссия Ирана одобрила законопроект, запрещающий проход американских и израильских судов через Ормузский пролив. Ограничения также затронут корабли других стран, признанных враждебными Тегерану. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания АРИП. Как отмечается, под запрет попадет перевозка любых связанных с Израилем грузов, а для нарушителей предусмотрены штрафы. Полномочия по контролю за судоходством и обеспечению безопасности в Персидском заливе планируют передать правительству и армии страны.
1: О праздниках.
3: Патриарх Московский всея Руси Кирилл поздравил строителей с их профессиональным праздником. Отдельно глава Русской Православной Церкви отметил усилия специалистов по сохранению духовного и культурного наследия страны. По его словам, представители отрасли вносят значительный вклад в укрепление благополучия России и развитие всей отечественной экономики.
1: О спорте.
3: Первая ракетка мира Яник Синнер снялся с теннисного турнира в американском Цинциннате. Итальянский спортсмен восстанавливается после травмы колена. Об этом заявили организаторы соревнований. Как отмечается, престижное состязание пропустит и действующий чемпион турнира Карлос Алькарас, который также получил повреждения. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому

0: есть что сказать.
1: Радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Прямо сейчас с нами Вячеслав Фетисов, легендарный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, председатель Всероссийского общества охраны природы, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам, охране окружающей среды. Вячеслав Александрович, приветствую вас.
2: Добрый день.
1: Несколько строчек, да, ваших должностей, и по всем хочется пройтись, задать вопросы. Хорошо, что такая возможность сложилась. Про спорт очень много новостей в последнее время. Здесь вот в вашем кресле Михаил Дегтярев, министр спорта, совсем недавно рассказывал об успехах и достижениях. Как вы видите из кресла Госдумы, мы возвращаемся в большой спорт. Получилось действительно тонко юридически вернуть наших спортсменов на большие соревнования, наш флаг, гимн, убрав УКР, как-то что-то перехитрить. Хитрив, или, как на примере с хоккеем, все равно с той стороны идет такое, мягко сказать, непонимание, да, наших шагов, и все-таки они стоят на позиции нашей отмены. С вами этот термин вспомнили.
2: Во-первых, как у нас оттуда выкинули, это другая история. На самом деле, без всяких, так скажем, обоснований, но это работа людей, которые отвечают сегодня за спорт. Ну, есть какие-то подвижки, но говорит о том, что какая-то произошла серьезная победа, я бы не стал. Вот, потому что мы видим, что происходит. То визы не дают спортсменам, то какой-то мэр города какого-то там задрипанного европейского городка принимает решение, что я не позволю там, во время награждения поднимать флаг, и чтобы гимн исполнялся. По-прежнему там выгоняют наших болельщиков с... которые приходят на трибуны с флагами, я не знаю, там в кепках российской России. А да, борьба идет, и, ну, на примере того же хоккея, когда, конечно, было обещано большими начальниками, что вот сейчас, вот прямо сейчас, какой-то там дисциплинарный комитет что-то там отменил.
1: Но, с безопасностью они сказали там.
2: Ну, они с чем угодно будут это связывать. Ну, ключевые виды спорта, которые на самом деле имиджевые для страны, я имею в виду тот же хоккей, футбол, пока, в общем, находится, так скажем, в такой ситуации, где перспектив не так много.
1: Ну, говорите, пока вы оптимист?
2: То есть это, ну, как это говорят, там... надежда умирает последней, хотя еще раз, это та работа, я все эти годы комментирую примерно одно и то же, что мы обязаны аргументировать таким образом, что нас выкинули из мирового спорта не менее каких юридических оснований. То есть это некие рекомендации МОК, которые сегодня поменялись вдруг на обратные рекомендации. Хотя принимают решения одни и те же люди. Там же не поменялся с приходом президента нового в МОК состав членов МОК. Значит, они все там находятся на месте. И для них поменять мнение сегодня в пользу того, что они... попирали все права спортсменов, они убили, по сути дела, вот надежду на то, что спорт олимпийский особенно, это является достоянием людей на планете Земля, когда олимпийская деревня все эти годы, я играл в период холодной войны, понимаю, о чем я говорю, являлся таким серьезным примером, каким образом мировое сообщество должно существовать, где под одной крышей в одной столовой питаются ребята и девчонки из разных политических систем.
1: А тогда, наверное, и не снилось, да, даже во времена холодной войны.
2: Да, вообще даже
1: в спорте вот
2: близко.
1: Такое.
2: Ну, понятно, там могло быть предвзятое судейство, и мы никогда не ощущали поддержку на трибунах, потому что никто не мог выехать из Советского Союза. Но то, что, блин, нас могли так попинать красиво, ну, и невозможно. Но, с другой стороны, я себе не могу представить, что такие крутые страны, как Китай, Америка или какая-то европейская страна, вдруг согласится с нейтральным флагом, с дополнительными извинениями своей жизни и принадлежность к клубу. Но в Германии тоже есть типа «Динамо» общества. Их же никто не говорит, слушайте, пишите заявление или уходите, иначе мы не пустим нас на Олимпийские игры, хотя мы понимаем, что Германия сегодня участник того же конфликта, специальной военной операции. То есть мы понимаем, что нас просто сегодня пинают, издеваются в какой-то мере. И мне, конечно, обидно здесь за спортсменов, за тренеров, которые работают. Да, мы обязаны были изначально, чтобы таким образом не обижать всех действующих лиц нашего спортивного движения, заявить, что без флага и гимна особенно когда сейчас уже столько времени ребята наши погибают за флаг и за гимн, за будущее нашей страны, других вариантов не предлагать. Это что такое? Ну, мы же не тараканы там залезать в разные щели для того, чтобы что-то нам там пообещали. Самый интересный опыт показывает, что за эти годы вот этот нейтральный статус ни к чему хорошему не привел. Усугублялась ситуация, дополнительные условия для тех же спортсменов, которые получили статус. Ну, те же спортивные гимнасты, наши гимнастки, которые, у которых даже отобрали статус нейтральных, потому что они поздравили там своих бабушек и дедушек там с праздником 9 мая, следя за соцсетями, это что такое?
1: В соцсетях поздравили, и они
2: их даже... Да, их сразу лишили статуса даже нейтрального спортсмена. Мы на что вообще соглашаемся? Мы зачем Павликов, Морозовых хотим за счет этого воспитать? Я считаю, что позиция должна быть жесткая, и здесь не надо ничего клянчить, здесь нужно просто жестко поставить условия. Но, с другой стороны, ну, я понимаю, что какие-то федерации за счет своего, там, скажем, влияния внутри Международной Федерации добились каких-то положительных сдвигов, а что остальные? Если мы говорим, что у нас единая, так скажем, спортивная система, а как этим людям?
1: А вы могли себе представить вот времена Холодной войны в Советском Союзе? Не потому, что Советский Союз там, да, а вот, что вы едете без своего флага, без своего гимна. Ну, потому что вот вы вкалывали всю жизнь, да, и как бы обидно, ну, и трудились.
2: Да кто бы нам позволил бы этого?
1: А если
2: это
1: бы
2: позволили? Во-первых, ну, да. С какого, кстати, мы на этом выросли, на символизме, на героях Великой Отечественной войны, на Гагарине, мы как могли все это просто взять и сдать? Я считаю, что да, мы где-то это упустили.
1: То есть пошли
2: на какие-то уступки, я не знаю, всякие там разговоры ведутся, почему и зачем, но мне кажется, это было неправильным решением в свое время. Да, и поэтому смотрим, как идет все это по нисходящей, катится вниз. Мы радуемся за тех, кто получил возможность сегодня выступать. Да, все остальные.
1: И что это дало в целом российскому спорту?
2: Ничего. Какую-то надежду. Но еще раз, понятно, что попрошайничать, конечно, можно, но здесь надо жесткую позицию, связанную с правом человека. Это, конечно, Олимпийский комитет – это международная организация. И там все прописано. Тут мы все обсуждали, что внесли положение в хартию, что политизировать нельзя, что равные возможности у всех должны быть. Это все есть. Изначально я таким и был. Еще раз, мы приехали в Лейк Плейси в 80-м году, буквально через несколько месяцев, как наши войска вошли в Афганистан. Вообще никаких там дополнительных охран не было. Правда, нас в тюрьму всех поселили, всех, кроме американцев, вновь построенную. Прикольно было. Колючая проволока, автоматчики, собаки бегали. Но на стадионах ничего не было там. И понятно, что вот эта машина, которая сегодня раскрутила мировое сообщество по отношению к нам в плане ненависти, буквально считанные там месяцы в то время, этого не было. Я как сейчас помню все. Ну, понятно, там с уважением относились. Понятно, что советская сборная приехала как фаворит туда. Ну, и никаких там проблем ни на улице, нигде не было.
1: А надо сейчас тоже, как вот в Советском Союзе вспоминать, кто бы выпустил. Вот то же самое. Хочешь лететь нейтрально, не полетишь.
2: Да нет, здесь я думаю, что должна быть позиция, на самом деле, официальная. А все остальные, хочешь, да, за свой счет, и никаким образом ты не ассоциируешься. Есть же там... Знаешь, вот мы как раз попали в ситуацию, когда Олимпийский комитет принял решение о создании команды беженцев. Это те, кто бегут там из Африки, отовсюду, и, оказывается, они могут без всякого отбора, в общем, участвовать в Олимпийских играх. Это что такое? Это вообще попирание прямое. Ну, да, вот примерно такая история у нас получается с нейтральным статусом.
1: Вячеслав Фетисов, легендарный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, председатель Всероссийского общества охраны природы, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Как раз вот о возвращении мы говорим в большой спорт, о нейтральном статусе, да, который Вячеслав Александрович тоже вызывает вопросы. Буквально пару минут и продолжим. Как раз интересно спросить о физической форме. Много же говорит, что вот они соревнуются, что тогда? Через пару минут.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете «Радио Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: Реклама.
5: Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
6: Купи спецвыпуск «Комсомолки» 10 августа. Вкусные рецепты домашних заготовок. Правила летней тарелки. Как восполнить баланс витаминов и не поправиться. Каждому покупателю в подарок яркие наклейки для банок с заготовками из сезонных овощей. Спрашивайте в местах продажи прессы в понедельник, 10 августа. 12+.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
8: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
9: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
10: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
11: «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». Исследования показывают, что летом люди чаще улыбаются. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Вячеслав Фетисов сегодня с нами. Интересно, сейчас мы в паузе, и я как раз спрашиваю про нейтральный статус. И как вот Вячеслав Александрович, я могу сказать про белый флаг? Вот интересную фразу вы сказали.
2: Знаете, мне тут попалась информация из моего коллеги.
12: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
13: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
14: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505.
16: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Документах. Да, поднимаем статус внутри соревнований. Хочу напомнить, что впервые наша страна участвовала в международных соревнованиях после Великой Отечественной войны, после победы в Великой Отечественной войне. До этого нас не пускали на международную арену. Но внутри развивалось спартакиадное движение, разрабатывались нормативы ГТО, БГТО, кстати, это
1: физкультура.
2: Физкультура, все было, бассейны, на Волге плавали, на всех речках соревновались. Я помню свое детство, когда
1: гимнастика на производстве была.
2: Да, да, гимнастика, соревнования, там цех на цех, завод на завод. Азартно, мужские, да, команды. Интересно. Азартно, интересно. Страна жила вот этим спортом как важным направлением, не потому что там можно было заработать денег. И я считаю, что за счет физического воспитания мы сумели преодолеть вот эти невзгоды страшнейшей войны, которая унесла жизни миллионов наших людей. Но за счет того, что характер вырабатывался за счет вот спортивных состязаний с детства, конечно, это помогло стране и создать тыл, и победить в этой страшнейшей войне.
1: В блокадном Ленинграде, да, футбольный, да, кстати, матч был, голодный.
2: Кстати, да, кстати, сегодня многие говорят, что физические, так скажем, кондиции наших бойцов, это тоже, в общем, одна из проблем, так скажем, которые, ну, в обществе существует. Да, и мы вернулись на... Не вернулись, мы впервые предстали на международной арене, стали всех побеждать. Если помню, первая Олимпиада 1972 года в Хельсинки, где мы, в том числе и ребята, которые, девчонки, пришли с фронта, да, побеждали всех. И сидеть, говорит, ой, мы сегодня без этого опыта не сможем. Но здесь ты соревнуешься с секундами, с сантиметрами, с метрами, с соперником. Это все, мне кажется, возможно сделать, если поднимать уровень внутреннего, так скажем, развития спорта. Не просто цифрами отсчитываться, а именно заниматься тем, что является важным государственным делом. И да, и как только будет возможность вернуться, я уверен, что вот этот фундамент, вот это вот основание пирамиды поможет и найти этих талантливых ребят, девчонок, и дать возможность им уже с флагом и с гимном представлять страну, которая имеет колоссальные успехи на протяжении всей истории, начиная с послевоенных лет. Да, но это работа. Это серьезнейшая работа, требующая вообще и понимания, как это должно работать, и... Да, и понимать смысл всего этого. У нас все есть. Президент настроил инфраструктуру такой, какой не было в стране никогда. Занимайтесь развитием, соревнованиями. Перестаньте заниматься поборами с родителями за детский спорт.
1: Да, детский спорт, конечно, вот, да,
2: тот же проблема. Самый хоккей. Ну, понимаешь, да, конечно, можно там сказать, ой, мы там за счет адвокатов хороших добились того, что, ну, блин, а внутри-то надо работать на самом деле.
1: А хоккей для ребенка, да, включая амуниции, все, должен стоить.
2: Я тут не недавно кредит. Сидел, пошел с внуками на гимнастику и сидел там с женщиной, у которой там 3 детей. Она там рассказала, сколько стоит сегодня фигурное катание для ее дочки.
1: Да.
2: Я с ума сошел. Примерно 2 миллиона рублей в год. И то, говорит, это не самое, мы не самые, так скажем, затратные, потому что девочка талантливая. Все остальные на всех этих дополнительных мероприятиях тратят еще больше. Вот вдумайтесь, на самом деле, что произошло. Мы научились зарабатывать на детях вместо того, чтобы...
1: Раскрывать в них, да?
2: То, что даже не делать, это же социальная несправедливость. Но если у тебя
1: после военного времени не было.
2: Да, если у тебя нет никто... таких денег, то ты понимаешь, что твой ребенок ни фигуристом не станет, ни хоккеистом, ни футболистом.
1: А что так делать? Как тогда быть?
2: Надо менять подход, на самом деле. Это же серьезная вещь. Если мы говорим, что зарплаты тренера не соответствуют, значит, поднимайте зарплату, значит, контролируйте этот процесс. Значит, как и раньше было, развивайте школьный спорт, физкультуру, все, что связано с поиском талантов, да, ищите, поощряйте тренера, который хорошо работает. Ну, конечно, можно купить любой результат сегодня.
1: Доступные кружки в школах, да, с хорошо оплачиваемым
2: конечно,
1: тренером.
2: Конечно, конечно, с, так скажем, с озвучением результатов этих тренеров.
1: А что-то вы важно, Дегтяреву говорили
2: это? Это важная работа.
1: Ну, или как на уровне парламента, когда там... Ну,
2: зачем ему говорить? Он же, у него же все прописано в полномочиях его. У него же...
1: Может, он занят другим сейчас международными как другим, раз составляющими, другим, внутренними.
2: Значит...
1: Не, я не знаю.
2: Значит, надо искать того, кто может заниматься и тем, и другим, и третьим, и пятым, и десятым. Ну, что, значит, я занят сегодня международкой, мне...
1: Нет, я предполагаю.
2: Я вообще не предполагаю, что там происходит. А вот этим заниматься сегодня мне не досуг. Ну как? Это же государственная политика.
1: Но по факту 2 миллиона, да, за фигурное катание.
2: Но это то, что я услышал. Я понимаю, что...
1: Спросите, сколько на хоккей вот ребенка привезти, с амуницией будет стоить. Лучше при этом присесть, ну, слушать, не стоя, сидя.
2: Дело не в этом. Я о чем говорю всегда. Если мне страна в свое время, я вырос в бараках,
1: да,
2: где родители мне говорят, сынок, чтобы выбиться отсюда, надо хорошо учиться. Я учился хорошо, потому что инженер для детей войны, которые не смогли получить образование, это была мечта и цель. Они нацелили детей и нас на это. Но страна мне в свое время дала и коньки, и клюшку. И это все великие спортсмены, хоккеисты, мои, по-моему, коллеги, они таким же образом пришли в большой хоккей, стали знаменитостями и достойными сынами нашего государства. Нам все страна дала
1: за деньги,
2: коньки и клюшку в свое время. Почему мы этого не можем делать сегодня, я не понимаю.
1: А пример Плющенко, да, вот если мы говорим о детском спорте, о вкалывании, о высоких достижениях, сменил гражданство, чтобы, да, выступать за Азербайджан.
2: Ну, это решение его. Ему с этим решением жить.
1: Ну, это, с одной стороны, да, решение каждого везде, но в целом, как государство на это смотрит?
2: Ой.
1: Или как наш спорт на это смотрит? Или
2: ну,
1: как,
2: надо спрашивать тех, кто за спорт отвечает.
1: Вы как на это смотрите? Частная история делает, что хочешь, и не важно.
2: Ну, это его решение, да. Он все-таки же парень ответственный и популярный в нашей стране.
1: Но на него же смотрят, наверное, тоже
2: ребята молодые. Зачем он это сделал публично, я тоже не понимаю. Ну, было и было, уехал, там тренируется ребенок, потом каким-то образом он же сделано было публично. Я тоже не понимаю, для чего это нужно было делать и каким образом все это произошло. Но, опять же, те, кто заведует спортом в нашей стране, они должны каким-то образом реагировать. Хотя у меня тут вопрос был недавно. Вот сейчас в Минспорте разрабатывается положение о том, что ребята, которые хотят сменить гражданство, там от 2 до 4 лет идет этот период, так скажем, перехода. Если мы им предъявим претензии, то мы можем попросить, чтобы ускорить этот процесс. То есть мы решили поторговать паспортом и гражданством Российской Федерации, а то, чтобы разрешить тем, кто хочет уехать, побыстрее начать соревноваться против нас. И вот каким образом эту компенсацию можно рассчитать? А родители, которые тратят большие деньги на то, чтобы доплачивать, они каким образом будут производить расчет государством? Я даже не понимаю, для чего это вообще публичное пространство выходит, такая информация. Давайте-ка мы сейчас поможем тем, кто хочет сменить гражданство, за счет того, что они нам скомпенсируют затраты, дадим им побыстрее возможность участвовать за другую страну. Я не понимаю, для чего это нужно.
1: Вячеслав Фетисов, продолжим после новостей уже.
17: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Военный эксперт Иван Коновалов о том, почему план Европы по поставкам американского оружия на Украину можно считать несостоявшимся.
19: Порядка 400 миллиардов долларов, они остались в казначействе США. Эта сумма легла на счета американцев. Отозвать ее европейцы не могут, там 21 страна задействована. Американцы аккумулировать эту сумму не хотят. Говорят, что сейчас оружие им самим нужно, и все эти вооружения, о которых там запросы были сделаны украинской стороной. Европейцы предъявить им ничего не могут, американцы, соответственно, все сваливают на форс-мажор. То, что они могут себе позволить, они все-таки еще передают. Но американская помощь, да, она утекла. То есть ее нет. Она была основной. Поэтому то, что могут давать европейцы, это помогает еще поддерживать этот киевский режим на плаву, но переломить ситуацию в его пользу, чего они так хотели, это достичь невозможно.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Политический блогер Николай Соболев о западных ценностях.
22: То, что вот они, чем они занимаются, это негативная свобода. То есть это свобода от всего. Нет истины, нет Бога, нет правды и так далее. Есть только вот человек, субъект, изолированный, который сам по Ницше, можно сказать, да, извлекает из себя собственную мораль, какие-то категорические императивы. Вот как ему хочется. Но это как бы не ценность, это отсутствие каких-либо универсальных ценностей. Если мы говорим про традиционные ценности, то в таком случае мы не выносим за скобки ни истину, ни веру, ни Бога. У нас есть какой-то фундамент. Это все не случайно. Потому что что думают на Западе? Что все, что происходило в истории, это пережиток прошлого, но вот сейчас это, к слову, заблуждение, в которое впадала цивилизация на самых разных исторических витках. Что вот сейчас мы какие-то вот совсем другие. Вот сейчас мы наконец-то поняли, как нужно жить. Вот случился вот этот конец истории по Фукуяме, и вот теперь все будет по-другому. Оглядываться в прошлое вообще не стоит. Не стоит. Но что из этого выходит, если вот какие-либо традиционные ценности снимаются с повестки? Ну, люди просто перестают понимать друг друга. Это вот самый банальный простой результат. Потому что каждый из них начинает думать как-то по-своему. А в итоге вообще мышление само по себе пропадает.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В летнюю жару лучше есть острую пищу. Она вызывает потоотделение, которое охлаждает тело. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
20: Об атаках.
23: Еще два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее сообщалось о трех сбитых дронах. Предварительно никто не пострадал.
20: О происшествии.
23: В Курской области серьезно ранен мужчина, поднявший заминированную коробку в лесу. Он получил тяжелейшие травмы после взрыва. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн. По его словам, в ближайшее время мужчину планируют эвакуировать в областную больницу. Губернатор предупредил жителей о смертельной опасности и отметил, что противник маскирует взрывные устройства под обычные предметы, в том числе под упаковки от сока.
20: О политике.
23: Президент Сербии Александр Вучич обвинил Евросоюз в ведении гибридной войны против России. Политику Запада сербский лидер раскритиковал за регулярное вооружение Киева, финансовую поддержку Украины и экономические санкции. По словам главы республики, такие шаги европейских стран напрямую подтверждают их участие в противостоянии. Ранее в российском МИДе отметили, что Запад развязал против Москвы рукотворную гибридную войну. Сильный ливень и порывистый ветер обрушились на несколько районов Татарстана. В регионе подтопило дороги, сорваны крыши с четырех зданий и повалены десятки деревьев, сообщили в республиканском управлении МЧС. По данным спасателей, шторм также повредил покрытие моста в одном из поселков и привел к частичным отключениям света. При этом никто не пострадал.
20: О расследованиях.
23: Обвиняемый в убийстве американского рэпера Тупака Шакура мог соврать об обстоятельствах преступления в своих мемуарах. Служебная аудиозапись частного телефонного разговора гангстера Дуэйна Дэвиса опровергла прошлые заявления защиты, сообщает газета «Нью-Йорк-Пост». По данным издания, в беседе с возлюбленной фигурант фактически отказался от утверждений, что он солгал следствию об организации расправы над музыкантом. Исполнителя расстреляли в его автомобиле 30 лет назад и долгое время не могли найти убийцу.
3: о футболе.
23: Петербургский «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне, уступив московской родине в матче российской премьер-лиги. Встреча на «Газпром-арене» завершилась со счетом 1-2 в пользу гостей. Победу столичной команде принес дубль Артура Гребяна, а в составе хозяев единственным голом отличился Максим Глушенков. Для родины этот успех стал первой победой в высшем дивизионе отечественного футбола.
3: О валютах.
23: Доллар 82.17, евро 94.84, юань 12.17. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации.
4: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов, легендарный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, председатель Всероссийского общества охраны природы, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов. Здесь, Вячеслав Александрович, одно из важнейших направлений деятельности – экология. Какая ситуация, как вы видите ситуацию в стране? Что у нас, как в целом с экологией? Больше у нас же Запад любит говорить про зеленый пояс, про все остальное, хотя смотришь, вон финны собрались ядерные отходы закапывают под землю. Это нормально у них. То, что мы перерабатываем, это никто не говорит. Да. Но в целом.
2: Ну, ситуация понятна в связи с тем, что в официальных источниках все эти данные есть. 50% живого на планете Земля мы уничтожили, 50% почва деградировала. Избыток, дефицит воды испытывает порядка там 3 миллиардов людей на планете Земля. Миллиард людей в 21 веке голодает. И все это я связываю с тем, что, в общем, произошли те изменения, которые требуют серьезного отношения к тому, что происходит. Я что-то тут смотрел, 20-й год, моя экспедиция в Антарктиду, где я записал для своей программы те слова, которые сейчас интересно звучат, прошло уже 6 лет, как раз было 200-летие открытия Антарктиды, это самый быстро меняющийся регион вместе с Арктикой, что влияет серьезным образом на общее состояние и климата, и экологии, все, что связано с будущим планеты Земля. Да, я вот обращаюсь, поздравляю всех с 200-летием. Наши соотечественники Беллинсгаузен и Лазарев открыли этот континент. Как раз и призвал мировое сообщество к консолидации усилий для того, чтобы понимать на самом деле, что происходит. Все-таки же опасность колоссальная там таится. Лед трещит, если он сползет с континента Мирового океана, то 80% людей испытают все эти, в общем, неудобства и потеряют жизни, и работу, жилье, и все такое прочее. Вот что невозможно сегодня не думать о будущем, потому что оно настолько сегодня хрупкое. Да, и я сказал, что надо прекращать тратить деньги на раздувание конфликтов всевозможных, а нужно, в общем, объявить водное перемирие и попробовать от слов. Все эти конференции климатические, экологические, собирают там сотни тысяч специалистов, приезжают первые люди стран влиятельных, а решения до сих пор нет. То есть иначе мы, в общем, тот момент, когда потребуется, так скажем, изменение всей ситуации, можем упустить. Да, и надеялся, что Российская Федерация, как раз я тоже об этом сказал, будет, так скажем, примером того, каким образом мы относимся к своей природе. Все-таки мы понимаем, Всероссийское общество охраны природы, которое я возглавляю, было создано в 1924 году великими учеными нашей страны, праотцы, которые занимались как раз природосбережением. И 40 миллионов членов тоже говорит о многом, что в свое время наши предки, в общем, думали о том, что, обладая таким богатством, надо его бережно, в общем, охранять, сохранять и развивать экономику как раз вот в этом балансе. А, к сожалению, и в мире сегодня происходит катаклизм, мы видим постоянно, и у нас в стране проблем достаточно, связанных прежде всего с водными ресурсами. Это нужно просто вдуматься, что 20% питьевой воды – это Байкал, и больше трети запасов воды по разным подсчетам как раз находится на нашей территории. Как раз Евразийский континент и сегодня испытывает этот дефицит. В ближайшее время он самый густонаселенный, и проблема воды будет проблемой номер один, в том числе и для наших уже южных регионов. Мы говорим, это и наши, так скажем, исторически новые территории – испытывают дефицит воды, там буквально уже по карточкам эту воду выдают. И наша Астрахань, наш Волгоград, Даже Ростовская область сегодня испытывает дефицит. Калмыкия вообще там какой-то, в общем, минимальный сегодня процент того, что требует, ну, жизнь на, в этом регионе.
1: У нас дефицит питьевой воды в России?
2: Да, ну, питьевой воды и воды вообще. Просто вода участвует во всех наших промышленных, так скажем, направлениях. И не говоря уже о сельском хозяйстве и все, что связано с жизнеобеспечением людей, да, но если вы возьмете данные, там, не знаю, там какой-то минимальный процент обеспеченности водой вот наших южных территорий. Ну и проблема запустынивания. Это тоже, в общем, тема, которая требует серьезного понимания. То есть мы теряем земли, пустыня надвигается серьезным образом, а еще у нас есть Монголия, соседи, где пустыня Гоби тоже, в общем, стремительно наступает, так скажем, на северной территории. То есть проблем достаточно. И понятно, что без консолидации усилий Арктика та же тает намного быстрее, чем кто-то предполагал какое-то время тому назад. И президент на одном из последних арктических советов как раз об этом и сказал, Владимир Владимирович, что в 3-4 раза быстрее, чем кто-то предполагал с точки зрения научного обоснования пару десятков лет тому назад. То есть стремительно все это меняется. Что нас там ждет?
1: То есть изменение климата не западные байки, да?
2: Нет, нет, это не западные байки. Плюс это сегодня серьезный экономический инструмент. И мы точно понимаем, что... Ну и президент, не знаю... Процитировать, наверное, сегодня не могу конкретно, но на Куньминской конференции, выступая вместе с руководителем Китая, сказал, что мы понимаем, что биоразнообразие, то, что сегодня деградирует в мире, требует серьезного к нему отношения, связанных в том числе и с заповедными территориями, с особо охраняемыми территориями, да, требует понимания того, что это нужно не кому-то, не Западу, это нужно нам, это нужно будущим поколениям, и мы должны бережно к этому относиться. То есть проблем достаточно много, но не случайно. Если бы это было байки, то бы не было той структуры властной в нашей стране. Смотрите, есть вице-премьер, есть всевозможные государственные правительственные органы, которые отвечают, в том числе и за оздоровление Волги и Байкала. Это министерство, это комитеты профильные как в Госдуме, так и в Совете Федерации. Так что, ну, о чем мы говорим, какие тут байки? Мы понимаем, что сегодня экология, природа – это то, что является главным богатством человечества сегодня и на ближайшую перспективу. Это будет главным предметом, я так понимаю, разборок всяких, в том числе, наверное, и связанных с военными конфликтами. И мы это уже наблюдаем. На Ближнем Востоке, в Азии – это тема, которая в ближайшее время станет темой номер один.
1: Да, тоже, да, с водой, там, насколько мы понимаем, большие вопросы. Вы упомянули Байкал, Волга. Как там с экологией? По Волге же целая программа была, да, по очищению и по Байкалу, но что-то пошло не так.
2: Президент озвучил в свое время проблемы, которые требуют решения. Мы уже вторую программу по оздоровлению Волги, она так называется. То есть мы понимаем, что бассейн Волги – это 60% людей, где-то... Не 60, наверное, 60 миллионов людей, которые живут, так скажем, в бассейне реки Волги. Это и промышленность, и сельское хозяйство, и все, что связано с перспективой страны. Да, она деградирует серьезным образом. Проблем достаточно. Все это связано с очистными сооружениями, которые, в общем, да, уже в публичном пространстве обсуждают, в том числе на площадке Госдумы, где то, что должно было построено за счет федерального бюджета, в общем, не построено, когда деньги испарились. Эта тема сегодня на контроле и у правительства, и у президента. Люди не совсем понимают, насколько эта проблема может коснуться каждого из нас. Обмельчание Волги, изменение самого структурного, так скажем, баланса, связанного с тем, что вокруг реки, на берегах, и то, что внутри. Ну, то есть проблема есть, она уже серьезным образом касается многих людей.
1: А как, надо еще один такой бюджет выделить, чтобы он тоже испарился?
2: Ну, надо контролировать, иметь ответственность и отвечать за то, что происходит. На самом деле, там, как говорится, у семенянек... Дитя без присмотра. И мы понимаем, что несколько ведомств отвечают сегодня за эту программу, а в итоге, в общем, система не работает. И эта тема с каждым годом она будет еще дороже, еще более проблематичнее. Здесь нужен серьезный контроль насчет этого. Но это еще касается и Каспия. То есть Каспий и Урал, Ой, Волга и Урал – это две реки, которые, в общем, наполняют и несут свои воды в Каспий. В Каспии проблем достаточно сегодня. И там вся собралась таблица Менделеева, именно вот какие там могут происходить процессы, мы можем только догадываться. Я тут был какое-то время назад в Баку и встречался с учеными Академии наук Азербайджана. Они просто бьют тревогу сегодня. Каспий – это еще одна головная боль, она будет покруче, чем Аральское море. И понятно, что здесь напрямую все связано с отсутствием очистных сооружений на обеих реках добычи тех же углеводородных, так скажем, субстанций в самом Каспии.
1: Вячеслав Александрович, давайте здесь небольшую паузу продолжим, да, из Волги, из Байкала. Вячеслав Фетисов сегодня с вами, буквально пару минут.
20: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
20: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
6: Здравствуйте, я Антон Алиханов, министр промышленности и торговли Российской Федерации. Желаю всем слушателям «Комсомольской правды» хорошего настроения и только хороших новостей.
20: Сказано реклама.
7: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
8: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
24: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Премия, которую изобретатель Сергей Мосин получил от правительства за свою винтовку, ушла на отступные мужу его возлюбленной Варвары Арсеньевой. Тот без выкупа не давал развода. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Легендарный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, председатель Всероссийского общества охраны природы, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов. Вы коснулись Волги, про Байкал, надо сказать, про наше какое-то, вот есть оно или нет, международное сотрудничество по экологии, потому что по спортивным мы видим на примерах того, о чем, о проблемах рассказывает, о которых Дегтярев, видно, что, мягко говоря, все непросто. Но закончилось Волгой с Байкалом, очистные сооружения, что с этим совсем делать, разворует очередной бюджет или нет, и не произошло ли либерализации в законодательстве, связанной с хозяйственной деятельностью, с застройкой, с частной собственностью на прибрежных защитных полосах, в водоохранной зоне, когда скупают, гадят, все это идет в воды, и администрации местные годами судятся, никто ничего сделать не может, и все очень сложно.
2: Ну, это культура нашего отношения к природе. Мы думаем, что это, да, это навечно, к сожалению, это не так. И могу всех заверить, что мы придем к тому моменту, когда мы уже не справимся с теми проблемами, которые нам принесет вот это безобразное, ужасное отношение к нашему природному богатству. Да, мы про Волгу, понятно, отсутствие очистных сооружений, как таковых, да, понятно, там все, что связано с интенсивным сельским хозяйством, насколько это сегодня серьезным образом влияет, это застройка береговой линии, все, что связано с, так скажем, с дополнительной нагрузкой антропогенной на экосистему Волги. Мы видим, что творится сегодня на Дунае. Я думаю, что мы тоже к этому, да, придем рано или поздно, если будем таким же образом относиться. Байкал, был принят закон, все-таки 4 года экологи и Всероссийское общество охраны природы призывало к разумному отношению, прежде всего, решить те проблемы, которые накоплены. Я вот в прошлом году 2000 километров проехал по побережью Байкала и встречался с людьми и видел, что на самом деле происходит. Порядка 40 очистных сооружений не соответствуют сегодня тем нормам, которые необходимы для того, чтобы уникальная система озера Байкал могла жить и давать нам надежду, что в России вода в Байкале 20% мировых запасов никогда, в общем, не кончится. Но закон был принят. Все-таки мы сумели добиться того, что вышло постановление Государственной Думы, которое устанавливает, так скажем, контроль над тем, что происходит. Была прописана комиссия, состоящая из чиновников разного уровня, депутатов и сенаторов. Подключили мы Российскую Академию Наук, которая должна была давать оценку того, что предполагается строить, и куда это все приведет, и каким образом нужно относиться к целой экосистеме. Ну, в свое время мы много об этом говорили, и понятно, что люди живут плохо на берегах Байкала. Наверное, надо было сначала восстанавливать эти деревни. Все-таки же бизнес, так скажем, добился своего, и сегодня главная, так скажем, забота все, что происходит на Байкале, это строительство 5-звездных отелей, все, что связано сегодня с коттеджным строительством, то есть пока система контроля не работает, в том числе и с прокуратурой Российской Федерации, которая в постановлении Государственная Дума должна, в общем, оценить тот ущерб, который был нанесен уже Байкалу, провести вот этот мониторинг того, что было 20 лет назад и что сегодня происходит, каким образом все это было захвачено или каким-то образом приватизировано, хотя федеральный закон в то время запрещал все это делать. По-прежнему забота ученых, всех тех, кто связан с пониманием важности Байкала для нашей страны, в общем, серьезным образом озабочен, каким образом все будет подконтролироваться, насколько мы понимаем, что, кстати, лимнологический институт, который находится в Иркутске, мониторит состояние воды 24/7. Это самый важный, так скажем, институт, который дает оценку ситуации. И там прям говорится, что любое неверное решение, связанное с дополнительной антропогенной нагрузкой, может серьезным образом усугубить ситуацию. И та уникальная система самоочистки озера Байкал, она может, в общем, умереть, и да, и потом восстановить это будет практически невозможно. Там же это не только сама вода, и не только все, что связано с берегом, но и со всеми там особо охраняемой территорией, которая находится заповедными зонами вокруг Байкала, со всеми эндемиками, со всеми краснокнижными растениями и животными. Это водоохранные зоны. Это серьезнейший комплекс. И здесь, конечно, сейчас колоссальная ответственность на Академии наук, которая вписалась в эту историю и должна сегодня, мне кажется, нести полную ответственность за то, что происходит на Байкале в плане вот экономического развития. Мы все понимаем, что это необходимо делать, но, опять же, то, что, к чему мы взывали в свое время, это привести в соответствие все то, что сегодня вредит Байкалу. Опять же, очистные сооружения, все, что связано с вопросами социального развития тех людей, которые живут. Да, ну, в общем, будем следить за тем, что происходит, и понимаем, что это все больше и больше людей волнует. И как раз проводятся сейчас всевозможные форумы, в том числе и молодежные, где как раз молодежь говорит о том, что Байкал для нас это наше будущее, это наша независимость от внешних факторов, связанных с водой, и наша гарантия того, что мы, в общем, обладаем самым большим ресурсом для жизнеобеспечения как раз будущих поколений.
1: Ну вот от Байкала к международному сотрудничеству. Вы говорили о том, что в целом мире процессы происходят и рядом с нашими соседями, степи и так далее. Получается какой-то диалог вот на депутатском уровне, на еще каком-то? Или нас также отменили и на экологических вопросах?
2: Отменили. Я могу сказать, что тоже Арктический совет, который на самом деле включал не только страны, которые живут в арктическом, так скажем, регионе, но и все остальные. Конечно, тот же Китай заинтересован сегодня в том, что происходит в Арктике, и многие другие европейские страны. Конечно, это тема важнейшая, так нас исключили из этого, так скажем, взаимодействия. Хотя у нас колоссальный научный опыт, и я тут был в Якутии, был в институте, который занимается вечной мерзлотой. Конечно, там фантастические есть данные, и все, что связано с пониманием того, что необходимо делать. И, конечно, это 60% территории Арктики. Ну, это безумие. Мне кажется, это есть терминология, там, стрелять там себе в ногу. Это западная история, да. Мне кажется, уже мировое сообщество поднесло пистолет уже к виску, и любое неверное движение, это, в общем, приведет к проблемам. Хотя ученые понимают, что без взаимоотношений сегодня с Россией, которая обладает самым большим ресурсом жизнеобеспечения на планете Земля, в общем, решить проблему экологии, изменения климата, воды, почвы, ну, невозможно. И, конечно, это безумие на самом деле, и если мы говорим о том, что человеческий разум призван к тому, чтобы в любой ситуации искать те решения, которые связаны с будущим всех людей на планете Земля, то, что происходит сегодня, санкционирование важнейших направлений взаимодействия, конечно, это преступление. И те же политики, депутаты, сенаторы сегодня лишены, в общем, возможности общаться с коллегами. В общем, на то сегодня и существуют все эти международные институты, где как раз и можно, в общем, отставить свою позицию, доказывать свою правоту, обсуждать те проблемы, которые требуют совместных усилий, разделенной ответственности, но оно не происходит. И мне кажется, это как раз один из главных, так скажем, моментов всего этого санкционирования, который, в общем, отделил возможность нашей страны, в общем, обсуждать проблемы, которые связаны в том числе с ее благополучием и всем, со всем тем, что происходит в мире. Но это, в общем, было распланировано все.
1: Александр Ильич, где-то полторы минутки у нас остается. Хочу спросить про сложный вопрос, но времени мало. Что с водой на новых территориях в Донбассе? Есть ли какие-то идеи, подходы? Часто ли там бываете?
2: Ну, ко мне тут приезжали люди с водоканалов из Донецка. Ну, вода поступает там с серьезной периодичностью в плане там по времени. Да, и проблема воды, она действительно серьезная, требует решений. Здесь мы вместе с большим бизнесом и с учеными на площадке Всероссийского общества охраны природы как раз и рассматривали вопрос, каким образом доставлять воду сегодня с севера нашей страны без ущерба, так скажем, но экосистеме. Хотя много всяких разговоров, связанных с советским временем, но то, что говорят сегодня ученые, Арктика тает быстрее, чем положено, в том числе от того, что воды, которые текут в Северный Ледовитый океан, они намного теплее, чем были до этого. То есть как раз какой-то забор воды, который потребуется людям для жизнеобеспечения, как раз и поможет решить проблему жизни в тех территориях, ну и сумеет, так скажем, снизить антропогенную нагрузку на арктическую зону. То есть это то, что сегодня обсуждают ученые, и они, в общем, стараются осторожно таким образом просчитать тот эффект, который может получиться.
1: Спасибо большое, Вячеслав Фетисов был с нами.
20: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Политолог Александр Казаков об эскалации ближневосточного конфликта.
9: Израиль будет продолжать давление. Израиль дошел до той точки падения, потому что член кабинета Нетаньяху, господин Смотрич, публично сказал, как хорошо, что американцы воюют за нас и погибают. То есть такое ощущение, что США – это прокси Израиля. Израиль продолжит давить, потому что он получил ситуацию хуже, чем была до начала войны. Потому что Иран стал сильнее. В перспективе Иран превращается в регионального гегемона. Израилю вообще это ни разу не нравится. Вот. Поэтому да, будет давить, а Трамп абсолютно в узком коридоре, шаг вправо, шаг влево не получится. Он, скорее всего, дойдет еще и до наземной операции где-нибудь в районе Чебохара.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
10: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер –

0: масса политиков, которые, к сожалению, пока еще принимают основные решения в Европе, они русофобы. Для них задача нагадить России – это наивысшее наслаждение, то есть выполнение этой задачи. Все остальное их не волнует. Они готовы пожертвовать своими собственными экономиками, бюджетами, социальными программами для своего собственного избирателя. На это они готовы пойти. Лишь бы вот киевский нацистский режим держал свою власть и вел войну против Российской Федерации.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
2: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
1: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В некоторых странах летом вводят сиесту. Дневной перерыв на сон из-за жары. Но не в России. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: Об авиации.
3: Минтранс планирует увеличить количество авиарейсов с Китаем. Решение приняли из-за роста пассажиропотока. Как отметили в ведомстве, за первые 5 месяцев года перелеты совершили свыше 900 тысяч пассажиров. Сейчас компания выполняет около 300 полетов в неделю. Ранее Москва и Пекин продлили безвизовый режим между странами до конца 2027 года.
1: О происшествии.
3: Несовершеннолетний утонул после падения сабборда на водоеме в Нижегородской области. Трагедия произошла во время сплава без присмотра взрослых. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Как отмечается, подросток упал с доски и не смог выплыть. Спасатели уже извлекли тело погибшего из карьера. По факту его гибели следователи проводят проверку.
1: О санкциях.
3: Ограничительные меры против России стали все более ощутимыми для стран Евросоюза. Введенные рестрикции больно ударили по самим государствам Содружества, заявил директор второго европейского департамента МИДа Юрий Пилипсон. Дипломат отметил, что это наглядно показал затянувшийся процесс согласования 21-го пакета санкций.
1: О спорте.
3: Россия сохранила право на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта 2028 года. Окончательное место соревнования определится по итогам переговоров, заявил президент Европейской федерации водных видов спорта Антонио Силва. По его словам, в ближайшие дни руководство организации обсудит этот вопрос со всеми заинтересованными сторонами. Изначально турнир должен был пройти в Казани, однако международные чиновники перенесли его на более поздний срок.
1: О стихийных бедствиях.
3: Из-за сильной засухи в Германии на реке Эльбе обнажились старинные камни голода. Эти валуны с отметками катастрофических маловодий прошлого веками считались предвестниками неурожая, пишут местные СМИ. Как отмечается, на одном из них специалисты насчитали более 20 дат. Самая ранняя запись относится к 1707 году.
1: О футболе.
3: Московская «Динамо» одержала победу над махачкалинскими одноклубниками в матче российской премьер-лиги. Встреча в столице завершилась со счетом 3-1 в пользу хозяев поля. Все 4 мяча соперники забили в концовке второго тайма. Благодаря этому успеху столичный клуб набрал 4 очка в сезоне и поднялся на 8-ю строчку турнирной таблицы. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в российском мессенджере «Макс». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте все, кто голосовал за любимых исполнителей, и все, кто делает сейчас приемники погромче. В данный момент начинается программа «Настоящий хит-парад» на волнах радио «Комсомольская правда». Это было официальное приветствие. А если проще, то в студии Нуждин и Анатольевич. Всем привет.
5: Всем привет. Это действительно так. Вы слушаете «Настоящий хит-парад». Мы начинаем не мешкая.

0: с 11-го своеобразного места, композиция, которая вот чуть-чуть не добрала голосов для того, чтобы попасть в десятку. Ну, еще это место специальное, 11-е откидное, для того, чтобы вы в очередной раз обратили свое внимание на данную композицию. Может быть, действительно вы ее не разжевали для себя.
1: А что, если бы мест было 11? 11-е место.
0: Beautiful Boys. Твоя любимая песня.
2: Твоя любимая песня, а в ней любимые вместе. Наверное, я сумасшедший, я написал ее лишь для тебя.

0: твоя любимая песня. Она должна быть вашей любимой, по идее, уже к следующей неделе.
1: Ну, во всяком случае, имеет все шансы.
0: Имеет все шансы. Это были Beautiful Boys. Первая на сегодня рубрика в исполнении...
2: Чужие. Чужие.
1: Ну-ну, кого же?
0: Тебя же.
1: В начале нулевых экс-лидер Наутилус Помпилиус Вячеслав Бутусов и гитарист Кино Юрий Каспарян создали супергруппу под названием «Юпитер». Репертуар коллектива состоял в том числе из песен Наутилуса и Кино. Но музыканты очень быстро написали новые композиции, которые немедленно вошли в золотой фонд русского рока. Одна из таких жемчужин «Юпитера» – это, конечно, «Песня идущего домой». Ну, кто знает ее наизусть, подпевайте, вспоминайте. Кто нет, присоединяйтесь к легендам. «Юпитер. Песня идущего домой».

0: значит, небу так надо.
1: А вот девичья версия хита «Юпитер» от певицы Мэри Гу.

0: Это была не Бетти Бу, а Мэри Гу. Ну, мне кажется...
1: Это талантливая, да? Сань, чего греха таить? Молодец.
0: Молодец. И я хочу сказать, что сценический псевдоним тоже коротенький и запоминающийся. Вот.
1: Мэри не Гу.
0: Мэри Гу.
1: Никому не Гу-Гу.
0: Нет, кому?
1: У меня опять кому рэпчик пошел. Я рано или поздно стану...
0: Мэри Гу, кому надо, Гу-Гу.
1: Ну да.
0: Это была песня «Идущего домой». Итак, переходим к десятке лучших.
2: Десятое место.
0: Баста и моя Мишель. «Если я буду танцевать».

0: Это было 10-е место настоящего хит-парада на этой неделе. «Баста» и «Моя Мишель. Если я буду танцевать». Все, что делает Василий, мне, в принципе, очень нравится. Он действительно талантливый человек. Но, как и многие, наверное, его слушатели, я поклонник его ранних работ.
1: Альтер-эго?
0: Поэтому нет, и альтер-эго в том числе. Поэтому я заварю пуэрчик покрепче.
1: Ну, завари,
0: и мы уходим на первый на сегодня перерыв.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Сказано реклама.
3: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
4: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Растение пушкиния названо не в честь поэта, а в честь ученого Аполлоса Аполлосовича Мусина Пушкина.
7: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад». С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Мы продолжаем шествие по главным песням этой недели, выбранных именно вами. Поэтому...
0: Девятое место.
1: Вот вам девятое место. На нее вы водрузили Чичерину. «Песнь моя».

0: На 9-м месте настоящего хит-парада Юлия Чичерина и «Песнь моя». Отзвучал этот хит, который вы поставили на 9-е место, и должна прозвучать рубрика «О чем-нибудь о новом».
1: Что нового? Чувак, что нового, чувак?
2: 12 августа у группы «Пикник» выйдет альбом «Вечное движение». В преддверии выхода новой пластинки к нам в питерскую студию пришли участники коллектива Эдмунд Шклярский и Марат Корчемный. Музыканты рассказали, что нам ждать от нового релиза.
3: В чем смысл названия альбома?
4: Название альбома «Вечное движение». Что все находится, даже лежащий здесь компьютер, якобы находящийся в покое, все равно движется. Нравится это нам или не нравится, мы все движемся.
5: На обложке вы увидите «Колесо фортуны», известную гравюру, только немножко переделанную под нашу реальность, где прослеживается как бы путь музыканта от низа до самой вершины и обратно. Как бы все вращается, опять же, вот человек взлетел, упал. Это драматургия, которая дана нам в осязаниях, в ощущениях, и мы ее описываем. Кстати, вот альбом, он про светлую сторону вот этих переживаний.
3: А заглавная песня?
4: Ну, заглавной песни там нет.
3: А, я имею в виду ту песню, которая называется так же, как и альбом.
4: Нет.
3: Нет такой песни?
4: Нет.
3: А как так получилось?
4: Так у нас много таких альбомов, где нет заглавной песни. Заглавную песню выберет зритель.
5: Никто не знает, знаете, вот самый главный секрет, что пока альбом не сыграли, пока его не услышали люди, ты никогда не угадаешь, какая песня там заглавная. И можешь ошибиться.
4: Да, какая зайдет, какая не зайдет, какая покатит.
5: Ты поставил все вот на одну песню, а стрельнул другая. И поэтому «Колесо фортуны».
3: Вечные движения.
5: Да.
0: А пока группа «Пикник» держит новый материал в тайне, давайте послушаем их проверенный хит и уже по традиции.
6: Ой, ты, солнце, закатись!
7: Опять дыхание, колышет свечи, и все непрочно,

0: Это была рубрика «Что нового, чувак?».
1: Восьмое место.
2: Восьмое место.
0: А вот и восьмое место. Причем для меня феномен дельфина совершенно непонятен. Скорее всего, он понятен всем остальным. Но я, в общем, не претендую на роль судьи в данном случае.
3: Очень может быть, что мы так подойдем к дельфину, конечно, где-нибудь на концерте и скажем: «Андрюх, а тебе феномен дельфина понятен?» И я уверен, он скажет: «Не совсем». Или вообще непонятен. Очень может быть. Он парень очень самоироничный, и мы себе тоже немножко иронии позволили. С любовью, понятное дело. А прямо сейчас что, про любовь? Или
0: про яблоки.
3: Хорошо, давай. Дельфин яблоки на восьмом месте. Ну, как заявлено, так и слушайте.
4: Вернусь и упаду в траву. Она сомкнет зеленые объятия. И взгляд мой устремится в высоту, где ветер облакам придумывает платье. И я узнаю птиц на голубом и белом. Теперь я здесь, я им не снюсь. И мне не надо быть отчаянным и смелым. Так все

величины сокровищ. Эх, знали бы вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ. И лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревшей плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах. Под землю вдруг проникнет лучик света.

0: брошусь в солнечную реку и утону на 25 прохладных снов секунд. И в это время я не буду и не человек, одним из тех, которые умрут.
1: «Яблоки на снегу». Нет, это другая песня. «Дельфин, яблоки». Восьмое место настоящего хит-парада. Ну, чтобы дать мне распеться немножечко.
2: И вспомнить дальше текст.
1: И вспомнить дальше, как меня зовут.
2: И ты, Мишел,
1: мне нужно время.
2: Я уже не могу. Это вот все, что я помню из этой песни. Вспоминайте тексты любимых хитов и ждите новые хиты, но в продолжении настоящего хит-парада. Перерывчик, Сань.
1: А то.
3: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
4: Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким! Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. По итогам жеребьевки партия «Единая Россия» получила первый номер в избирательном бюллетене на выборах депутатов Государственной Думы. Первый номер стал символом ответственности, доверия и готовности работать ради людей. Именно такой принцип лежит в основе партийной работы. Быть рядом с гражданами, помогать в решении важных вопросов, реализовывать проекты, направленные на развитие страны и повышение качества жизни. В Великих Луках прошел турнир по стрельбе из табельного оружия. Его посвятили памяти майора ФСБ Сергея Лобаскина, погибшего 10 августа 1996 года при выполнении специального задания в Чеченской Республике. Действующие сотрудники правоохранительных органов соревновались в меткости на классической дистанции в 25 метров. Добавим, что великолучанин Сергей Лобаскин посмертно награжден Орденом Мужества. Он навечно внесен в списки управления ФСБ по Псковской области. В Псковской области начал работу единый навигатор дополнительного образования для детей. На платформе собраны только проверенные организации, имеющие лицензию, полностью соблюдающие санитарные нормы. Кружки распределены по 6 направлениям: спорт, искусство, туризм, экология, техническое творчество и подготовка к школе. Подать заявку на обучение можно непосредственно на сайте. Регистрация не требуется. Авторизация выполняется через портал госуслуги.
3: О валютах.
5: Доллар 81 рубль 41 копейка, евро 94 рубля 6 копеек, юань 12 рублей 6 копеек.
3: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок. Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Только в русском языке 5 букв алфавита подряд составляют осмысленный вопрос. Где ёж?
3: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад». С вами Александр Нуждин, Александр Анатольевич. Мы продолжаем с рубриками. Развлекаем вас как можем. Вот рубрика, которая посвящена туману.
3: Горшочек. Вари еще.
2: В настоящем хит-параде отлично себя чувствует сольная песня «Анта» из группы 2517. Она называется «Туман». И, казалось бы, можно сейчас расслабиться и отдохнуть. Но Антон Завьялов кует железо пока горячо. У него уже готов следующий лирический хит. Сам музыкант рассказывает о новинке так. «Мне кажется, тут не нужны вступительные слова и пояснительные бригады. Я постарался сделать песню максимально понятной и близкой для каждого, кто любит. Пусть она станет саундтреком ваших путешествий и новых впечатлений». Конец цитаты. Дамы и господа, композиция «Вдвоем» исполняет Антон Завьялов.

0: Это была рубрика «Горшочек, вари еще». Антон Завьялов, композиция «Вдвоем». Да?
1: Да.
0: «Чугеза».
1: «Цузамен инсьеме». И знаешь, как будет по-словенски «вместе»? «Скупе».
0: Как?
1: «Скупе». «Вместе».
0: «Вкупе»,
1: ну,
0: короче,
1: да,
0: говоря.
1: Практически.
0: Любопытно.
1: Ну, очень любопытно.
0: Вот мне любопытно, кто же у нас на седьмом месте.
2: Седьмое место.
3: Седьмое место.
0: Оказывается, «The Hatter the Treaty». Композиция «Прощай».

0: The Hatters и третья композиция «Прощай» в эфире радио «Комсомольская правда». Они на седьмом месте настоящего хит-парада. Нам пора переходить к следующей рубрике. Делайте приемники максимально громко, слушайте максимально внимательно.
1: В память о Михаиле Антонове. Рубрика, в которой мы вспоминаем, о чем рассказывал Миша в этот день в разные годы.
2: Сегодня мы с вами, с Михаилом Антоновым, отправимся назад в прошлое на аж 44 года, во времена, когда на экраны вышел экспериментальный на тот момент фильм Алана Паркера «Пинк Флойд. Стена».
3: 1982 год, 5 августа. В Нью-Йорке проходит премьера фильма «Пинк Флойд. Стена». Это кинематографическая версия двойного альбома группы Pink Floyd 79 года. К тому времени, к 82-му, он продан более чем в 10 миллионах экземпляров. Правда, смотреть эту картину, которую снимет режиссер Алан Паркер, пойдут только самые стойкие поклонники группы, так как, по большому счету, в этом фильме нет ни диалогов, ни сюжетных сцен. Она состоит из цепочки сюрреалистических эпизодов. И тем не менее, эта артхаусная лента окупит свой бюджет в 12 миллионов долларов. Правда, львиную часть доходов принесут продажи этого фильма на видеокассетах.

0: Pink Floyd, Another Brick in the Wall, часть вторая.
1: Мало было почитания в объявлении. Pink Floyd — это прям... Вот для меня они такие... Ну, они великие, это безусловно. И такие все-таки они задумчиво протяжные. Все-таки они психоделики еще со времен, еще с тех времен. Ну, когда еще были Помпеи.
0: Слушай, ну...
1: Я про альбом, конечно, а не про город.
0: Да, да, да. Я люблю Pink Floyd практически во всех проявлениях, кроме, пожалуй, наверное, первых двух альбомов. Это вот Atom Heart Mother и Piper at the Gates of Dawn.
1: Тебе же нравится Помпеи?
0: Помпеи нравится.
1: Особенно видеоверсия.
0: Гиви, ты помидоры любишь? Кушать люблю, а так нет.
1: Это был краткий исторический экскурс в творчество группы Pink Floyd. И после такого, так сказать...
0: После такого?
1: Изложения нужно передохнуть. Сейчас вернемся.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
3: Сказано реклама.
4: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
5: и хорошего настроения.
4: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
5: Ура! Идем в атмосферу!
6: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
7: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
8: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Всем привет! Вы слушаете настоящий хит-парад. Все еще у нас впереди много чего для вас. А ведь много чего происходит помимо хит-парада. Об этом, собственно, и очередная рубрика.
3: Что происходит? Рубрика, в которой мы рассказываем о самых странных явлениях в музыкальной сфере.
1: Так и хочется сказать, рвануло там, где не ждали. Со стороны казалось, что Юле Савичевой очень нравится внимание к ее новому рок-имиджу и первым успехам в экстремальном вокале. А оказалось, что певица очень переживает из-за каждого критического замечания в ее адрес. Ну, оно и понятно, она же все-таки дама. Последней каплей стало участие в программе Александра Пушного «Рок жив». Выпуск был посвящен группе «Deftones». И эта передача получила волну негодования от ценителей тяжелой музыки. Потому что, как выяснилось, ни Саша, ни Юля совершенно не разбираются в творчестве этого американского коллектива. В общем, начиталась Савичева комментариев и заявила следующее. «Мне кажется, что я реально начинаю сходить с ума. От бесконечных обсуждений моего экстрим-вокала, внешнего вида вплоть до трусов и постоянных «верните старую Савичеву», я беру паузу от социальных сетей». Конец цитаты. Заметьте, Юлия берет паузу не от сцены, а от соцсетей. Вот это поступок по нашим-то временам. Вот это силушка воли. Молодец, Юля. Давайте проводим певицу из интернета, я надеюсь, ненадолго, ее же композиции. В защиту Юли скажу, Юля очень давно занимается экстремальным вокалом, у нее очень сильный вокал вот в этих вот тяжелых жанрах. Для нее это все не новость, а для тех, кто с этим столкнулся впервые, ну, сами почитайте что-нибудь и послушайте, и поразбирайтесь. А главное, порепетируйте и спойте так же. А потом возьмете спорить с уже давно титулованной артисткой. Юля, привет. Слушаем и наслаждаемся. Ну, это будет твой старый хит по заявкам наших драгоценных радиослушателей и интернет-зрителей. Итак, Юлия Савичева, привет.

0: Это была Юлия Савичева. Привет! Мне стало удивительно после этой рубрики, почему роковый вокал и хороший просто вокал называют экстремальным.
1: Не знаю. Прилепили так.
0: Вот экстремальным стало хорошее.
1: Да,
0: правильно. А полный отстой стал нормальным. Когда это произошло? Мы что-то
1: быстро
0: с тобой
1: привыкли к плохому. Плохое очень быстро вызывает привыкание. Увы.
0: Какой
1: увы.
0: Кошмар.
1: Увы мне. Отправляй меня обратно. Как говорил Иван Васильевич у Булгакова, который меняет профессию. Иван Васильевич.
0: Ну вот кто не меняет профессию, так это вот человек, который находится на 6-м месте, и дай бог ему здоровья и еще творческих побед, которых у него так много уже, что любой бы позавидовал.
2: Шестое место.
0: Шестое место. Шестое место. Ленинград. Не напишу.

0: Это было шестое место настоящего хит-парада «Не напишу».
1: Вот ты так его объявил, что прям впору написать биографию. Напишешь? Не напишу, подумал Нуждин, но не сказал, ибо тактичным был всегда.
0: Нет, ты знаешь, я тебе могу сказать, что если поставят задачу, то я готов, мне не противно будет написать про этого человека биографию.
1: Ну, как минимум, аудиокнигу озвучить ты точно готов. Представляешь?
0: Да, конечно.
1: Александр Нуждин. Литературные чтения. Биография Сергея Шнурова и группировки «Ленинград». Готов?
0: Начало.
1: Ну, конечно, там много частей будет, само собой. У истоков. А давай напомним, о чем мы тут вообще целый час занимаемся?
0: Давай. «Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать». 10

0: Вот и пролетел первый час настоящего хит-парада на волнах радио «Комсомольская правда». Пролетел, да не просто так, а ушел в историю с прекрасными результатами ваших голосований. Прямо сейчас мы уйдем на перерыв и начнем второй час очень скоро, поэтому будьте на расстоянии слышимости, а лучше еще и видимости. И вообще, никуда не уходите, ибо мы-то рядом, а вы куда? Можно, так сказать, разойтись и оправиться, но не увлекаться. Правильно, Сань?
1: Не увлекаться чем, простите?
0: Ничем.
1: А, ничем не увлекаться?
0: Ничем.
1: Хорошо, ладно, по чуть-чуть.
0: Антракт.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Профессор СПбГУ Станислав Ткаченко об использовании Европой мигрантов в политических целях.
4: Сейчас есть борьба между национальными правительствами и Брюсселем, Урсула фон дер Ляйен и компания за то, кто будет главный в Европе, кто будет формулировать цели развития континента и использовать ресурсы для достижения этих целей. Ситуация, когда волна нелегалов усиливается в разных регионах Европы, ну, прежде всего, с юга, конечно, и с востока и запада тоже, объективно усиливает полномочия Брюсселя, брюссельского центра, потому что национальное правительство с такой угрозой воевать или противостоять не способно. Мы видим, как это

0: России, он, наверное, согласится. Поэтому, да, за этим процессом нужно очень внимательно следить. У него есть непредсказуемые пока последствия. Хотя, ну, вот все эти размышления, они вот пока на уровне таких теоретических построений. Мы не знаем, действительно ли есть такие цели у Брюсселя, но объективно, я имею в виду Европейской комиссии прежде всего, но объективно усиление полномочий ведет к тому, что она должна быть доказать странам Европы свое лидерство, свои возможности, и война во многих случаях – это лучшее средство.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О важном.
2: Владимир Путин назвал молодежь важной созидательной силой в сфере образования. Президент в приветствии к участникам Всероссийского форума «Машук» отметил, что неравнодушная позиция молодых специалистов сегодня помогает сохранять культурное наследие и укреплять согласие в обществе. Глава государства также выразил уверенность, что проект поможет начинающим педагогам и студентам расширить кругозор и воплотить перспективные идеи.
1: Об атаках.
2: Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 285 украинских беспилотников. Массовую атаку вражеских аппаратов самолетного типа дежурное подразделение отражали в течение всего дня. Об этом рассказали в Минобороны. По данным ведомства, воздушные цели ликвидировали на территории 11 регионов, в том числе над Московской областью, Крымом и Башкортостаном.
1: О происшествии.
2: А в Белгороде приступили к восстановлению жилья, поврежденного после ночных атак ВСУ. За каждым объектом закрепили подрядчика и определили источники финансирования. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. По его словам, на местах продолжают работать экстренные коммунальные службы. Жителям оказывают адресную помощь. Накануне в ходе обстрелов в городе были повреждены десятки многоквартирных и частных домов, а также административные здания и автомобили.
1: О стихийных бедствиях.
2: В Дагестане селевой поток перекрыл проезд по региональной трассе. Движение транспорта на участке дороги между Хасавюртом и Тлохом временно закрыли, сообщили в учреждении «Дагестан-Автодор». На месте происшествия уже работает спецтехника. Кроме того, сход селя затруднил проезд еще на трех участках автодороги в соседнем Чародинском районе.
1: О праздниках.
2: Губернаторы Воссоединенных регионов поздравили вице-премьера Марата Хуснуллина с 60-летним юбилеем. Главы Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР, отметили его личный вклад в восстановление инфраструктуры и развитие территорий. По их словам, при поддержке зампреда правительства в регионах впервые с советских времен возобновили массовое жилищное строительство и наладили соцвыплаты.
1: Обо всем.
2: Пассажиры выбрали главный аромат для Ленинградского вокзала в Москве. Большинством голосов победил парфюм «Белый чай», заявили в столичном Дептрансе. Там отметили, что композиция сочетает в себе ноты бергамота, зеленого чая и мягкие мускусные оттенки. Деликатный аромат наполнит залы ожиданий и пространство вокзала. Подробнее на Капру.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
3: Всем привет! Вы слушаете настоящий хит-парад. Александр Анатольевич, который сидит напротив меня, улыбается перед тем, что ему, собственно, грозит сейчас. Это настоящий хит-парад. Вы слушаете «Ньюсблок».
1: «Ньюсблок». Как на старом добром MTV.
4: Коллектив из Лас-Вегаса The Killers не выпускал альбомов уже целых 5 лет. Новая пластинка должна была выйти еще 2 года назад. Но лидер коллектива The Killers, страшноватое название, не правда ли? Но, как они мне сказали при личной встрече, почему вы так называетесь? Они сказали, что это лучшее название для рок-коллектива. Ну ладно. Так вот, лидер The Killers, Брэндон Флауэрс, зарубил свой новый материал на корню, заявив, что он не аутентичен группе. Это цитата. Однако наметившийся

Творческий кризис в банде не мешает Флауэрсу сочинять собственные песни. У артиста выходит сольный альбом с выразительным названием «Thrasher». Увы, на пластинке будет не трэш-метал, а может, это и к лучшему, а всего лишь кантри, что, кстати, ведет прямой дорогой к суперпопулярности. Почему фронтмен бойких The Killers променял современные гитары на пыльное банджо? Отвечает сам исполнитель. Кантри для меня никогда не была музыкой чужой. В детстве я много ездил с отцом, и в дороге мы слушали Джонни Кэша и Уэйлана Дженнингса. С возрастом я заново открыл для себя любимую музыку папы. У моего отца никогда не было в жизни особых денег, но он был счастливее меня. Конец цитаты. Кстати, Брэндон кокетничает, что «Thrasher» может оказаться его последней записью. Мол, он планирует завязать с музыкой, ну и все такое. Так ли это? Поживем, увидим. А пока слушаем первый сингл сольного альбома Брэндона Флауэрса, солиста группы The Killers. Итак, Брэндон Флауэрс, Paradise.

0: Это был «Ньюсблок», который по традиции, собственно, представлял Александр Анатольевич. Вернемся к хит-параду.
1: Пятое место.
0: Антон Завьялов, «Туман».
2: Утренний

прошло или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: Это было пятое место настоящего хит-парада. Антон Завьялов, «Туман». Еще одна рубрика.
1: А какая ты песня по знаку зодиака?
2: Я обращаюсь к Александру Вячеславовичу. Сань, а ты кто по знаку зодиака?
0: Я Телец.
2: Сейчас вопрос посложнее. Отступаем и продолжаем. Август – время какого знака?
0: Енот.
2: Как нормальный мужик, Нуждин, да и я туда же, мы оба не очень разбираемся в гороскопах. Вот кабы мы были красной девицей, не дай бог, мы бы могли бы в гороскопах мастер-классы давать. Но это не про нас, и это точно к лучшему. Главные знатоки астрологии на нашей сцене – это группа «Мельница». Хорошенько они подготовились ко встрече знака «Льва». Лев сейчас, Сань, лев. Я не знаю, там в инциденте или в Меркурии, неважно. Лев. Все, выдыхай, сейчас лев.
0: Понял.
2: Это не так важно, но это надо сказать. Хеловиса и компания рапортуют. Пока Солнце находится в знаке белокаменного льва, у Нуждина не это только нужно... брови, но и очки полезны вверх.
0: Это нужно в Питер ехать к дому со львами и расцеловывать этих двух львов.
2: Так да, поступи которые... в ближайшее же время. Так вот, пока Солнце находится в знаке белокаменного льва, у нас вышло соответствующее видео. Давайте послушаем песню, а у кого есть возможность, посмотрим видео. Итак, прямо сейчас. «Мельница. Белокаменные львы».

0: Это была группа «Мельница», которая звучала на волнах радио «Комсомольская правда», пока солнце находится в знаке белокаменного льва.
1: Сань, вот после ты сейчас прозвучал настоящий астролог. Вот прям, Сань, прям заводи страничку и давай консультации. Говорят, дело денежное. Но, честно, не рекомендую. Сойдешь с ума.
0: Сойди с ума!
1: Знаешь творчество группы «Рефлекс». Молодец. Молодец. А говорил, попсу не любишь. Еще как любишь. Мы ее все любим. Только не все в этом признаются. Я вот доблестно признаюсь. Я это дело очень даже люблю. Вот и наш Дин совершил, так сказать, признание в эфире. Дорогие друзья, давайте вспомним во время небольшого перерыва, как звучит «Мельница». Не коллектив «Мельница», а настоящая. Ты когда-нибудь слышал, как звучит настоящая «Мельница»? Вот «Мельница», прибор, вот установка «Мельница».
0: О, нет, не слышал.
1: Не слышал? Ну, это знаешь, какой скрежет стоит?
0: Ну, я могу себе представить.
1: На всю округу. Коллектив «Мельница» звучит очень мелодично и красиво. А настоящая
0: «Мельница»...
1: Но
0: тоже на всю округу.
1: Да. Ох, да, это правда. Фестивали они любят. Прямо сейчас прерываемся и возвращаемся. В студии Нуждин Анатольевич. Это «Настоящий хит-парад». Ждем вас здесь же через минуту.
2: «Настоящий хит-парад». На радио «Комсомольская правда».
3: Сказано реклама.
4: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
5: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
6: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В календаре восточно-сибирского народа юкагиров 6 времен года. Лето, осень, зима. Первая весна, вторая весна и третья весна. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Всем еще раз здравствуйте. Вы слушаете «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда». С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Вот и долгожданная рубрика
3: «Литературный кружок».
0: В интернетах откопали раритет. Совместную композицию Льва Валерьяновича Лещенко и группы «Мегаполис». Лидер «Мегаполиса» Олег Нестеров в 93-м году решил сделать постмодернистский проект с современной музыкой и голосом советской эпохи. За райтера атмосферу СССР по задумке рокера должен был отвечать Лещенко. Нестеров долго откладывал встречу с мэтром, стеснялся, боялся, краснел, бледнел. Что же тот скажет? И не откажет ли? Но когда Олег все-таки набрался храбрости и рассказал Льву Валерьяновичу про свою задумку, тот немедленно согласился. В итоге получился постпанк, товарищи. На стихи Иосифа Бродского, не побоюсь этого слова.
1: Можно спросить, да? Как называется композиция?
0: «Там».
1: Ну что же, это, мне кажется, это было гениально. Очень похоже на сразу и на Олега Нестерова, и на Иосифа Бродского, и на саму композицию. Ты не помнишь эту композицию?
0: Я помню, конечно. Я...
1: Нормальная песенка, очень похожая на такой Joy Division с Будуна.

0: Это была моя любимая рубрика «Литературный кружок». Вот как мы развлекаемся здесь, в настоящем хит-параде.
1: Что красиво развлекаемся, потому что композиция-то прекрасная. А много ты знаешь композиций со словом «там» в названии?
0: Ну, первое на ум приходит «Любимая там, только там».
1: Группа «Блестящая».
0: Конечно.
1: Вот мы тут совпадаем во вкусах, дорогие друзья. Старые попсовики. Попсовики. Ах, как это сильно и верно сказано. Про нас. Мы в этом признаемся. Не делайте вид, что вы не с нами. А давайте послушаем хорошую поп-музыку прямо сейчас, а?
0: А чё нет-то?
2: Четвертое место. Четвертое место.
1: Песня группы «Айова «Мы» стала саундтреком целого нового тренда. В соцсетях женщины рассказывают, как ушли от своих парней, так и не дождавшись предложения. Вокалистка Катя Айова рассказывает о получившейся работе так. «Через эту песню многие женщины, и я, — говорит Катя, — вместе с ними, будто поняли одну простую вещь. Фраза «Если я не твоя невеста, то положи на место» — конец цитаты. Под цитаты. С точки зрения русского языка построена неправильно фраза-то. Женщина — это не вещь, которую можно положить на место» — опять под цитата. Но именно в этой игре слов родилась очень точная мысль. Если ты понимаешь и чувствуешь, что я не та, с кем ты хочешь прожить всю жизнь, то лучше не начинай.
0: Дальше Катя продолжает. Кто-то в шутку включил эту песню своему мужчине, а в ответ слышал: «Я и не собирался на тебе жениться». Это очень больно, особенно если люди были вместе много лет. Недавно мне написала женщина. Он сказал, что никогда не собирался на мне жениться. Что мне теперь делать? Как жить дальше? В такие моменты я понимаю, как важно женщинам поддерживать друг друга. Конец цитаты. А у нас многогранная композиция «Мы» на четвертом месте.
1: Ну что ж, прекрасно получилось. Мы вдвоем поддержали Катю Иванчикову, золотую нашу вокалистку. Положи на место. Я почти попал внутрь, кстати, случайно.
3: Мы

0: Айова, мы. Четвертое место настоящего хит-парада. А вот любимая Анатольевича рубрика.
1: Здесь куют металл. Рубрика о тяжелой музыке, от которой становится легко на душе.
2: Группа «Мегамозг» выпустила нетипичную для своего творчества песню «Лиричные коридоры». Ну, как лиричные? То, что по меркам «Мегамозга» лирика, по ощущениям каких-нибудь любителей поп-музыки, например, «Нуждина» или по моим ощущениям, это зубодробительный металл. Сами музыканты говорят следующее. Трек «Коридоры» – ода эмо-культуре. Это песня о сломанной надежде, неразделенной любви и разбитом сердце. В общем, о чувствах, знакомых каждому. О как! Оказывается, и у металлеров разбиваются иногда сердца. Ну, давайте послушаем, как это звучит в бою. Итак, «Мегамозг», «Коридоры». Я задыхаюсь.

0: Это была группа «Мегамозг» в рамках рубрики «Здесь куют металл». Композиция под названием «Коридоры». Ну что ж, после такой композиции нужно немножечко восстановить свои барабанные перепонки. У нас перерыв небольшой, никуда не уходите.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
2: Как бывший сотрудник Минздрава СССР, который предупреждал, предупреждает и предупреждать будет, я официально в эфире заявляю, как вы человека назовете, такой алкоголь ему всю жизнь и пить. Ну, вы же понимаете тут.
3: Эпический.
2: Да, добавьте побольше иронии и сарказма. По крайней мере, так считает Александр Пушной, который в новой песне зарифмовал десяток имен с напитками покрепче. Как говорится, найдите в этом произведении и узнайте и себя тоже. Итак, дамы и господа, жесткое, брутальное, хэви-металлическое произведение, как всегда, в исполнении Александра Пушного с суровым, серьезным, непримиримым взглядом. Александр исполняет произведение, которое называется «Вить, тебе пиво повторить?»

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
1: СМИ сообщили, что Россия и Сирия согласовали меморандум о реорганизации российского присутствия на базах Мемим и Тартус. По условиям документа, Дамаск постепенно возьмет под свой контроль местный аэропорт и коммерческий причал в порту, а военные объекты преобразуют в совместные учебные центры. Об этом со ссылкой на сирийский МИД пишет агентство Анадолу. Как отмечается, на проведение всех процедур переходного периода стороны отвели 3 месяца. Подписание соглашения стало итогом переговоров, которые продолжались около 1,5 лет.
2: О происшествии.
1: Свыше 4 тонн погибшей рыбы собрали коммунальные службы в Тюмени за последнюю неделю. Специалисты очистили береговую линию около городских пляжей и жилых комплексов. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев. По его словам, биологические отходы утилизируют. Массовую гибель рыбы в местной реке спровоцировал паводок и критическое снижение уровня кислорода в воде.
2: О политике.
1: Президент Сербии Александр Вучич предостерег европейские страны от стремления нанести стратегическое поражение России. Политик призвал отказаться от подобных идей и искать компромиссное решение конфликта на Украине. По его словам, легкая победа над ядерной державой невозможна, поэтому не стоит рассчитывать на истощение российских войск. Ранее в МИДе России отметили, что в Европе звучат призывы повторить опыт Адольфа Гитлера. Президент США Дональд Трамп подготовил условия, чтобы заявить о победе в конфликте с Ираном при условии открытия Ормузского пролива. Американский лидер также рассматривает возможность завершить военные действия без соглашения по ядерной программе. Об этом со ссылкой на официальные источники сообщает газета Wall Street Journal. В Белом доме при этом заявили, что Штаты уже полностью достигли всех поставленных целей в отношении Тегерана.
2: Обо всем.
1: Работы уличного художника Бэнкси обошлись британским налогоплательщикам почти в 150 тысяч фунтов стерлингов. Столько власти страны потратили на уборку и охрану 3 арт-объектов автора. Об этом сообщает BBC. Как отмечается, наибольшая часть средств ушла на смывку краски со стены здания Королевского суда в Лондоне.
2: О валютах.
1: Официальный курс доллара 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки, юаня 12 рублей 17 копеек.
2: О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 19, завтра днем до 25 тепла и безоблачно. В Санкт-Петербурге плюс 19, в понедельник также плюс 25 и малооблачно. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
4: Всем привет! Вы слушаете настоящий хит-парад. У нас 3 лидеров. Самых лучших композиций, которые выбирали всю неделю вы, дорогие мои.
3: 3-е место.
4: Нагар, «Проклятие шута».

0: Жирную дрянь!
1: Это было третье место настоящего хит-парада. «Нагард. Проклятие шута». Эта композиция у нас долго в хит-параде, поэтому, мне кажется, нужно сейчас представить какую-нибудь новую песню, чтобы разбавить те композиции, которые вы любите и знаете.
2: Новая песня.
3: Максим Лучак и Элли на Маковом поле записали трогательную песню «Фанерное солнце» для саундтрека к фильму «Смешарики сквозь вселенные». И если вы думаете, что мы сейчас дадим слово Элли и Максиму, то вы, конечно, ошибаетесь. Потому что у нас для вас есть комментарий от самих смешариков. А это покруче будет. Вот что круглые зверята говорят о получившейся работе. Вместе с Элли на Маковом поле и Максимом Лучаком мы записали песню «Фанерное солнце». Для Максима и Элли, выросших на наших историях, композиция стала искренним признанием в любви к смешарикам, то есть к нам. Ребята поют о светлых детских воспоминаниях. Надеемся, что и вам эта песня напомнит о моментах, к которым хочется возвращаться снова и снова. Конец цитаты. Это сказали смешарики. Представляете, какие у нас герои в программе? О как! У нас всякое бывает. Смешарики у нас еще комментариев не давали. Ну вот, пожалуйста, привыкайте. Итак, дорогие друзья, сейчас они не только передали свою цитату, но и подарили вам свое творчество. И мы это делаем с удовольствием. Нажимаем на кнопку «Play», и вы слушаете следующее. «Лучак», «Элли на Маковом поле» и «Смешарики», «Фанерное солнце».
4: В комнате детства теплее свет, прибит на экране тебе привет.

0: Это была композиция «Фанерное солнце» в рамках рубрики «Новая песня». С вами Смешурики. И мы продолжаем шествие по настоящему хит-параду. У нас осталось всего-то ничего.
1: Второе место.
0: Второе место. Второе место. Горшенев. «Леда и Зевс».

0: Второе место настоящего хит-парада на этой неделе — Горшенев, «Леда» и «Зевс». Мы сделаем последнюю на сегодня паузу.
1: Паузу.
0: И вернемся к вам с еще одной рубрикой, ну и первым местом, естественно.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано реклама.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
4: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Всем привет! Вы вовремя, если вы только что подключились к нашей дружной компании. С вами Александр Нуждин, Александр Анатольевич.
1: И где-то рядом смешарики.
0: Смешурики и смешарики, все рядом.
2: А что это за трек? Да это ж саундтрек.
1: Может, колобок и ушел от зайца, и от волка, и от медведя. Может быть. Но с Человеком-пауком, это хлебобулочное изделие, которое мы, конечно, все очень любим, справиться не смогло.
0: Ты хочешь сказать, что ты ел колобок,
1: да,
0: который мы очень любим?
1: Ты?
0: Я не ел, я ни разу. Ты скреб по сусекам?
1: Да, и по амбарам мел. Так вот, а все потому, что колобок сам виноват, потому и от Человека-паука не смог улизнуть. Дело в том, что пару недель назад по кинотеатрам было разослано письмо с настоятельным пожеланием сдвинуть новый фильм про Спайдермена на 2 недели. Ну, дату показа сдвинуть. Угу. Мол, проявите патриотизм и гражданскую сознательность, дайте отечественной сказке «Последний богатырь колобок» собрать кассу. И побольше, побольше. Ну, желание-то понятное. Так вот, кинотеатры просьбу выполнили. Но не учли создатели «Колобка» одну вещь – зрителей не проведешь. В знак протеста, что их лишили блокбастера про дружелюбного супергероя, люди принялись массово бойкотировать хлебобулочное кино, да еще и рейтинг фильма на «Кинопоиске» обрушили до 1. А мог бы «Колобок» в честной схватке сразиться с Человеком-пауком, и мы бы посмотрели, кто кого. А сейчас от кассы «Последнего богатыря» остались только, как бы это перефразировать, крошки на ложке.
0: Ну, а мы сейчас с вами послушаем «Колобка» здорового зрителя. Вот в какой шансон-детектив превратила народную сказку нейросеть.

0: 5. Сие называлось «Колобок в розыске». Вообще, фраза «Колобок в розыске» для меня такой потенциальная серия мультфильмов про следствие ведут колобки.
1: А мне это вообще напоминает старинный французский боевик «Фантомас». «Фантомас» разбушевался,
0: кстати,
1: «Колобок» разбушевался.
0: «Колобок» разбушевался, кстати, хорошее.
1: Ничего.
0: А ты знаешь, кто написал «Следствие «Фантомас»? Ведут колобки»?
1: А, я знал. Напомни.
0: Я был удивлен, когда читал детям эту, в общем, повесть или сказку.
1: Написали?
0: Эдуард Успенский.
1: А, ну да.
0: Ты представляешь?
1: Как многую детскую
0: другое,
1: литературу.
0: Да.
1: А мы отступили опять и забрались на территорию литературного кружка, мы это часто делаем. Но нет, сейчас уже никаких рубрик, потому что все рассказали, все как есть. Прямо сейчас нам что надо сделать? Напомнить, что было в ближайшие 2 часа в настоящем хит-параде. Ну что же, давайте начнем с 10 по 2 места, а там и объявление победителя буквально через минуту-другую. «Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать».

0: Незамедлительно перехожу к важнейшему объявлению в этом выпуске. Если вы хотите принять участие в настоящем хит-параде, пожалуйста, напишите суперхит и участвуйте в нем как исполнитель. Или голосуйте за своего любимого исполнителя, любимую группу или за свою любимую песню. А как поучаствовать, как проголосовать? Очень просто. На нашем сайте есть страница настоящего хит-парада. Там предложено очень много всевозможных произведений. Вы находите любимые и голосуете. Мы подсчитываем и докладываем каждую субботу в 10 утра и в воскресенье в 8 вечера. В студии обязательно должны быть подтянутые, красивые, летние, жизнерадостные, не так ли? Александр Вячеславович Нуждин и я, Александр
1: Анатольевич. А что ты имеешь в виду против моего вида?
0: Просто
1: я не жизнерадостен.
0: Про подтянутость напомнил.
1: Про подтянутость?
0: Да. И мы будем рады новой встрече всегда. Особенно, если вы будете подписываться на все наши ресурсы и будете видеть наши краткие и подробные рубрики для того, чтобы ничего не пропускать и быть готовым к следующему хит-параду. Ибо подготовка – наше все. Подготовка к чему? Да ко всему. Александр Вячеславович, готовы ли вы прямо сейчас объявить, кто на первом месте на этой неделе?
1: Конечно.
0: Вот и объявляйте.
2: Первое место.
1: Крематорий. Воду в вино.

Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким! Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. «Радио Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» — это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. «Вся правда о лете» на радио «Комсомольская правда».

0: Службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске полночь. В Чите 4 утра. В Хабаровске 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О спецоперации.
1: Российские военнослужащие уничтожили инфраструктуру газового месторождения в Сумской области. Объект в районе населенного пункта Бугровато использовался в интересах украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве добавили, что также наша армия поразила Одесскую ТЭЦ и 7 электроподстанций на территории Украины. Комбинированный ракетно-авиационный удар пришелся по объектам энергетической инфраструктуры.
0: Об атаках.
1: 2 человека погибли и 7 мирных жителей получили ранения при атаке украинских беспилотников в ДНР. Удары пришлись по объектам инфраструктуры и транспорта в нескольких районах республики, заявил глава региона Денис Пушилин. По его словам, вражеские дроны атаковали тепловоз на ЖД-перегоне, автозаправочную станцию и проезжающие автомобили. В ходе обстрелов также были повреждены жилые дома, спецтехника и пассажирский автобус.
0: О происшествии.
1: Спасатели полностью ликвидировали пожар на складе с деревянными поддонами в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. В ходе происшествия никто не пострадал, сообщили в региональном управлении МЧС. Как отмечается, площадь возгорания составила 350 квадратных метров. Само помещение полностью сгорело.
0: О спорте.
1: В столице Казахстана завершился 3-й международный мультиспортивный турнир «Игры будущего». Российские спортсмены показали успешные результаты в нескольких дисциплинах. В частности, команда «Архангел Михаил» победила в фиджитал-единоборствах, а коллектив «Wilders» завоевал золото в фиджитал-баскетболе. Организаторы и участники соревнований отметили растущий уровень конкуренции и высокую сложность турнира.
0: Обо всем.
1: Музей естественной истории Абу-Даби приобрел коллекцию из 300 британских окаменелостей. В ее состав вошли образцы ихтиозавров, рыб и ракообразных, собранные частным коллекционером на Юрском побережье. Об этом пишет газета «Гардиан». Как отмечается, раритеты изначально предлагали выкупить музеям Лондона и Уэльса, однако британские учреждения не смогли найти необходимые средства. При этом сделка прошла в рамках закона, так как правила страны разрешают продавать подобные находки иностранным покупателям.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара 82 рубля 17 копеек, евро 94,84, юаня 12,17. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. У нас сегодня интересные, я бы даже сказал, необычные диалоги. Привыкли все слушать всяких разных политологов и прочих экспертов. Ну, или не совсем экспертов. Дело не в этом. Сегодня у меня в гостях Николай Соболев. Если его, ну, как-то так маркировать, я уж не знаю, правильно-неправильно, представить. Легенда русского YouTube будет ли преувеличением? Приветствую, Николай.
3: Или нет? Приветствую, Иван. Ну, будет однозначно преувеличение. Будет, да, я обычно себя всегда маркирую как блогер. Но... Люблю минимализм. Но да, разные и радиостанции.
2: Знаешь, скромность, конечно, украшает в определенном смысле. Это понятное дело. Значит,
3: легенда.
2: Я тоже не говорю, что я самый известный ведущий утренних эфиров на радио. Понимаешь? Хотя, может, это и правда. Дело не в этом, а в том, что, собственно, вот скажи, в какой момент ты появился на YouTube? Там старые были проекты, молодежь, я даже не знаю, какое поколение, тебя, наверное, смотрели даже и поколение X.
3: Да, правильно? Это очень забавно, когда подходят мои сверстники, и благодарят за детство, говорят спасибо, мы на тебе выросли. Я появился в 2014 году вместе
2: не
3: с
2: на
3: социальным...
2: свет, а в YouTube.
3: Да, в YouTube, да. В YouTube мы начали снимать в 2014 году.
2: Еще проект
3: это
2: «Рака
3: социальные
2: Макафо
3: эксперименты,
2: был.
3: Проект «Рака Макафо», мы моделировали разные ситуации на улице.
2: И когда русский YouTube еще никто не смотрел, друзья, но у него уже было много просмотров.
3: Я больше могу сказать, Иван, не то, что никто не смотрел, смотрел русский YouTube, приходилось просто объяснять, что это такое.
2: Да, да, да,
3: когда
2: да.
3: у нас мы сталкивались с какими-то проблемами, а у нас были, естественно, так как это были уличные съемки и задержания, мы вот, я помню, там в первые 3 месяца нашей деятельности, когда нас забрали в КПЗ, посадили на ночь за крайне такой экстравагантный ролик, который мы тогда хотели реализовать. Вот. Мы с трудом объясняли вообще,

0: Чем мы занимаемся? Нам было пока что нечего показать. После этого мы еще 3 года снимали ролики, набрали 3 миллиона подписчиков, потом я запустил свой частный канал.
1: В какой момент 3 миллиона подписчиков?
0: 3 миллиона подписчиков у нас было в 2016 году.
1: Задолго до... Не задолго, но до Дудя еще, да? До того, как Дудь взорвал
0: свой канал,
1: эфир.
0: Да, иноген Дудь запустил свой канал в 2017 году.
1: В 2017. То есть еще до Дудя 3 миллиона просмотров.
0: 3 миллиона подписчиков. Да. Дальше я начал первым в России, в общем, на YouTube заниматься новостной аналитикой.
1: Да.
0: Запустил канал, который сначала был посвящен куларам от отечественного YouTube. И дальше начал развиваться в этом формате. Ну и сейчас у меня направление социально-политическое. На мой канал подписано 5 миллионов человек.
1: Неплохо так, да, неплохо. Но это похвалили, прошлись тогда, вспомнили юность, как по броскому улыбнулись. Улыбнусь порой отплюнусь, вспоминая юность. Вот, все. Будет и критика, разумеется, потому что есть вопросы и к твоей новостной аналитике и прочее. Вопросы, как ты понимаешь, неприятные.
0: Я не люблю комплиментарное интервью.
1: Не будет комплиментарного интервью. Но сначала реакция в силу того, что да, ты вот один из тех, кто вел это самое шоу «Рака Макафо». Я фрагментарно его помню. Давно это было. Представьте себе, я в 2013-м пришел в «Комсомольскую правду». Сейчас 2026-й. В 2014 году вот шел проект «Рака Макафо». Я так понимаю, один шаг для того, чтобы запретили Телеграм в России.
0: Да, это, знаете, не только у нас, не только в России один шаг для того, чтобы запретили Телеграм. Вообще эра свободного интернета кончилась. Мы можем обсуждать людей, мы можем обсуждать события, можем обсуждать тренды. Вот если обсуждать тренды, то свободному интернету хана, как у нас говорят. Ну, можем попрощаться. Потому что каждая страна сейчас нацелена на одну цель – это обеспечение собственного национального суверенитета. Да? Вот все...
1: Он просматривается? Что суверенитет просматривается, вот этот самый, который мы строим и, наконец, построим.
0: Слушайте, ну, если наш суверенитет, в том числе и цифровой, держится на приложениях, которые закачаны или не закачаны в структуры Apple, да, то тогда мы суверенитет, конечно, никакой не построим никогда.
1: Да.
0: Да, но для того, чтобы его вообще вот успешно можно было бы построить к 2026 году, нужно было бы начать этим заниматься примерно тогда, когда Китай начал заниматься разработкой своего собственного WeChat. А это, я напоминаю, было в 1999 году. Сейчас, конечно, как мы обычно любим, да, пропустив все изгибы, да, и повороты судьбы, да, в последний момент начинать что-то делать, ну, это, конечно, большая проблема. И будет большой проблемой вот, обеспечение в том числе этого цифрового суверенитета. Сейчас не тот момент времени, об этом много кто говорит, чтобы так людей раздражать. Поэтому да, все нужно делать своевременно, и ко всему нужно подходить с головой.
1: Как блогер, тебе все эти новости тяжело читать? Или нет?
0: Ну, у меня канал в Телеграме, на котором я зарабатываю. Да. Мне подписано 150 тысяч
1: человек. И в YouTube.
0: Ну, конечно, мне тяжело читать новости, потому что вот мне лично, на моем личном уровне, да, на личностном уровне, ну, все это только мешает. Да, то есть, ну,
1: а вот сейчас все запрет, что делать будешь?
0: Я бы сказал, чем я буду заниматься, но пока что не хочу спойлерить. Как
1: я понял. Не, ну, слава богу,
0: у меня сейчас
1: есть.
0: Очень много разных проектов, которые связаны и не связаны с интернетом. В том числе есть проекты, которые связаны с телевидением и так далее.
1: О, все в порядке. То есть можешь пойти на телек работать?
0: Ну, могу, да.
1: Момент, на самом деле, практически исторический, потому что разжалованный из иноагентов, по-моему, это первый прецедент, когда вот разжалованный из иноагентов человек пойдет на российское телевидение работать. Это будет интересно.
0: У меня одно главное условие вообще к российскому телевидению и к моему туда приглашению.
1: Платите побольше денег?
0: Нет, при чем тут деньги? Деньги там, как вы знаете, наверное, Ивану практически не платят. Да?
1: Ничего себе.
0: За редким исключением.
1: Смотря кому.
0: Смотря кому, конечно. Новым сотрудникам.
1: По-вашему, мы тут вообще за еду работаем, получается.
0: Нет, я такого не говорил.
1: Вот.
0: Самое главное, чтобы предоставили хоть какую-то свободу высказывания, да, потому что иначе мне неинтересно. Я не знаю, какая у вас редакционная политика, Иван, но если вам кто-то, например, спускает сценарий или, например,
1: да,
0: какую-то формулировку
1: вопросов... Да,
0: сценарий,
1: вот пометки в заметках, вот они.
0: Ну, вот вообще прекрасно. Вот я вот привык так работать, да, то есть если мне дают высказаться, если я считаю, что то, что я высказываю, может быть, хоть для кого-то ценным, то тогда в таком случае я использую любую платформу с любой аудиторией, потому что везде, ну, соответственно, слушают живые люди, на которых мы хотим оказать, если мы являемся добропорядочными людьми, хоть какое-то честное влияние.
1: Но у нас, кстати, как ты считаешь, хотя, может быть, даже знаешь, среди порядочных людей есть иноагенты, как ты думаешь?
0: Среди порядочных людей наверняка есть иноагенты.
1: Наверняка, да?
0: Да.
1: Из 660 Еще раз, Николай человек... Соболев был иноагентом какое-то время.
0: Иван, из 660 человек хоть один порядочный ты найдешь.
1: А их всего 660, да, их же всего больше, там за 1000 перевалило.
0: Нет, за 1000 пока не перевалило, но, кажется, за 700 могло перевалить.
1: Так,
0: вы можете
1: подожди.
0: Перепроверить.
1: Сколько в России иноагентов? Секундочку.
0: До 1000 точно.
1: 955 действующих иностранных агентов.
0: Ну, вот,
1: какое-то количество людей, немного, оттуда было исключено из этого реестра, и вот Николай Соболев, я еще раз акцентирую на этом внимание, один из них. Да, слушай, давай по порядку, можно, кстати, говорить, наверняка об этом рассказывал, тебя 150 раз спрашивали, 100 пудов. Ну, типа,
0: это самый любимый вопрос, понятное дело.
1: Да-да-да, ты по пятницам это происходит, падают списки иноагентов, и ты наверняка сидел... Сектор
0: приз на барабане, да.
1: Да-да-да, и ты сидел где-нибудь в баре, потягивал там коктейльчик наверняка, и бац, такие типа, опс! И ты в списке. Как это было? И, ну, а пути выхода из этой ситуации?
0: Иван, слушай, ты невероятно проницательный. Либо ты все-таки смотрел мое интервью, потому что, ну, примерно так ты было. Я встретился со своим другом.
1: Я, на самом деле, тоже по пятницам иногда переживаю, чтобы ты понимал.
0: Я был в Москве. Нет, я очень редко, крайне редко захожу в московские бары, но в тот раз, кажется, я где-то вот в таком месте пребывал. Вот, ну, и появилась эта новость. Что происходит с человеком, когда его признают иностранным агентом?
1: Ему звонит примерно
0: 100 человек в минуту. Эта новость появляется везде, если у тебя есть подписчики.
1: Это точно ты?
0: Какая-то медийность, да. Ну, на тот момент времени, это было, кажется, в феврале 2023 года, люди разделились на два лагеря. Кто-то тебя звонит, поздравляет, тогда были и такие индивиды, да? Так да, кто-то да, звонит и говорит, ну что ж ты теперь будешь делать? И вот я задавался этим вопросом, Иван, а что ж я буду теперь делать?
1: Все-таки не радовался.
0: На тот момент времени, я так тебе скажу, что краски еще не настолько сгущались, потому что чем дальше мы шли вот по этому пути иноагентского статуса, да, и пребывания в этом статусе, тем темнее становилось будущее, то есть такие грозовые тучи, да, спускались на землю с каждым месяцем, потому что принимались новые там законодательные инициативы по ограничению деятельности иностранных агентов, по лишению их всего, что только можно лишить человека и так далее.
1: Ну, конечно, к концу... Сейчас ты понимаешь, слава богу, выскочил.
0: Не то, что слава богу выскочил. Ага. Не то, что слава богу выскочил.
1: И все-таки, ладно, 955.
0: Знаешь, я
1: тебя за
0: сейчас...
1: что?
0: Я сейчас, когда думаю о том, что вот меня могли не исключить, или вообще, в принципе, вот когда вот в жизни моей происходит что-то, ну, нелицеприятное или дурное, я расстраиваюсь 5 раз меньше, потому что думаю, ну вот главное это мы пережили. Мне действительно казалось, что вообще политика любой страны в 21 веке должна строиться вокруг вот этого нарратива о предельном высвобождении всего, что можно только высвободить, да? То есть мы должны предельно освобождаться люди от любых форм, как это говорят, коллективной идентичности. Вообще говорить об истории, о традиции или о каком-нибудь суверенитете, это просто моветон, да? Это глубокая архаика, это просто какие-то бесполезные разговоры, которые мешают тому самому прогрессу. Вот это вот то, во что я верил, и многие верили в 22-м, там, в 21-м, в 20-м году. Но понимаешь, в чем дело? Иван, вот, когда у тебя большой канал, и когда тебя еженедельно смотрят миллионы людей, и от твоих слов зависят ключевые решения в жизни этих людей, да, пойдут они на войну, например, или уедут они из страны, то ты начинаешь относиться, если, конечно, у тебя есть мозги, да, ну, ты чуть более ответственно к тому, что ты говоришь, да. И вот помимо вот этих фантастических, да, иллюзий о том, что все мы должны освободиться, ну, в какой-то момент времени мне в голову пришло осознание, что все на самом деле не то, что не так однозначно, не так уж и просто, да, особенно когда речь идет про государственный организм, да, то есть который должен быть устойчив, который должен быть готов отражать самые разные различные там угрозы и так далее. И вот в тот момент времени мой внутренний мир, мой внутренний диалог начал видоизменяться. Это произошло не только со мной, а с очень многими людьми.
1: А я рискнул статус спросить, иноагента повлиял как-то на это?
0: Никаким образом не повлиял. Никаким. То есть вот эти вот... Нет, на самом деле, может, в какой-то степени повлиял, потому что...
1: Не то, чтобы ты одумался из-за этого.
0: Ни в коем случае. Ну, конечно, ни в коем случае.
1: Но на самом деле, мнение изменилось твое со временем, я правильно понимаю?
0: Ну, оно начало меняться примерно вот уже к ноябрю 2022 года.
1: А ты потом офигел, да? Я начал...
0: А вот я попал в ту сложную ситуацию, что вот мнение мое начало меняться, да, и начал обращать внимание. Да, мне тут сверху навалили как бы вот этот статус.
1: Да, неприятно.
0: Это было очень обидно, на самом деле, потому что я, конечно, никогда не был иностранным агентом, сразу же говорю.
1: Тебе
0: я
1: никакие...
0: не получал никакое иностранное финансирование.
1: Иван Панкин, Николай Соболев, известный блогер, в эфире радио «Комсомольская правда». Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, скоро вернемся и продолжим. Не переключайтесь.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано реклама.
3: Август в «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
4: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
6: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии как ведущий, напротив меня Николай Соболев, известный ютубер, известный блогер. Нынче, наверное, обобщим, да, блогер, не только ютубер, миллионник, блогер-миллионник, так будет корректно сказать. Да, пей водичку, кофеек, у нас, еще раз напоминаю, тут все по-домашнему.
0: Очень доброжелательная.
1: Да, доброжелательная. Команда. Да подожди, еще это не конец интервью. Чего хочу спросить. Смотри, вот... Ты сказал, что, ну, со временем, да, вот началось СВО, у тебя был один взгляд на это дело, потом он трансформировался, немножко изменился, потому что ты человек думающий, очевидно, ну, потому что не думающий человек на самом деле не может стать популярным, даже если ему кажется, что он тупой. И не про тебя, а вообще многие блогеры, они на вид туповатые, честно говоря.
0: Смотри, чем занимается блогер, потому что, понимаешь, в чем дело? Ну, вот блогер — это понятие настолько растяжимое.
1: Инстаблогер Косенко.
0: Растяжимое, да. Ну, то есть, ну, туда можно напихать кого угодно. Вот, вот, вот,
1: и это правда.
0: В этот ярлык, в эту папку блогер.
1: Да-да-да. Кажется, что человек, вот ты его слушаешь, смотришь, наблюдаешь за ним, он тебе кажется, опять-таки, когда кажется, креститься над туповатым, а на деле человек зарабатывает реально дохрена денег. И
0: ну,
1: это уже, на мой взгляд...
0: коррелирует с популярностью, Иван.
1: Это тоже правда. Но я лично обращаю внимание всегда людей на то, что если зарабатывать, значит, уже не такой уж и тупой, прямо скажем. Но я... Чему тебя спрашивают? Ты вот говоришь, что вот ты смотрел на вещи критически, потому что когда тебя смотрит там миллионы человек, надо, скажем так, ответственно подходить к тому, что ты говоришь. Но так я вспоминаю, например, и прямо таки вспоминаю, не то, что я там перед интервью порыл, да, вот написано такое. Нет, я хорошо помню, как был пожар в Зимней Вишне. И я помню то самое видео в черном пиджаке. Вот ты сейчас на тебе тоже черное. Да, там черный пиджачок, черная рубашечка, свет выстроен соответствующим образом. Ты рассказываешь, что там огромное количество жертв, власти бездействуют, молчат, обманывают, и т.д. и т.п. Хотя вообще ничего не было пока понятно, но твое видео я хорошо помню. Потом ты его удалил, да, но о какой ответственности тогда ты сейчас мне рассказываешь, скажи, пожалуйста. Вот тебе, пожалуйста, это какой зимняя вишня, это какой год, надо вспомнить, 17-й, 18-й.
0: Ну, это вранье.
1: Что вранье именно?
0: Ну, то, что только что ты сейчас произнес.
1: Так, давай.
0: Ну, это, конечно, вранье.
1: Ну,
0: ну а когда ты смотрел этот видеоролик, Ван?
1: Ну, когда...
0: Ну, когда последний раз ты смотрел этот видеоролик, который, как ты говоришь, ты хорошо помнишь?
1: Прекрасно помню. Вот это же 18-й год. Так нет, хорошо, в чем ложь?
0: Нет, ты в 18-м году его смотрел?
1: В чем ложь?
0: В 19-м или 50-м пересматривал?
1: Так, зимняя вишня. Смотрим, зимняя вишня. Ну,
0: ролик шел около 15 минут. Я думаю, что у нас не хватит эфирного
1: времени. Зимняя вишня, да-да-да, Кемерово, конечно, да.
0: Тут дело вот в очень важном нюансе, который мы только что пропустили.
1: 18-й.
0: Да, 18-й год.
1: Занос водишь. Март 18-го года.
0: Прошло уже, как-никак, 8 лет. Маленькая жизнь. Где вы были эти 8 лет, Иван? когда вам нужно было пересмотреть это видео до нашего интервью.
1: Что там было не так?
0: Чем же вы занимались?
1: Так.
0: Да что не так? Ну, потому что не было прямых заявлений о том, что там такое количество жертв. Были сомнения, которые были основаны в первую очередь на показаниях очевидцев, да, тех людей, которые мне из Кемерово звонили и говорили, у нас тут трэш, все обсуждают, Коли и так далее. Гигантское количество там давления на эмоции и тому подобное. Ну, еще раз, это было в 2018 году. Я, конечно, не очень хочу апеллировать к возрасту, но мне было 25 лет.
1: У тебя у самого-то редактора какие-то есть, или ты все сам?
0: Вот уже на протяжении последних 13 лет я пишу все свои сценарии сам, монтирую сам, и вот у меня есть один помощник, который устанавливает камеру, снимает
1: и
0: выполняет некоторую работу по поиску какого-то материала. Редакторов у меня нет.
1: Так или иначе, то, что сейчас с нами происходит, в интернете особенно, ладно, там федеральные каналы, на которых ты хочешь работать бесплатно, что касается, ну, можно ли это назвать цензурой, происходящее, так назовем, тебе нравится или нет, это скорее во благо или нет?
0: Это что ты назвал происходящим? Вот те события, которые сейчас
1: происходят. Определенное, ну, скажем так, вот у нас с Телеграмом, видите, только что YouTube у нас замедлен, по-моему, официально.
0: Все зависит от результата, Иван, я могу так сказать.
1: То есть дождемся результата, потом будем
0: судить.
1: Что,
0: ты хочешь сделать какие-то промежуточные выводы?
1: Прямо сейчас, ты как блогер мне скажи. Мне
0: ты конкретно про ограничения интернета говоришь?
1: Вообще ограничения, не только, глобально. Ну, начнем с интернета, так как ты блогер. Я тебе скажу, вот так, чтобы, значит, баш на баш. Мне не нравится.
0: Мне ужасно не нравится. Смотри, мне не нравится, потому что это бьет.
1: Товарищ полковник, да? На всякий случай, ему что... ужасно, а мне просто не нравится.
0: Мне ужасно не нравится то, что происходит. И вот та медийная кампания, которая вокруг этого происходит. Но в первую очередь, ну, конечно же, до того, как предпринимать какие-то радикальные действия, все-таки, ну, Телеграм, это в том числе наша мягкая сила, да? То есть это не просто какой-то удобный инструмент, где мы можем почитать новости для любимых блогеров. Это место, где мы публикуем контент, в том числе нашу российскую пропаганду, которая влияет на всех людей, кто находится в Телеграме. Да? Там литовцы, белорусы, украинцы, все мы там сидим. Зачем мы выключаем нашу мягкую силу?
1: Ну, русскоязычные, конечно. Да? Ну, их же огромное количество.
0: Зачем? Да. Даже если вот мы опустим вот этот поинт про комфорт, да, и просто про удобство чтения новостей. Еще раз, мы ограничиваем свое собственное влияние. Потому что, как я рискну предположить, никто в Максе, да, из, например, там, белорусов или литовцев или украинцев регистрироваться не будет.
1: По
0: и
1: краю
0: не
1: ходишь,
0: сможет.
1: Николай.
0: Так зачем мы это делаем?
1: По краю ходишь.
0: Зачем мы это делаем?
1: Я не знаю.
0: Ну, нет, я знаю.
1: На всякий
0: я могу
1: случай, у меня
0: вопрос,
1: нет канала Макс, но это лучшая социальная сеть на свете. Лучший мессенджер на свете.
0: Я ничего не имею против каких-либо попыток создать наши национальные мессенджеры. Просто другой вопрос,
1: но
0: что они структурно
1: среди...
0: ограничены. Да, потому что в наши национальные мессенджеры жители, там, граждане других государств просто не будут заходить по очевидным причинам. Поэтому вот это главный пункт для меня. Вот я, как человек, который работает вот на фронте вот этой медийной борьбы, сделал достаточно многое для того, чтобы транслировать в том числе позицию, которая хоть как-то обеспечивает наши национальные интересы. Я в основном только этим и занимаюсь, только занимаюсь политической аналитикой, разбором, аналитикой чужих позиций. Я прекрасно знаю, что это за мощный инструмент. Это мощнейший инструмент, который работал нам во благо. Поэтому вот первый пункт, почему его не нужно было бы так сносить, это вот этот. Да? Ну, конечно, мы также можем поговорить еще и о том, что это, ну, невероятно удобно там и так далее и тому подобное. Это все понимают.
1: Слушай, как, слава богу, не состоявшийся иноагент, в смысле состоявшийся, но разжалованный из иноагентов, ты не опасаешься ли, ну, с учетом того, что ты так или иначе критикуешь, что к этому могут вернуться, скажем
0: я
1: так?
0: Я об этом не думаю,
1: не
0: Ван.
1: Думаешь.
0: Я
1: ты
0: думаю
1: работаешь.
0: О том, чтобы говорить, ну, честно и говорить взвешенно, да, то есть вот выступать взвешенно, да. Я говорю, доносить какую-то информацию, которая может быть полезна людям для того, чтобы составить какую-то целостную картинку о нашем мире. Потому что, как правило, вот, по крайней мере, подавляющее число людей, с которыми я общаюсь, вот просто в повседневной жизни, они просто подвержены чьей-либо пропаганде, своего мнения не имеет. Но у нас есть такая особенность человеческая, да, приватизировать любые мнения. То есть человек может сегодня что-то послушать, а уже через неделю думать, что это его мнение, которое он сам выдумал, и что это еще и является самоочевидным истинное в мире. Вот в этом есть большая проблема. Потому что, конечно же, там, философия, мышление, это продукт свободного досуга. А у бедных людей иногда, которые там, не знаю, занимаются чем-то другим и не могут заниматься вот конкретно этим, но у них нет свободного времени для того, чтобы составить какую-то свою вот картинку, да, многоплановую, многоструктурную, многовекторную картинку об окружающем мире. Я занимаюсь вот этим, занимаюсь ответственно, занимаюсь достаточно давно и с огромным энтузиазмом. Я люблю то, что я делаю. И вот это то, о чем я думаю, Иван. А вот думать о том, что там, да как-то, если не так... Ну, это можно вообще ролики в интернет не выкладывать.
1: Ну, У тебя YouTube-канал Соболев, латиница, если написать, потому что есть и другой Соболев, известный комик. Да-да-да. И у него как раз, если кириллица, у тебя есть латиница. Так вот, скажи, пожалуйста, тебе какая платформа больше нравится? YouTube или все-таки ты приноровился к Рутюбе и ВКонтакте? Я, кстати, не знаю, вот там у тебя есть каналы?
0: Нет, у меня нет каналов Рутюбе и ВКонтакте. Опять же, я ничего не имею против попыток создать какие-то наши альтернативные платформы.
1: Ты же помнишь, да, что Рутюб как таковой появился...
0: Да, но я бы просто... Да, он... Слушай, я начинал с Рутюба, то есть первые ролики. Ну, конечно, Ильи Мэдисона, помнишь, был такой?
1: Да, конечно.
0: Я смотрел именно на Рутюбе. В 2006 году. То есть, вообще, интернет я начал смотреть, ну, классе, наверное, в седьмом-шестом, ага. Да, прям до того, как началась хоть какая-то эпоха. Еще раз, для того, чтобы наши платформы были успешными, в них нужно вкладывать не только деньги, на которые покупаются разные контент-мейкеры, нужно еще и вложить деньги в разработку внутренней структуры алгоритмов. Почему мне нравится YouTube? Потому что ты там смотришь ролик, и тебе выдают 10 роликов, которые подходят по тематике, причем точно. Почему мне не нравится ВКонтакте? Потому что ты делаешь то же самое, но тебе не выдают 10 роликов, которые подходят по тематике.
1: Ну и просмотров меньше.
0: Да, тебе выдают видеоролики, которые тяжелее. Тебе неплохо было бы посмотреть, по мнению редакции. Ну вот я с таким подходом как бы не солидаризируюсь.
1: Ну понятно, хорошо. Кстати говоря, вот ты же занимался, скажем так, развлекательным контентом, ты его создавал, а потом вдруг ударился в политику.
0: Не совсем так, нет, не совсем так. То есть вот уже второй ролик на канале Ракомакфо был ролик, социальный эксперимент, да, где мы моделировали сложную ситуацию, призывая людей к неравнодушию и так далее. Но это уже политическая деятельность. Вот это уже политическая деятельность.
1: Все-таки я бы это отнес к развлекательному контенту.
0: А я вот к этому так никогда не относился.
1: Но интервью с Павлом Щилиным, прости, пожалуйста, или с террористом-экстремистом Арестовичем, это немножко разные вещи.
0: Ну, конечно, разные вещи.
1: Но в какой момент, ты вдруг решил, слушайте, я повзрослел.
0: Нет, я так не решал. Все это было, конечно, как в жизни любого человека планомерно, но в какой-то момент меня перестало что-либо интересовать, кроме политики.
1: А, вот оно что. Просто так, на автомате.
0: Как Жириновский как-то раз говорил, шел я по улице, думал о России.
1: И шла-шла-шла, пирожок нашла.
0: И больше ничем не мог интересоваться после этого. Ну вот со мной приключилась примерно такая же ситуация. Да? Потому что политика находится на стыке огромного количества и научных, и социальных дисциплин. Да? То есть это такое сосредоточение, да, вот такой вот ансамбль человеческой жизни. Вот все там сходится воедино. О многом нужно подумать для того, чтобы политикой ответственно заниматься. У нас, правда, в стране политиков немного.
1: В Госдуму.
0: Некоторые придерживаются мнения.
1: В Госдуму новый созыв пойдешь?
0: Только один. Нет, нет. Но меня приглашали.
1: О! И что, отказываешься-то? Меня не приглашают, сволочи, кстати. Так.
0: Не буду раскрывать подробности.
1: Но не пойдешь.
0: Нет, не пойду.
1: Но причину не назовешь. Почему?
0: Не назову, нет,
1: пока
0: ладно, что не
1: хорошо.
0: Назову.
1: Не, я же не прошу назвать там партию, людей конкретно, просто причину.
0: Я даже причину называть.
1: Все, хорошо. Иван Панкин, Николай Соболев, известный российский блогер. Мы прервем сейчас на перерыв, скоро вернемся и продолжим.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Экономист Александр Сафонов о том, как победить инфляцию.
8: Любая экономика показывает низкие цены, если есть конкуренция. А вот у нас длительный период времени происходит централизация и концентрация капитала. С точки зрения, например, высокотехнологичной компании, это разумная вещь. Почему? Потому что тут достигается максимум ресурсов, которые позволяют вкладываться в развитие новшеств, которые стоят недешево. А когда речь идет об утилитарных вещах, нужно просто научиться это делать везде, на территории нашей Российской Федерации. То есть вот важный аспект – это на территории Российской Федерации. Если мы с вами все-таки в значительной степени нашу номенклатуру товаров заимствуем за рубежом, то, соответственно, тогда мы будем зависеть в ценах и от логистики, которая нам будет осложнять, от тех же санкций, работы банков и так далее и тому подобное. То есть огромное количество факторов будет постоянно влиять на инфляцию. Поэтому если мы хотим с себя снять вот это ярмо инфляции, то, в первую очередь, государство должно заниматься развитием малого бизнеса.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе?
9: По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
9: О спецоперации.
5: Российские военные уничтожили инфраструктуру газового месторождения в Сумской области. Объект в районе населенного пункта Бугровато использовался в интересах украинских войск, заявили в Минобороны. Там добавили, что также поражена Одесская ТЭЦ-7 электроподстанция на территории Украины.
9: О конфликтах.
5: Страны Запада проигнорировали скандальное заявление немецкого журналиста с призывом убивать россиян. Это заявил официальный представитель МИДа России Мария Захарова. По ее словам, представитель прессы заявил это, его позиция отражает то, чего придерживаются многие западные политики. Они формулируют ее как нанесение стратегического поражения в Москве. Дипломат добавил, что дед корреспондента был высокопоставленным офицером нацистской Германии.
9: О происшествии.
5: Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при разборе конструкции жилого дома в Белгороде после ночной атаки беспилотников. Число жертв массированного удара увеличилось до 6, сообщили в региональном оперштабе. Еще ранее двое жителей обратились за медпомощью. Ранее сообщалось, что из-за атак дронов в регионе погибли 5 человек, еще 25 были ранены.
9: О Ближнем Востоке.
5: Дональд Трамп назвал экономическое положение Ирана критическим и выразил уверенность в скором заключении договоренностей. По словам американского лидера, финансовый кризис в Исламской Республике возник из-за морской блокады США. Об этом сообщает издание Axios. Президент отметил, что Вашингтон пока лишь отчасти участвует в диалоге и продолжает наблюдать за Тегераном. Ранее газета Wall Street Journal сообщала о готовности Белого дома прекратить боевые действия без ядерной сделки при условии открытия движения судов через Ормузский пролив.
9: Об инициативах.
5: В Госдуме предложили увеличить отпуск для многодетных родителей до 45 дней. Депутат Николай Новичков заявил, что воспитание 3 и более отпрысков требует огромных временных затрат, поэтому стандартного отдыха гражданам не хватает. По его словам, ежедневные бытовые заботы становятся дополнительной нагрузкой, которая приводит к сильному переутомлению.
9: Обо всем.
5: Первая ракетка мира Яник Синнер снялся с теннисного турнира в США. Итальянский спортсмен восстанавливается после травмы колена, заявили организаторы соревнований. Как отмечается, престижные состязания по этой же причине пропустит и действующий чемпион турнира Карлос Алькарас. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
9: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем разговор. Иван Панкин в студии. Напротив меня Николай Соболев, известный блогер. И не только блогер, на самом деле. Ну, хотя не состоявшийся политик, хочется сказать, да, потому что все-таки в депутаты не идет.
0: Почему-то интервьюер в том числе, кстати.
1: Да, ну хорошо, известный интервьюер, да, но, тем не менее, легенда Ютуба, может быть, так лучше сказать. Ужасно. И разжалованный иноагент. Напомню, не могу удержаться, извини. Во-первых, разжалованных иноагентов, как таковых, их не так много. Ты как к этого добился, скажи, пожалуйста?
0: Что ты, какие-то документы? Подал заявление, ну, естественно, в министерстве.
1: Слушай, многие подают заявление.
0: В 2024 году начались плановые проверки.
1: Так.
0: Я попал в список вот первых людей, как бы, против которых проводились эти проверки, или за которых проводились эти проверки. Меня проверили и решили, что я утратил статус иностранного агента.
1: Иностранное влияние утратил.
0: Точнее. Иностранное влияние утратил.
1: Я понял.
0: Да. Угу. Хотя, как его можно утратить? Все мы его испытываем, так скажем, находясь сейчас там, в таком сложном состоянии, когда мы 30 лет там,
1: что жили. Ты имеешь в виду, мы все его испытываем?
0: Ну, потому что у нас там, так или иначе глобализированный мир. У нас свободный, открытый пока что интернет, и мы, естественно, слушаем зарубежную западную музыку,
1: голос Америки,
0: зарубежные
1: условный,
0: фильмы.
1: Да?
0: Может быть, если не голос Америки, но так или иначе, наша культура неотъемлемо связана с западной. Более того, наши государственные мужи до сих пор продолжают некоторые из них говорить, что
1: правда.
0: Мы являемся западом. Поэтому, ну, конечно же, мы с головой погрязли в западной культуре.
1: А попытка от этого уйти...
0: Попытка
1: верна?
0: От этого уйти есть. Она, с одной стороны, верна, с другой стороны, практически неосуществима.
1: О, так.
0: Да, потому что Петр открыл окно в Европу в начале 18 века. И с тех пор оно, ну, практически никогда не закрывалось.
1: А сейчас оно в каком состоянии находится?
0: В заколоченном, причем с обеих сторон, но так. С щелей, так скажем, дует.
1: Ага.
0: Причем конкретно.
1: А дует только в нашу сторону или в их, с нашей стороны тоже? Они хотят? Они вообще, как
0: да,
1: ты думаешь?
0: Да, они пытались заколотить,
1: они
0: били санкции против Тургеневского дуба.
1: Ждут, что окно все-таки откроется.
0: Выступали в том числе против милитаризации там, Достоевского и так далее. Но наша российская культура вот, планомерно возвращается на Запад.
1: А, ну и не только спортсмены тоже возвращаются.
0: И не только, да, и вот еще в том числе и спортсмены. Вот это, честно говоря, меня удивило.
1: То есть ты как считаешь, и там тоже на самом деле хотят, чтобы это окно снова открылось? Ну, чисто мнение, субъективное, конечно.
0: А вот нет никаких там и нет никаких их. Вот они очень сами по себе внутри развлеченные, да, то есть атомизированные. Это вообще, ну, гигантский вот бич нашей всей современной цивилизации, да, потому что вот вследствие развития, да, вот этих трендов, либерального тренда, тренда гедонизма, да, там и так далее. То есть, ну, вот Запад тоже не един, нет никакого единого Запада. Когда мы говорим про коллективный Запад, ну, это требует оговорки, да, это скорее художественное преувеличение. Там есть разные силы. Два года назад, я помню, Иван, мы все вот в унисон говорили про правый поворот, да, про гигантское количество
1: в Европе,
0: да, про гигантское количество
1: правых. Не, ну пусть поворачиваются, на самом деле.
0: Приходят к власти, сейчас эти разговоры как-то поутихли, потому что все
1: оказалось... Поворот продолжается.
0: Ну, правый поворот продолжается, но кто-то начал стабилизировать руль во время этого правого поворота. Это вот то, что мы не можем не замечать, да. Но правый поворот продолжается... Тем не менее, да, то есть, ну, там есть, опять же, и из правых политиков те, кто нам симпатизирует, и из левых политиков, кто нам симпатизирует, а есть те, кто нас ненавидит. Вот вчера мы снимали большую передачу, например, про русофобию, разбирали этот феномен, потому что мы делаем разные передачи сейчас, одна из передач посвящена политической философии, вот как раз-таки вот тому, о чем мы сейчас говорим. И, да, вот разбирали вот этот феномен. Честно говоря, я, если бы услышал бы вот этот разговор еще там 5 или 10, тем более, лет назад, я подумал бы, что это какой-то ресентиментарный пропагандист. Штамп, мол, вот какие мы бедные, вот нас все не любят, ненавидят, вот как-то вот какой-то фобией
1: занимаются.
0: Ну, я
1: как человек, который объездил почти всю Европу, могу сказать, что, ну, не все так однозначно.
0: Да, у нас вчера в гостях был потомок Николая Первого, прямой потомок Николая Первого, который до 18 лет жил во Франции. Но он говорит, что на низовом уровне, на уровне людей, такое настроение практически не встречается, хотя все бывает, да, а вот на уровне государственной власти, на уровне политическом, там большое количество людей, ну, вот, по-настоящему ненавидит Россию. Я говорю, если бы я вот столкнулся вот с этим нарративом еще 5 лет назад, я подумал бы, что это просто пропагандистский штамп. Теперь я уверен абсолютно, особенно там, исходя из тех цитат, которые мы в том числе вчера приводили в нашем эфире, ну, что это действительно достаточно распространенный феномен, который уходит глубокими корнями в прошлое.
1: Нет ли у тебя, скажем так, печали и грусти по поводу того, что, включая телевизор, ты видишь одни и те же лица, если ты вообще телевизор смотришь?
0: Это надо менять.
1: Это надо менять, да?
0: Более того, ну, опять же...
1: Потому что нужна дискуссия, опять
0: есть разные подходы, да, мы действуем, вот, знаешь, вот как-то... Если кто учился там, например, там, в западных университетах или, например, получал там российское академическое образование, знают, да, что вот, любые речи вот, публичные строятся, исходя из таких трех комплектных составляющих, да, этос, пафос, логос, да. Можем воздействовать через эмоцию, можем воздействовать через так называемый здравый смысл, а можем взывать вот через некий коллективный этос, то есть через нарративы о нашем прошлом, там, исторические нарративы и так далее. Вот мы в основном выбрали линию действовать очень эффективно, действовать, действительно, этот метод работает на протяжении столетий, через пафос, то есть давить на эмоцию.
1: Угу.
0: Мы таким образом отсеиваем аудиторию, то есть некоторые на это подкупаются. Но некоторые на это не то, что не подкупаются, а больше никогда федеральные каналы, в принципе, не включают. Поэтому вот я на своем канале, например, рассказываю там про возможные там причины войны или про перспективы этой войны СВО, да, я все-таки стараюсь действовать немножко по-другому. И вот недавно у меня было интервью с ведущим Первого канала Константином Кузичевым, кажется.
1: Да. Он
0: вот я ему как раз-таки об этом
1: Анатолий
0: говорил.
1: Анатолий Кузичев.
0: А?
1: Анатолий Кузичев.
0: Анатолий, господи, боже мой.
1: Ага.
0: Извиняюсь, Анатолий, я снова перепутал ваше имя. Я не со зла. Потому что я допустил оплошность в интервью, он подумал, что я его как-то подстёпываю.
1: Ничего страшного.
0: Вот я ему и говорю, ну, сколько можно-то вот через этот инструмент? Он говорит, ну, это самый рабочий инструмент. Мы же правду в любом случае говорим. Я говорю, ну, хорошо, но просто я вот, ну, общаюсь с людьми, но я вот прям вижу, на кого это влияет, да, на кого это воздействует. Как правило, на более возрастное поколение. На кто никогда, как я вот сказал ранее, не включает больше телевидение. Поэтому нужно еще и немножко через логос, через это, да, то есть нужно как-то вот конструктивно взвешивать, кого мы можем привлечь, а кого мы можем оттолкнуть. Поэтому мне кажется, что на телевидении нужны новые лица, но у нас есть большая проблема, Иван. Какая? Ну, гигантская проблема заключается в том, что вот то самое молодое поколение, как правило сейчас, аполитично, либо ну, не умеет разговаривать на камеру, как правило. То есть вот я вот сейчас смотрю, вот кто остался в нашем медийном пространстве.
1: Ты
0: да?
1: имеешь в виду из тех, кто уже был там?
0: Из тех, кто, у кого есть аудитория, например, кто может условно транслировать какие-то смыслы.
1: Какие-то блогеры.
0: Ну, известные. Блогеры, например, да, либо ну, молодые телевидущие.
1: Уехали лучшие, ты хочешь сказать?
0: Да, не то, что уехали лучшие. Ну, те, кто смотри, те, кто активно выступали на политические темы, так уж получилось. Ну, мы просто констатируем факт. Признаны иностранными агентами.
1: Да.
0: Потому что, опять же, интернет и социальные сети всегда подталкивают к экстремальному радикализму. Это вот тот факт, который мы можем зацементировать в 2026 году. То есть если ты вещаешь в интернете, то аудитория и отклик аудитории постоянно накренивает тебя в сторону радикализма. Наиболее ярких заголовков, да, трансляцию, подталкивает тебя к трансляции негатива. Вот есть разные там... Британские ученые доказали, что за последние 30 лет все заголовки
1: уже
0: стали
1: мем, да.
0: Да, негативнее, да, ну просто негативнее.
1: Если британские ученые что-то доказали,
0: ну, я шучу,
1: то, значит,
0: понятное дело,
1: нет.
0: Разные ученые доказали, что, еще раз, за последние 30 лет, вот проанализируя весь медийный контекст, заголовки становятся все негативнее. Поэтому если ты вещаешь на широкую аудиторию, если ты блогер, если ты обращаешь внимание на вот обратную связь, которая к тебе поступает, на лайки, на комментарии, на дизлайки и так далее, то ты со временем, хочешь ты этого или нет, накрениваешься в сторону радикализма.
1: Ну, это радикальных высказываний. Кликабельность.
0: То есть, да, конечно, говорить о... чем-то положительном, о каких-то преимуществах, о каких-то достижениях, далеко не так выгодно, как говорить о проблемах. Поэтому в какой-то момент времени, там, году, например, там, в 2015-2016, когда на Ютьюбе появились эти политические нарративы, да, вот все мы планомерно начали скатываться в негатив. Да? То есть если ты, например, что-то скажешь про преимущества России, про достижения России, то ты просто куплен. Да? А если ты говоришь про негатив, то ты свой парень, который неравнодушен. Да? Ну, вот среди вот тех людей, которые транслируют только лишь негатив, сейчас оказалось гигантское количество иностранных агентов, ну и большинство из них, конечно, вот плевали с высокой колокольни на Россию, на перспективы, но они зарабатывают на этом деньги, да? Большие деньги, потому что это все монетизируется, понятное дело. Это я поверю, знаю об этом лучше, чем кто-либо другой. Но вот я могу взвесить, ну, какое количество там денег получает за свои репортажи ежедневные. Тот же самый там иноагент Максим Кац. Ну, большие деньги, то есть миллионы рублей. Ну, вот стоило
1: и это
0: бы
1: настоящее
0: ему...
1: иностранное влияние, да?
0: Да нет, ну там помимо этого иностранного влияния, я думаю, хватает. Угу. Помимо вот тех денег, которые он получает с партнерки Ютуба. Но это такое как бы самовлияние. То есть ты сам как бы тут кренишься, ты подталкиваешься, ты культивируешь в себе определенные эмоции.
1: Ну давай определимся с точки зрения профессионализма, с точки зрения узнаваемости. Уехали или признаны иноагентами, террористами, экстремистами лучшие или нет?
0: Наиболее активные...
1: Я прошу объективно.
0: Да, да, я вот говорю, наиболее активные и молодые спикеры, вещающие на политические темы. Вот это точно. То есть большинство
1: из тех,
0: кто в интернете... Да, вот в определенной степени это трагедия, потому что мы этих людей в том числе упустили в какой-то момент времени, да? Ну, вот в какой-то момент времени мы тут, соответственно, какую-то...
1: А как можно упустить предателя, если, ну, вот ты говоришь про...
0: Ну, предатель не сразу, он же не родился предателем, правильно? То есть он систематично, последовательно...
1: Ну, ты привел пример, иноагент Кац.
0: Да, вползал... Нет, слушай, ну, Максим Кац прям радикальный пример. Там, ну, многие люди...
1: Хорошо, давай,
0: вот
1: иноагент
0: знаком...
1: Юрий Дудь. Самый яркий пример, самоузнаваемый.
0: Я бы с Юрием Дудем... Я постоянно обращаюсь к Юрию Дудю, потому что, во-первых, он имеет гигантское влияние. Во-вторых, там, у нас было с ним интервью, поэтому мы с ним лично знакомы, мы прекрасно замечательно общались. Вот я на Юрия Дудя, конечно же, на месте государства, я вот не понимаю, какие инстанции должны были бы этим заниматься, но я бы какую-то просветительскую деятельность... Короче, не отпускал бы блогеров в 2017-2018 годах. То есть не думал бы, не махал бы рукой, не думал бы, да, это кто-то там, какие-то клоуны в интернете. Вот это было неправильно. То есть уже тогда нужно было оппонировать. И, ну, конечно, медийной политикой заниматься несколько по-другому, в том числе акцентируя внимание на молодежь. Потому что тогда был тренд, тогда были определенные спикеры, не будем называть их имена, потому что нас в итоге представят иностранными агентами. Но все мы понимаем, о ком я говорю. Вот тогда вот был человек, который занимался медийной там политической программой, да, вот основанной, да, на одном направлении — молодежь.
1: Иван Панкин, Николай Соболев, известный блогер. Мы скоро вернемся и продолжим, не переключайтесь.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано реклама.
10: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
11: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
12: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Перляж – так называется игра пузырьков углекислого газа в бокаль шампанского или игристого вина. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Ясно. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Возвращаемся в эфир. Ван Панкин и видеоблогер, интервьюер, звезда Ютуба, я бы даже сказал легенда, хотя ему и не нравится легенда Ютуба, Николай Соболев.
13: Четвертая часть нашего разговора.
0: С каждой минуты добавляются какие-то регалии. Вот я уже интервьюер, там звезда легенда.
1: Ты же сам попросил сказать. Ты сам
0: хорошо,
1: в прошлом
0: хорошо,
1: блоге сказал, Иван, еще Иван. И интервьюер. Я тебе представил интервьюером.
0: Вообще, пожалуйста. Твоя студия, делай, что хочешь. Называй меня как хочешь. Я не обижу.
1: Только будь со мной рядом, как песенки поет. Вопрос такой. Тут вот из последних событий, если брать так или иначе, это с медийкой связано. Диана Шурыгина была такая и прославилась благодаря «Пусть говорят», если мы помним, да? Там 5 выпусков, ты помнишь, да, Диана Шурыгина даже у Малахова тусила. И вот сейчас пришла новость, как снег на голову, что ее то ли посадили, то ли хотят привлечь за распространение порнографии. И следом еще одну порноактрису тоже за подобное пытаются привлечь или привлекут, даже будем так говорить, Соню Мармеладову. Вообще у нас на высшем уровне какое-то негативное отношение к той же порнографии. Вообще на эти новости ты как смотришь, вот, допустим? Вернем эротику, не порно, не путать порно, на РЕН-ТВ, допустим. Это уж если мы говорим про свободу, да. Про свободу в интернете, про свободу на телевидении.
0: То есть одобряю ли я действия?
1: Не распространение.
0: Гонимся за заголовками, я чувствую. Николай Соболев одобрил действия Дианы Шурыгиной, призвал отпустить бедную девушку.
1: Николай Соболев за распространение порно.
0: Я не видел, что она там изготавливает, если честно.
1: Не смотришь порно, значит, уже хорошо.
0: Не смотрю порно с Дианой Шурыгиной. Вот он, яркий заголовок. Ты правда хочешь об этом говорить? Ну, слушай, Диана Шурыгина изготавливала порно, да?
1: Сегодня говорим про свободу, в том числе.
0: Слушай, правильно.
1: В том числе про такую, как ты понимаешь. Хотя вот...
0: У меня диссонанс, я тебе могу так сказать.
1: Давай. Что,
0: по-моему, ни одна Диана Шурыгина изготавливает порно в нашей стране.
1: Но это правда.
0: Поймали вот именно ее. Знаю еще много человек, которые занимаются там проституцией там, и так далее, или изготавливают порно. С ними почему-то ничего не происходит.
1: А ты вообще запретил проституток? Вот Милону говорит, надо все это дело запретить, и есть такие... Есть такая,
0: ну, черный рынок появится, ну, как бы опять же.
1: Ага.
0: Ну, они у нас, кажется, вне закона, если честно.
1: Есть, вот сейчас прям читаю на «Осторожно новости», это проект «Собчак». В России стали чаще преследовать OnlyFans-моделей. В индустрии считают, вдумайся только, в индустрии считают, что количество уголовных дел будет расти.
0: Понимаешь, в чем дело? Вот я всегда рассказываю вот на мастер-классах, там, на каких-то выступлениях, на интервью, что у нас всегда есть два пути. Это вот путь внутреннего преображения и путь вот этой внешней реформации. Путь внешней реформации — это когда мы все запрещаем. Мы навешиваем негативные ярлыки, вводим какие-то новые законопроекты, стараемся как бы прибить людей в правильное направление, так скажем, да, подтолкнуть их в правильное направление. Но вот все это нужно переосмысливать, как мне кажется. Да? То есть все-таки мне кажется, что наиболее эффективно, вот это неэффективно, да, потому что...
1: Запреты, ну, ты не имеешь в виду, и ограничения.
0: Но запреты, как и призывы, не работают. Да? Ну, просто не работают. То есть люди только вот в основном раздражаются, то есть до них не доходит часто. Да? Нужно как бы, вот если уж мы говорим про традиционные ценности,
1: да,
0: действовать не только с помощью вот этой внешней реформы, не только там с федеральных каналов кричать, ох, вот мы такие, да, но еще проводить какую-то просветительскую работу, как мне кажется. Хоть я очень сильно не люблю вот это слово «просвещение». А нужно, в принципе, вот на каком-то ответственном уровне аргументировать, а вот почему мы вообще двигаемся в этом направлении? Почему мы в каком-то там 2008 году начали говорить про духовные скрепы? Чем это обусловлено? И что, например, происходит в странах, где об этом снят разговор, просто убран? Вот как это происходит, например, в Западной Европе. Вот какие цивилизационные тренды мы наблюдаем, если, например, выносим за скобки нашу историю, да, или, например, веру выносим за скобки. Вот что происходит тогда? В нашей жизни здесь и сейчас может ничего не произойти. Но если мы люди ответственные, мы же думаем не только про момент сейчас, не только про нас, а еще и про жизнь государства, да еще и в перспективе, там, не знаю, 10-20 лет. Вот об этом, мне кажется, нужно говорить более популярно. И я стараюсь за последние годы подобрать ключи, как на эти сложные темы можно разговаривать с людьми, которые даже иногда разговаривать на эти темы не хотят. Но эти разговоры нужно вести, в том числе с эфиров федеральных каналов. И это возможно. Это возможно. Я общаюсь с большим количеством людей лично и через интернет. Тут многих людей, и потому что ко мне подходят люди на улицах, благодарят за это, переубедил на логическом уровне, на уровне рациональных аргументов, а не просто, что я там выходил и кричал, вот, я за Россию и так далее. Это безусловно так, но этого недостаточно. И недостаточно просто говорить про проблемы других людей или других стран.
1: Других стран.
0: Заниматься вот аутизмом вот этим постоянно.
1: Да-да-да.
0: Мол, посмотрите, как у них.
1: Плохо.
0: Люди критически настроены и всегда хотят спросить, давайте, может быть, мы поговорим, как у нас.
1: Как у нас, конечно.
0: А вот это вот как бы линия риторики, которую мы вот избрали. Вот мне кажется, что не очень эффективно.
1: Вообще, когда мы говорим про традиционные ценности, коль уж оттолкнулись от порно, которое мы, безусловно, порицаем, и просмотр, а тем более распространение, как ты понимаешь вот эту концепцию традиционной ценности?
0: Ну, вообще, вот сам фразеологизм традиционной ценности, он уже, ну, ошибочен, потому что ценности не могут быть нетрадиционные.
1: Ну почему? На Западе как раз-таки...
0: Да, нет, там нет ценностей. То есть, либо есть ценности...
1: Мне кажется, что все-таки вот в США, где там введен вот этот... Их много, на самом деле,
0: Иван, это отсутствие каких-либо ценностей. То есть просто ценности снимаются. Как бы. То есть мы об этом не думаем.
1: Там ценность — свобода выбора. Это у них ценность, которую мы порицаем.
0: Ну, это, знаешь, это то, что вот они, чем они занимаются, это негативная свобода. То есть это свобода от всего. То есть
1: но
0: нет никакой универсальной ценности. Нет истины, нет Бога, нет правды и так далее. Есть только вот человек, субъект, изолированный, который сам по Ницше, можно сказать, да, извлекает из себя собственную мораль, какие-то категорические императивы. Вот как ему хочется, да?
1: Да.
0: Но это как бы не ценность, это отсутствие каких-либо универсальных ценностей. Если мы говорим про традиционные ценности, то в таком случае мы не выносим за скобки ни истину, ни веру, ни Бога. Да, у нас есть какой-то фундамент. Да, это все не случайно. Потому что что думают на Западе? Что все, что происходило в истории, это пережиток прошлого, но вот сейчас это, к слову, заблуждение, в которое впадала цивилизация на самых разных исторических витках. Да, что вот сейчас мы какие-то вот совсем другие. Вот сейчас мы наконец-то поняли, как нужно жить. Вот случился вот этот конец истории по Фукуяме, и вот теперь все будет по-другому. Оглядываться в прошлое вообще не стоит. Не стоит. Ну, что из этого выходит, если вот какие-либо традиционные ценности снимаются, да, с повестки? Ну, люди просто перестают понимать друг друга. Это вот самый банальный простой результат, потому что каждый из них начинает думать как-то по-своему, а в итоге вообще мышление само по себе пропадает, да. Тут, почему мы наблюдаем такой тренд на гигантское количество, там, статистика ужасна, тревожных, депрессивных расстройств? Потому что у людей нет никаких ориентиров на Западе. И в том числе, честно говоря, и у нас с этим гигантская проблема, потому что мы были сопричастны всему этому, там, по протяжении 30 лет, ты сам знаешь, какая у нас была политика, поэтому у нас как бы уровень, да, количество вот этих антидепрессантов, которые мы пьем каждый год, конечно же, тоже увеличивается.
1: Ну, растет, да, кстати.
0: Да, и тут почему это происходит? Потому что люди не видят смысла в жизни, да? Люди вообще не верят, что в жизни есть какой-то смысл. Если нет Бога, то все позволено, а если все позволено, то тогда нечего делать.
1: А ты как думаешь, количество, скажем так, выписанных рецептов на антидепрессанты в России, оно выше, чем в других странах?
0: Да или... нет, конечно. Ну, смотри, можно это, посмотреть это мировая статистику тенденция. По Японии, по Южной Корее, например.
1: Это мировая тенденция.
0: Западная Европа. Так нет, еще раз, смотри, вот что произошло за последние 30-70 лет с традиционными обществами, которые... Ну, если бы кто рассказал 100 лет назад, что Япония будет испытывать подобные проблемы, которые она сейчас испытывает. Если кто-то там, не знаю, 70 лет назад рассказал бы, что Южная Корея впадет в такую демографическую катастрофу, я напомню, через 80 лет по прогнозам разных там ученых и социологов на 100 южнокорейцев останется 4 человека. 4 человека. То есть это страна, которая не занимается деторождением в принципе.
1: Ну и мы тоже не
0: живет
1: особенно.
0: Для себя.
1: Вот
0: да?
1: Ты занимаешься
0: как по кайфу, жить в моменте. Понимаешь, в чем дело?
1: А ты занимаешься деторождением?
0: Я обязательно займусь. У меня нет никакого
1: табу. В чем проблема?
0: Табу. В чем проблема? Нет, да, нет, в чем проблем нет. Никаких нет.
1: Не, кстати, не подумай, тут нет подвоха. Тут нет подвоха. На самом деле просто вопрос. Ты же не женат, и насколько я могу судить из открытой информации, детей нет.
0: Нет, нет, детей нет.
1: А почему?
0: Я еще молод.
1: Да я тебе, а ты живешь для себя.
0: Нет,
1: а когда у нас политики с высоких трибун говорят, хватит жить для себя, давайте рожайте, у тебя какая эмоция по этому поводу?
0: Прекрасная, то есть, в принципе, пусть говорят, просто ну, так не срабатывает. И деньги с вертолета скинуть тоже не срабатывает. То есть призывы не работают, в принципе. Давайте рожайте. Там, или
1: ты вот с Анатолием Кузичевым пообщался. Ты вот, я не знаю, в курсе ли ты, Анатолий Кузичев. Я... В 2006, что ли, году я пришел еще на Волгоградское тогда телевидение, Волгоград ТРВ. Там в Open Space висел большой монитор, и Кузичев уже тогда на «Маяке» с кем-то общался, а потом был генеральным директором и коммерсантом. Это вообще очень большой журналист, очень большой журналист. Вот его в пример приводишь, сейчас он ведет «Время покажет». Ты его как кадра, скажем так, как воспринимаешь? И, допустим, того же Шейнина, того же Осташко, того же Попова, Скобееву. Вот тебе, пожалуйста, Норкина. Вот эти люди. Основа, скажем так.
0: Мне нравится интеллигентность Норкина. Мне понравился диалог с Анатолием Кузичевым. Правда, понравился. Я ждал меньшего. Честно, я достаточно уже давно не смотрю передачи. И, честно, мне они кажутся достаточно однообразными. Вот те передачи, которые сейчас выходят на политические темы. Но я уже сказал, что мне не нравится. Мне не нравится метод воздействия на аудиторию. Вот он
1: работает
0: пафос.
1: На одних и тех же.
0: Ну,
1: да?
0: На ядерный электорат, да. 45+.
1: Ну, вообще, да.
0: Молодежь тут упущена. Хоть сейчас, вроде как, по статистике, молодежь больше смотрит телевидение. Но это вот связано, наверное, не с тем, что тележурналисты стали более эффективно работать на это поколение. Да? Это связано с тем, что многое ограничено. Но я, конечно, попытался бы сделать так, чтобы привлечь вот эту новую аудиторию и сделать бы это с помощью каких-то новых методов воздействия.
1: Ну и вот ты дебатировал с вице-спикером Чернышовым. А как ты думаешь, дебатов не хватает? В нашей медийке, в интернете, в том числе, их же нет на самом деле.
0: Знаешь, какая главная проблема дебатов?
1: Какая?
0: Некого звать.
1: Потому что все уехали.
0: Либо боятся выступать, либо думают, что это сейчас не своевременно.
1: А своевременно, да, в финале идет
0: смотря
1: война.
0: Смотря что за дебаты, Иван. Смотря
1: вообще,
0: что за дебаты.
1: Ну, ты же понимаешь,
0: смотря
1: да,
0: какие темы. Вот некоторые темы, я считаю, что совершенно не своевременно сейчас поднимать.
1: Какие?
0: Ну, темы, связанные с целесообразностью, с целями. То есть, вот смотри, все. Мы можем обсуждать, ну, каким образом, вообще, что касается цели сейчас, у нас цель одна. И ты сам знаешь, какая.
1: Победить, какая.
0: Да, если не это, то вообще обсуждать что-либо бессмысленно. Да?
1: Ну да.
0: Поэтому мы можем критиковать, каким образом... И стараться делать так, чтобы это было более эффективным образом. Все происходило бы более эффективным образом. Но вот вопросы о целях сейчас, конечно, нужно снять.
1: Николай Соболев, известный ютубер, известный блогер, легенда ютуба, я бы даже так сказал, интервьюер. Да, вроде все сказал, на самом деле. И без иронии хороший разговор получился. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Всего вам доброго, друзья.
0: Спасибо,
1: все будет
0: вам.
1: Хорошо.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Кирилл Коктыш о том, для чего Европе война с Россией.
14: А кому выгодно? Кто выигрывает? Ведь всегда проигрывает европейское общество, но богатеет европейские элиты. Богатеет американские элиты, которые являются бенефициарами этого процесса. То есть тут же всегда вопрос не рассуждать в целом, выгодно, невыгодно, а смотреть, где тот персонаж, который на самом деле сделал на это ставку, и от этого получает максимальные бонусы. Зеленский утилизирует насчет украинцев, расчищает украинскую территорию. Но при этом он сам, его друзья, давно миллиардеры. И, по крайней мере, на словах им даны все остальные гарантии. А Украину не жалко, это просто средство, которое, в общем-то, само взялось, повелось. Европейцы точно так же, понятно, что они на сегодня превращаются в питательный гумус, в общем-то, для новой Америки, которую пытается выстроить Тиль, Карп, там, Илон Маск и остальные. Это, в общем-то, не скажу, что нам этот проект тоже особо понравится, но в любом случае это не наш выбор, это выбор европейцев. И европейцы в этом плане превращаются из партнеров в, условно говоря, в питательный ресурс, который за счет своей экономики должен прокормить Соединенные Штаты в тяжелый переходный момент. Поэтому, да, Европе невыгодно, но Штатам-то выгодно. То есть всегда есть те, кто на этом процессе выигрывает. Как говорил Михаил Васильевич Ломоносов, если в одном месте убавится, то в другом непременно прибавится. И вот надо смотреть на то, где прибавляется.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская

0: тем, что они думают именно так. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Дипломат отметила, что дед корреспондента был офицером вермахта. Ранее сотрудник СМИ из Германии Михаил Мартенс на пресс-конференции Владимира Зеленского и Александра Вучича в Белграде публично поинтересовался, как Европа может помочь Украине убить больше русских.
1: Об атаках.
0: Число жертв ночной атаки украинских беспилотников на Белгород выросло до 6. Спасатели обнаружили еще одного погибшего при разборе завалов сгоревшего дома. Об этом сообщили в региональном оперштабе. Там отметили, что за помощью к медикам обратились еще 2 человека. Ранее сообщалось о 5 жертвах и 25 раненых. Массированную атаку дронов ВСУ над регионом отразили минувшей ночью. В городе были повреждены жилые здания и объекты инфраструктуры.
1: Об авиации.
0: Минтранс планирует увеличить количество авиарейсов с Китаем. Решение приняли из-за роста пассажиропотока. Как отметили в ведомстве, за первые 5 месяцев года перелеты совершили свыше 900 тысяч пассажиров. Сейчас компании выполняют около 300 полетов в неделю. Ранее Москва и Пекин продлили безвизовый режим между странами до конца 2027 года.
1: О катаклизмах.
0: Ураганный ветер и мощные ливни повредили здания и линии электропередачи в Татарстане. Стихия сорвала крыши с построек, свалила деревья и подтопила улицы в нескольких районах республики. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. По данным ведомства, из-за аварий на сетях без света временно остались почти 5500 жителей. Ранее синоптики объявили в регионе штормовое предупреждение.
1: О спорте.
0: Футбольные клубы «Рубин» и «Оренбург» разошлись миром в матче третьего тура российской премьер-лиги. Встреча в Казани завершилась со счетом 1-1. В начале второго тайма гол забил полузащитник гостей Эмил Ценов, а позже защитник Оренбурга Алексей Татаев отправил мяч в собственные ворота. По итогам игры обе команды набрали по 4 очка и расположились на 9-м и 10-м местах турнирной таблицы соответственно.
1: О валютах.
0: Доллар 82.17, евро 94.84, юань 12.17. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. Я задумался вчера. Оказывается, друзья, мы с вами ни разу не обсуждали курильщиков. Алкоголиков проклятых обсуждали, наркоманов обсуждали, курильщиков ни разу. Не было такого. Не было такой темы, почему бы их не обсудить. К тому же на kp.ru проводили опрос касательно как раз тех самых курильщиков. И мешают ли россиянам соседи курильщики? Так стоял вопрос. И оказывается, что мешают. Удивительное дело. И вообще я бросился смотреть разные всякие опросы касательно того, сколько у нас народу курит, сколько не курит. Ну, в общем, сейчас после песни, когда начнем с вами разговор, конечно же, я озвучу вам данные, а пока вопрос, собственно, так и стоит. Мешают ли вам курильщики? Как мешают? Вообще, это же не алкоголики, правда ведь? Не буянят, в смысле, на людей не кидаются. Но, тем не менее, все равно мешают. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните еще раз. Мешают вам курильщики? Не мешают. Вы сам курильщик, вы сами кому-то мешаете, специально это делаете. Или не хотите мешать, но все равно получается. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Песенка из мультфильма «Остров сокровищ». Друзья, дорогие, мешают ли вам курильщики? Звоните, пожалуйста. Или, если вы курильщик, можете позвонить и сказать, что это не курильщики вам мешают. Тоже, пожалуйста. 8 800 200 ровно 9702. Ради бога. Можете, собственно, с любым мнением, лишь бы оно не противоречило, простите, законам Российской Федерации. Кто там на связи у нас? Константин из города Саров, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Слышно меня, да.
0: Прекрасно.
1: Вот смотрите, нет глупее занятия, чем пускать дым изо рта.
0: Так.
1: Значит, мы не курящие, являемся изгоями у курящих, а должно быть наоборот. Понимаете, я бы ввел штраф за курение на тротуаре.
0: На ходу.
1: Тротуар — это общественное место.
0: Да?
1: На ходу, пожалуйста, это общественное место, там столько людей ходит. А курящие,
0: мы же не знаем, на каком ходу, да, где именно, вот.
1: На любом ходу.
0: На любом ходу, ясно.
1: Понимаете, им плевать на некурящих, значит, они вдыхают все.
0: А мне плевать на курящих, вот, а мне плевать на курящих, а курящим плевать на меня. Да,
1: нет,
0: обидно.
1: Нет, что значит нам плевать? Их дым, мы им не приносим вреда, а они нам приносят. Он выйдет на балкон. И дым идет в соседнюю квартиру, понимаете? Ему плевать. Вот. То есть что с этим делать? Непонятно. Закона нету о запрете курения там на этих балконах. Вот и все.
0: Короче, надо срочно
1: вот
0: вводить. Да, вы бы запретили.
1: Вводить, надо вводить обязательно.
0: Все, принимается. Вот. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Нет глупее занятия, чем пускать дым изо рта. Геннадий далее из Самары. Самара-городок. Здравствуйте, Геннадий. Пожалуйста.
2: Я вот курю больше 50 лет, но я всегда придерживаюсь каких-то правил. Даже на улице, на остановке я от остановки отхожу всегда. И домашним я не причиняю никаких хлопот. Я ухожу курить на лоджию, даже не в туалете не курю нигде. То есть у меня матушка пожилая, ей 88 лет, она терпеть не может табачный дым. Но я, как говорится, соблюдаю все правила.
0: На ходу не курите, короче.
2: Никогда,
0: слава
2: никогда
0: Богу.
2: В жизни. И еще хотел сказать, вот у нас сосед был, дед Ион, мы еще маленькие были, он гражданскую войну прошел, он всю жизнь курил махорку и папиросы прибой по 12 копеек были, и он прожил 97 лет. Вот мне 66, я курю больше 50 лет. А вот товарищ у меня, мой одноклассник, вообще никогда не брал в рот сигареты, никогда не выпивал. Умер от рака легких. Вот зимой вот этой вот, царство небесное.
0: Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет.
2: Ну, в общем,
0: цинично,
2: вот,
0: но правда.
2: Ну, вот такие вот расклады по жизни.
0: Да, спасибо. Спасибо, что позвонили. Далее, Валерий, Краснодар, прошу вас.
3: Большая благодарность за такую острую тему, так сказать. К сожалению, повторюсь для всех радиослушателей, я курильщик с большим стажем.
0: Так.
3: Я же первого года, ну и с 10 класса, с 11 уже где-то, вернее, с 10 с техникума начал курить. Вот ни законодатели, как бы, ни правоохранители не могут понять, что это не моя прихоть, это моя болезнь, условно говоря. Несколько раз пытался я бросить курить, но это муки ада, я себе такой стресс, как бы, приносил своей ранимой натуре, что, ну, никому не позавидую. Ну, стараюсь поменьше курить, безусловно. Но вот, знаете, каждый раз бесит. В России ведь как? Строгость законов компенсируется необязательностью их выполнения. Запретили в поездах курить там. Ну, на вокзалах милиция вообще сквозь пальцы смотрит. И в поезде я всегда курю, даже не в тамбуре, а вот в этом шлюзе, где вагоны соединяются. Ну, естественно, с опаской. Ну вот если запретили, альтернатива какая-то должна быть. Я такой же гражданин, я плачу налоги, условно говоря. Вот это моя болезнь. По ОМС дайте мне какое-нибудь купе в конце поезда одно, ну, чтобы я без оглядки на нарушение закона...
0: Вагон для курильщиков.
3: О. Нет, одно купе для курильщиков.
0: Это хорошо, вы поезда. Хотите устроиться, купе вам отдельное, только потому что вы болеете.
3: Для всех курильщиков с поезда вот одну какую-то резервацию. Но альтернативу дайте. Потому что весь Советский Союз строился на на папиросах. Герцеговина, Флор и так далее.
0: Беломорканал.
3: Да, да, Беломорканал.
0: Казбек. Да, точно.
3: Ну вот любой фильм, посмотрите, я не пропагандирую за курение, но как-то выжили, а сейчас такие, твою мать, нежные стали, прямо никак не потерпеть. А может, у тебя изо рта воняет, так что у меня эта душа наизнанку выворачивается.
0: Угу.
3: Прошу прощения за эмоции.
0: И вам спасибо еще. Да, вам спасибо, что позвонили. Имеете право на свое мнение. Пожалуйста. И мы, как бы, друзья, со своей стороны оговорюсь, курение зло, курить плохо, это вредно и все такое прочее. Ну, вы поняли. Сам не курю и другим не советую, но если кто-то курит, не осуждаю. Далее. Алексей из Подмосковья, пожалуйста.
4: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте. Пожалуйста.
4: Здравствуйте, я тоже курильщик, вот, являюсь курильщиком. Знаете, что хотел сказать? Я считаю, что у нас все-таки в стране ущемляются права курильщиков.
0: Это правда.
4: И должны быть специально оборудованные места в каждом аэропорту, а они отсутствуют для курения.
0: Да, по-моему, же ввели же, да, в аэропорт?
4: Вот. Нет. В Шереметьево терминал, по-моему... Д или в Д есть, в Б нет, ага. Например.
0: Ну, какая-то комната что? Где-то была в каком-то аэропорту, я забыл, в каком.
4: Вот в Д есть, в Д я летаю, ага. Постоянно, там есть, а в Б нету, просто вот ты проходишь чистую зону, и я там ждал, однажды опоздал самолет, 6 там часов с лишним, и вот сидел, не мог покурить. И на вокзалах также, и должны быть обязательно рестораны для курильщиков, чтобы я мог прийти там. Пожалуйста, человек не курящий туда может не ходить, как бы. Вот почему такого нет?
0: Ну, зал для курящих вы имеете в виду вернуть, да?
4: Ну да, да, совершенно верно, как раньше были, например, сейчас отсутствуют. Вот я так хотел сказать, но согласен, что курение плохо, конечно, и в целом не советую это этим
0: заниматься. Не хуже, чем алкашка, точно. Спасибо,
4: да,
0: спасибо. Ну да, пить можно, вот прийти в какой-нибудь бар, да, пропитой бар, я не знаю, там заштатный какой-нибудь. Пить можно, бухать можно, там что угодно делать можно в этом баре. А курить нельзя, потрясающе, конечно. Далее, Сергей, Санкт-Петербург. Здрасте, Сергей. За 50 секунд уложитесь, пожалуйста, прошу.
5: Ложусь, не проблема. Значит, скажу такую историю. Курить я начал в армии. И курил, наверное, до лет 15 назад. Такой случай со мной произошел. Еду с работы, ну, очень плохо стало, да? Такое ощущение, как что-то выворачивает изнутри. Испугался, честно говоря. Остановился, все, что у меня было в машине и в урну. Это было 31 марта. Не помню день какой, да? Ой, какой год. Ну, где-то ориентировался лет 15. И бросил курить в один день. Там то, что говорят, тяжело, просто у людей нету силы воли. Вот что я хотел сказать.
0: А может, просто испуг? Это другое. Ладно, перерыв. 8-800-200-97-02. Мешают ли вам курильщики? Такая тема сегодня.
6: Будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политический обозреватель Александр Пески о прорвавшихся мигрантах в автономный город Испании.
8: Несколько вещей сошлись в одном месте. А главным образом это всегда причина есть деньги и власть. С одной стороны, король Марокко хотел показать, ну, как бы сказать, свою силу по отношению к его испанскому соседу, по отношению к руководящему этой несчастной испанской страной Педро Санчесу. Показать то, что даже 200 вооруженных полицейских испанских ничто в сравнении с организованной толпой. Мы с вами видели уже организованную толпу в этих странах Северной Африки в 2011 году, так называемые арабские весны. Совсем недавно также признавались некоторые друзья из Силиконовой долины под фамилиями Карп и Итиль, которые вот в этом же году тоже сносили правительство в Бангладеш и в Непале. Это все вот обыгрывание вот этих вот цифровых технологий. Американцы готовятся к большой, я это называю, большой мировой цифровой войне, где они всех остальных, кого смогут, будут деклассировать. То есть сами будут они в первой лиге, высшей игре, выполнять, а все остальные будут управляться американцами не только присутствием своих военных баз, самолетами, танками и GI-ами. Но вот американцы смогут посредством Палантира либо других таких вот вещей передвигать шахматные фигурки на мировой карте. Я думаю, это вот тестовые звоночки. Где-то вот так вот прошло, где-то, ну вот как в Непале. Молодежь просто пришла тучно и вынесла свое правительство. И сейчас там какое-то молодежное правительство сразят в Непале, и все хорошо. Это одна вещь. Власть. Это грядущий передел мира. А вторая вещь очень банальная. Деньги.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Мешают ли вам курильщики? Чем мешают? Или не мешают? Или вы сам курильщик? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Руслан, Краснодарский край. Пожалуйста.
9: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте. Здрасте.
9: Меня зовут Руслан. Курил 20 лет. Ни разу не бросал. Завтра ровно год, как бросил курить. Сейчас понимаю, что мне курящие, когда люди рядом стоят, мне противен этот запах. Никому не советую.
0: Запах противен, а люди, которые курят?
9: Да, люди нет.
0: То есть вы не против, если кто-то рядом стоит, курит?
9: Нет.
0: А, то есть вы не против курильщика?
9: Стою, принюхиваюсь.
0: Ясно.
9: Но курить не курю.
0: Ага, хорошо. Спасибо. И все-таки, друзья, давайте конкретизируем, вам мешают курильщики или нет. Вот основной вопрос, и это важно. Или вы сам курильщик, и пошли они все в известном направлении. Кому что-то там мешает, тоже позиция. 8 800 200 ровно 9702. Андрей из Красноярска. Здравствуйте, Андрей.
10: Ну, история, например, такая же, как у предыдущего, только немножко подольше. 20 лет курил, 20 лет не курю. Какие ощущения? Курить не надо. Как бросил, бросил просто. Немножко занимался спортом, и вот один из дней как-то так пошел прогуляться, подошел, мы впереди, горочка такая хорошая, думаю, ну сейчас по старой памяти. И дыхалки не хватило, и понял, либо, блин, здоровье, либо все остальное. Курящие люди, ну когда вот так не в лицо, ну это я понимаю, что это у них проблемы, какая-то болезнь, их не надо лишать прав, как бы ограничивать в чем-то. Но вы запрещаете, создайте альтернативу. Пропагандируйте здоровый образ жизни. Что-то там еще. Там бросил курить, там дополнительный день, отпуску два. Это все как бы, ну, я говорю, от человека зависит. Кто-то говорит, что это болезнь, но это как вредная привычка. Алкоголь и курение – это привычки, от которых надо избавляться, вот и все.
0: Угу, спасибо. Спасибо. Ну, есть опросы, друзья. Вот Russian Field, например, опрашивал народ как-то раз, и чуть больше трети россиян выяснилось, 36%, сообщили, что курят, при этом 64% опрошенных заявили, что не имеют такой привычки. Был и опрос, разумеется, от аналитического центра ВЦИОМ. Там данные немного другие. Ровно треть россиян, 33%, в настоящее время не курят и не употребляют алкогольные напитки. Вот в целом состояние своего здоровья, состоянием удовлетворены почти две трети сограждан, 63%. Вот такие данные. 8 800 200 ровно 9702. Евгений из Челябинска, пожалуйста.
11: Значит, курил 32 года. Сейчас 7-й год не курю. Ну, если честно, раздражают курильщики, когда они курят в подъезде. Во всем остальном...
0: В смысле, вообще в доме вы имеете в виду на лестничной площадке?
11: Да.
0: Сволочи проклятые, вот, около мусоропроводов, особенно идиоты.
11: Ненавижу, ну, я так не ненавижу говорю, вас. Но все равно как бы... Да, нет. Все нормально, но просто когда вот идешь по подъезду, и запах вот не очень приятно. Во всех остальных случаях, в общем-то, они мне не мешают. Прекрасно помню себя, и поэтому отношусь к ним снисходительно. Но вот когда в подъезде, немножко мешает.
0: Угу, да, поддерживаю полностью. Спасибо. Далее. Елена из Подмосковья. Здрасте, Елена.
12: Здравствуйте.
0: Здрасте.
12: Ну, ответ на главный вопрос дня. Мешают ли курильщики? Мешают. Мешают очень здорово. Дым проникает из подъезда в квартиры некурящих. Курят на балконе, окно не успеешь, если закрыть, значит, дым будет в комнате. Дело даже не в запахе дыма, а в том, что это, грубо говоря, яд. И все это знают, но относятся как-то легкомысленно. Что касается, вот гражданин сетовал на то, что вот он в поезде едет, и покурить ему негде. Поезда все-таки останавливаются. Пожалуйста, выходите на остановки, курите. Даже если несколько часов поезд едет без остановок, ничего страшного. С вами ничего не случится. Что касается вагонов, электричек, как раньше вот были. Заходишь иногда в вагон. То есть в какой смогла вагон войти, в тот и вошла. Дым коромыслом, это вагон для курящих, оказывается. А в другой вагон войти невозможно. Ну, помимо того, что это просто неприятно. Вот гражданин еще один говорил, что вот там какой-то дед 100 лет прожил, курил всю жизнь. Не надо сравнивать людей того поколения с людьми нашего поколения. Я врач, и на моих глазах несколько моих знакомых в расцвете лет, что называется, не дожив до 60 лет, умерли от рака легких, заядлые курильщики. Что касается болезни-то, допустим, это болезнь. Но лечитесь. Не можете сами бросить, лечитесь. Поэтому я считаю, что все-таки курение – это зло. И недопустимо курить в тех местах, которые доставляют, вернее, в тех местах, откуда дым идет к некурящим. Моя такая позиция.
0: Спасибо. Далее. Александр из Москвы, пожалуйста.
13: А, здравствуйте.
0: Здрасте.
13: Ну, конечно, да, поддерживаю всех, кто там говорил, что да, курение это вред. Вот. Вот я насчет вот, почему начал курить. Я начал курить, я вообще-то очень за здоровый образ жизни. То есть до 26 лет я вообще не понимал, как люди курят. То есть, ну, с утра встают и сразу там за сигарету.
0: Так.
13: Вот. Но учился в институте, ну, понятное дело, это плохое влияние окружающих. То есть, курит там, попавался, и потом даже не хочешь курить, то есть, допустим, неделю не куришь, но попадаешь в какой-то коллектив или в компанию, все закуривают, то есть, это какая-то, это психологическая зависимость. Вот. Еще хотел вопрос задать. Ну, это, конечно, может и смешно звучать. Смотрите. Не знаю, насколько вы компетентны в этом будете вопросе, но я вам спрошу. Смотрите, вот я вот сейчас вот пришел с рыбалки.
0: Так.
13: Как вы думаете, если я вот закинул удочку и куря, ну хотя я во время не курю, стараюсь, когда ловлю рыбу, рыба пугает табачного дыма или нет?
0: Понятия не имею, я же не рыба. Да.
13: Я же не рыба.
0: Мы не...
13: Хорошо, знаете... хорошо задал, хорошо ответили.
0: Ну вот, да. Мы не рыба, рыбы не мы. Слышали такое выражение? Мы не рыба, рыбы не мы. Вот поэтому... Спасибо, да, я понятия не могу говорить за рыб, давайте спросим у них как-нибудь обязательно, соцопрос можно провести, аналитический центр ВЦИОМ нам в помощь. Далее, Александр, Ленинградская область, здрасте.
14: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
14: Мне кажется, вся проблема в том, что табака нет хорошего. Как в той песне «Дым сигарет с ментолом». Курили, и рождаемость была, и сигареты были нормальные, и все было, и пепельницы в ресторанах, пожалуйста. А сейчас курят всякую ерунду, и потому, и, конечно, может быть, и пахнет там. Ну, я отношусь к курильщикам очень. Сам, хотя не курю уже давно. Мне 68, и давно уже не курю. Но к курильщикам отношусь ровно.
0: Спасибо. Далее. Ольга Тамбов, пожалуйста.
15: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
15: Я хочу высказаться по поводу курения в отрицательном таком моменте, потому что я просто смотрю вот сейчас, наблюдаю за молодежью. Особенно меня волнует то, что сейчас очень много курят девушек и женщин. Они, не стесняясь, это делают. У нас, допустим, во дворе вот они собираются, садятся там на лавочку, курят, пьют пиво, понимаете, здесь дети играют. И как бы получается, они демонстрируют вот этим же детям, которым, я думаю, они вряд ли будут рады, если узнают, что они будут курить. Но они прививают вот эту нормальность. То есть это в принципе неплохо, нормально. Подумаешь, женщины курят. Мужчины не курят у нас во дворе. Вообще практически никто не курит. А женщины курят. И это демонстрируют прямо спокойно, свободно сидят, курят, все у них хорошо, все замечательно, прекрасная жизнь. Вот. И это вот как-то тоже напрягает. Очень много женщин курит, больше, чем мужчин. Я просто это сейчас вот, ну, всегда на это обращала внимание, а сейчас просто даже вот удивляюсь. Не знаю, может быть, какая-то психологическая обстановка изменилась, и вот эта вот потребность покурить, может быть, им дает такую какую-то... не знаю, как какое-то расслабление там или еще что-то. Но это просто вот... Они раньше стеснялись, как-то где-то прятались. А сейчас нет, идет по улице, курит, и все нормально. Во дворе курят, дети тут же гуляют. И это как бы норма. Никто, и мужчины у них, их мужья рядом не делают замечания, и как к этому привыкли. То есть это все как бы в порядке вещей. Вот это мне хотелось бы на этом акцентировать внимание. Спасибо.
0: Вам спасибо. Дело идет к перерыву. Сейчас полез посмотреть, снизилось ли за последние годы количество курильщиков в России. И нашел данные за 2025 год, что писали год назад. Число курильщиков в России сократилось вдвое за 16 лет. Ну-то, я так понимаю, да, с 2009 года доля курящего населения страны снизилась более чем в два раза, рассказал представитель Минздрава. Если 16 лет назад табак употребляло около 40% взрослых, то в 2024 году этот показатель составил чуть больше 18,5% на фоне готовящихся поправок в законопроект о лицензировании оборота табачной и никотиносодержащей продукции, который позволит регионам запрещать продажу электронных сигарет и вейпов. Соответственно, вот это все и происходило, но это было в 2025 году. Ну, я думаю, что, в принципе, количество курильщиков снижается. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, перерыв.
6: Честный взгляд на происходящее вокруг. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Публицист Игорь Молотов о том, что смена политического курса в Европе не изменит ее отношение к России.
16: Под теми знаменами гуманизма, трансгуманизма, человеколюбия и так далее, мы сейчас видим пушки, автоматы, мы видим стремительно правеющую Европу, которая сейчас всеми силами пытается свои позиции укрепить. Правые, приходя к власти, они занимают позицию своих дедушек и прадедушек. Русофобия – это же чисто европейская идеология, поэтому в ультраправых она более четко выражена. Если эти еще как-то пытаются там что-то скрывать, то ультраправые они берут сразу, говорят, ну нет, это враги. То есть, когда мы говорим, что у нас там Ле Пен придет, да, придет там еще кто-то, и у нас такой будет. Раньше же такие карикатуры рисовали там демократы, что сейчас за одним столом Трамп, там Ле Пен, Мелони, Путин. Ну вот это вот такой миф был раньше. Но миф на самом деле мы видим, что не состоялся и не может состояться, потому что Россия, советская Россия, имперская Россия, там Россия демократическая, будет врагом нашей страны. Для них это вот Драхтнах-Остен, это ну постоянная такая перманентная ползучая идеология, которая никогда не изменится. Поэтому говорить о том, что правые нам друзья, ну никакие у нас правы не друзья.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В жаркий день в Париже Эйфелева башня становится выше. Башня построена из железа и при нагревании расширяется, в результате чего символ Франции вырастает на целых 17 сантиметров. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
6: О важном.
18: Владимир Путин назвал молодежь важной созидательной силой в сфере образования. Президент в приветствии к участникам Всероссийского форума «Машук» отметил, что неравнодушная позиция молодых специалистов сегодня помогает сохранять культурное наследие и укреплять согласие в обществе. Глава государства также выразил уверенность, что проект поможет начинающим педагогам и студентам расширить кругозор и воплотить перспективные идеи в жизнь.
6: Об атаках.
18: Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 285 украинских беспилотников на территории страны. Массовую атаку дежурные подразделения отражали в течение всего дня. Об этом рассказали в Министерстве обороны России. По данным ведомства, воздушные цели ликвидировали на территории 11 регионов, в том числе над Московской областью, Крымом и Башкортостаном.
6: О конфликтах.
18: Александр Вучич предостерег европейские страны от попыток нанести поражение России в конфликте на Украине. Сербский лидер призвал отказаться от ожидания ослабления Москвы, а сосредоточиться на поиске компромисса. По его словам, рассчитывать на истощение российской армии бессмысленно, поэтому европейским государствам стоит сделать все возможное для скорейшего заключения перемирия. Россотрудничество и власти Сирии обсудили возобновление работы Российского культурного центра в Дамаске. Стороны также рассмотрели вопросы укрепления академического партнерства и расширения стипендиальной программы. Об этом сообщили в Министерстве высшего образования Арабской Республики. По данным ведомства, консультации провели замруководителя российской организации Алексей Клещев и сирийский министр. Русский дом в Дамаске был закрыт в конце 2024 года.
6: О спорте.
18: Российский пловец Владислав Сапожников установил мировой рекорд на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине. Дистанцию 200 метров брасом спортсмен преодолел за 2 минуты 35 секунд. Об этом сообщили спортивные СМИ. Всего на турнире атлет завоевал уже 10 медалей, половина из которых золотые. Своей следующей главной целью Сапожников назвал чемпионат мира, который пройдет в Румынии в начале 2027 года.
6: О валютах.
18: Официальный курс доллара 82 рубля 17 копеек, евро 94,84, юаня 12,17.
6: О погоде.
18: В Москве сейчас плюс 15 градусов, завтра до 25 тепла, ясная погода. В Санкт-Петербурге плюс 16, в понедельник также 25 и малооблачно. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
6: Будет. Честный взгляд на происходящее вокруг.
0: Возвращаемся в эфир. Вопрос стоит так, мешают ли вам курильщики или не мешают. Вы сам курильщики, вам мешают не курильщики. 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, звоните. С удовольствием послушаем ваше мнение на этот счет. Вообще, насколько я могу судить, аудитория категорически против курильщиков. Ну, вообще, любой опрос, конечно. Почему-то вот люди не курящие, они по какой-то загадочной причине, куда более активные, чем курильщики. Курильщики пассивные по натуре своей. Вот интересно, почему? Если любой опрос проводить в интернете, всегда победят те, кто против курения. Это, что называется, знаете, такой старый добрый закон, который я могу отследить еще года с 2010-го где-то. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Мешают ли вам курильщики или не мешают? Так и стоит вопрос. Дмитрий, Красноярск, пожалуйста.
19: По поводу курения. Я вот лично никогда не курил, мне вот 55 лет, и я категорически против, потому что я еще 30 лет работаю в индустрии красоты, и я прекрасно вижу, как меняются женщины, девушки, да, то есть вот, и тусклые волосы, кожа становится пористая, и сам запах, честно говоря, ну, даже уже считается зашквар в этой сфере, потому что когда подходит клиенту, работают, конечно, это плохо. И самое главное, дети. Вот потом огромное количество, я с женщинами работаю, вижу, как страдают потом дети, эти больницы, эти онкологии и так далее, и они потом делают вид, что как так получилось, мол, плохой воздух. А на самом деле, когда ты ходила с животом, или ты готовилась ли ты вообще к беременности, заходя за сигаретами, вот здесь, конечно, это средство я вижу очень четко и прекрасно понимаю, кто в этом виноват, когда потом всю страну они плачут и говорят, что вот все плохо, а где ты была сама? Вот мой...
0: Но вы же знаете, да, что раком болеют дети и у здоровых родителей?
19: Но я не про рак, я про остальные заболевания. Они гораздо слабее детей. И вот мать, ну, инстинкт должен быть, чтобы здоровый ребенок был умненький. Зачастую, ну, сильно страдают малыши.
9: Вот здесь, конечно. А когда еще с коляской они идут, с папиросы, это, конечно, считаю, дичь полная.
0: Хорошо, да. Спасибо вам. Далее. Марсель из Санкт-Петербурга, пожалуйста.
20: Здравствуйте. Да, я сам курильщик, да.
0: Так.
20: Лет 20 курю. Смотрите, я, честно, не хочу никому мешать и никому доставлять дискомфорт своим курением. Но я не могу спокойно определить место там, где я не увижу возмущенных взглядов, да, там недовольства людей, где мне курить. То есть нету, допустим, я вот хочу на улице покурить. Где мне встать, покурить, дабы никому не мешать. Вот мне кажется, это максимальное ограничение для курильщиков. Я никому не хочу вредить, но сделать так, чтобы не навредив никому, не доставить дискомфорт никому, я не понимаю, где мне надо покурить.
0: Ну, можно предложить вам бросить курить, вы точно никому не
20: повышаете. Я не хочу, мне нравится, вам понимаете, нравится. Мне нравится, это дело выбора каждого, да,
0: да
20: мне
0: да.
20: нравится курить, да, там, и не планирую бросать, да, это мое здоровье, моя жизнь, да, и я хочу курить, да, но, опять же, не хочу никому доставлять дискомфорт. Но я хочу как бы спокойно где-то встать покурить. Где мне встать и покурить?
0: А, в машине, вот. В своей.
20: Я в машине ровно сейчас и курю.
0: А, ну вот. Да,
20: а
0: да,
20: когда
0: да.
20: я вне машины, когда я в пути, когда я в командировке, когда я, ну, другими делами занят, да, там, вот мне вот захотелось покурить. Что мне делать?
0: Не знаю. Не знаю, да. Но...
20: А, вот такое ограничение курильщиков есть.
0: Есть, да, конечно, есть.
20: Когда-нибудь я, может быть, приду к тому, что я брошу курить, но сейчас я не хочу, мне нравится сейчас.
0: Все, принимается.
20: Но также я не хочу никого напрягать своим курением. Вот поэтому я вынужден, да, встать покурить там, где не положено.
0: В подъезде не курите? На балконе не курите?
20: Нет, конечно. Нет. Я выхожу на улицу, когда я дома, выхожу на улицу, отхожу куда-то в сторону машин, где припаркованы, там курю. Но и бывает и там, что случайно сзади идет какая-то мама с коляской и говорит, что же ты здесь курите.
0: Угу.
20: Поэтому в поле уйти не могу, к сожалению.
0: Ну, понятное дело.
20: Город не позволяет в поле.
0: Да, ясно. Да, я согласен, что есть притеснения определенные. Спасибо, что позвонили. Но видите, государство делает ставку на здоровье, хочет, чтобы вы бросили. Вот поэтому оно вас таким образом ограничивает. И я не считаю, что это справедливо. Могу рассказать, вот год назад был в Сербии, на Новый год. И был дико удивлен, потому что во время прошлых поездок не обратил внимания, не заметил просто. А вот тут обратил внимание любое заведение, любой ресторан абсолютно, в том числе и, скажем так, куда ходят дети, я не знаю, коктейльный какой-нибудь, да, где коктейльчики разные наливают, не алкогольные, а в смысле-то молочные и прочее, вот этот лабуда, смузи, вот это вот все. Везде курят совершенно спокойно, даже с детьми. Вот у них просто такая культура, везде накурено. И не парятся о том, что там дети в зале. Вообще их не волнует этот момент. Я не знаю, хорошо это или плохо, просто в качестве примера. Далее. Сергей Мариэл, пожалуйста.
21: Смотрите, как бы раздражает, если кого-то запах говорят, но это то же самое, например, девушка с стороны надушится, в подъезд выходишь, и очень сильный, иногда даже неприятный запах. То же самое можно сказать про них. А так, обычно, вот я сам не курю, конечно, раздражают только те курильщики, которые нарочно вот показывают, вот так, курят. Ну, как ловкий, погоди, колечко перепускает, то же самое. То есть тут получается, что дети в основном как бы видят, о, человек как бы кайф ловит, что-то такое, красуется. Вот они тоже хотят вот такое развиться. А так все втихаря, в своей машине за уголочком курит. Нормальные люди.
0: Спасибо. Спасибо большое. Далее. Наталья из Екатеринбурга.
22: Очень отрицательно отношусь к курильщикам, которые курят на балконе. Потому что вот у нас в спальне с балконом, и утром просыпаться от этого запаха, ну, вот самое отвратительное утро, день испорчен. И еще момент. Есть у нас такие курильщики, которые у нас курят в парке на тропе здоровья. Вот это вообще убивает. Утром на пробежке, и тебе в нос этот сигаретный дым. Ну, блин, курильщики, ну вы как-то думайте немножко, что делаете. Спасибо.
0: Вам спасибо. Далее. Сейчас одно мгновение. И к нам присоединится Марсель из Челябинска. Пожалуйста. Говорите.
23: Да.
0: Говорите.
1: Я сам курю, курильщик, с большим стажем. Курю, как бы, ну, никогда не задумываюсь, чтобы бросить курить. Ну, нравится мне курить, не мешает мне курево. Не курю, да. В смысле, не кашляю, вообще не мешает сигарет. Я даже скажу больше, конечно, в армии служил очень давно, это было 2002-2004. Я даже в армии все два года на зарядке, когда бегал в 6 утра, я с сигаретой вместе бегал. Я еще вот это скажу.
0: Так.
1: К курильщикам отношусь положительно, так как сам курю, но не агитирую, чтобы другие курили. Как бы курение – это плохо, я не спорю с этим. Но так как я сам курильщик, и я не могу бросить и не хочу бросать.
0: Ну, хорошо, да. Спасибо, спасибо. Дело ваше, здоровье ваше, ну и вообще. Так, далее. Сардар из Москвы. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Я вот, наверное, на стороне тех, кто против курения. Я благодарен, что у нас регулируют это. Особенно заметно, когда поедешь за границу, и вот вы привели, в пример, в Сербию, по-моему.
0: Да, Сербию,
2: вот
0: ага.
2: Вот в Турции тоже курят сильно больше на улице. И не только на улице. Поэтому я только за, чтобы вот все это дело регулировалось. Если курильщики жалуются, наверное, они тоже правы, наверное, им надо тоже какие-то места создавать. В аэропортах, по-моему, созданы.
0: Да не везде там, видите, не везде тоже. Да и мест мало, особо не раскуришься.
2: Ну, в ресторанах есть, по-моему, залы, где...
0: Нету, нет, давно, вы что, убрали зал для курящих? Давно убрали, нельзя курить, нельзя, нигде. Даже в барах, прям вот где бухают, что называется, набухиваются, и не буду приводить пример, как набухиваются, ну, а курить нельзя, да.
2: Все равно в этом больше рационального, когда это все дело уменьшают, да, происходит давление со стороны государства. И все равно, наверное, есть какие-то еще и возможности для курильщиков, все равно остаются им, по крайней мере, пока еще продают табак.
0: Да, действительно, поэтому... а то и это могут запретить, друзья.
2: Вот. Поэтому, я думаю, да, курильщикам, которые вот не хотят отказываться, ну, прям сильно жаловаться не приходится, мне кажется. Так что я вот против курения.
0: Хорошо, хорошо. Мешают, короче, курильщики. Так. Александр из Москвы, минута. Александр, пожалуйста.
3: Я не курю, когда-то давно курил. Сейчас уже очень давно не курю. Хочу сказать, что самая главная проблема это в том, что курящие мешают окружающим людям. Вот в чем проблема. На пляже курят, не могут отойти подальше от полосы пляжа покурить почему-то. Вот женщина говорила, на балконах курит. Это вообще какое-то издевательство. Я не понимаю, почему законы соответствующие не принимают.
0: Ну, примут закон. Ну, что? Ну, примут закон. Ну, запретят курить на балконах. Прекратят курить на балконах после этого? Нет, не прекратят. Ну, как, вот, а кто будет их гонять? Ну, хорошо, примут закон. Дальше-то что? Ну, примут.
3: Ну, вот как, например,
0: оставайтесь на линии, сказал. Давайте продолжим с вами разговор после перерыва, друзья. Вам мешают курильщики или нет? 8 800 200 ровно 9702. Небольшой перерыв сейчас.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
23: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Эксперт по энергетическим исследованиям Вячеслав Кулагин о кризисе на газовом рынке Европы.
24: Достаточно тревожная ситуация на европейском рынке, поскольку порядка 15 лет ведется там вот этот учет, соответственно, запасов всех стран, и сейчас минимальный уровень за всю историю наблюдения. Причем, если там лет 15 назад это было не так страшно, потому что были стабильные поставки российского трубопроводного газа зимой, то теперь мы понимаем, что ситуация куда более сложная. И с Россией поставки в прежних объемах не ведутся, и неопределенность есть с Ближним Востоком, что там дойдет едут или нет из Катара, непонятно. А запасы действительно достаточно низком уровне находятся, которые, ну, пока далеки от того, чтобы надежно пройти зиму. Ну, плюс к этому, опять же, жара, обмеление рек, соответственно, гидроэнергетика дает меньше электроэнергии, атомные станции отключаются, соответственно, повышенный расход, в том числе газа, идет на обеспечение текущих нужд, что еще более осложняет подход к зиме. Ну и опять же, если вспомнить, что в январе ЕС планирует полностью отказаться от поставок российского, в том числе и СПГ, то вот здесь возникает вопрос, собственно говоря, как тогда проходить зиму, потому что июль вот отметился еще таким интересным фактом, когда, например, Бельгия 100% СПГ закупила именно в России.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Из-за большего количества подкожного жира женщины хуже, чем мужчины, переносят высокую температуру. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
0: Возвращаемся в эфир. Мешают ли вам курильщики? Александр из Москвы. Да, давайте продолжим. Значит, вы говорите, закон нужен, чтобы запретили курить на балконах. Да. Ну и курение на ходу заодно. Уже один раз предлагали, давайте курение на ходу запретим, курение на балконах запретим, на крыше дома заодно запретим, хотя на крыше вход закрыт, как правило, заходить на крышу нельзя, но на всякий случай и там запретим, чтобы вот наверняка. Только есть один маленький момент, есть нюанс, как говорится. Кто будет следить за соблюдением этого закона? Как вы себе это представляете? Ну, запретят, дальше что? Ну вот как это должно работать, по-вашему?
4: Вот я, человек курит, да, так, подо мной. Так. Я ему говорю, вот прошу не курить, а он говорит, а я имею на это право.
0: Так, так.
4: Никто не запрещает, закон на моей стороне.
0: Так.
4: И все, понимаете? А если бы был закон,
0: так,
4: сейчас уже, по крайней мере, какой-то процент людей, 10, 15, 20, не делали бы этого. Так. А это уже очень большая польза.
0: Хорошо, смотрите, вы, соответственно, вот он все равно будет закон, а он вас в известном направлении все равно пошлет. Вы как докажете, куда пойдете, как докажете, что курит? Ну, чем
4: а что докажете? Я вам сейчас мог фотографию прислать. Вот стоит прямо на тумбочке на балконе большая тарелка, набитая бычками.
0: Вот, сделайте. Ну, то тарелка с бычками – это не доказательство. Нужно видео или фото. Ну, соответственно, вы как вы это сделаете? Хорошо. И, соответственно, прямо пойдете вы писать заявление, да, и т.д. и т.п. И вы знаете, да, у нас с более серьезными делами сейчас в полицию ходят и добиться не могут справедливости время от времени. А вы хотите, знаете, чтобы вот по такой мелочи с тем некомплектом в полиции, которые есть сейчас, чтобы они разбирались еще и с курильщиками.
4: Вот сейчас я вам покажу один
0: момент. Давайте, давайте.
4: Приходил к нам милиционер знакомиться, участковый.
0: Все-таки полицейский. Все-таки полицейский к вам приходил, а не милиционер.
4: Я по-старому не привык. Да.
0: Всего лишь в 2011 году реформа была.
4: Да, ну, да, была, да, не могу к нему привыкнуть. И вот, значит, я ему сказал, вот проблема курит человек. Он мне говорит, я могу с ним поговорить, так, но единственное, что я могу сделать, это только пальчиком погрозить. Вот
0: так,
4: я цитирую.
0: Так.
4: Могу только пальчиком погрозить.
0: Так.
4: Законодательной базы нет.
0: Угу.
4: А вы говорите, что она не нужна. Нужна, очень нужна.
0: Ну, во-первых, это ограничение еще одной группы лиц. Ну, ладно, там спорных моментов куча. Хотите вы запретить? Ну, ратуйте за то, чтобы запретили курение на балконах. Пожалуйста. Я как бы не то, чтобы выступаю за курение на балконах или в подъездах тем более. Конечно же, нет. Другой вопрос, что я просто знаю, уже не будет работать. Вот и все. Вот и все. Как курили, так и будут курить на балконах. И в подъездах тоже. И на красный свет иногда запрещено вроде бы, но переходит же дорогу, да. Ну, вот та же самая история будет. Далее. И сейчас кто-то скажет, ну, это не значит, что не надо запрещать. Да, пожалуйста, можете что угодно запретить, как вы хотите. Дмитрий из Воронежа, пожалуйста.
5: 37 лет мне, никогда не курил. Ну, не могу сказать, что не пробовал. Понятно, в детстве все пробовали. Не увидел в этом никакой выгоды, тем более по кошельку.
0: Тем более финансовый, да. Так.
5: Да, вообще ничего от этого хорошего нету. Но к курильщикам я отношусь как-то, ну, не то что снисходительно, просто параллельно. Потому что в детстве, опять же, все, ну, 80% моих знакомых, все курят, а все пытаются это, соответственно, показать как можно больше. Если там выезжали куда-то в загород в палатках, то в палатке ты сидел один некурящий, как ёжик в тумане просто. Поэтому привыкаешь ко всему этому. Плюс супруга у меня курила до того, как мы с ней начали жить вместе, а потом бросила. Ну, потому что я не курю, так и сказал, как я могу, если ты не куришь. Вот. Но, как вот многие уже говорили, это как бы является круговая порука. То есть, если в компании в твоей курят, то тебя тоже тянет. Вот даже до сих пор, хоть она и не курит, но когда собирается компания, нет-нет, да и выбегает сигаретку пропустить. Поэтому как, я к этому отношусь абсолютно параллельно. Люди сами за себя решают, это их здоровье, это их право. Да, понятное дело, перегибать палку не нужно, вот как говорили на балконах, хотя бы даже не то, что о соседях подумать в плане человеческом, а хотя бы то, что это, ну, пожаробезопасно, так сказать. Бычок может уголек сдул, ветер задул, кому-то на балкон столько пожаров из-за этого случалось. Поэтому люди сами выбирают, как быть. Вот. Единственное, что еще прям вот, ну, противно, так сказать, по-человечески, это как пахнет одежда курильщиков. Особенно, когда они вешают свою, вот, в гардеробную куда-то сдаешь, да, все вышли покурили, а твоя куртка одна потом висит. Вот, она запахом этим пропахивает, одеваешь потом, вот, ну, вот это неприятно, противно. А так, в принципе, что, хотят курить, пусть курят.
0: Спасибо, спасибо. Далее. Юрий из Сочи. Здрасте. Самый курящий город, наверное, это Сочи, конечно. Здрасте,
8: знаю,
0: Юрий.
8: Значит, самый курящий. Здравствуйте. Мне не нравится, когда курят. Мне нравится запах курева. Мне нравится. Но когда он доходит до моей квартиры, то он уже неприятно пахнет. Мне, я всегда привожу в пример. Ну, а если я буду гадить в подъезде? Ну, просто вот наложу в баночку, поставлю, пусть стоит.
0: А можно и не в баночку, да.
8: Можно и не в баночку, да, конечно, но это уже будет немного другая
0: картина. Я понял, да.
8: Короче, мы говорим сейчас, по-моему, не о законодательстве, а именно об отношении к курильщикам.
0: Да, да, да.
8: Я,
0: да,
8: считаю,
0: да.
8: Что, и я считаю, что к курильщикам должно отношение вот именно таким и быть, негативным, чтобы люди все-таки перестали курить.
0: Вы вообще хотите, чтобы все взяли и бросили, лет? Да?
8: Ну, вообще, да. В Китае 10-15 лет назад можно было курить в автобусах. Зимой. Полный автобус народу там даже стоят.
0: Так.
8: А мужик сидит и курит. Но сейчас там такого нет.
0: Ну, наверное, все зависит от провинции. Может быть, где-то осталось. Ну, ладно, я не знаю, да. Китай как бы не очень хорошо изученная мною территория. Спасибо. Спасибо. Еще успеем звонок принять, да, я так понимаю. Олег, Нижегородская область, пожалуйста.
10: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, радиослушатели. В общем, я хотел сказать о том, что сам был раньше курильщиком, но сейчас не курю уже более 20 лет, мне 66 лет. Вот. И такой момент не поднимали, как выбрасывать окурки, особенно летом в жару, из машины. Постоянно.
0: Так.
10: Отсюда и пожары, и все такое.
0: Да, есть такое.
10: У нас происходит. Сам сейчас негативно отношусь к курильщикам. Даже запах дыма меня раздражает. Ну, более 20 лет.
0: Замечания делаете в таких случаях?
10: Замечания?
0: Да.
10: Конечно.
0: А, делаете замечания. Что отвечают обычно вам на замечания?
10: Да, как обычно. Как у нас отвечают?
0: Ну, понятное дело. Короче, вы противник, да? Все понятно. Спасибо. Всем спасибо, друзья, кто звонил сегодня. Никуда не переключайтесь. Слушайте только радио «Комсомольская правда».

0: «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Константин Кнырик о логике ударов возмездия российской армии по Украине.
3: То, что сейчас происходит на Украине с абсолютным отсутствием судоходства, с назревающими и вряд ли разрешимыми проблемами с топливом, с энергетикой, это результат ответных действий, а не инициативных действий России. И эти ответные действия, они были спровоцированы украинской властью. А в этой части очень многим у нас там в России, да, не нравится, что мы там говорим ответный удар, ответный удар, ответный удар. Но с точки зрения правильной формы и, кстати, честные абсолютно формы пропаганды, вот эти ответные действия рано или поздно в осознании рядового украинца, понимание, что это были конкретно ответные действия, оно появится. Скорее всего, тяжелой, сложной зимой этот процесс осознания, он будет быстрее, это факт.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России.

0: Также в какой-то момент было два варианта поворотного момента, очень важного для фильма. Вот этот поворот, он нес очень важный смысл в картине. Или тот, или иной. Вот было два варианта написано. Здесь я попросил Костю сказать мне, что ему ближе, как герою, в чьей жизни происходит этот поворот.
1: А он исполнял профессора, который, собственно, через которого многое происходит, мягко говоря.
0: Да, профессор Гейгер, да, профессор Гейгер. Ну, собственно, там очень трудно сказать. Вот там есть три роли, которые все, все главные. То есть роль Горбатова, роль Даши Кукарских и роль Кости Хабенского. Вот это три... И, в общем-то, можно любого человека поставить на, как бы, на первую строчку, да, там, в главных ролях можно любого, их можно всех поменять местами.
1: Первый уикенд у фильма был, по-моему, очень хороший сбор, там, под 80 миллионов, а потом пошло на спад. Вас это удивило неприятно, что вот так...
0: Нет, меня это не удивило, потому что на самом деле нельзя смотреть на кино сквозь призму кассы. И в советское время с одной стороны были «Пираты 20 века», а с другой стороны
1: были... Супер-блокбастер.
0: Да, были фильмы, как «Родня» Михалкова и там, я не знаю, фильмы по классике, которые не собирали столько денег. Потому что если смотреть на жизнь сквозь призму кассы, и это, в общем, сегодня делают наши продюсеры, я их понимаю, потому что мы живем в капиталистическом обществе, поэтому у нас, в общем-то, на экране сказки, сказки, сказки. Почему? 6+. 6+, это значит, как только у тебя 18+, ты фактически отрезал половину аудитории. Ну, просто основные мувигоеры, то, что называется по-русски, это молодежь там до 40 лет основные. Вот, то есть 18+, ты сразу пол аудитории, в общем-то, так сказать, зачеркнул. Там 16+, чуть меньше, 12+, чуть меньше, 6+, а если это еще там Чебурашка, я ни в коем случае сейчас не критикую Чебурашку, наверное, это хороший фильм, я просто не видел, вот, то ты бабушку затащишь с удовольствием, потому что бабушка прекрасно помнит старуху Шапокляк там и всю эту прекрасную историю Чебурашки. Вот, поэтому нет, я это ожидал. Но, конечно, продюсеры, для продюсеров всегда это момент очень важный, болезненный, наверное, в какой-то момент. Вот, но наш продюсер Сергей Катышев, человек достаточно оригинальный, в хорошем смысле одержимый тем, что он делает, успешный телевизионный продюсер, он в какие-то моменты кричал мне: вообще все равно, какая будет касса, давайте делать, как мы хотим, давайте сделаем 3 часа фильм. Но я ему говорю: Сереж, мы сразу отрезаем два сеанса, если у нас 3 часа будет фильм, потому что просто, ну, вот, поэтому меня это не удивило. Конечно, всегда лучше, когда у тебя огромная касса, но в данном случае я прекрасно понимал, в общем, что эта история достаточно сложная, во-первых, во-вторых, она, в общем-то, она артхаусная, хотя мы далеко не снимали артхаус, но она достаточно артхаусная, такая кундеровская у нас получилась, и плюс к этому могли вполне возникнуть сомнения и недовольство у любителей Водолазкина.
1: Ну, они и возникли у части критиков и у части тех, кто действительно фанатеет от книг, от романов Водолазкина и искал, разумеется, зеркальное отражение в кино на экране.
0: Ну, да, ну что же делать? То, что касается любителей Водолазкина, я их понимаю и им сочувствую. Вот. А то, что касается критиков, то относительно критиков у меня такое мнение достаточно, в общем-то, нелицеприятное, потому что, как правило, когда ты видишь этих людей воочию, ты понимаешь, что это те люди, которые не стали режиссерами, не стали писателями, не стали драматургами, и им очень, так сказать, приятно и необходимо раскритиковать то, что делается. Как правило. Как правило, я сейчас не 100% этих людей такие, но, как правило, это, к сожалению, судьба этой несчастной профессии критик. Какой бы критик ни был, музыкальный, театральный или кинотеатральный.
1: А саундтрек там Максим Фадеев делал, и вы называли, если я не ошибаюсь, его 3-м соавтором фильма?
0: Ну, нет, у любого кинофильма официально 3 автора. Это сценарист, в нашем случае это было несколько человек. Даже я при участии, так сказать, помочил ноги в

0: этой воде сценарной. Вот, сценарист, режиссер и композитор. Это три официальных автора фильма, которые получают там авторские права, у которых есть и так далее. Это, во-первых. Во-вторых, ну что греха таить, действительно, Максим Фадеев человек очень непростой, с достаточно сложным характером, но великолепный композитор. Я очень давно его заметил, еще в 80-е годы, в конце... Нет, вру, в 90-е годы, в начале 90-х, и он мне писал саундтрек к моему первому дебютному фильму «Затворник».
1: 99-го года.
0: 99-го года.
1: На радио «Комсомольская правда» российский кинорежиссер, сценарист, продюсер Егор Кончаловский, заместитель председателя Общественной палаты Московской области. Мы говорим о кино и о жизни. Вернемся после небольшого перерыва.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Константин Сивков о том, как Трамп сделал Россию сильнее.
4: Сам факт прихода Трампа к власти означал развал единого западного блока на две части. Одна из частей которой готова была на сепаратные переговоры с нами. Это трампистская Америка. Во-вторых, не будем забывать, что Трампа толкнули соответствующие силы на войну против Ирана. Причем силы, которые Трамп выделил для ведения этих боевых действий, явно было недостаточно. Штаты были не готовы к такой войне. Мощь американская использовалась на 5-10%, что позволяло Ирану на равных бороться с американо-израильской коалицией. И как следствие этого, Иран резко усилил свои позиции в этом регионе. А Иран – союзное нам государство, дружественное государство. А значит, это позиции России укрепились. И то, что мы сегодня перешли к очень жестким и решительным действиям, как раз свидетельствует о том, что мы прекрасно понимаем, что мы можем сейчас переходить к таким действиям, не рискуя, что Соединенные Штаты Америки или Европа вяжутся в войну против нас.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: На радио «Комсомольская правда» с Егором Андреевичем Кончаловским, замечательным российским кинорежиссером, сценаристом. Мы говорим о работах, которые были завершены, о работах, которые еще предстоят. 15 лет назад вы говорили, что хотели бы сделать настоящий блокбастер, который посмотрят десятки миллионов человек во всем мире. А вот вы к осуществлению этого желания насколько близко подходили, подошли, подойдете завтра?
0: Не знаю. Я думаю, что, в общем-то, я немножечко остыл к этой мысли, потому что к этой идее или к этой затее. Потому что в настоящем блокбастере режиссер, как правило, не является главной фигурой. Потому что настоящий блокбастер, и вот сейчас...
1: Там продюсер?
0: Там целый ряд факторов, да, то есть это там звезды, продюсер. А сейчас еще, кроме звезд и продюсера, и маркетинга, и кастинга, еще будет искусственный интеллект. Искусственный интеллект, я убежден в том, что будет принимать очень глубокое и непосредственное участие в создании того, что обречено на успех. Потому что блокбастер – это фильм, обреченный на успех. Он просчитан по всем параметрам. Он раньше, до искусственного интеллекта, он проходил через целый ряд глубинных интервью, фокус-групп, масса фокус-групп. Какие ушки должны быть у Шрека? Червячки или там эти самые там раковинки, да? Каким голосом будет говорить осел? Бандераса или, там, я не знаю, Мела Гибсона. Я сейчас называю западные аналоги, потому что у нас по-настоящему делать блокбастеры научаются только сейчас, на мой взгляд, вот, ну, вот последнее время. Вот, и мне перестало это быть интересным, на самом деле, так сказать, просто исполнять...
1: Процесс или как цель?
0: Исполнять эту роль, режиссера блокбастера, за которого все придумано, по сути дела. Все придумано, то есть он приходит...
1: То есть вы приходите и действуете в рамках вам заданных заранее?
0: Конечно. И ты приходишь, говоришь, здравствуйте, ты должен только держать график, быть, так сказать, очень подготовленным, там нету места, большого места творчеству.
1: То есть не творчество, а поток?
0: Нет, это не поток, это очень серьезные большие бизнес-предприятия. Блокбастер, да, то есть фильм, который смотрят миллионы и который должны смотреть миллионы, иначе это полная неудача, полный неуспех. Вот, то есть это провал, если вот вложены такие огромные и деньги, и ресурсы, и время, и все остальное в такой фильм, то его, так сказать, неоднозначное восприятие – это неуспех.
1: Ну вот сейчас, после выхода «Одиссеи» Нолана, Илон Маск буквально на следующий день, по-моему, заявил, что он готов переснять вот этот фильм, это кино, как раз с помощью искусственного интеллекта.
0: Нет, ну, на самом деле искусственный интеллект – вещь пока что еще не до конца, я думаю, осмысленная нами, да, то есть искусственный интеллект, безусловно, это и будущее во многом, и это удивительно мощный инструмент в целом ряде индустрий, в целом ряде, так сказать, областей. Вот, например, искусственный интеллект потрясающе придумывает запахи. Вот, то есть, если задавать параметры, то, что раньше у человека вот смешивать там эти столько-то частей орехового масла, столько-то частей там апельсинового, столько частей розового и так далее, понюхал, нет, что-то не то. Это занимало огромное количество времени. Сейчас вот искусственный интеллект это делает за секунды, создает тебе формулу запахов, да, то есть искусственный интеллект, он безусловно займет свое место и в кино, но чего не хватает, на мой взгляд, пока что, и мне кажется, что еще достаточно долго не будет хватать, это человеческой абсурдности и человеческой парадоксальности.
1: Непредсказуемости.
0: Да, человеческого фактора. Потому что мне кажется, что одаренность, если не сказать гениальность, она в неправильности, она в парадоксальности человеческой сущности. Вот. А искусственный интеллект стремится к идеалу. И, ну, конечно, можно задать ему программу, то есть можно задать программу, но это будет искусственно созданная парадоксальность. Мне кажется, что да, вот на уровне, условно говоря, рекламного фильма, 30-секундного. Это потрясающая вещь, потому что раньше, вот я много лет провел в рекламе, чтобы создать ролик, требовалось очень много глубинных интервью, фокус-групп, а вот какое слово надо употребить для того, чтобы колготки хорошо продавались. И вот мы никак не могли найти это слово. Потом раз нашли, оказывается, для русских женщин было очень важно слово «мягкие». Колготки для русской женщины. Вот для итальянской мягкие, неважно, а для русской нужно, чтобы колготки были мягкие. Вот. Сейчас это делается очень быстро. Есть еще один момент, на мой взгляд. Ну, это я сейчас говорю не про Маска и Нолана. Я сейчас говорю про вообще искусственный интеллект. Искусственный интеллект все-таки он базируется на определенном мировоззрении, на определенном мироощущении, на определенном цивилизационном комплексе, да, понятий. Условно говоря, они разные, эти понятия, цивилизационные, ценностные, традиционные у нас, у китайцев, у американцев, это разные все искусственные интеллекты, да, это разные понимания добра и зла. Условно говоря, православный человек и протестант как бы верят в одного и того же Бога. Но только у протестанта, если ты богатый и здоровый, то Бог тебя любит, а если ты бедный и больной, то он тебя не любит. Отсюда лузеры, американская мечта и так далее. А у нас, у православных, наоборот. Вот, и мне кажется, что для России, вот для истинного суверенитета, ментального суверенитета, необходимо свой искусственный интеллект создавать, который не имеет отношения к искусственному интеллекту других цивилизаций. Нам хватит того, что мы базированы во многом в европейской цивилизации, которая к нам пришла через Рим, через Византию, через православие и так далее. Но у нас есть масса других вводных очень мощных. Тюркская, кавказская и так далее. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что наш искусственный интеллект, который, я надеюсь, мы создадим в конечном итоге, мне кажется, что мы несколько отстаем в этом смысле. Вот, он должен нести наши понятия, да, то есть понятия о добре и зле Достоевского, Толстого, а не Такерея и Диккенса и Мопассана. Потому что у Такерея и Диккенса, Голдсмита в английской литературе, у них вот ты был бедный, плохой и все такое, у тебя были мельхиоровые ложки. А прошло какое-то время, ряд событий, и ложки у тебя стали серебряными, и ты купил хороший дом на Бейкер-стрит и так далее. Да, вот там у французов, да, отомстить, да, там Монте-Кристо, отомстить во что бы то ни стало. А наши идеи, да, наши, ну, в смысле, не идеи, а духовные метания, они, безусловно, вращаются вокруг гораздо более глубоких вещей, поэтому нас боятся.
1: Вот это очень интересно.
0: Русских, я имею в виду.
1: Это очень интересно, и поэтому Одиссей, тот же самый режиссёра англосаксонского мира Нолана, совсем иной, чем «Одиссей», снятый в конце 20 века режиссера русского мира Кончаловского.
0: Я, если честно, не видел «Одиссея» Нолана пока, наверное. И действительно, мой отец, он, несмотря на то, что, в общем-то, достаточно глубоко пытался впитать в себя западную культуру, в том числе и во многом, да, культуру Возрождения, тем не менее остался очень русским, на мой взгляд, режиссером во всех его проявлениях. Но при этом еще и «Одиссея» Гомера – это, в общем-то, так сказать, тот источник, из которого выросли мы все. Ну, я имею в виду, там, может быть, не китайская цивилизация и индийская, да, но
1: мы как часть европейской цивилизации точно.
0: Через православие, через Третий Рим, через Византию мы, я думаю, что... Ведь Византия, она по-гречески говорила, хотя называлась Третьим Римом, вот, и называли себя ромеи, но были они в основном греками, как я... Ну, там все были, но как бы основа греческая была. Вот, поэтому все-таки это какая-то базовая история, да, Гомер – это тот бульон культурный, из которого много разных культур родилось. А взять, если американскую культуру, то это вообще, так сказать, такое смешение культур, но в целом это, конечно, продолжение западной цивилизации. В общем, детские сказки одни и те же у англичан и у американцев, детские сказки. Вот. Религия, скажем, да, она, вот эта протестантская религия, которая в Англии отскочила назад, и получились пуритане стали бежать от англиканской церкви в Америку, но она там дошла до извращения абсолютных, то там методистов, мормонов и прочих, так сказать, сект и так далее. Плюс вот эта американская мечта родилась, богатый и здоровый, лучше, чем бедный и больной.
1: На радио «Комсомольская правда» говорим с кинорежиссером, сценаристом, продюсером, заместителем председателя Общественной палаты Московской области Егором Андреевичем Кончаловским. Вернемся после небольшого перерыва.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Игорь Пшеничников о масштабном энергетическом кризисе на Кубе.
5: Главное – это экономическое давление Соединенных Штатов, которое продолжается, замечу, больше 60 лет. Это первое. Второе – то, что страна испытывает уже почти полгода энергетическую блокаду страны Соединенных Штатов. И это надо понимать, что страна находится в тропическом климате, где большое значение имеют вообще, в принципе, источники энергии, и особенно такие вещи, которые помогают людям просто комфортно жить в этой стране. Кондиционеры, холодильник и так далее. А потом надо понимать, что есть такая вещь, как больница, да, которая зависит тоже от электроэнергии. То есть к чему я все веду? К тому, что американцы создают, конечно, абсолютно невыносимые условия жизни на Кубе. Просто ситуация, которую там можно назвать, одним словом, коллапс. Я хочу обратить внимание, что похожие вещи происходили с Венесуэлой приблизительно лет 5-6 назад. Там тоже были полностью отключения электроэнергии по всей стране. И, как выяснилось потом, это было результатом хакерской атаки американцев на энергосистему Венесуэлы. И с той же самой целью, помним, да, что американцы добивались тоже ухудшения экономического, вообще социального положения в стране для того, чтобы создать невыносимые условия для людей и создать, как бы, в кавычках, объективные предпосылки для освежения президента Мадуро. Здесь происходит абсолютно то же самое. Я не исключаю, что то, что сейчас произошло, тоже рук дел американцев, но не только в смысле энергетической блокады, но и вот и вмешаться таким образом, вот таких хакерских атак для того, чтобы полностью парализовать электроснабжение на Кубе.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О важном.
6: Владимир Путин назвал молодежь важной созидательной силой в сфере образования. Президент в приветствии к участникам Всероссийского форума «Машук» отметил, что неравнодушная позиция молодых специалистов сегодня помогает сохранять культурное наследие и укреплять согласие в обществе. Глава государства также выразил уверенность, что проект поможет начинающим педагогам и студентам расширить кругозор и воплотить перспективные идеи.
2: Об атаках.
6: Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 285 украинских беспилотников над территорией страны. Массовую атаку вражеских аппаратов самолетного типа дежурные подразделения отражали в течение дня. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, воздушные цели ликвидировали над территорией 11 регионов, в том числе над Московской областью, Крымом и Башкортостаном.
2: О политике.
6: Александр Вучич предостерег европейские страны от попыток нанести поражение России в конфликте на Украине. Сербский лидер призвал отказаться от ожидания ослабления Москвы и сосредоточиться на поиске компромисса. По его словам, рассчитывать на истощение российской армии бессмысленно, поэтому европейским государствам стоит сделать все возможное для скорейшего заключения перемирия.
2: О Сирии.
6: Россотрудничество и власти Сирии обсудили возобновление работы Российского культурного центра в Дамаске. Стороны также рассмотрели вопросы укрепления академического партнерства и расширения стипендиальной программы. Об этом сообщили в Министерстве высшего образования Арабской Республики. По данным ведомства, консультации провели замруководителя российской организации Алексей Клещев и сирийский министр. Русский дом в Дамаске был закрыт в конце 2024 года.
2: О спорте.
6: Российский пловец Владислав Сапожников установил мировой рекорд на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине. Дистанцию 200 метров брасом спортсмен преодолел за 2 минуты 35 секунд. Об этом сообщили спортивные издания. Всего на турнире атлет завоевал 10 медалей, 5 из которых стали золотыми. Своей следующей главной целью Сапожников назвал чемпионат мира, который пройдет в Румынии в начале 2027 года.
2: О работе.
6: В следующем году россиян ждут 7 коротких рабочих недель. О производственном календаре на будущий год ТАСС, рассказал доцент финансового университета Игорь Балынин. Граждан ожидают 2 трехдневные и 5 четырехдневных рабочих недель. Первая сокращенная неделя начнется в конце февраля. Она продлится с 24 по 26 число. Четырехдневки со вторника по пятницу запланированы на весенние и летние праздники с 9 по 12 марта, с 4 по 7, с 11 по 14 мая, а также с 15 по 18 июня. Еще одна короткая трехдневная неделя намечена на начало ноября с 1 по 3 число, а завершится год четырехдневкой с 27 по 30 декабря.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем разговор с Егором Кончаловским, режиссером, сценаристом, продюсером. И, конечно, мы не можем не сказать о работе, которую, ну, насколько я понимаю, уже завершил Егор Андреевич. Но я хочу вспомнить его цитаты годичной давности. «Когда война закончится нашей победой, то мало-помалу атмосфера от человеческих отношений уйдет. С другой стороны, будет историческое, философское, человеческое осмысление этого конфликта, где его корни, почему это произошло». То есть сейчас мы, если что-то делаем в кино об этом, хотя делаем немного, мы констатируем, а осмыслять будем потом?
0: На самом деле, конечно, сейчас идет жесткая форма противостояния. Эмоции накалены с чудовищной силой, и погибло много людей, и у этих людей есть родные и близкие. Был Курск, разрушена масса инфраструктуры, ну, я сейчас имею в виду домов, просто элементарно, домов, да, очагов.
1: И домов, и, конечно, и жизни.
0: Домов и жизни, безусловно. И, безусловно, сейчас, мне кажется, что осмыслить это достаточно трудно, хотя это в целом осмысленно, то есть как бы с холодной разумом можно все это объяснить, и почему это произошло, как это произошло и так далее. И, собственно, да, это вечная трещина между латинским западным миром и нашим православным миром, который проходит по Украине, чего уж там говорить, по Западной Украине, проходит эта трещина по Западной Белоруссии, и мы видим и по событиям Великой Отечественной войны, и по нынешним событиям, что это, в общем, так и есть. Это противостояние носит огромное количество элементов гражданской войны, то есть последствия разрушения империи, Великой империи Советского Союза, ну, то есть, читай, Российской империи, отголоски. В историческом же плане это не очень долго, да, это 30 лет, это не очень долго. Западные наши оппоненты, считая, что они нас победили в 90-х годах, разрушив Советский Союз, и я искренне считаю, что это огромная трагедия, поснимав во многих странах, нынешних независимых странах СНГ, бывшего Советского Союза, что это большая трагедия. Так вот, эти люди, посчитав, что это разрушение России надо продолжить, в общем, продолжили, к сожалению, посредством украинского народа. Вот. Если с холодной головой об этом думать, то это так. И с точки зрения искусства, нет. Вы знаете, во время войны, ведь Великой Отечественной тоже снимались неплохие фильмы. Как правило, они были крайне позитивные.
1: Начинаю вспоминать «Небесный тихоход» сразу.
0: Ну, они были, как правило, да, они были, как правило, позитивные. Они были,
1: «Два бойца».
0: Как правило, да, как правило, может быть, даже комедии зачастую. Но самые глубокие и трагичные фильмы о войне были сняты после, когда прошло какое-то время. Я вот недавно показывал в рамках как раз Общественной палаты детям, среднеклассникам, то есть там 6-7 класс, показывал «Судьбу человека», и это потрясающий фильм. Я вот первый раз сел и в зале с детьми посмотрел этот фильм.
1: Он черно-белый, и для них это как бы...
0: Им было тяжело, но это было насилие в определенном смысле. Ну, то есть им запретили включать телефоны, вот, пускали только в туалет, вот сиди и смотри. Вот,
1: сразу... Возможно, они первый раз видели Бондарчука-старшего.
0: Возможно, да, возможно. Но Это потрясающий фильм по глубине, по смелости, кстати, на то время. А старшим классикам мы показывали «Иваново детство». И им было еще труднее, потому что это, конечно, такое очень артхаусное кино, такое очень, так сказать, неспешное и с потрясающими образами. Но, конечно, современному школьнику было трудно. Вот, поэтому, нет, конечно, кино о Донбассе. Я очень хочу снять художественный фильм о Донбассе, документальный мы сейчас сделали. Как это ни странно, в течение нескольких лет не могли найти несколько миллионов рублей, чтобы закончить его. Вот такая ситуация, да, ну, странно это вроде бы.
1: А вы обращались в Минкульт?
0: Нет, ну, мы там по разным инстанциям обращались, вот, то как-то вот не получалось. Но в конце концов получилось, слава богу. Вот мы сделали фильм «Дикое поле», и надо сказать, что почему я сказал эту фразу, которую вы цитируете в начале вот этого, этой части нашего разговора, потому что я съездил на Донбасс 3 раза, причем частным образом, за свой счет, условно говоря, без четко сформулированной миссии или задачи, там, не выступать перед бойцами, нет, ничего такого. Я поехал просто к ребятам, да, которые воевали там, донбасские ополченцы, которые вот восстали против антигосударственного переворота 2014 года, решили взять в руки оружие и следовать той присяге, которую они давали, потому что в основном это силовики были, которую они давали, то есть... Они как там полицейские, я, у них, по-моему, милиция была еще, как МВД, как СБУ и другие силовые структуры, они давали присягу тому государству, которое в 2014 году было уничтожено посредством переворота. То есть они поступили по закону, а их объявили вне закона в результате, ну, повстанцы, там, ополченцы, как их называли. И это на меня произвело, эти поездки произвели на невероятные впечатления, потому что в этом не было ничего официального, это было абсолютно, так сказать, вот, приехал к ребятам и просто сидишь, разговариваешь. И это на меня произвело неизгладимое впечатление, то есть мое мировоззрение несколько поменялось.
1: А вы ездили с журналистом и продюсером Юрием Душиным?
0: Да, с Юрием Душиным, с которым мы продолжаем сейчас сотрудничать, вот. Вот это замечательный продюсер, замечательный человек. Он, кстати, воевал, получил тяжелое ранение и больше уже не мог держать автомат в руках, стал военным корреспондентом.
1: И, то есть вы его как-то однажды попросили взять с собой на Донбасс,
0: да,
1: и поехали с ним?
0: Да, так и было. Так я ляпнул, а давай я с тобой съезжу. Он говорит, давай, и поехали.
1: Это вы помните, какой это год первый раз был?
0: Я думаю, что это был где-то 21-22 год. Вот, потому что потом вот все то время, которое мы делали «Авиатор», а это 2,5 года, в общем, этот фильм лежал. И вот как только мы закончили «Авиатор», мы его демонтировали и, слава богу, выпустили на одной из платформ.
1: А тогда шла речь о том, что в основу ляжет большой разговор с одним из крупных людей, который защищал Донбасс?
0: Совершенно верно. Был разговор с одним из крупных вождей сначала, а потом командиров. А ныне это часть российских силовых структур, эти подразделения, которые тогда были. И это был, да, долгий разговор, серьезный, долго составляли эти вопросы, и человек этот произвел на меня огромное впечатление. Я просто не уверен, что я могу его имя говорить, но тем не менее, да, это было основано на частном разговоре.
1: Ну, то есть его лицо в этом фильме, его нет?
0: Есть.
1: Есть.
0: Есть, да.
1: Но мы его не называем.
0: Нет, ну, в принципе, можно, наверное, назвать уже, да, действительно, фильм-то вышел уже, да, это Алексей Дикий.
1: То есть вы от него узнали многие вещи, которые вас удивили, потрясли, или которые как-то изменили ваш взгляд на то, что вы уже увидели сами?
0: Нет, ну, я, понимаете, из уюта московского быта у меня было определенное представление о том, что происходит. Все-таки я, в общем-то, ну, в какой-то степени, в общем, и пожил уже, и подкованный человек, и жил на Западе, и понимаю, так сказать, что к чему. То есть, ну, в общем, я в какой-то степени тертый калач. И те мысли, которые были высказаны в этом интервью, они просто, может быть, углубили, как говорил наш лидер один, мое представление о том, что происходило на Донбассе, в чем суть этого противостояния, глубочайшая суть этого противостояния. Вот, и просто укоренили меня, если хотите, в том о чем я догадывался, условно говоря, или как я представлял себе этот конфликт. Вот. И должен сказать, что мне чрезмерно жаль, что Украина стала таким одноразовым инструментом в этом противостоянии.
1: Вы также говорили, что среди ветеранов СВО найдутся те, кто придет с этой войны и будет делать об этом кино. А вы видели таких людей, которые к этому готовы?
0: Нет, я не видел таких людей, но дело в том, что я не видел российских войск. Я был у ополченцев донбасских. Вот, я не был в среде российских военных. Я был в среде именно тех, кто с Донбасса был. Это во-первых. Во-вторых, если честно, вот после Великой Отечественной войны, вот, насколько я знаю, было довольно много людей, которые вот закончили войну и уже достаточно взрослыми людьми, которым там 30-35 лет, только начинали учиться там, поступили в ВГИК.
1: В Литинститут. И возникла проза лейтенантов, да?
0: Да, совершенно верно. Ведь на Донбассе немало людей, которым 20-25 лет, то есть дай бог им здоровья и, так сказать, вернуться живыми и целыми с войны. У них вся жизнь впереди, и они будут учиться. Мало того, сегодня ведь кино – это вещь такая, да, то есть ты взял цифровую камеру, я не говорю телефон, потому что не всегда телефон можно иметь там на линии боевого соприкосновения с собой, потому что это просто опасно. Вот. Но, собственно, ты имеешь возможность фиксировать происходящее вокруг себя с гораздо большей легкостью, чем это было там 80 лет назад во время Великой Отечественной войны. Поэтому, возвращаясь к вопросу, да, вот когда имело бы смысл, мне кажется, и сейчас уже, ведь уже 4 года, уже 5-й год, 5 лет уже фактически идет война. И я думаю, что осмысление этих событий придет с течением времени, после того, как мы победим. А почему я говорю «после того, как мы победим» с такой уверенностью? Потому что мы не можем не победить. Если мы не победим, я не знаю, что будет со страной. Я поэтому не могу даже предположить такой возможности.
1: На радио «Комсомольская правда» мы беседуем с режиссером, сценаристом и продюсером Егором Кончаловским. Вернемся после небольшого перерыва.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Константин Кнырик про заявление Зеленского о перемирии.
7: С практической точки зрения, это исключительно информационно-психологическая операция, причем абсолютно примитивного, тупого уровня. Адресована она на две аудитории. Первая аудитория – это наша российская внутренняя. Мол, вот Зеленский, видите, предлагает. Вторая аудитория, на самом деле, это аудитория внутриукраинская. У Зеленского есть необходимость объяснять украинскому населению, почему они вынуждены страдать. Мол, мы предлагаем мир, а Россия не соглашается. Причем само предложение, по сути, содержание, оно заведомо не устраивающее другую сторону, а осознанно делается в некотором смысле в провокационной форме. И больше, я вам скажу, любая дипломатия в такой сложной, очень противоречивой ситуации с достаточно большим набором несогласий сторон, она не может быть публичной, она не может начинаться публично. Есть определенные каналы коммуникации. То есть, когда это вываливается сразу в публичное пространство, это очевидная информационная операция, направленная на решение тех или иных задач.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
8: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: На радио «Комсомольская правда» продолжаем беседу с Егором Андреевичем Кончаловским, кинорежиссером, сценаристом, продюсером, заместителем председателя Общественной палаты Московской области. И мы начали, ну, в предыдущей части разговор о том, почему сейчас еще не снимается большое художественное кино об СВО, о событиях, которые происходят там, вокруг этой войны. И сейчас вышел документальный проект Егора Кончаловского, называется «Дикое поле».
0: «Дикое поле», да.
1: Вы сказали, что работа шла длительное время, сложно было найти деньги, сейчас он смонтирован, сейчас он вышел. Съемки шли именно в двух донецких республиках, Донецкой и Луганской республике.
0: Нет, съемки шли в Донецкой Народной Республике только, вот, потому что, собственно, фильм основан на одном разговоре, длительном, большом, расширенном разговоре. Но я хотел бы сказать следующее еще. Вы понимаете, у меня не было вот такой вот потребности или такого зуда, чтобы поскорее закончить этот фильм. У меня не было там страдания или досады какой-то, что мы там в течение там, 2-3-4 лет не могли найти небольшие деньги дофинансировать этот фильм. Потому что сняли его мы за свой счет. А потом нам нужно было это там искусственный интеллект и все остальное. Естественно, куда без него. Для меня это было, в общем-то, не художественное или документальное произведение, а для меня это был мой посильный вклад в это дело, да, вот в это противостояние. Мой посильный вклад как кинематографиста. На мой личный взгляд, в общем, каждый, кто трудится на благо нашей страны, он должен на своем месте, собственно говоря, исполнять свой профессиональный долг. Вот, поэтому для меня не было, ой, как мне важно, чтобы он вышел, или чтобы он был огромный, или чтобы там была огромная премьера. Мне просто, я знал, что мы рано или поздно его сделаем, потому что это была очень личная история. Вот, не сам фильм личный, а вот эта история, а мое отношение к этому фильму было очень личное.
1: Но вы сказали, что вы художественный фильм хотели бы или могли бы снять, но не сейчас. Об этом, об этих событиях.
0: Да, и, кстати, на самом деле о Донбассе и об этом противостоянии снимаются уже и фильмы, и было несколько сделано. Я их не видел, вот, но я убежден в том, что для того, чтобы снять искренний фильм об этих событиях, нужно там побывать, подышать этим воздухом, и не просто приехать там, так сказать, на творческий вечер, там, полтора часа и быстренько уехать обратно, а именно провести время с этими людьми, провести время с нашими воинами, или там вот как мы провести время с донбасскими ополченцами.
1: А сценаристом должен быть тот, кто там был.
0: Кто там, ну, если не был, то во всяком случае съездил туда, как бы понял этих людей, да, какие это отношения, какая энергетика между людьми, какие там женщины, да, которые, так сказать, окружают этих людей, помогают им, готовят их, кормят их, те, кто помогает и так далее. Вообще это атмосфера этого места. Вот. И сценарист, я убежден в том, что это необходимо. Вот мне когда-то Михалков сказал, говорит, я вот сейчас, он готовился к своему фильму эпопеи о Великой Отечественной войне, говорит, я вот не понимаю, говорит, сейчас вот современные фильмы о Великой Отечественной войне снимают, и все, и спецэффекты, и кишки наружу, и посадки, и это самое, и взрывы, и все круто, невероятно. Но картон. Картон не трогает. А советские фильмы, если вспомнить, там герой погибает, там ни крови, ничего нет. Руки вскинул и упал. Или там Баталов, да, в «Летят журавли». Ничего, ни спецэффектов, ничего нет. А пронзительнейшие фильмы. Потому что снимали фронтовики. Как лучшие фильмы снимали фронтовики. Чухрай, Ростоцкий. Я вот только поэтому я говорю, что это, на мой взгляд, те, кто искренне хотят сделать этот фильм. Потому что очень может быть, тем более, что запрос есть об этом, у государства есть запрос, почему давайте, так сказать, освещать СВО. Вот, и найдутся масса людей, которые говорят, да, отлично, да в чем проблема? Давайте все сделаем, конечно, снимем.
1: А говорят, что есть некие внутренние барьеры в киносообществе. Например, автор известного сериала «Ландыши» Юрий Сапронов сказал, что режиссеры отказывали актерам, которые были задействованы в этом сериале, в дальнейшем сотрудничестве после того, как они участвовали вот в этом.
0: Да, так как бы отторжение существует, потому что, ну, чего греха таить, творческая интеллигенция, она, в общем-то, всегда была наиболее либерально настроенной частью общества. Собственно говоря, в разрушении Советского Союза приняла непосредственное, активнейшее участие. В том числе и ваш покорный слуга. Я вот помню, когда я тогда учился в Англии, у меня не было никакого эмоциональной реакции на то, что...
1: Не просто в Англии, но в Кембридже.
0: Да, в Кембридже, да. Но, кстати говоря, я всегда там жил как студент, то есть с русским паспортом, с советским, а потом русским. Разрушение Советского Союза у меня не вызвало никакой эмоции. Вот теперь мы будем жить свободно. То есть тогда это все чувствовалось абсолютно как такой интересный, нормальный, позитивный процесс. Со временем, мое мнение изменилось, со временем, довольно большим временем. Поэтому, да, это в наиболее, так сказать... Чем ближе к центру, вот, чем ближе к центру Москвы, тем более прохладное, если не сказать негативное отношение к этой части нашей истории.
1: То есть вы, к сожалению, в меньшинстве режиссеров, которые готовы снимать об этом конфликте, об этой войне, об историях трагических и высоких, их все-таки меньше?
0: Может быть, я не знаю, мне плевать, если честно, абсолютно, потому что как бы кинематографисты вообще не любят друг друга.
1: Угу. Но а актеров набрать достойных на такой проект,
0: слушайте,
1: возможно?
0: Ну, я не знаю, я еще не набирал. Вот. Буду набирать, увидим. Еще раз говорю, что для меня это не имеет большого значения, потому что я еще в 90-е годы, когда еще меня приглашал английский посол на домашние ужины к себе, потому что, думая, что я как выпускник Кембриджа буду прекрасным, так сказать, инфлюенсером, то, что называется, и лидером общественного мнения, который будет продвигать англосаксонскую идею, очень быстро перестал меня приглашать на домашние не ужины, вот, ну, потому что я просто поработал с английскими экспатами в рекламном бизнесе и понял, что это за люди. Потому что я англичан, на самом деле, прожив достаточное количество лет в Великобритании, не знал, потому что жил в академической среде, где у человека один свитер, но тысяча книг, а не наоборот.
1: Украина присоединится к нашему миру. Часть уже вернули, вернем остальное. Но что мы будем делать потом вот со всем этим миром? Ваш вопрос самому себе или... Он прозвучал вслух в 2022-м. У вас есть ответ сегодня?
0: Я бы... Нет, я бы поставил бы другой вопрос вместо этого. А именно, что для нас будет являться победой? Мы обязаны победить, и мы обязаны доказать и показать всему миру, и сделать это максимально внятно, что это наша победа. Но вот что это будет такое, я как всего лишь режиссер, да, себе не представляю. То ли это должна быть вся Украина освобождена от того режима, который в Украине сейчас процветает и управляет ей, то ли это пойдет дальше. Очень может быть, что это пойдет дальше, чем Украина. Вот. То есть для меня непонятен... Образ победы, какова она, что мы, российские люди, русские люди, которые не являются критиками этого исторического периода в наши дни, да, что для общества будет образом победы? Вот это я не могу понять, не могу для себя объяснить.
1: И где будет наш Рейхстаг?
0: Где будет наш Рейхстаг? Да, совершенно верно. То есть необходимо, вот это чувство победы сейчас уже... Оно абсолютно необходимо, на мой взгляд. Конечно, это достаточно сложные социальные процессы. Очевидно, что количество людей на Украине, которые... Не то, что русофобы – неправильное слово, которые ненавидят Россию, за эти годы увеличилось, безусловно, потому что погибли люди, потому что разрушены дома.
1: И что же мы будем с ними делать?
0: Да. Как это будет происходить? Как это будет все умиротворяться постепенно? Да, это, я думаю, что это займет огромное количество времени. Но я думаю, что рано или поздно все равно, собственно говоря, все устаканится. Просто это потребует, безусловно, времени. Вы понимаете, 30 лет, вот Адольфу Гитлеру потребовалось там 8 лет, да, чтобы переформатировать мозги очень культурной нации.
1: Да, с 33 по 41 ему хватило.
0: С Украиной работают 30 лет, то есть выросло два поколения людей, для которых русский человек – это враг. «Убей в себе русского» была одна из основных образовательных идей. «Убей в себе русского». Вот. А если, так сказать, они говорят «убей в себе русского», то убивать русских – это вообще, так сказать, не проблема. Да, это, конечно, безусловно, большая историческая задача. Я не политик, не знаю, как она будет решаться. Вот. Но для меня сейчас очень важно определить для себя, что такое вот образ нашей победы, и чтобы этот образ победы был понятен обществу, и чтобы общество могло сказать «да, мы победили».
1: И, может быть, вопрос завершающий. А каким должно быть вот это кино, которое вы хотели бы и могли бы снять по итогам этого конфликта? Это эпопея освобождения или это, ну, если назовем его камерный фильм, вроде «Судьбы человека» или «Летят журавли»?
0: Вы перечислили такие великие фильмы, я не претендую. Я бы не хотел снимать в чистом виде, так сказать, агитационное, ура-патриотическое кино. Я хотел бы снимать откровенное кино и правдивое. Но при этом моя политическая позиция, она достаточно проста и ясна. Я ватников и колорад. Несмотря на то, что закончил Кембриджский университет. Вот. Мне бы хотелось, чтобы это было правдивым, честным кино. И это и есть, вот возвращаясь к началу нашему разговору, и в этом и есть любовь.
1: Спасибо большое. Егор Кончаловский, российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер, заместитель председателя Общественной палаты Мособласти, был в гостях на радио «Комсомольская правда». Благодарим за эту беседу.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Иван Коновалов о главных целях западной политики в отношении России.
10: НАТО своими силами будет помогать Киеву, это очевидно. Там настроены вообще на серьезную конфронтацию с Россией. Масса политиков, которые, к сожалению, пока еще принимают основные решения в Европе, они русофобы. Для них задача нагадить России – это наивысшее наслаждение, то есть выполнение этой задачи. Все остальное их не волнует. Они готовы пожертвовать своими собственными экономиками, бюджетами, социальными программами для своего собственного избирателя. На это они готовы пойти. Лишь бы вот киевский нацистский режим держал свою власть и не вел войну против Российской Федерации.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». За последние 100 лет средняя температура в России повысилась на 1 градус. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи. В Магнитогорске 5 утра. В Новосибирске 7. В Анадыре полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О важном.
6: Западные страны проигнорировали призывы немецкого журналиста убивать россиян. Подобная реакция объясняется тем, что они думают именно так, скрывая эти мысли за формулировкой о нанесении стратегического поражения Москве. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Дипломат отметила, что дед корреспондента был офицером Вермахта. Ранее сотрудник СМИ из Германии на пресс-конференции Владимира Зеленского и Александра Вучича в Белграде публично поинтересовался, как Европа может помочь Украине убить больше русских.
2: Об атаках.
6: Число жертв ночной атаки украинских беспилотников на Белгород выросло до 6. Спасатели обнаружили еще одного погибшего при разборе завала возгоревшего дома. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Там отметили, что за помощью к медикам обратились еще 2 человека. Ранее сообщалось о 5 жертвах и 25 раненых. Массированную атаку дронов ВСУ над регионом отразили минувшей ночью. В городе повреждены жилые здания и объекты инфраструктуры.
2: Об авиации.
6: Минтранс планирует увеличить количество авиарейсов с Китаем. Решение приняли из-за роста пассажиропотока. Как отметили ведомстве, за первые 5 месяцев года перелеты совершили свыше 900 тысяч пассажиров. Сейчас компании выполняют около 300 полетов в неделю. Ранее Москва и Пекин продлили безвизовый режим между странами до конца 2027 года.
2: О погоде.
6: Ураганный ветер и мощные ливни повредили здания и линии электропередачи в Татарстане. Стихия сорвала крыши с построек, валила деревья и подтопила улицы в нескольких районах республики. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. По данным ведомства, из-за аварии на сетях без света временно остались почти 5,5 тысяч жителей. Ранее синоптики объявили в регионе штормовое предупреждение.
2: О футболе.